0: искать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе

по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучит очередная часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана, римлянина.
2: Глава 11. Пример царя Озии, пораженного проказою. Озия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством Святого Писания. После необыкновенных похвал его добродетелям, после бесчисленных побед, одержанных по заслугам своей набожностью и веры, был низложен тщеславием. И пронеслось, говорится, имя Озии далеко, потому что Господь вспомоществовал ему и укреплял его. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. 2 Паралипоменон, 26, 15 и 16. Видишь другой пример тяжкого падения. Видишь двух мужей столь праведных и совершенных, погибших от своих побед. Отсюда видите, как гибельны обычно бывают успехи счастливых обстоятельств, так что те, которых не смогли сокрушить несчастье, более жестоко бывают поражены счастьем, и которые в сражении и битве избежали опасности смерти, те пали от собственных побед и торжеств. Глава 12. Разные свидетельства о тщеславии. «Потому апостол увещевает, не будем тщеславиться» Галатам 5, 26. «И Господь, обличая фарисеев, говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете» от Иоанна 5, 44. «О таких и блаженный Давид с угрозою говорит, Бог рассыплет кости человеку угодников». То есть, когда кто-нибудь угождает прихотям людей, чтобы снискать их благоволение для своих выгод с нарушением заповедей Божиих или без намерения исполнить волю Божию и угодить Богу. Псалом 52. Глава 13. Каким образом тщеславие искушает монаха? Дух начинающих и тех, которые мало еще преуспели в душевной добродетели или знании, тщеславие обычно превозносят или за звук голоса, то есть они приятно поют псалмы, или за истощенную постом плоть, или за красивое тело, или за пренебрежение военную службу и почестями, или за то, что имеют родителей богатых или благородных. Иногда также внушает монаху, что достоинство и богатство, которых, может быть, никогда не мог бы и достигнуть, он очень легко получил бы, если бы оставался в мире. Также вселяет в него суетную надежду в сомнительном и в том, чего он никогда не имел, восхищает суетной славою, как будто он сам этим пренебрег. Глава 14. Как тщеславие внушает присвоить себе степень клирика. Иногда тщеславие порождает желание получить степень клирика, пресвитера или диакона. А если бы невольно и получил ее, то представляет, что он будет исполнять с такой святостью и строгостью, что преподаст пример святости и прочим священникам, а также доставит пользу другим не только образцом поведения, но и учением своим и речью. Пребывающего в уединении или келье, тщеславие заставляет умом и сердцем обходить дома мирян и монастыри под предлогом, воображаемым увещанием, устроить обращение многих и многих. Таким образом, несчастная душа увлекается такой суетностью, как будто бредит в глубоком сне, что по большей части увлеченная сладостью таких помыслов и наполненная этими мечтами, она не может видеть и братьев, и того, что делается в настоящее время, потому что она с удовольствием занимается как истинным тем, что наяву приснилось во время скитания помыслов. Глава 15. Как тщеславие опьяняет ум. Когда я жил в пустыне скитской, помню одного старца, который, идя в келью одного брата для посещения, когда приблизился к двери и услышал, что тот внутри что-то говорит, немного приостановился, желая узнать, что тот читает из Священного Писания или, как было в обычае, за работу по памяти прочитывает. Когда благочестивый испытатель ближе приложил в ухо, точнее расслышал, то узнал, что брат духом тщеславия так был обольщен, что представлял, будто он в церкви предлагает народу увещательную проповедь. Когда старец, продолжая стоять, услышал, что он кончил поучение и, переменив должность как диакон, делает отпуст оглашенным, тогда толкнул дверь. Брат, встретив старца с обычной почтительностью и вводя его, спросил, мучаясь совестью за свои мечты, давно ли он пришел. Долго стоя у двери, не понес ли неприятности? Старец, шутя, ласково отвечал: «Я пришел, когда ты делал отпуст оглашенным». Глава 16. Страсти не иначе можно исцелить, как узнав их корни и причины. Я счел необходимым поместить это здесь для того, чтобы, узнав о силе искушения от страстей, коими жалкая душа уязвляется, не только из разума, но и из примеров, мы могли успешнее избегать сетей и разнообразных обольщений врага. Так и египетские отцы выставляют это на вид, раскрывая напасти всех страстей, для того, чтобы всякий из новоначальных и горящих духом знал тайны своих братьев и, видя их как в зеркале, узнал и причины страстей, которыми искушаются, и средства против них. Также, чтобы в случае будущих нападений, еще до их наступления, знали, как предостерегаться и встречаться с ними, или как нужно сражаться. Как искусные врачи обычно лечат не только настоящие болезни, но и будущие предупреждают прозорливым искусством, предотвращают их наставлениями и целебным питьем, так и эти истинные врачи душ, предотвращая возникновение болезней сердец духовным наставлением, как неким небесным лекарством, не позволяют болезням укрепляться в душах юношей, открывая им и причины угрожающих страстей, и средства для здоровья. Глава 17. Монах должен избегать женщин и епископов. У отцов издревле существует такое изречение, которого я не могу и произнести без стыда, так как я не мог ни удаляться от родственницы, ни избежать рук епископа, то есть посвящен в сан пресвитера, а именно, что монаху всячески следует избегать женщин и епископов. Это изречение обратилось в поговорку. Ибо если однажды они вовлекут его в знакомство с собою, то ни тот, ни другая уже не позволят ему больше иметь покоя в келье, заниматься богомыслием, созерцать чистыми очами святые предметы. Женщина будет возбуждать плотскую страсть, а знакомство с епископом может служить поводом к тщеславию таким знакомством или к высокому мнению о себе и тому подобное. Глава 18. Средства против тщеславия. Итак, подвижник Христов, желающий законно подвязаться истинным духовным подвигом, всеми силами должен стараться победить этого многообразного, разновидного зверя. Мы можем избегать этого, со всех сторон встречающегося нам многоликого зла, если будем размышлять о словах Давида: «Бог рассыплет кости человеку угодников» — Псалом 52. Во-первых, не позволим себе ничего делать с тщеславным намерением для получения суетной славы. Во-вторых, что сделано нами вначале хорошо, должны стараться охранять с должным вниманием, чтобы подкравшаяся страсть тщеславия после не упразднила всех плодов наших усилий. Также, чтобы не отдать дани тщеславию, надо со всем старанием избегать того, что не делается в обществе братьев или не имеет общего употребления. Избегать и того, что может отличать нас между другими и вызвать у людей похвалу за то, что будто мы одни это делаем. Ибо эти признаки укажут, что к нам прильнула смертельная зараза тщеславия. Этого мы легко можем избежать размышлением о том, что мы не только плод наших трудов погубим, если что-нибудь станем делать с тщеславным намерением, но и, сделавшись виновными в большом преступлении, как святотатцы, подвергнемся вечным мукам, так как дело, предназначенное Богу, мы лучше захотели делать для людей, то знающий все сокровенное обличит нас, что мы предпочли людей Богу и славу мирскую славе Господней». Книга 12. О духе гордости. Глава 1. Восьмой и последний подвиг предлежит нам против духа гордости. Гордость, супербия, есть беспорядочное пожелание собственного превосходства или возвышения. Супербия происходит от супербео, супербире, идти поступать выше себя, выше своей меры или состояния, или выше других, хотеть казаться выше, нежели каков есть на самом деле. Эта страсть хоть и ставится последней по времени борьбы с пороками и по порядку исчисления, но по важности и по времени происхождения она первая. Этот зверь самый лютый, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных и почти уже поставленных на вершине добродетелей, губит жестоким угрызением. Глава 2. Два рода гордости. Гордость бывает двух родов. Один, как мы сказали, искушает мужей духовных и высоких, а другой — новоначальных и плотских. И хотя тот и другой род гордости вдыхается вредным возношением, как пред Богом, так и перед людьми, однако тот первый особенно относится к Богу, а второй касается, собственно, людей. Начало гордости второго рода и средства по силам при помощи Божией исследуем в конце этой книжки, глава 24. А теперь мы намерены немного сказать о первой гордости, которой искушаются особенно совершенные. Глава 3. Гордость все добродетели губит. Итак, нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала. Как главная и губительная болезнь, которая не один член или часть его ослабляет, а все тело повреждает смертоносным расстройством, гордость в состоянии подвергнуть жестокому падению и погубить даже стоящих на вершине добродетелей. Ибо всякая страсть ограничивается своими пределами и целью, хотя повреждает и другие добродетели, но яростнее нападает на одну и особенно ее подавляет и побеждает. И чтобы это можно было яснее уразуметь, скажем, что чревобесие, то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит строгость воздержания, похоть оскверняет целомудрие, гнев губит терпение, поэтому иногда преданный одному пороку не лишается совсем других добродетелей. Когда одна добродетель падает, побежденная противоположным ей пороком, прочие добродетели хоть отчасти могут оставаться, а когда гордость овладеет несчастную душою, то, как самый жестокий тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до основания разрушает и разоряет, высокие стены святости сравняв с землею пороков, потом не оставляет покоренной душе никакого вида свободы. И чем более богатую душу захватит в плен, тем более тяжелому игу рабства подвергает, и с жестокостью ограбив все имущество добродетелей, обнажает совсем. Глава 4. По причине гордости Люцифер из Архангела сделался дьяволом. Сила жестокой тирании гордости открывается из того, что тот ангел, который за превосходство блеска и красоты своей назван Люцифером, низвержен с неба не за какой другой порок, а за этот, из блаженного и высокого чина ангелов, уязвленный стрелою гордости, низвергся в преисподнюю. Итак, если такую силу архангела, украшенную таким могуществом, одно возношение сердца могло низвергнуть с неба на землю, то с какой осмотрительностью нам, облеченным слабой плотью, надо остерегаться, показывает тяжесть этого падения. А как избегать гибельнейшей заразы этой болезни, мы можем научиться, если исследуем причины и начало этого падения. Ибо никогда нельзя исцелить слабость и приспособить лекарство к болезни, если сперва проницательным изысканием не будут исследованы начала и причины ее. Этот архангел, облеченный божественной светлостью и, между прочими, высшими силами, ангелами, больше сияя дарованиями Создателя, думал, что блеск мудрости и красоту добродетелей, который украшался по благодати Творца, он получил по могуществу своей природы, а не по благодеянию щедрости его. И, превознесшись от этого, как будто не имел нужды в помощи Божией для пребывания в этой чистоте, счел себя подобным Богу, положившись на способность свободной воли, думал, что по этой воле будет у него в изобилии все, что нужно для совершенства добродетелей или бесконечного продолжения высшего блаженства. Одна эта мысль стала для него первым падением. Оставленный за это Богом, в котором полагал не нуждается, он, сделавшись вдруг непостоянным и колеблющимся, почувствовал слабость своей природы и лишился блаженства, которым по дару Божию наслаждался. И поскольку он возлюбил слова гибельные, Псалом 51, говоря «взойду на небо», Исаия 14:13, и язык коварный, которым говорил о себе «буду подобен Всевышнему», или об Адаме и Еве «будете как боги», Бытие 3:5, зато Бог сокрушит его в конец, изринет его и исторгнет из жилища своего, и корень его из земли живых. Тогда праведники, видя падение его, убоятся, посмеются над ним, говоря, «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Псалом 51. Это весьма справедливо относится также и к тем, которые надеются, что могут совершать высшее добро без покровительства и помощи Божией. Глава 5. Побуждение ко всем порокам происходит от гордости. Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера, низверженного за нее, вкравшись потом в первосозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может приобрести славу божества, свободу воли и своим старанием, то потерял и ту, которую получил по благодати Творца. Глава 6. Гордость по порядку борьбы бывает последняя, а по времени и началу первая. Итак, примерами и свидетельствами Священного Писания ясно доказывается, что страсть гордости, хотя последняя по порядку, то есть гордость можно победить не раньше, как после истребления прочих страстей. Последняя по порядку борьбы, но первая по происхождению, есть начало всех грехов и пороков. Сирах 10:15. Она не как прочие пороки, ни одну только противоположную ей добродетель, то есть смирение, истребляет, но и все вместе добродетели губит, и не только посредственных и малых искушает, но особенно стоящих на высоте мужества добродетелей. И потому блаженный Давид, хотя и охранял свое сердце с такой осмотрительностью, что дерзновенно взывал к тому, от кого не скрыты тайны его совести, «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое, не смирялся ли я?» Псалом 130. И еще «Не будет жить в доме моем, поступающий коварно, гордо» Псалом 100. Однако, зная, как трудно это обережение сердца даже для совершенных, не полагается на одно свое старание, а в молитве и спрашивает помощи Господней, чтобы неуязвленным избежать стрелы этого врага, говоря «Да не наступит на меня нога гордыни» Псалом 35. Опасаясь и боясь, чтобы не подвергнуться тому, что говорится о гордых, «Бог гордым противится» Иакова 4:6. И еще «Мерзость пред Господом, всякий надменный сердцем» Притчи 16:5. Глава 7. Гордость есть такое зло, что самого Бога имеет противником. Гордость есть столь великое зло, что заслуживает иметь противником не ангела, не другие противные ей силы, но самого Бога. Надо заметить, не сказано, что Бог противится подвергшимся прочим порокам, например, чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбивым, но одним гордым. Ибо эти пороки падают только на согрешающих или на их соучастников, то есть других людей, по-видимому, касаются. А это касается, собственно, Бога, потому и достойно иметь Его противником. Глава 8. Как Бог посрамил гордость дьявола добродетелью смирения. И потому Творец Вселенной, зная, что гордость есть причина и начало болезней, захотел исцелить противное противным, распавшееся от гордости, восстановить смирением. Ибо гордый говорит «взойду на небо» Исаия 14:13, а смиренный говорит «смирилась до земли душа моя». В русском тексте «душа наша унижена до праха» Псалом 43. Тот говорит «я буду подобен Всевышнему», а этот говорит «будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти». К Филиппийцам 2:6-8. Тот говорит «выше звезд Божиих вознесу престол мой», там же стих 13. А этот говорит «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». От Матфея 11:29. Тот говорит «я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Исход 5:2. Этот говорит «если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». От Иоанна 8:55. Тот говорит «мои суть реки, и я сотворил их». Иезекииль 29:3. Этот говорит «я ничего не могу творить сам от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». От Иоанна 5:19-14:10. Тот говорит «мои суть все царства мира и славы их, и кому захочу, даю их». От Луки 4:6. А этот говорит «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». 2 Коринфянам 8:9. Тот говорит «как собирают яйца оставленные, так я обобрал всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не разинул рта, и не пикнул». Исайя 10:14. Этот говорит «я уподобился пеликану в пустыне, бдел и сделался, как одинокий воробей на кровле». Псалом 101. Тот говорит «ступнями ног моих иссушу все реки египетские». Исайя 37:25. Этот говорит «думаешь, что не могу я теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» От Матфея 26:53. Если рассмотрим причину начального падения и основание нашего спасения, кем они положены или как возникли, то падением Люцифера и примером смирения Спасителя научимся, как мы должны избегать столь жестокой смерти от гордости. Глава 9. Как можем победить гордость? Итак, мы можем избегать сетей этого злейшего духа, если обо всех добродетелях, в каких преуспеваем, будем говорить вместе с апостолом. «Благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». К Филиппийцам 2:13. И сам виновник нашего спасения говорит: «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15:5. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете». Псалом 126. «Помилование зависит не от желающего и не подвязающегося, но от Бога милующего». К Римлянам 9:16.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги Писания преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Читал Денис Гаврилов.

Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистим Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады его пью Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от нежи живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 июля по новому стилю или 18 по старому. И сегодня память мучеников IV века Эмилиана Доростольского и Иокинфа Амастрицкого, преподобного Памвы пустынника Нетрийского того же века, преподобного Иоанна Многострадального Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XII веке, преподобного Памвы иеромонаха и затворника Печерского в дальних пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Прославляется икона Божией Матери Калужская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим нашу программу Божией Матери и ее иконе, именуемой Калужская. Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволяла себе резкие и даже непристойные речи, не обращая внимания на увещевание своей скромной подруги. Среди прочих вещей они случайно обнаружили большой сверток сурового холста. Развернув его, благочестивая девушка увидела изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игуменьи. Дерзкая Евдокия ответила на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тотчас же с ней случился припадок, и она упала без чувств. Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над ней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела. Помещик Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления с верой, прибегающим к ней. Впоследствии икону с почестями перенесли в приходскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был отправлен список со святого образа. Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла свое покровительство русской земле в тяжелые для нее времена. Празднование Калужской иконы 2 сентября установлено в воспоминание избавления Калуги от чумы в 1771 году, когда чудовищная эпидемия буквально опустошила город, горожане вымирали целыми семействами. Чудотворную икону Пресвятой Богородицы тогда принесли из села Калужки крестным ходом, обошли с нею весь город и отслужили всенародный молебен. После этого чума в городе прекратилась. Второе празднование совершается 12 октября в память спасения Калуги от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Во время Отечественной войны 1812 года икона была перенесена в город Ефремов. В конце октября, после сражений под Тарутиным и Малоярославцем, наполеоновское войско, отступая, направилось в сторону Калуги, но неожиданно свернуло на Гжатск, ныне город Гагарин, окрестности которого были сильно разорены ими же еще во время наступления. Пленные позже рассказывали, что не раз им являлось видение Божией Матери. Видения каждый раз сопровождались победами русских войск. Об этом было доложено Александру I. Император распорядился с благословения Святейшего Синода установить ежегодное празднование Калужской иконы 12 октября с крестным ходом вокруг города. 28 августа 1868 года опасно заболел старец Амвросий Оптинский. Игумен Исаакий послал в село инока с просьбой принести в Оптину пустынь Калужскую икону. Чудотворную икону доставили в монастырь. В кельях старца был отслужен молебен с акафистом Пресвятой Богородицы. После молитв старец Амвросий выздоровел. В летописях Оптиной пустыни также говорится, что икону ежегодно приносили из Калуги и совершалась торжественная служба. В 1898 году было установлено празднование чудотворной калужской иконе Пресвятой Богородицы 18 июля в благодарность Божией Матери за избавление Калуги от холеры. В те страшные дни постановлением городской думы был совершен крестный ход с чудотворным образом. Заступничеством Пречистой город был спасен. Празднование иконы совершается также в первое воскресенье Петрова поста. В тяжкие для православной церкви 30-е годы 20 века власти закрыли храм в селе Калужки, сбросив колокола и конфисковав церковные ценности. Следы чудотворного образа затерялись. Лишь по отрывочным сведениям представляется возможным проследить дальнейшую историю святой иконы. Существует версия о том, что чудотворная калужская икона Божией Матери пребывала сначала в Троицком кафедральном соборе города Калуги, затем была помещена в местный краеведческий музей, откуда ее и возвратили Русской Православной Церкви уже в послевоенные годы. Эта икона в настоящее время находится в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Калуги. По другой версии, первоначальный образ был подменен в то время, когда с чудотворной иконы делалось множество списков. Подлинник же хранился в археологическом музее Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, откуда и был торжественно передан Калужской епархии в 1998 году. Однако, по документам, найденным в запасниках областного краеведческого музея, о передаче в музей среди прочих предметов подлинника Калужской иконы Божией Матери, ее описание и размеры не соответствуют переданному из Лавры образу. Кроме того, икона была в довольно ветхом состоянии. Таким образом, считается, что иконы Божией Матери, а сейчас в Калуге их три, это чудотворные списки, а сам первоначальный калужский образ, быть может, еще будет явлен православным верующим России. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожно

0: Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как взаперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятых Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянным. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняяй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миси, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я качку всхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Богню не тяжит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человека любцев и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление скверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от ни живота моего, яще что согреши, перешедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моленье мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной литургии читается Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 и 17 по 20 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающие голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Обратимся сейчас, братья и сестры, к толкованию этого евангельского чтения святителем Феофаном Затворником. Сегодня мы слышим в Евангелии рассказ о том, как Иисус Христос, придя в храм Иерусалимский, изгнал оттуда торговцев и миновщиков денег и продавцов голубей. Как могли торговцы зайти со своим товаром в храм? Они находились не в самом храме, а около него, и так называемом дворе язычников, носившем такое название потому, что сюда допускались и язычники, не имевшие входа в самый храм. Двор язычников находился в черте в ограде церковных строений. Здесь происходила торговля. Тут устроено было нечто вроде лавок, в которых продавалось и покупалось все нужное для жертвоприношения в храме. Как-то жертвенные животные, птицы, ладан, масло, мука, вино и прочее. Нет ничего невероятного и в том, что иудеи пользовались стечением людей в храме и при выходе их после богослужения предлагали всевозможные товары. Всякие предметы и вещи, не только имеющие жертвенное религиозное значение, но и просто предметы домашнего обихода. Таким образом, двор язычников со временем превратился попросту в базарную площадь шумом, гамом, толкотней, спорами, обманами, что так неуместно было в стенах зданий, причислявшихся к храму. Вся торговля имела характер личной наживы, торг необходимым для жертвоприношений предметами производился не от храма, а по личной инициативе частных торговцев, которые преследовали исключительно корыстные расчеты. Что этот торг ничем не отличался от обычного базара, убеждает нас присутствие здесь миновщиков денег. Они, несомненно, присутствовали здесь исключительно из-за наживы. Весь этот бесшумный базар Господь Иисус Христос выгнал из ограды церковной, сказав, «Дом Отца Моего, дом молитвы, сделали вертепом разбойников». Значит, Господу был противен этот торг, противна алчность торгашей, пользовавшись для своих выгод религиозным праздничным настроением народным. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Всем известно, пишет святитель Феофан Затворник, что храм требует благоговеянства, собранности мыслей, углубленного богомыслия и стояния в присутствии Божьем. И однако же, кто исполняет это? В храм идут желания помолиться, постоять в нем немного с теплым усердием, а потом мысль начинает бродить, и в голове происходит торг еще шумнее того, который встретил Господь в храме Иерусалимском. Отчего так? От того, что пребывание в храме — отражение всей жизни. Как живут, так и в храме себя держат. Храм влияет и несколько поддерживает духовное движение, но потом обычное течение духовного строя берет свое. Потому если хочешь, чтобы твое пребывание в храме было достойным стояния пред лицом Господа, подготовляйся к тому жизнью обычную. Ходи сколько можешь в молитвенном настроении. Этот труд доведет тебя до того, что и в храме все время простоишь благоговейно. Это же благоговейство воодушевит тебя на благоговейство и в обычной жизни. Так пойдешь все выше и выше. Помоги же, Господи, начать.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи посетил Пятигорскую епархию. С 25 по 26 июля этого года исполняющий обязанности председателя синодального отдела по делам молодежи иеромонах Филарет Зубов совершил рабочую поездку в Пятигорскую епархию. Там он встретился с руководителем молодежного отдела епархии иереем Владимиром Вдовиным, который представил ключевые направления деятельности отдела и поделился опытом реализации молодежных проектов. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вызовы православного молодежного служения в современных условиях и возможные пути их преодоления. По итогам встречи намечены планы дальнейшего сотрудничества и обмена лучшими практиками. Затем иеромонах Филарет посетил Успенский Второафонский Бештоугорский мужской монастырь, где стартовала заключительная смена детско-юношеского форума «Зеленый Афон». Здесь иеромонах Филарет встретился с архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом. На встрече также обсуждались перспективы развития молодежного служения в Пятигорской епархии. А 26 июля иеромонах Филарет сослужил архиепископу Феофилакту за божественной литургией. По окончании богослужения прошла встреча с руководителями епархиальных отделов и молодежным активом Пятигорской епархии. На встрече поднимались вопросы о деятельности православной молодежи в современном мире. В завершении рабочей поездки иеромонах Филарет посетил Петропавловский храмовый комплекс в городе Ессентуки. Ну и к другим новостям выпуска. На филиппинском острове Миндана завершается строительство храма во имя апостола Фомы. 23 июля этого года строящийся храм посетил управляющий филиппинско-вьетнамской епархией митрополит Манильский и Ханойский Павел, который совершил в нем молебен. В честь этого знакового богослужения всем участникам вручили иконки с изображением воскресения.

0: сообщение выпуска. Стартовал документальный проект о новых лицах православия из поколения зумеров. 22 июля этого года стартовал документальный проект под названием «Новое лицо православия» от основательницы благотворительного издательства «Смыслы» Юлии Прутько. Этот проект – это попытка честно и без пафоса и шаблонов разобраться, почему храмы вдруг оказались местом силы для поколения, выросшего на видеоклипах в соцсетях. Это документальный разговор о людях, для которых вера стала частью личной истории, выбора и поиска. Герои рассказывают о своем пути к Богу, прошлом, сомнениях, служении, семье и искусстве. И о том, каково быть православным человеком в современном мире. Это разговор о церкви и современной культуре, о новом поколении верующих, православии в публичном пространстве, храмовом искусстве, духовности, венчании и поиске своего места между традицией и современностью. Проект включает в себя два документальных фильма-диалога с авторскими ремарками. Арт-проект Юлии Прутько и фотографа Владимира Широкова, фотографии 12 священников, наиболее ярко являющих собой то самое новое лицо православия, и печатный календарь от благотворительного издательства «Смыслы». Героями первого фильма стали бывший работник в сфере пиара, ставший монахом, иеромонах Геннадий Войтишко, экс-солист группы «Динамит», который теперь поет в церковном хоре, Илья Дуров, и православный рэпер Метаной. Важным моментом проекта стала его благотворительная составляющая. Весь доход от продажи календаря направят на поддержку Свято-Софийского социального дома, который помогает детям со множественными нарушениями развития. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье»

воскресенье вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

0: Гость в нашей студии.
1: Здравствуйте. У микрофона Мария Заостровных. В гостях у программы преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Он с нами, как всегда, на телефонной связи. Дмитрий Борисович, добрый день.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы продолжаем читать произведения Максима Грека, по крайней мере, те, которые были написаны до его приезда в Россию.
2: Нет, он написал это произведение до того, как попал под арест.
1: А, то есть он уже жил у нас в России, но при этом его еще не арестовали.
2: Да. В России он лет 7, так сказать, жил, там занимался переводами, да, и вот написал, это одно из самых ранних его произведений, написанных в России, называется «Повесть страшная и достопамятная и о совершенной иноческой жизни». И вот эта повесть, она интересна в нескольких отношениях. Во-первых, она повествует об итальянских вот этих впечатлениях Максима Грека, когда он еще жил в Италии, в Европе, и он многое слышал, многое видел, и об этом он повествует русскому читателю. Во-вторых, эта повесть, она, конечно, имеет такой характер примера. Видите, Максим Грек, он не просто живет в России, там занимается своей работой, а он, вот, понимаете, оказался вовлеченным в русскую жизнь общественную, и он в этом произведении русскому обществу предлагает некий путь. То есть он видел какие-то нестроения, какие-то социальные проблемы, какие-то религиозные проблемы с монастырями. Прежде всего, тут какие он видел проблемы? Это с просвещением, да, с монастырями, с какими-то ростом крупного монастырского землевладения, которое, рост ростовщичества, в котором и монастыри принимали участие. Вот это все он видел, такие негативные явления, которые приводят к искажению, в общем, религиозной жизни. И вот в этой повести он говорит о том, как можно эти трудности преодолеть. Он это делает не напрямую, не в лоб, я вот вам говорю, делайте так-то и так-то. Нет, он просто рассказывает русскому читателю занимательную повесть о том, что он узнал и услышал, пребывая вот в Италии, в Европе. Да? И там, во-первых, он рассказывает, что первую часть мы прочитали, она двухчастна. Первая часть рассказывает о некой группе молодых людей, которая, впечатленная смертью своего профессора, удалились в монастырь. И он описывает их монашеский образ жизни. И вот это то, что вот мы в прошлый раз читали. А вторая часть, она посвящена такому известному флорентийскому деятелю, религиозному Джероламо Савонароле, который оказал немалое влияние на самого будущего Максима Грека, Михаила Триволиса. Да? И вот и этот рассказ, он как раз, содержит некий пример, потому что сначала он описывает Париж, и он говорит, Париж — это центр учености, и он описывает Парижский университет. Напомню, что на Руси высший уровень образования отсутствовал, и вот эта университетская система, сложившаяся в Европе там с XI века, там, с Болонского университета, да, где во многих крупных городах, то есть вся Европа была покрыта сетью университетов, которые студенты и профессора говорили на латыни. И поэтому любой студент мог поехать в любой университет туда, где ему было интересно и важно, и продолжить свое обучение. И это порождало вот такое, какое-то интеллектуальное единство Европы. Вот. Россия была из этого процесса исключена по объективным причинам. И вот он описывает вот этот центр учености, Парижский университет. С таким примером не организовать бы вам вот, да, то есть нечто подобное. Да? И дальше он описывает, что один профессор вот настолько был учен, настолько возгордился, преподавал богословие, что стал утверждать, что он лучше понимает послание апостола Павла, чем сам апостол Павел. Да? Такая вот прям как, искушение, свойственное людям многознающим, интеллектуальным, начало себе такое мнить. И постигла его, ну, внезапная смерть. И дальше он описывает вот явление необычное, странное. То есть его многочисленные ученики этого профессора собрались, да, так сказать, они, это люди из разных стран, студенты его. И вдруг он ожил. То есть вот он был мертвый, он ожил. И он сказал: «Я поставлен перед судьей». А, то есть он описывает небесный суд. И снова падает мертв. Потом он снова оживает и говорит: «Я был испытан». А, и снова падает. И тогда все уже ждут, чем же закончится. И он снова приходит в себя и говорит: «Я осужден». И после этого он уже все умер. И вот это явление настолько впечатлило этих молодых людей, что они все отправились в монастырь. И он описывает этот монастырь. Это на самом деле, историки знают, это реально существовавшее, так сказать, монашеское сообщество. До сих пор это орден картузианцев по названию местности, где этот орден зародился. И особенностью этого ордена является такой... Это общежитие, но при этом монахи, они ведут такой уединенный образ жизни. То есть у каждого из монахов, то есть у них есть там послушание, они выходят на службу там трижды в день, но при этом они пребывают уединенно в кельях. И у них нет общей трапезы, а трапезу приносят каждому, ставят ему там в окошко, да. И у каждого есть своя келья, свой садик, и где они там занимаются рукоделием, трудятся, что-то выращивают, но пребывают они в совершенном безмолвии. Изучают книги, переписывают книги. То есть это такой вот созерцательный образ жизни, в чем-то похожий на то, что, вот помните, мы с вами читали преподобного Нила Сорского, да? Только Нил Сорский — это, ну, скитский образ жизни. То есть в скиту много людей не живут. А вот скит — это такие, так сказать, подвижники, которые живут, все-таки они живут на отдалении друг от друга, тоже пребывая в совершенном безмолвии. А здесь, в данном случае, они живут не на отдалении, а это, ну, вот они вместе живут, но при этом придерживаются вот такого молчальничества для уединенной, углубленной молитвы и так далее. И он рассказывает, да, и они там очень нестяжательные, живут там подаянием, никакого там богатства и так далее. И он, описывая образ жизни вот этих молодых людей, которые удалились, значит, в монастырь, и описывая порядок их монашеской жизни, ну вот, приводит некий пример. Понимаете, приводит некий пример, который русский читатель и русское монашество могли бы, так сказать, почерпнуть. Вот. Вот это первая история, Мария, которую мы прочитали. И, значит, вот вторая история про Джероламо Савонаролу, известнейшего итальянского проповедника и деятеля, который на некоторое время, значит, даже получил над Флоренцией власть, но потом был казнен по обвинению в ереси. Джероламо, он же Иероним, ну, то есть если вот по-русски перевести это имя, Иероним. Вот и вторая часть. Давайте, Мария, ее почитаем. Вот он пишет: Флоренция, вот это уже город, где он жил. Вот в Париже Михаил Триволис не был. Это он рассказывал на основании тех вещей, которые ему там поведали. А вот во Флоренцию-то он знал очень хорошо. Флоренция — город прекраснейший и лучший из находящихся в Италии городов, которые я сам видел. Бывал он там много где, но вот Флоренция, конечно, выделялась. И в том городе есть монастырь, где живут монахи, называемые по-латински предикаторы, то есть божьи проповедники. То есть в этом была особенность вот этого монастыря. Он готовил проповедников. Там же этой священной обители святейший апостол и евангелист Марк является покровителем и предстателем перед Господом. И в этой обители игуменом был некий священно-инок по имени Иероним, то есть вот Джероламо, да? Латинянин по происхождению и по вере, исполненный всякой премудрости и понимания боговдохновенных писаний и внешней науки и философии, подвижник великий, обильно украшенный божественной ревностью. И вот этот игумен, движимый пониманием боговдохновенных писаний, поняв, что город Флоренция двумя богомерзкими грехами сильно порабощен. И вот тут как бы не случайно рассказывает эту историю Максим Грек, потому что те грехи, о которых он говорит приприменительно к Флоренции, это именно те грехи, распространенные весьма в русском обществе, Мария. То есть 16 века это все имело место. Ну вот давайте. Двумя богомерзкими грехами сильно порабощен, то есть богомерзким беззаконием содомитов. Ну, кто такие содомиты, я пояснять не буду. Да, слушатели наши понимают. Ну, такой вот грех. Он был во Флоренции и, надо сказать, имел место и в средневековой Руси. И безбожным лихоимством, и бесчеловечным ростовщичеством. То есть долговая кабала, в которую заходило население, да, и всякие такие противоестественные пороки распространились во Флоренции, а это же эпоха Возрождения, это великое богатство, ученость, и город процветал с точки зрения культуры, но и при этом вот эти пороки в нем распространились. И божественной ревностью этот самый Джероламо разжегся и пришел к следующему доброму богоугодному решению. Помочь этому городу полностью истребить эти нечестия словом из божественных писаний. И он начал учить в церкви людей Божьих всяким премудрым поучением, разъяснением книг. И там получилось так, что

0: Отца, когда он там стоял, проповедовал, да, произвела такое действие, что большая часть города, полюбив твердое и спасительное его поучение, отказалась совершенно от злобы, лукавства и полюбила вместо всякого блуда и постыдных дел и плотской нечистоты всяческое целомудрие и чистоту, а не праведный и лихоимец и ростовщик сделались все праведнейшими и милостивыми и человеколюбивыми. Мария, вы можете себе это представить?
1: Ну, сложно, конечно, но наверняка можно.
0: Ну, слушайте, можно себе представить какого-нибудь одного человека, на которого проповедь священника произвела воздействие. Вообще проповедь произвела воздействие. Это вот уже, так сказать, явление нечасто встречаемое. А здесь это воздействие происходит на целый город, на первых людей в городе, на большую часть этого общества. Вот эта проповедь настолько была пламенная и необычная, что она, вот понимаете, имела такое воздействие. И некоторые из них, подражая Закхею, начальнику мытарей, упоминаемому в Евангелии, зло и неправедно собранные ими имения добровольно раздавали нуждающимся руками учителя своего. И скажу попросту, чтобы, говоря обо всех деяниях его, не наскучить, большая часть города превратилась из последователей великой злобы в настоящий образец достохвальной добродетели. Мы знаем историю жизни Джероламо Савонаролы, так и было. То есть, действительно, его проповедь возымела великое воздействие на флорентийцев. Люди отказывались от роскоши, люди отказывались от ростовщичества, оставляли свои противоестественные грехи. Это все имело место. Действительно, это так. Это, ну, какое-то прямо удивительное дело. То есть, человек обладал какой-то силой нравственного примера и несомненной силой слова, и силой божественных писаний. Вот умел людей обратить от их грехов к праведному пути. Вот один только поступок, похвальный, скажу, значит, говорит Максим Грек, да, чтобы наши слушатели могли понять силу боговдохновенных поучений мужа того. Была одна вдова, очень-очень бедная, и у нее сын нашел на улице потерянный кошелек, в котором было 500 золотых монет. Ну, просто огромное богатство. Просто целое состояние было в этом кошельке. Кто-то из важных флорентийских людей, богатейший был город, этот кошелек обронил. И он его принес матери, но она, увидев этот кошелек, не обрадовалась, что такой находкой она сможет избавиться от крайней своей нищеты, крайняя нищета. Она не скрыла этой находки у себя, но тотчас отнесла к священному учителю города и сказала: «Вот, преподобнейший отец и учитель, смотри, кошелек этот потерянный нашел сын мой на улице, возьми его, как знает преподобие твое. Отыщи потерявшего кошелек и отдай его ему, чтобы не скорбел неутешно человек об этом». Учитель, подивившись правдолюбимому нраву вдовы, благословив ее, отпустил. И однажды, когда учил он в церкви, он возгласил, окончив поучение: «Если кто потерял деньги, пусть выйдет на середину, пусть скажет о количестве потерянных денег, приметы кошелька и день, когда он потерял деньги, и возьмет свое». Предстал потерявший деньги, сказал учителю: «И день, и количество, и приметы. Вот тебе твое, о юноша, а убогую эту вдову, как хочешь, утешь, ибо она избавила тебя от большой печали, которую ты испытывал». Тот, вынув 100 золотых монет, из 500, отдал ей с большой радостью. То есть, видите, она вышла из нищеты. И он пишет: «Насколько более заслуживает похвалы вдова эта в сравнении с той, которая восхваляема в Евангелии за 2 лепты, та, принадлежащим ей, проявила набожность, а эта в чужом и значительном имуществе проявила правдивость и человеколюбие. Все, что у нее было, отнесла этому, так сказать, проповеднику. Как и та самая вдова, которая принесла 2 лепты. Все, что у нее было. Мог бы я и другие, некоторые подобные достопамятные следствия богоугодного учения того мужа поведать вам. Вот. Но добровольно опускаю их. И вот это вот продолжалось 5 лет. В результате что случилось? 5 лет вот он проповедовал, полгорода исправилась благодаря ему, а другая половина не только слушалась его и противилась, но была враждебна ему. Ой, он описывает всякие страсти, что они там, мазали ему перила, значит, возводили на него всякую

0: слухи хулу, там, но он, подражая кротости, долготерпению, ко всем спасителя, все терпел мужественно, желая исправления многих. Но он обличал прегрешения не только, значит, не только вот этих там горожан, он обличал и там, видимо, римского папу, видимо, каких-то высших церковных сановников обличал. И он говорил, если бы мы жили согласно Евангелию Спасителя Христа, несомненно, все и, наверное, народы обратились бы ко Господу, видя нашу равноангельскую жизнь, и это много послужило бы нам ко спасению и наслаждению вечными благами. Теперь же, вопреки евангельским заповедям, мы ни себя не исправляем, других не стараемся привести благочестию. Так что другое мы надеемся услышать от праведного судьи, кроме этого? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное. Сами не входите, и ходящих не допускаете. И жестоко обличая почитаемого у них папу римского, состоящих при нём кардиналом, а в это время Рим — это, ну, богатейший тоже центр, город, и, конечно, римские папы большим благочестием не отличались, это известно. Вот. То есть, ну, там политика, власть, деньги, и, конечно, ну, то есть римский престол был, конечно, крайне развращен. И он подал этим повод к еще большей ненависти. Вот. Он называл, и они стали называть его еретиком, хулителем, обманщиком, потому что он тут, вот, понимаете, отверз уста на священного их папу, римскую церковь. Дошел об этом и до Рима слух. Ему запретили, проповедовать. Вот. Но они решили, да, что если он не прекратит впредь так поступать, будет проклят как еретик. Но он этого не послушал. Он этого не послушал и еще более стал обличать их беззаконие. И, как я не без основания догадываюсь, решил про себя и умереть за благочестие и Божью славу, если это будет необходимо. Вот. И, наконец, ему грозили. Он их обличал. И вот они, избрав некого генерала, то есть по имени Иоаким, Рьянова в исполнении их лукавого решения, уполномочив властью папы лишить его игуменской власти проповедника, допросить и предать его смерти через сожжение, как противника и клеветника апостольской римской церкви. Этот Иоаким, показав высшему начальству города грамоты папы, вызвал проповедника в суд, подверг его мучительным пыткам. Но когда он дерзновенно отвечал, то судья не мог его признать виновным, его не могли обвинить именно в какой-то вот ереси. Появились лжесвидетели, и еще двоих его учеников обвинили. Их на виселице повесив, разожгли огонь под ней и сожгли их. Вот таков был конец жизни этих трех преподобных иноков. И за такое получили они воздаяние за подвиги во имя благочестия от недостойнейшего их папы Александр, был им, родом из Испании, который всеми неправдами, это папа римский, значит, злобою, про которого вот пишет Максим Грек, злобою превзошел всех законопреступников. Вот. Я же настолько далек от согласия с неправедными теми судьями, что с радостью сравнил бы погибших иноков с древними защитниками благочестия, если бы они не были верой латинянами, ибо подобную древним мученикам, горячую ревность за славу и спасение, исправление, я ни от кого другого не слышал, но и сам их видел, и поучение их многократно присутствовало. То есть это вот он пишет о том, что он видел и знает. И вот он итог этой книги. Значит, вот он пишет, что такую вот и разум, и искусство, и премудрость я усмотрел в них и более других вот в этом Иерониме Джералан, который по два часа, иногда и более стоя на кафедре учительской, обильно изливал слушателям струи учения. Не книгу держа в руках и черпая оттуда свидетельства, но заимствуя из их сокровищницы великой памяти, в которой было сокрыто всякое богомудрое понимание искусства святых писаний. И дальше он подчеркивает. Это пишет православный инок и богослов, понимаете? Он пишет о латинянах, он пишет о католиках. Я это пишу не для того, чтобы показать латинскую веру чистой, совершенной и правильной во всем. Да не будет во мне такого безумия. Но чтобы показать православным, что и у неправедно мудрствующих латинян есть попечение и прилежание о евангельских спасительных заповедях и ревность за веру Спасителя Христа, хотя не до конца осмысленная, как говорит божественный Павел о непокорных иудеях, ибо свидетельствует им, что имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Так и латиняне, хоть и во многом соблазнились, ошибочным некоторым и странным учением обращаясь, прельщенное присущим им многознанием эллинских наук, но не окончательно они отпали от веры, надежды и любви Спасителя Христа, ради которого их монахи по святым его заповедям прилежно устраивают свою иноческую жизнь. Так что их единомыслие и братолюбие, нестяжательности и безмолвие, то есть добродетели, мы можем поучиться, да, и у инославных, да, этой самой добродетели. Вот. Это я говорю их относительно прилежного исполнения евангельских заповедей, ибо как их не делает совершенным прилежное исполнение заповедей Спасителя, пока они не откажутся от своих ересей, так и нас не делает совершенными одна православная вера, если не дополняем ее прилежным исполнением евангельских заповедей. Ибо сам Господь взывает к приступающим их, что вы зовете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я вам повелеваю. То есть молитвы частые, продолжительные приносите мне, а мои заповеди презираете и не исполняете их в деле, как я их установил. И по этой причине он там приводит еще примеры из Евангелия, там притчу о пяти девах, да, вот. И, значит, вот он говорит, что вот на Божьем суде, значит, он им скажет: вон, псы, чародеи, блудники и убийцы, идолослужители и всякие, кто любит неправду и совершает ложь. Блажен, кто помышляет о нищем и бедном, то есть милующий и щедро подающий ему, а оскорбляющий его, обижающий и угнетающий, непрестанно ежегодным требованием долгового роста проклят от Бога и отвержен, и неугасимый огонь отсылается, и с ненавидящими нищих богачом сжигается навеки вечные. Богу нашему славу и владычество, и благолепие на бесконечные века. Аминь. Вот смотрите, Мария, то есть это вот такое целое сочинение, где преподобный Максим, вот, понимаете, предлагает некую такую целую программу преобразований, такую нравственную, просветительскую программу русскому обществу, вот, которая для него уже стала своим, понимаете? И он печется о его духовном преуспеянии. Вот. То есть он напрямую не критикует эти там нравы, которые существовали, ну, в Москве, да? А это вот он через такую форму вот этой повести о вещах, которые он знал, будучи в Европе, вот подает некий пример, что же нужно сделать, чтобы это все поправить и исправить. Ну что, Мария, мне кажется, интересное сочинение. Он полемизировал с астрологией, полемизировал со всякими еретическими взглядами, а там, ну и так далее. То есть это вот мы еще ознакомимся с его духовным наследием более подробным. Оно того, несомненно, заслуживает. Мария.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимал участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, доброе утро. Продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье», пятница, 31 июля. С вами сегодня ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Идет седмица девятая по пятидесятнице. Сегодня мы чтим память мученика Емелиана, 363 год, мученика Иокинфа Амастрицкого, святой IV века, преподобного Иоанна Многострадального Печерского в Ближних Пещерах, 1160 год, преподобного Памвы Затворника Печерского в Дальних Пещерах, 13 век, и преподобного Памвы Пустынника, 4 век. И просим святых молитв о нас. Дорогие слушатели, сегодня 31 июля, в пятницу, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучат следующие передачи. Познакомьтесь, пожалуйста, с ними. Православный календарь с житиями святых сегодняшнего дня со священником Михаилом Кудрявцевым слушайте в 9 часов 10 минут. В 9:25 звучит первая кафизма, мы слушаем чтение псалтыри. В 10 часов 10 минут Евангелие дня, в 10:30 схигумен Харитон Дунаев, умное делание о молитве Иисусовой. В 11 часов 10 минут в рубрике «Ведущий» Владимир Солоухин «Камешки на ладони». В 11:30 в духовном слове слушайте Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Далее в 12:15 «Новости культуры. Выход в свет». В 12 часов 30 минут в звучащей книге мы продолжаем знакомиться с рассказами под названием «Долгота дней» священника Ярослава Шипова. И вашему вниманию сегодня три рассказа: «Учительница», «Кардан» и рассказ «Пустынник».

15:30 слушайте цикл передач Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16:10 прозвучит православный календарь в повторе с житиями святых на сегодняшнюю пятницу, 31 июля. Далее в 16:20 Владимир Солоухин «Камешки на ладони». В 16:40 цикл «Детям о Боге» в повторе. Новый Завет в пересказе для детей. И в 17:20 в нашу студию мы ждем гостя. Такие передачи прозвучат сегодня на православном радиоканале «Воскресение Екатеринбургской митрополии». Наш эфир продолжается. Пятница, 31 июля.

0: Новости.
1: Здравствуйте. Церковь передала Крымскому детскому хоспису 7 портативных электростанций для тяжелобольных детей. Они станут важной частью помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми заболеваниями и находящимися на сопровождении Крымского детского хосписа. Помощь оказана в рамках проекта «Профессионалы 2.0», реализуемого синодальным отделом по благотворительности при поддержке фонда президентских грантов. Такие портативные электростанции необходимы детям, которые нуждаются в респираторной поддержке. Во время отключения электроэнергии они обеспечивают бесперебойную работу аппаратов ИВЛ, а также кислородных концентраторов, аспираторов и другого жизненно важного медицинского оборудования. В свою очередь, солнечные панели дают возможность заряжать станции даже при отсутствии централизованного электроснабжения. Ведь для родителей детей, находящихся на ЭВЛ, отключение электроэнергии – это не просто бытовое неудобство, это реальная угроза жизни ребенка. Уточняется также, что всего с февраля по июль этого года в рамках проекта «Профессионалы 2.0» адресную помощь получили 19 семей с детьми или молодыми людьми с инвалидностью, а на лекарства, оборудование и оплату услуг реабилитации было направлено более 1 миллиона рублей. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Исландии с участием русского прихода отметили 330-летие российского флота. В столице Исландии, городе Рейкьявик, с участием Николаевского ставропигиального прихода Московского патриархата прошли торжества в честь 330-летия российского флота. На местном городском кладбище состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Надежда», память моряков, участников арктических конвоев, а также к могилам ветерана Великой Отечественной войны Марии Митрофановой и советского моряка, участника полярных конвоев Александра Малея. За упокойную литию по морякам полярных конвоев, погибшим в годы Великой Отечественной войны, совершил настоятель Николаевского прихода в Рейкьявике старшина второй статьи запаса протоиерей Тимофей Золотузский. Он отметил, что традиционное бережное и взаимно уважительное отношение к памяти погибших моряков даже в трудные времена политических разногласий остается тем культурно-историческим мостом, который сегодня объединяет народы России и Исландии. В завершении церемонии все собравшиеся проследовали к воинскому участку кладбища, где пропели вечную память упокоенным на нем воинам. Ну и следующая новость выпуска, она из Москвы. Там православную веру приняли 23 филиппинца. Чин присоединения к православию проживающих в Москве филиппинцев был совершен 18 июля.

0: этого года в храме в честь великомученика Дмитрия Солунского. В этот день православную веру в лоне Русской Православной Церкви приняли 23 человека. Трое детей приняли таинство крещения, а взрослых присоединили через таинство исповеди и миропомазания. Чин совершил благочинный Манильского округа Филиппинско-Вьетнамской епархии иеромонах Алексей Лапшин. Ну и последнее сообщение выпуска. Храму на Крови передали из Грузии в дар частицу копии хитона Пресвятой Богородицы. Отныне она будет храниться в храме-памятнике на Крови. Переданная в дар святыня стала знаком любви к русскому народу, символом братского единения православных народов России и Грузии. Символично, что ковчег с частицей копии хитона Божьей Матери доставили в храм на Крови в царские дни, когда тысячи паломников со всего света приехали в столицу Урала, чтобы молитвенно почтить духовный подвиг святой царской семьи и пройти многокилометровым царским ходом от места гибели святых царственных страстотерпцев до мужского монастыря на Ганиной яме. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 июля по новому стилю или 18 по старому. И сегодня память мучеников IV века Эмилиана Доростольского и Иокинфа Амастрицкого, преподобного Памвы пустынника Нетрийского того же века, преподобного Иоанна Многострадального Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XII веке, преподобного Памвы иеромонаха и затворника Печерского в дальних пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Прославляется икона Божией Матери Калужская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим нашу программу Божией Матери и ее иконе, именуемой Калужская. Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволяла себе резкие и даже непристойные речи, не обращая внимания на увещевание своей скромной подруги. Среди прочих вещей они случайно обнаружили большой сверток сурового холста. Развернув его, благочестивая девушка увидела изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игуменьи. Дерзкая Евдокия ответила на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тотчас же с ней случился припадок, и она упала без чувств. Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над ней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела. Помещик Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления с верой, прибегающим к ней. Впоследствии икону с почестями перенесли в приходскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был отправлен список со святого образа. Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла свое покровительство русской земле в тяжелые для нее времена. Празднование Калужской иконы 2 сентября установлено в воспоминание избавления Калуги от чумы в 1771 году, когда чудовищная эпидемия буквально опустошила город, горожане вымирали целыми семействами. Чудотворную икону Пресвятой Богородицы тогда принесли из села Калужки крестным ходом, обошли с нею весь город и отслужили всенародный молебен. После этого чума в городе прекратилась. Второе празднование совершается 12 октября в память спасения Калуги от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Во время Отечественной войны 1812 года икона была перенесена в город Ефремов. В конце октября, после сражений под Тарутиным и Малоярославцем, наполеоновское войско, отступая, направилось в сторону Калуги, но неожиданно свернуло на Гжатск, ныне город Гагарин, окрестности которого были сильно разорены ими же еще во время наступления. Пленные позже рассказывали, что не раз им являлось видение Божией Матери. Видения каждый раз сопровождались победами русских войск. Об этом было доложено Александру I. Император распорядился с благословения Святейшего Синода установить ежегодное празднование Калужской иконы 12 октября с крестным ходом вокруг города. 28 августа 1868 года опасно заболел старец Амвросий Оптинский. Игумен Исаакий послал в село инока с просьбой принести в Оптину пустынь Калужскую икону. Чудотворную икону доставили в монастырь. В кельях старца был отслужен молебен с акафистом Пресвятой Богородицы. После молитв старец Амвросий выздоровел. В летописях Оптиной пустыни также говорится, что икону ежегодно приносили из Калуги и совершалась торжественная служба. В 1898 году было установлено празднование чудотворной калужской иконе Пресвятой Богородицы 18 июля в благодарность Божией Матери за избавление Калуги от холеры. В те страшные дни постановлением городской думы был совершен крестный ход с чудотворным образом. Заступничеством Пречистой город был спасен. Празднование иконы совершается также в первое воскресенье Петрова поста. В тяжкие для православной церкви 30-е годы 20 века власти закрыли храм в селе Калужки, сбросив колокола и конфисковав церковные ценности. Следы чудотворного образа затерялись. Лишь по отрывочным сведениям представляется возможным проследить дальнейшую историю святой иконы. Существует версия о том, что чудотворная калужская икона Божией Матери пребывала сначала в Троицком кафедральном соборе города Калуги, затем была помещена в местный краеведческий музей, откуда ее и возвратили Русской Православной Церкви уже в послевоенные годы. Эта икона в настоящее время находится в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Калуги. По другой версии, первоначальный образ был подменен в то время, когда с чудотворной иконы делалось множество списков. Подлинник же хранился в археологическом музее Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, откуда и был торжественно передан Калужской епархии в 1998 году. Однако, по документам, найденным в запасниках областного краеведческого музея, о передаче в музей среди прочих предметов подлинника Калужской иконы Божией Матери, ее описание и размеры не соответствуют переданному из Лавры образу. Кроме того, икона была в довольно ветхом состоянии. Таким образом, считается, что иконы Божией Матери, а сейчас в Калуге их три, это чудотворные списки, а сам первоначальный калужский образ, быть может, еще будет явлен православным верующим России. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев. Батюшка познакомил вас с житиями святых сегодняшнего дня, 31 июля.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми дел и просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма первая. Блажен муж иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся ерека ще творит успеет. Не так о нечестиве и не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестиве на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташася языцы, и люди, поучившися тщетным, предсташа цари земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, Сын мой си ты, аз днесь родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи, веса страхом, и радуйтесь ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я, а заснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услышим, а Бог правды моей я, в скорби распространил меня си.
ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать имя к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умиритеся, пожрите жертву правды, и уповайте на Господа, мнозе глаголят, кто явит нам благая, знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глас умоления моего, царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь мя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающий беззаконие, погубиши вся, глаголющий лжу, мужа крови и льстива гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, не же гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь. Исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою. Спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе. В аде же кто исповестся Тебе? Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, смятеся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият, да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет, и поперед в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обудет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям, суди ми, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Боже праведно, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем, Бог судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводяя на всяк день, аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготово и в нем уготово сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила, все болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры, и ископа и падет в яму ежу садила, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет, исповемся Господи ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес,
из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу, враг твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст твоих, луну и звезды, еже ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси под нозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, иже ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, не презревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными светы священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои внемлющие глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госов нидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость рящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца, славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри Великой. В нашем эфире диакон Сергий Нежбард познакомил вас с первой кафизмой.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Царские дни в Екатеринбурге традиционно стали объектом пристального внимания многочисленных СМИ. Вот уже 10-й год подряд, поздним вечером 16 июля, площадка между Храмом на Крови и Центром Царский наполняется журналистами, для которых проводится масштабный пресс-подход, и участников ночной божественной литургии и покаянного крестного хода. В дни памяти святых царственных страстотерпцев, когда Екатеринбург становится средоточием молитвы и покаяния, то все это объединяет служителей церкви, общественных лидеров, писателей, журналистов, историков, деятелей культуры. Не стали исключением и медиавстречи 16 июля 2026 года. Участники царских дней из самых разных территорий рассказали журналистам о значении духовного подвига императора Николая II и его семьи, о важности царских дней для консолидации общества, о силе веры, явленной в страданиях, о сохранении исторической памяти и тех высоких нравственных идеалах, которые святая царская семья явила миру как живое свидетельство христианского служения. Так, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи Андрей Слоним отметил, что убийство царской семьи стало тем первоначальным злом, которое породило многие трагедии XX и XXI веков. Также он подчеркнул важность крестных ходов как акта спасения душ и духовного просветления. Россия крестными ходами спасется. Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сделала акцент на важности духовного осмысления произошедшего, назвав 16 и 17 июля днями покаяния. Потомок верного царского подданного, историк, писатель, публицист Петр Мультатули предложил взглянуть на трагедию через призму христианского мировосприятия, сравнив ее с Голгофой и последующей Пасхой. По его словам, подвиг царской семьи укрепил христианскую веру и показал обреченность зла. А итальянский музыкант и педагог Элвис Фантон обратил внимание на воспитательный аспект личности цесаревича Алексея, назвав его примером для современной молодежи. Он подчеркнул, что мужество и доброта, проявленные болеющим мальчиком, актуальны и сегодня. Это пример сопротивления болезни и пример любви, сказал он и посоветовал современным молодым людям жить свою жизнь смело, преодолевая трудности. Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин провел параллели между ценностями царской семьи и современными государственными приоритетами, такими как год семьи и год защитника.

0: даже о трагичных главах нашей истории. Мы часть этой истории, мы не отрекаемся от прошлого, мы идем этим крестным путем, но Бог даже горе делает в пользу. Он крест сделал символом победы над смертью. Старший священник храма на крови, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, протоиерей Максим Меняйло затронул тему глобальных последствий убийства помазанника Божия, отметив, что крах империи изменил не только Россию, но и весь мир. Прекратилось существование государства, которое своим императивом имело защиту единственной истинной православной веры на государственном уровне, сказал отец Максим и напомнил слова афонского подвижника, схимонаха Никона Карульского, сказавшего, что убийство помазанника Божия стало тем грехом, который повлек за собой многие страдания для русского народа. Цитата протоиерей Максим Меняйло: «Страдать нужно ради правды, ради близких, ради доброго дела. Все, что основано на жертве, оно и есть подлинное». Но, может быть, пора уже прекратить страдать от своих грехов. Поэтому сегодняшний день возвращает нас в осознание нашей миссии, нас как народа. Нам нужно вернуться на Богом данную стезю свидетельства об истине. Видео интервью гостей «Царских дней» можно посмотреть в социальных сетях «Царские дни 2026». Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 21 глава, с 12 по 14 и 17 по 20 стих. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется». А вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И оставив их, вышел вон из города Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тотчас засохла смоковница?» Обратимся сейчас, братья и сестры, к толкованию этого евангельского чтения святителем Феофаном Затворником. Сегодня мы слышим в Евангелии рассказ о том, как Иисус Христос, придя в храм Иерусалимский, изгнал оттуда торговцев и миновщиков денег и продавцов голубей. Как могли торговцы зайти со своим товаром в храм? Они находились не в самом храме, а около него, и так называемом дворе язычников, носившем такое название потому, что сюда допускались и язычники, не имевшие входа в самый храм. Двор язычников находился в черте в ограде церковных строений, и здесь происходила торговля. Тут устроено было нечто вроде лавок, в которых продавалось и покупалось все нужное для жертвоприношения в храме. Как-то жертвенные животные, птицы, ладан, масло, мука, вино и прочее. Нет ничего невероятного и в том, что иудеи пользовались стечением людей в храме и при выходе их после богослужения предлагали всевозможные товары. Всякие предметы и вещи, не только имеющие жертвенное религиозное значение, но и просто предметы домашнего обихода. Таким образом, двор язычников со временем превратился попросту в базарную площадь шумом, гамом, толкотней, спорами, обманами, что так неуместно было в стенах зданий, причислявшихся к храму. Вся торговля имела характер личной наживы, торг необходимым для жертвоприношений предметами производился не от храма, а по личной инициативе частных торговцев, которые преследовали исключительно корыстные расчеты. Что этот торг ничем не отличался от обычного базара, убеждает нас присутствие здесь миновщиков денег. Они, несомненно, присутствовали здесь исключительно из-за наживы. Весь этот бесшумный базар Господь Иисус Христос выгнал из ограды церковной, сказав, «Дом Отца Моего, дом молитвы, сделали вертепом разбойников». Значит, Господу был противен этот торг, противна алчность торгашей, пользовавшись для своих выгод религиозным праздничным настроением народным. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Всем известно, пишет святитель Феофан Затворник, что храм требует благоговейства, собранности мыслей, углубленного богомыслия и стояния в присутствии Божьем. И однако же, кто исполняет это? В храм идут желания помолиться, постоять в нем немного с теплым усердием, а потом мысль начинает бродить, и в голове происходит торг еще шумнее того, который встретил Господь в храме Иерусалимском. Отчего так? От того, что пребывание в храме — отражение всей жизни. Как живут, так и в храме себя держат. Храм влияет и несколько поддерживает духовное движение, но потом обычное течение духовного строя берет свое. Потому если хочешь, чтобы твое пребывание в храме было достойным стоянием пред лицом Господа, подготовляйся к тому жизнью обычную. Ходи сколько можешь в молитвенном настроении. Этот труд доведет тебя до того, что и в храме все время простоишь благоговейно. Это же благоговейство – воодушевить тебя на благоговейство и в обычной жизни. Так пойдешь все выше и выше. Помоги же, Господи, начать.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Пресно Деву Марию, со всем

0: Фиегумен Харитон Дунаев «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
1: 5. Как вниманием стать в сердце? 206. В естественном порядке или строе наших сил на переходе от вне внутрь стоит воображение. Надо благополучно миновать его, чтобы благополучно попасть на настоящее место внутри. По неосторожности можно застрять на нем и, оставаясь там, быть уверенными, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее преддверие, двор языков. Да это бы еще ничего. По этому состоянию всегда почти сопутствует самопрельщение. Известно, что вся забота ревнителей о духовной жизни обращена на то, чтобы поставить себя в должное отношение к Богу. Совершается это и обнаруживается в молитве. Она есть путь восхождения к Богу, и ее степени – суть степени приближения нашего духа к Богу. Самый простой закон для молитвы – ничего не воображать, а собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает, и в этом убеждении припадать к Нему, страшному в величии и близкому в благоснисхождении к нам. Образы держат внимание вовне, как бы они священны ни были. А во время молитвы вниманию надо быть внутрь, в сердце. Сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И по елику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути. 207. Первый неправый способ молитвы зависит от того, что иные действуют в ней преимущественно воображением и фантазией. Эти силы составляют первую инстанцию в движении от вне внутрь, которую следовало бы миновать, а вместо того останавливаются на ней. Вторую инстанцию на пути внутрь представляют рассудок, разум, ум, вообще рассуждающая и мыслящая сила. Следует и ее миновать, и вместе с нею сойти в сердце. Когда же останавливаются на ней, то происходит второй неправый образ молитвы, отличительная черта которого та, что ум, оставаясь в голове, сам собою все в душе хочет уладить и всем управить. Но из трудов его ничего не выходит. Он за всем гоняется, но ничего одолеть не может и только терпит поражение. Это состояние бедного ума очень полно изображено у нового богослова. Второй образ молитвы прилично назвать умно-головным, в противоположность третьему умно-сердечному или сердечно-умному. А между тем, как происходит это брожение в голове, изображенное во втором образе молитвы, сердце идет своим чередом, его никто не блюдет, и на него набегают заботы и страстные движения. Тогда и ум себя забывает и убегает к предметам заботы страстей, и разве уж когда-то опомнится. Приложу к этому, то есть к второму образу молитвы, несколько слов из предисловия к писаниям Григория Синаита, старца Василия Схимонаха, спосника и друга Паисия Нямецкого. Выписав место из Симеона Нового Богослова, он прибавляет: «Как можно одним ограждением внешних чувств хранить ум нерасхищенным, когда помыслы его сами собою растекаются и парят на вещи чувственные? Если не можно, то нужда настоит уму в час молитвы бежать внутрь до сердца и стоять там, глухим и немым для всех помыслов. Кто внешне только удаляется от зрения, слышания и глаголания, тот мало получает пользы. Затвори ум свой во внутренней клети сердца, и тогда насладишься покоем от злых помыслов и вкусишь радости духовной, приносимой умную молитвою и вниманием сердечным». Святой Исихий говорит: «Не может ум наш победить мечтание бесовское сам собою токма, да и не надеяться когда-либо сего. Посему блюдись, да не вознесешься по примеру древнего Израиля, не предан будешь и ты мысленным врагам. Тот, будучи избавлен Богом всяческих от египтян, помощником себе вздумал возыметь идола перстного. Под идолом перстным, разумей, немощный наш разум, который пока молит Иисуса Христа против лукавых духов, удобно их отгоняет, а когда на себя бессмысленно понадеется, падает падением дивным и разбивается. 208. При этом не забывай следующее мудрое наставление святого лествичника. Он изображает путь восхождения нашего к Богу под видом лестницы о четырех ступенях. Одни, говорит он, укрощают страсти, другие поют, то есть молятся устами своими. Третьи упражняются в умной молитве, четвертые, наконец, восходят в видение. Хотящие восходить по сим четырем ступеням не могут начинать сверху, а должны начать снизу, и, ступив на первую ступень, с ней уже восходят на другую, потом на третью, и после всего уже на четвертую. Этим путем всякий может взойти на небо. Сначала надобно подвязаться в укрощении и умолении страстей, потом упражняться в псалмопении, то есть навыкнуть молиться устно, далее молиться умно и, наконец, получить возможность восходить в видение. Первое есть дело новоначальных, второе – возрастающих в преуспеянии, третье – достигших до конца преуспеяния, на четвертое – совершенных. 209. Итак, начало не другое, какое есть, как умоление и укрощение страстей, а они не другим каким способом умоляются в душе, как хранением сердца и вниманием. Итак, кто проходит все сие по чину, каждое в свое время, тот может, после того, как очистится сердце его от страстей, всецело, весь и вдаваться в псалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззревать чувственными очами или созерцать его очами души умственными, и молиться чисто, воистину, как подобает. 210. Когда молитесь с чувством, где же внимание ваше, если не в сердце? Чувство всегда к себе привлекает внимание. В голове толкучий рынок, там нельзя Богу молиться. Что иногда молитва идет добре и сама собою, это добрый знак. Значит, что она начала прививаться к сердцу. Храните сердце от привязанностей. Старайтесь помнить Бога, зря Его пред собою и пред лицом Его действуя. 211. Вы загадываете в затвор. Вот вам и затвор. Сидите и вопите, Господи, помилуй. Когда сношений с людьми нет, то в чем у вас теперь будет исполнение воли Божией? Ни в чем, как в должном настроении вашего внутреннего. А это в чем? В непрестанной памяти Божией со страхом и благоговейством и в памяти смертной. Навык ходить пред Богом или в памятовании о Боге есть атмосфера духовной жизни. Ему, естественно, следовало бы быть в духе нашем, созданном по образу Божию, но нет его по причине отпадения нашего от Бога. Вследствие сего предлежит труд в стяжании навыка ходить пред Богом. Он состоит существенно в напряжении стоять сознанием пред лицом Бога Вездесущего, но поддерживается и другими побочными деланиями, входящими в состав духовной жизни. Но и здесь труд в том, чтобы направлять сие делания к означенной цели. Сюда должно направлять и чтение, и размышление, и молитву, и все занятия и сношения так вести, чтобы они не мешали и не расстраивали памяти Божией. И то надо к сему приспособить, где стоять сознанием или вниманием. Ум в голове, и умовые люди, научники, все в голове живут. Живут в голове и страдают непрестанным бурлением мыслей. Это бурление не дает вниманию стоять на едином. Не может ум стоять и на едином помышлении о Боге, пока он в голове. Все отбегает и отбегает. На этом основании желающим установиться в едином помышлении о Боге заповедуется оставить голову и не зайти умом своим в сердце, и там стоять вниманием неисходно. Только тогда, как ум сочетается с сердцем, можно ожидать успеха в памяти Божией. Извольте теперь поставить себе целью достижение сего и начинайте движение к сей цели. Не думайте, что это труд непосильный, но и того не думайте, что это так легко, что стоит только захотеть, как и дело тут. Первый прием к тому, чтобы привлечь ум к сердцу, именно через сочувствие читаемым и слушаемым молитвам. Ибо чувства сердца обычно властвуют над умом. Если вы исполните как должно первый прием, то ваше твословие все будет идти с чувствами. Чувства сии будут изменяться, соответственно, содержанию молитв. Речь моя не об этих чувствах, а об таких из них, которые захватят все сознание и сердце и свяжут душу, не давая ей свободно продолжать чтение, а все отвлекая внимание ее на себя. Это особые чувства, и они, как только родятся, порождают в душе и свои молитвы по роду своему. Этих порождающихся в сердце особых чувств и молитв никогда не надо пресекать дальнейшим чтением, а, остановив чтение, давать им свободу излиться, пока совсем изольются, и чувство станет ровно с обычными молитвенными чувствами. Этот прием сильнее первого и скорее сведет ум в сердце. Но действовать он может только после первого приема или совместно с ним. 212. Прихожу к мысли, что вы все в голове, а не в сердце. Сойдите в сердце и тотчас оцените себя. Вы изъявляли желание дойти до чувства своего непотребства. Вот это вы и начнете видеть и чувствовать, как только сойдете в сердце. Чем дальше, тем яснее это будет видеться. 213. Главное надо стать умом в сердце пред Господом и стоять пред Ним неотходно день и ночь до конца жизни. 214. Кто-то когда-то сказал: «Сделай, чтобы мысли твои не заходили за стены монастыря, и скоро обрящешь сладкий покой монастырского уединения». Это блаженнейшая часть Марии — устроиться так, чтобы в мысли ничего не было, кроме церкви и келии. Куда как хорошо. Я думаю, что блаженство этого состояния и описать нельзя. 215. Мне пришло на ум подсказать вам: возьмитесь за одну коротенькую молитовку и все ее творите. И за делом, и без дела, и ходя, и сидя непрестанно. Сначала вы будете заставлять себя творить эту молитовку, а потом она сама будет читаться. Только возьмитесь и без перерыва трудитесь. Это молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешную». Внимание же при этом держите не в голове и не на себе, а в сердце, там, внутри, под левой грудью. Когда навыкнете, то этим будете разгонять все смущающее и призывать мир на душу. 216. Где сердце? Где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее? Там сердце, там и вниманием стойте. Сердце телесное есть мускулистый серчак, мясо. Но чувствует не мясо, а душа, для чувства которой мясное сердце служит только орудием, как мозг служит орудием для ума. Стой в сердце с верою, что и Бог тут же есть, а как есть, не соображай. Молись и ищи, чтоб благодать Божия дала тебе, наконец, чувство к Богу. 217. Не чуждо будет смысла святоотеческих предписаний сказать: «Как хочешь, держи себя, только успевай приобрести это последнее, умное Господу в сердце предстояние, в котором существо дело». Есть, однако ж, между телесными деланиями и такие, которые как бы срастаются с умной молитвою и никогда от нее не отходят. Необходимо вниманием стоять в сердце, необходимо тело все держать в бодренном напряжении мышц и вниманию своему не позволять поддаваться и увлекаться внешними впечатлениями чувств. 218. Во время молитвы вниманию надо быть внутрь, в сердце. Сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И по елику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути. 219. Сведением ума в сердце путем дыхания указывается на тот случай, если ты не знаешь, где остановиться вниманием или где сердце. А если ты и без этого знаешь, как найти сердце, делай, как знаешь, только установись в сердце. 220. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву, причем ум действует словами, произносимыми одной мыслью или с участием голоса, а дух действует чувством умиления и плача. Соединение даруется в свое время божественную благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем, как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Молись со вниманием в сокрушении духа, помогая себе вышеисчисленными механизмами. При этом, само собою, откроется опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно объяснено в предисловиях схимонаха Василия. 221. Молитва называется умную, когда произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца. Сердечную, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце, и из глубины сердца высылает молитву. Душевную, когда совершается от всей души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа. Причем все существо соделывается как бы едиными устами, приносящими молитву. Святые отцы в писаниях своих часто заключают под одно наименование умной молитвы и сердечную, и душевную, а иногда различают их. Так преподобный Григорий Синайский сказал: «Непрестанно зови умне или душевне». Но ныне, когда учение из живых уст об этом предмете крайне умолилось, весьма полезно знать определительное различие. В иных более действует умная молитва, в других – сердечная, а в иных – душевная, смотря по тому, как каждый наделен раздаятелем всех благ, неестественных и благодатных. Иногда же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма часто и по большей части сопутствуется слезами. 222. Для вас все еще темен спасительный строй. Читайте первые пункты Филофея Синайского в «Добротолюбии» и смотрите, что там. Один акт и все тут, ибо он все к себе стягивает и держит в строю. Извольте так устроиться и получите должный строй внутри, и ясно его увидите. Акт сей есть стать вниманием в сердце и стоять там пред Господом в благоговенстве. Все начало духовной премудрости. Желательно вам умудриться в развлечении помыслов. Сойдите из головы в сердце. Тогда все помыслы ясно видны будут вам, движась пред оком ума вашего острозоркого, а до того не ждите должного развлечения помыслов. 223. Собираюсь с духом. Помоги вам, Господи, но не выпускайте из внимания главного, того, чтобы собраться умом в сердце. На сие паче направляйте труды свои. Прием один. Стараться стоять вниманием в сердце с памятью о вездесущей Божьем и о том, что око его смотрит в сердце ваше. Позаботьтесь утвердиться в том убеждении, что, хоть вы одни бываете, всегда имеете не близ себя только, а внутри себя лицо, присущее вам, на вас смотрящее и все в вас видящее. То, что я писал вам о несколькократном в день делании молитвы Иисусовой, послужит средством к тому очень сильным. Делайте так всякий раз минут по 10-15, и лучше стоя в молитвенном положении с малыми поклонами и без них, как вам лучше. Трудитесь так и молите Господа, чтоб дал вам, наконец, ощутить и познать, что такое есть болячка в сердце, по слову старца Парфения. Вдруг это не дается, пройдет год усиленных трудов, а может быть и больше, пока начнут показываться некие сего следы. Благослови вас, Господи, на труд и путь сей. Но вы не считайте этого каким-либо пределком, а поимейте главным делом. 224. Если сердце ваше согревается при чтении обычных молитв, то этим способом и возгреваете сердечную к Богу теплоту. Молитва Иисусова, если ее механически творить, ничего не дает, как и всякая другая молитва, языком только проговариваемая. Попробуйте при молитве Иисусовой поживее помыслить, что Господь Сам близ есть и предстоит душе вашей и внимает тому, что в ней происходит. В душе же при сем пробудите жажду спасения и уверенность, что кроме Господа неоткуда ожидать нам спасения. Затем и вопите к Нему, мысленно пред собою зримому, «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или «Милостивый Господи, спаси меня, ими же веся судьбами». Дело совсем не в словах, а в чувствах к Господу. Духовное горение сердца к Господу есть любовь к Нему. Она загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь, то прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. А от любви – горение сердца к Нему. Вот это и должно быть предметом искания. На языке пусть будет молитва Иисусова, в уме презрение Господа пред собою, в сердце жажда Бога или общение с Господом. Когда все сие будет постоянно, тогда Господь, видя, как нудите себя, подаст просимое. 225. Другое же высшее назначение короткой молитовки есть углубление мысли и чувства к Богу. То, что у вас есть, эти воззвания при первом впечатлении разлетается. Кроме того, несмотря на воззвания, мысли толкутся в голове, как комары. Чтобы пресечь эту толкотню, надо связать ум одной мыслью или мыслью о едином. Пособие к сему – короткая молитовка. С помощью ее ум упрощается, объединяется и прививает или развивает чувство к Богу. Когда придет сие чувство, душа утвердится сознанием в Боге, и все начнет делать по-божьему. С короткой молитвой надо держать мысль о Боге и внимание к Нему, а ограничиваться одними словами «медь звенящая». 226. Спрашиваете, продолжать ли такую молитву или умом сходить в сердце? А это, что сказали вы, где же бывает? Всему негде быть, как внутри. Стоите пред Господом без образов, в присутствии Господа, не испытываете добрые чувства. Чего же еще? Тут все. Разве только вы в голове производите сие? Нет, в сердце надо стоять. Но сердце не помнить, а только Господа зреть. Все так выразить можно, стоять в сердце умом пред Господом и молиться. Плод молитвы главный – не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение. 227. Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы с внутренней, не суть монахи. Определение очень верное. Монах значит уединенный. Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ, и сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Достижение же бесстрастия, освящения или, что тоже, христианского совершенства, без стяжания умной молитвы, невозможно. В этом согласны все отцы. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности. 228. Существо дела есть приобрести навык стоять умом в сердце, в этом чувственном сердце, но не чувственно. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить, или, как некто из старцев сказал, сочетать ум с сердцем. Как этого достигнуть? Ищи и обрящешь. Удобнее всего достигнуть хождением пред Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в церковь. Но помнить надо, что наш только труд, а самое дело, то есть сочетание ума с сердцем, есть дар благодати, подаемый когда и как хочет Господь.

Дорогие братья и сестры, вы слушали наставление схиигумена Харитона Дунаева об умном делании и молитве Иисусовой. Текст книги читал Дмитрий Поляков.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. В день памяти равноапостольной великой княгини Ольги отмечала свое тезоименитство в земной жизни и старшая дочь государя-императора Николая Александровича, царевна Ольга Николаевна Романова. В 1915 году, в день ее именин, 14 ноября, государыня писала Николаю II: «Да ниспошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем, оно так неизвестно. Жизнь — загадка, будущее скрыто завесой, и когда я смотрю на нашу большую Ольгу, мое сердце полно волнений, и я спрашиваю, какая судьба ей готовится, что ее ожидает». Старшую дочь Романовых ожидала совсем не то будущее, которое прочили ей близкие. По мнению многих, Николай II именно ее готовил в престолонаследнице. Но Ольга разделила участь своей семьи. В день рождения Богом посланной дочки 3 ноября 1895 года по старому стилю Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Именно с Ольгой у государя была особенно тесная связь». Когда великой княжне Ольге исполнилось 8 лет, она все чаще начала появляться с императором на людях. Со временем она стала для него собеседником, с которым он любил подолгу разговаривать. А когда Николаю II приходила важная телеграмма, он нередко вызывал в кабинет старшую дочь и обсуждал с ней текущие дела. По мнению учителей и знакомых, в характере Ольги сочетались волевая натура и хрустальная душа. У великой княжны были способности к искусствам. Она играла на рояле, пела, хорошо рисовала и не любила роскоши. О ней вспоминали так: одевалась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. С самого детства Ольге легко давалась учеба. Учитель французского языка Пьер Жильяр считал ее своей лучшей ученицей. Старшая Ольга Николаевна обладала очень живым умом. У нее было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжение и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы — это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол «иметь» должен сам себе прислуживать». Вначале мне было не так легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Ольга увлекалась историей. Любимой ее героиней была Екатерина Великая. Имея неограниченный доступ к огромной отцовской библиотеке, княжна обожала читать ее мемуары. Когда после совершеннолетия Ольги родители стали задумываться о ее замужестве, она и слышать не хотела о перспективе выйти замуж за иностранного принца и уехать за границу. «Я русская и хочу остаться русской», — категорично заявляла она. Мечтой ее было выйти замуж, жить всегда в сельской местности зимой и летом, всегда общаться с хорошими людьми и никаких официальных обязанностей. «Русская девушка с большой душой», — говорили о старом.

Они были с ног до головы покрыты грязью. Многие из них уже сами не знали, живы ли они. Они кричали от ужасной боли. И две сестры царевны раздевали их, обмывали изуродованные тела, чистили глазные впадины, а по вечерам сами обрабатывали инструменты. Живя в царском селе, Ольга любила бывать в церкви Знамения Божией Матери на Кузьминской улице. Уже находясь под арестом, в одном из писем она писала, как порой ей хочется зайти в любимый храм. По просьбе отца Ольга написала из заключения письмо поэту Сергею Бехтееву. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Когда в подвале дома Ипатьева Яков Юровский объявил о смертном приговоре, Ольга Николаевна вместе с матерью и доктором Боткиным перекрестилась. По свидетельствам организаторов расстрела, она умерла одной из первых вместе с отцом и братом. В царской обители молитвенно отметили день тезаименитства царевны Ольги. Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». С каким превосходством, должно быть, смотрят на нас людей, птицы и даже бабочки со стрекозами. Что за беспомощность, что за бездарность? Создавать такие тяжелые, такие в конечном счете неуклюжие приспособления, в то время, как можно просто вспорхнуть и лететь. В кинохронике долго показывают веселого, милого зверька, прыгающего по веткам и по снегу, горностая, соболя, белку. А потом тут же показывают нам огромные связки шкурок этого зверька, разложенные на прилавке магазина, развешанные на складе. По-моему, такое монтирование кадров жестоко, аморально, бездушно, безвкусно, бесчувственно и вообще безобразно. Стихотворение. Более высокая ступень организации человеческой речи по сравнению с прозой. Доказательств этому никаких быть не может, кроме одного косвенного. Есть десятки примеров, когда поэты начинали потом писать прозу, писали ее хорошо, тогда как нет ни одного случая, чтобы литератор, состоявшийся как прозаик, перешел к стихам и заявил о себе как хороший поэт. Известно, что мухомор — гриб ядовитый. И вот люди про него пишут. Своим ярким, бросающимся в глаза видом он как бы предупреждает: «Осторожно, не трогайте меня, я ядовит». Поистине велика самонадеянность человека, все привыкшего мерить своей меркой. Да, мухомор вовсе про нас и не думает. Может быть, этот гриб ярок для того, чтобы вовремя броситься в глаза лосю, для которого он — лекарство. Один за другим исчезают на земле целые виды животных, птиц, растений. Испорчены реки, озера, степи, луга и даже моря. В обращении с природой человек похож на дикаря, который, чтобы добыть кружку молока, убивает корову и взрезает ей вымя, вместо того, чтобы кормить, холить и получать того же молока ведро каждый день. Некрасов — великий плохой поэт. Это не красное словцо, не желание блеснуть парадоксом, а тем более не стремление принизить действительно великого поэта. Некрасов велик своими идеями, общей поэтичностью своей поэзии, своим значением для родной литературы. В частности же, как стихотворцу, ему часто изменяет и чувство меры, и даже вкус. Да, искусство, в числе прочего, есть и чувство меры. Оно не терпит лишних слов и лишних подробностей. Оно погибает в них, как погибает, скажем, напёрсток спирта, если его вылить в кружку воды. Ну вот возьмем стихотворение Некрасова «Похороны». Кстати сказать, одно из лучших его стихотворений. Напишем его так, как оно, на наш взгляд, должно было бы выглядеть при соблюдении чувства меры. Итак, похороны. «Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначайно брело. Ой, беда приключилась и страшная, мы такое не знавали вовек. Как у нас, голова бесшабашная, застрелился чужой человек. И пришлось нам нежданно-негаданно хоронить молодого стрелка, без церковного пения, без ладана, без всего, чем могила крепка. Почивай себе с миром, с любовью, почивай, Бог тебе судья, что обрызгал ты грешную кровью неповинные наши поля. Меж двумя хлеборобными нивами, где прошел неширокий долог, под большими плакучими ивами успокоился бедный стрелок.
Будут песни к нему хороводные из села Позареда летать. Будут нивы ему хлебородные, безгреховные сны навевать. Действительно прекрасное стихотворение. Шедевр. 6 строф. Все сказано. Не убавить, не прибавить. Но ведь у Некрасова в этом стихотворении не 6, а 18 строф. Среди них есть и поэтически крепкие строфы. А есть все это тошнёхонько-скорёхонько, нашивал-попрашивал. И вот оказывается, каков закон искусства. Наиболее лишние, наиболее ненужные строфы и сделаны наиболее слабо. Тут и сентиментальное. Птичка Божья на гроб опустилась и, чирикнув, летела в кусты. Что тебя доконало сердешного? Ты за что свою душу сгубил? Ты захожий, ты роду не здешнего, но ты нашу сторонку любил. Тут и насильственный набор слов, когда надо сделать строфу, заполнить необходимое количество слогов, а слова не слагаются в музыку, не поются, не хотят сплавиться в поэтический сплав. Как не плакать им, диво велико ли, своему-то свои хороши. А по ком ребятишки захныкали, тот, наверное, был доброй души. Ты ласкал их, гостинцы им нашивал, ты на спрос отвечать не скучал. У тебя порошку я попрашивал, и всегда ты не скупо давал. Почивай же, дружок, память вечная, не живаль твоя бедная мать. Или, может, зазноба сердечная будет таять, дружка поджидать. Когда изменяет чувство меры, сразу изменяется и вкус. Главный же просчет поэта в том, что, нагружая стихотворение множеством подробностей, разъясняя, расшифровывая его, грубо говоря, разжевывая, он лишает стихотворение и образ молодого стрелка той доли тайны, которая как раз и делала бы стихотворение романтичным и прекрасным. Мы и так без подробностей догадываемся, видим из всего строя стихотворения, из всего лада, что стрелок был хорошим человеком, что симпатии поэта и крестьян на его стороне. А когда же начинается порошок, зазноба сердечная, бедная мать, детки проворные, то вся цельность стихотворения рассыпается на детали, фактически гибнет. И только терпеливый и доброжелательный читатель видит в нем жемчужину, выделяя про себя нужные строфы и отбрасывая ненужные, то есть проделывая ту работу, которую полагалось проделать самому поэту. Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Милостив будь нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

и позови за собою. Грех опадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин, Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 10. Никто не может достигнуть совершенства добродетелей или обещанного блаженства только своими силами. Ибо ничья воля или подвиг, даже если кто хотел и подвязался, не могут быть достаточны настолько, чтобы обложенный плотью, противоборствующий духу, в состоянии был достигнуть верха совершенства и награды за непорочность и чистоту, если не будет поддержан милосердием Божиим, так, чтобы заслуживал достигнуть того, чего очень желает или куда стремится. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1, 17. «Ибо что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» 1 Коринфянам 4, 7. Глава 11. Примером Давида и благоразумного разбойника подтверждается вышесказанное. Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно исповедание введен в рай от Луки 23, 42 и 43, то поймем, что он достиг такого блаженства не заслугою своего подвига, а получил как дар милующего Бога. Или если вспомним, что два столь тяжких и столь необыкновенных преступления царя Давида были заглажены одним словом покаяния, то увидим, что заслуг труда здесь недостаточно для прощения такого преступления, но в избытке явлена благодать Бога, который, приняв истинное покаяние с искренним исповеданием одного слова, то есть «согрешил я», потребил такую тяжесть грехов. Также, исследуя начало звания и спасения человеческого, ясно можем понять, что достижение совершенства есть дело не желающего, не подвязающегося, но милующего Бога, к Римлянам 9:16, который вовсе не в воздаяние за наши труды или подвиги делает нас победителями пороков, и не в возмездие за старание нашей воли помогает восходить на столь трудную высоту непорочности, покорив плоть, которую носим. Никакое изнурение этого тела, никакое сокрушение сердца ради приобретения истинной чистоты внутреннего человека не могут удостоиться того, чтобы могли приобрести такую добродетель чистоты, свойственную одним ангелам и небу, только трудом человеческим, без помощи Божией. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, который такую долговечность блаженства и безмерную славу с великой щедростью даровал нам за слабое усердие и за краткий, малый подвиг наш. Глава 12. Нет никакого труда, который мог бы равняться обещанному блаженству. Всякая долговременность настоящей жизни кажется ничтожной, когда посмотришь на продолжительность будущей славы, и от созерцания безмерного блаженства все скорби удалятся, истощившись до ничтожества, как дым исчезнут и никогда не явятся, как угасшая искра. Глава 13. Предание старцев о способе приобретения чистоты. Итак, время уже сообщить мнение отцов, которые путь совершенства и качества его не высокопарными словами изобразили, а владея делом и силою духа, собственным опытом и верными примерами передали. Итак, они говорят, что невозможно кому-либо совершенно очиститься от плотских пороков, если не сознает, что весь труд и старания его недостаточны для достижения такого совершенства, и если не убедится, будучи научен не столько наставлением преподающего, сколько расположением, усилием и опытом собственным, что достигнет его не иначе, как по милосердию и при помощи Божией. Ибо для получения столь величественной и столь превосходной награды за чистоту и непорочность, каков бы ни был употреблен труд поста, бдения, чтения, уединения, отшельничества, не может быть достоин того, чтобы получить награду по заслугам своего старания или труда. Ибо собственный труд или человеческое старание никогда не заменит божественного дара, если он по милосердию Божию не будет сообщен желающему. Глава 14. Помощь Божия подается трудящимся. Я говорю это не для того, чтобы упразднить человеческие усилия, отклонить кого-либо от старания и труда, но решительно утверждаю мнением не моим, а старцев, что невозможно достигнуть евангельского совершенства без этих усилий и трудов. Но и одними трудами никто не может достигнуть совершенства без благодати Божией. Ибо как мы говорим, что человеческие усилия сами по себе не могут достигнуть совершенства без помощи Божией, так утверждаем, что только трудящимся и старающимся оказывается милосердие и благодать Божия. Или словами апостола, желающим и подвизающимся сообщается, как и в псалме воспевается от лица Бога. «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа» — Псалом 88. Хотя мы говорим, что по изречению Спасителя «дается просящим, открывается стучащим, и ищущие обретают» — от Матфея 7, 7, 8. Но прошение, искание и стучание наши не помогут нам, если милосердие Божие не даст того, чего просим, или не откроет, когда стучим, или не даст нам найти то, чего ищем. Бог готов доставить нам все это, только когда от нас будет дан Ему повод, ибо Он больше, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения». И блаженный Давид знал, что он не может иметь успеха в своем деле и труде только от собственного старания, поэтому неоднократной молитвою умолял Господа, чтобы он благоволил справить дела его, говоря «в деле рук наших споспешествуй нам» — Псалом 89. И еще «утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» — Псалом 67. Глава 15. У кого мы должны учиться пути к совершенству? Итак, если мы действительно хотим делом достигнуть истинного совершенства добродетелей, то должны вериться тем учителям и руководителям, которые не суесловным рассуждением бредят о нем, но, понимая делом и опытом, могут и нас научить, верно указать путь к достижению его, и которые свидетельствовали, что они достигли его больше верою, нежели заслугами трудов. Приобретенная ими чистота сердца доставляла знание, что они больше удручаются грехами, потому сокрушение о грехах каждый день настолько умножалось в них, насколько чистота сердца совершенствовалась, и они непрестанно от искреннего сердца вздыхали, потому что сознавали, что никак не могут избежать нечистоты и срама грехов, которые запятнали их через различные помыслы. И потому объявляли, что они надеются получить награды в будущей жизни не по заслугам трудов, а по милосердию Господа, и не присвоят себе никакого преимущества по сравнению с другими из-за такой осмотрительности сердца, потому что эту осмотрительность – они приписывали не своему тщанию, а благодати Божией. Не обольщаются высоким мнением о себе при виде нерадения низших и холодных людей, а больше рассматривают тех, о которых знали, что те действительно не имели греха и в Царстве Небесном уже наслаждаются вечным блаженством. И таким образом, этим рассматриванием, троякое рассматривание приводит к смирению – и предостерегает от гордости. Во-первых, рассматривание благодати Божией, которая делает нас тем, что мы есть, и без которой ничего не можем сделать нужного для спасения. Во-вторых, рассматривание нашей слабости, маловажности, окаянства, как души, так и тела, которое таково, что мы в себе ничего не находим, кроме греховной нечистоты, что гордится земля и пепел, говорит премудрый сын Сирахов, Сирах 10.9. В-третьих, рассмотрение чистоты совершенства блаженных духов, не имеющих никакой греховной нечистоты и наслаждающихся блаженным видением. Если бы Бог оставил нас, то мы были бы хуже самых худших. Свойство смирения — видеть в себе грехи, а в других — добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других — только худое. и таким образом этим рассматриванием одновременно избегали падения от возношения и всегда находили то, к чему стремились или о чем сетовали, понимая, что отягощенные плотью, они сами не могут достигнуть желаемой чистоты сердца. Глава 16. Без милосердия Божия и воодушевления мы не можем приступить к труду достижения совершенства. Итак, по преданиям и наставлениям святых отцов, мы должны и так стремиться к совершенству, упражняясь в посте, бдении, молитве, сокрушении сердца и тела, чтобы гордость не сделала напрасными все усилия наши. Ибо нужно верить, что мы не только не можем достигнуть совершенства нашим старанием или трудом, но и сами труды, усилия и занятия, в которых упражняемся для Него, не можем совершать без помощи Божией, без воодушевления, вразумления и увещевания благодати, которую обыкновенно Бог, милостиво посещая нас, вливает в наши сердца или через другого, или сам. Глава 17. Разные свидетельства, которыми доказывается, что без помощи Божией мы ничего не можем совершить для спасения. Виновник нашего спасения учит, что мы ничего не можем сделать сами. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорит он. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». От Иоанна 5:30, 14:10. Он от лица воспринятого человечества говорит, что ничего не может делать сам от себя. Мы ли, земля и пепел, будем думать, что не нуждаемся в помощи Божией в том, что относится к нашему спасению? Итак, чувствуя во всем свою немощь и Божию помощь, научимся и мы ежедневно взывать со святыми. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением». Псалом 117. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93. Также, видя, что сердце наше укрепляется в страхе Божием и терпении, будем говорить: «Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место». Псалом 17. Сознавая, что от успеха дел умножается в нас знание, будем говорить: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою, с Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Псалом 17. Потом, чувствуя, что мы приобрели крепость терпения и на стезе добродетелей легче и без труда направляемся, должны говорить: «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани», там же. Если мы, приобретя рассудительность и укрепляясь ею, можем победить своих противников, то должны взывать к Богу: «Наказание Твое исправило меня в конец, наказание Твое то научило меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Псалом 17. «И поскольку я так укреплен Твоим знанием и силою, то дерзновенно прибавлю и следующее, и скажу: я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Там же. «Опять помня о своей немощи, что мы, облеченные слабой плотью, без помощи Божией не можем победить столь жестоких врагов, пороки, должны говорить: с Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но Ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Псалом 43. «Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Псалом 17. Понимая, что мы не можем победить своим оружием, будем говорить: «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение твое». Псалом 34. «Мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня». Псалом 17. «Ибо отцы наши не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Псалом 43. Наконец, все благодеяния Божии, внимательным умом рассматривая, наши победы или получение от Него просвещения знания, или дарование рассудительности, или Он наделил нас оружием Своим, или опоясал поясом силы, или обратил наших врагов в тыл и даровал силу рассеять их, как ныне перед лицом ветра. С искренним расположением сердца будем взывать к Нему: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Псалом 17. Глава 18. Мы укрепляемся благодатью Божией не только в естественном состоянии, но и в ежедневном строительстве нашего спасения. Мы должны благодарить Бога не только за то, что Он сотворил нас разумными, одарил властью свободной воли, даровал благодать крещения, сообщил знания закона и помощь, но и за то, что Он доставляет нам ежедневным промышлением Своим, освобождает нас от наветов врагов, содействует нам, чтобы мы могли победить плотские пороки, прикрывает нас без нашего ведома от опасностей, ограждает от грехопадения, помогает и просвещает нас, чтобы мы саму помощь могли понимать и познавать, тайно вдыхает сердечное сокрушение о нерадении и грехах наших, посещает нас спасительным вразумлением, иногда даже влечет нас к спасению, наконец, свободную волю нашу, которая более склоняется к порокам, направляет к лучшему делу и, посещая своим наказанием, обращает на путь добродетелей. Глава 19. Такое понимание благодати Божией передано древними отцами. Это и есть, собственно, смирение по отношению к Богу. Смирение по отношению к Богу состоит в том, чтобы сознавать свою зависимость от Бога во всем, признавать благодеяния Божии, благодарить за них, покоряться воле Божией, или, по выражению апостола Петра, смиряться под крепкую руку Божию, а ради Бога покоряться и людям, то есть высшим, как служителям Божиим и орудием Его. Сущность смирения состоит в том, чтобы воля наша подчинялась воле Божией. Вся тварь невольно подчинена Творцу, а от разумной твари требуется добровольное подчинение, которое может быть трояким, так что чего хочет Бог, того и мы должны желать, чего не хочет Он, то и мы должны отвергать. А когда неизвестно, хочет или не хочет он чего, то и мы должны и не вполне желать, и не совершенно отвергать. Это и есть искренняя вера древнейших отцов, которая у последователей их до сих пор продолжается неизменно. Об этой вере, несомненно, свидетельствуют апостольские силы, чудеса, которые часто совершались ими, святыми отцами, не только у нас, но и между неверными и маловерными. Они, содержа в простом сердце простую веру рыбаков, из очевидных знамений познали, что воспринимают веру не мирским духом посредством силлогизмов, диалектики и красноречия Тулия Цицерона, а опытом искренней жизни, чистой деятельностью и исправлением пороков. И в ней заключается сущность совершенства, а без нее невозможно ни благочестие по отношению к Богу, ни очищение пороков, ни исправление нравов, ни совершенствование добродетелей. Глава 20. Один брат за богохульство предан нечистому духу. «Я знал одного из числа братьев, о, если бы я не знал его, хотя после этого он допустил поставить себя в степень моего чина, то есть посвятить в священники, смотрите книгу 11, главу 17, который весьма опытному старцу открылся, что он подвергается жестокому нападению от плотской страсти, так что сгорал желанием лучше согрешить против употребления природы, нежели переносить нестерпимое разжигание похоти. Тогда старец, как духовный и истинный врач, прозрев внутреннюю причину и начало этой болезни, и тяжело вздохнув, сказал: «Господь никак не допустил бы подвергнуться тебе такому нечистому духу, если бы ты в чем-нибудь не богохульствовал на него». Из этого видно, что за гордость или богохульство Господь в наказание допускает виновному подвергаться искушению плотской страсти. По словам святого Григория Великого, если грех скоро не очищается слезами покаяния, то Бог в наказание оставляет его, и человек, связанный узами греха и омраченный греховную тьмою, впадает в другие грехи, начинает присоединять один грех к другому. Таким образом, последующие грехи служат наказанием за прежние грехи, коими пренебрегли и не скоро очистили слезами покаяния. После этого открытия брат тотчас упал к ногам его на землю, пораженный крайним удивлением, видя, что Бог открыл старцу тайны его сердца, сознался, что он в нечестивых мыслях имел хулу на Сына Божия. Отсюда ясно, что тот, кем обладает дух гордости, или кто похулит Бога, как причиняющий обиду тому, от кого надо ожидать дара чистоты, лишается непорочности и не заслуживает святости целомудрия. Глава 21. Пример иудейского царя Иоаса, который за гордость подвергся наказанию. Нечто подобное читаем в книге Паралипоменон. Иоас, царь иудейский, первосвященником Иодаем, был возведен в 7 лет на царство, и, по свидетельству Священного Писания, был похвален во всем, пока жил упомянутый первосвященник. А после смерти Иодая, превознесшись гордостью, он предан был бесчестному страданию. По смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. По мнению блаженного Иеронима, поклонились как Богу, и Иоас с удовольствием позволил князьям почтить себя как Бога. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иудею и Иерусалим за сию вину их. И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они бесчестный, блаженный Иероним думает, что сирияне осквернили его мужеложством, бесчестный суд, ушли от него, оставив его в тяжкой болезни. 2 Паралипоменон, 24, 17 из 23 по 25. «Видишь, как гордость заслужила, чтобы он был предан безвестным и нечистым страданиям. Ибо он, вознесшись гордостью, допустил поклоняться себе как Богу, зато предается по апостолу, по стыдным мукам и превратному смыслу, к Римлянам 1, 26 и 28, чтобы он потерпел непристойное. И поскольку, по словам Священного Писания, притчи 16, 5, «нечист перед Богом всякий высокомерный, то надменный сердцем предается постыдному страданию для посрамления, чтобы так униженный по осквернению плоти или по ощущению нечистой муки почувствовал, что он нечист, чего по возношению своего сердца не хотел чувствовать, чтобы постыдное смешение плоти обнаружило скрытную нечистоту его сердца, которую произвела гордость, и чтобы явное осквернение его тела показало, что он нечист, тогда как по надменности духа прежде не сознавал, что он сделался нечистым». Глава 22. всякая гордая душа подвергается духовным непотребствам для посрамления. Вышесказанным ясно доказывается, что всякая душа, одержимая гордостью, предается умственным сериянам, то есть духовным непотребствам, опутывается плотскими страстями, чтобы, по крайней мере, униженная плотскими пороками, через плоть осознала себя нечистой и оскверненной, тогда как во время холодности духа не могла осознать, что через возношение сердца она сделалась нечистою перед взором Божиим. Богу настолько противна гордость, что за нее Он допускает впадать в гнусные плотские пороки, которые посрамляют, заставляют осознать свою нечистоту и смириться. Чтобы таким образом униженный человек позаботился выйти из состояния холодности и, пристыженный бесчестием плотских страстей, постарался возбуждать в себе горячую ревность к духовным подвигам. Глава 23. Совершенство нельзя достигнуть, иначе как смирением. Итак, очевидно, что никто не может достигнуть чистоты и конца совершенства, иначе как истинным смирением, которое человек должен сначала оказывать братьям, также и Богу, в сокровенности сердца, в полной уверенности, что без покровительства и помощи Его, оказываемой ежеминутно, он не может достигнуть совершенства, которого желает и к которому с усилием стремится. Глава 24. Кого искушает духовная гордость и кого плотская? До сих пор, насколько позволяла бедность нашего дарования, при помощи Божией довольно сказали мы о духовной гордости, которой, как сказано, искушаются все совершенные. Этот род гордости немногими познан и испытан, потому что немногие стараются приобрести совершенную чистоту сердца, чтобы достичь таких степеней борьбы, и не заботятся об очищении от упомянутых выше страстей, свойства и средства которых мы изложили в особых книгах. Эта гордость обычно искушает только тех, которые, победив предыдущие пороки, находятся уже почти на вершине добродетелей. Поскольку хитрый враг не может подвергнуть их плотскому грехопадению, то силится низложить духовным падением, через которое старается лишить их всех заслуг прежних добродетелей, приобретенных с большим трудом. Впрочем, нас, еще опутываемых плотскими страстями, он вовсе и не удостаивает искушать таким образом, а искушает более грубой и, так сказать, плотской гордостью. И потому об этой гордости, которая обычно искушает нас и людей нашей меры, а особенно души начинающих, думаю, необходимо немного сказать. Глава 25. Описание плотской гордости. Итак, эта плотская гордость, о которой мы сказали, когда при холодном, худо начатом отречении от мира – поселится в душе монаха, не позволяя ему от прежней мирской надменности прийти к смирению Христову. Сперва делает его непокорным и упрямым, потом не позволяет быть кротким и ласковым, не допускает быть общительным и равным с братьями, и не позволяет, по заповеди Бога и Спасителя нашего, оставить все имущество и остаться в нищете». И поскольку отвержение мира есть не что иное, как знак умерщвления креста, то оно и не может начаться и созидаться на другом основании, как на признании себя духовно умершим для дел этого мира и на уверенности, что он и телесно может умереть каждый день. Напротив, гордость заставляет его надеяться на долговечную жизнь, предполагает у него многие продолжительные немощи, внушая также смущение и стыд, если, сделавшись нищим, станет содержаться чужим, а не своим имуществом. Внушает также, что пищу и одежду гораздо лучше приобретать на свои, нежели на чужие средства, именно по тому изречению, которого, как сказано, никогда не могут понять пораженные тупостью и холодностью сердца, блаженнее давать, нежели принимать. Деяние 20-35. Глава 26. Кто положил порочное основание, тот ежедневно опускается в худшее состояние. И так побежденные такой безнадежностью духа, а иные нерадивостью и дьявольским неверием, погасив искру веры, которой, казалось, воспламенились в начале своего обращения, начинают усерднее сохранять деньги, которые раньше начали было расточать, и, как однажды потраченные, уже не могут возвратить, то с большей скупостью сберегают их, или, что еще хуже, возвращая ранее отвергнутое, или даже собирая то, чем прежде не владели, что составляет третий и самый худший род непотребства, тем показывают, что они, выйдя из мира, больше ничего не приобрели, как только имя и слово монаха. Итак, на таком начале, положенном на худом и порочном основании, обязательно построится потом все здание пороков, и ничего нельзя будет положить на таком худом основании, кроме того, что подвергнет жалкую душу плачевному падению.
1: Сегодня в духовном слове вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. С книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.
0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. В день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сослужил за божественной литургией митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу в освященном накануне святейшим патриархом Кириллом храме Тульского образа святителя Николая Чудотворца Богородицкого монастыря города Казани. Главе Татарстанской митрополии в этот день также сослужили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, и епископ Набережно-Челнинский и Елабужский Гавриил, и клирики Татарстанской митрополии, а также участники царских дней, благочинный русских православных храмов в Новой Зеландии и настоятель Воскресенского прихода в Окленде протоиерей Владимир Бойков, настоятель Свято-Георгиевского храма города Сиднея, Австралия, протоиерей Александр Корженевский. Песнопение исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко. На мирной сугубо Екатинье вознесли молитвы о российском воинстве и о мире. По запричастном стихе проповедь произнес настоятель Никольского храма в поселке Константиновка города Казани иерей Александр Данилов. Завершая богослужение, митрополит Кирилл обратился к духовенству и прихожанам со словом, в котором порадовался освящению святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом возрожденного к жизни храма и поблагодарил предстоятеля церкви за почитание казанского образа Пресвятой Богородицы, его любовь к делу Божьему и городу Казани. Также митрополит Кирилл выразил надежду на то, что освященный храм станет местом особой молитвы и благодарности Господу за его неисчислимое благодеяние ко всем православным и к Казанской земле, где 447 лет назад была явлена удивительная икона Божьей Матери, ставшая символом русского мира и русской веры. В завершение архипастыри, духовенство, хоровой коллектив и прихожане пропели святейшему патриарху Кириллу многое лето. Продолжаем выпуск. В царские дни в Екатеринбурге состоялся третий по счету обучающий семинар, организованный в рамках проекта «Свои для своих», цель которого – подготовка добровольцев для работы с воинами, участниками СВО и членами их семей, по оказанию духовно-психологической помощи. 20 добровольцев, представители различных храмов Екатеринбургской епархии, осваивают под руководством приглашенного психолога из Санкт-Петербурга Людмилы Пироговой, имеющей большой опыт работы в структурах МЧС и с военнослужащими, теорию и азы практики взаимодействия с людьми, пережившими психологические травмы, связанные с войной. Людмила Владимировна рассказала, что целью третьего обучающего семинара для волонтеров СВО стала тема, редко обсуждаемая в публичном пространстве – поддержка при суицидальных рисках. Волонтеры ознакомились с антисуицидальными факторами здоровой личности, узнали о способах допсихологической поддержки при мыслях о суициде, поговорили о возникающих вокруг этой темы мифах. По словам участников встречи, обсуждение темы помощи людям с суицидальными мыслями помогло им выстроить собственные отношения к вопросу, позволило осознать важность поддержки при боевой травме и утрате близких. Следующее обучение будет охватывать тематику поддержки при горевании. Занятие проходит, напоминаем, в духовно-просветительском центре собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе на территории отдела социального служения Екатеринбургской епархии в рамках проекта «Будем жить», который по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения курирует протоиерей Виктор Вильчинский. Батюшка отметил заинтересованность и дисциплинированность курсантов и сообщил, что это третий из четырех семинаров, и состав остается крепким. Более того, Людмила Владимировна Пирогова, которая ведет подобные группы,

0: Они тонко улавливают психологические нюансы, дают точные характеристики состояния людей по фотографиям и описаниям, находят слова там, где порой даже опытные специалисты оказываются в тупике. Однако обучение – это только первый шаг. По мнению организаторов, следующий самый сложный вопрос – как правильно распорядиться этим ресурсом и ввести подготовленных волонтеров в служение церкви и обществу. В ближайших планах не только продолжение учебы, но организация встреч, духовно-просветительских вечеров для того, чтобы создать живую среду общения. Напомним, проект «Свои для своих» стартовал в прошлом году. Тогда обучение прошли 30 добровольцев, сегодня они уже трудятся в своих приходах. Подготовка священников и добровольцев, которые проходят в рамках курса, важная составляющая епархиального проекта под названием «Будем жить». Проект реализуется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Бог.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

наших поминаем, кому не суждено было дойти. И точно знаю, здесь каждый умирает, чтоб человечество спасти.

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфирный день продолжается. Пятница, 31 июля. Сегодня с вами ведущая Евгения Боярских и звукорежиссер нашего эфира Екатерина Попова. Несколько слов о передачах в продолжении дня. Напомню, пятница, 31 июля. Итак, в 12 часов 15 минут слушайте новости культуры «Выход в свет». В 12:30 в звучащей книге священник Ярослав Шипов рассказы «Долгота дней». Сегодня вашему вниманию три рассказа «Учительница», «Кардан» и рассказ «Праздник». Новый завет в пересказе для детей звучит «Святое Евангелие для детей» в цикле передач «Детям о Боге» в 13:10. Программа Виктории Кауган начнется в 13 часов 30 минут. В 14 часов 20 минут мы ждем нашу студию священника, это будут беседы о вечном. В 15:10 в рубрике «Ведущий» цикл «Иван Ильин. Наследие. О государе». В 15 часов 30 минут слушайте цикл передач Ольги Мануйловой о писателях и не только. В 16:10 православный календарь в повторе. Священник Михаил Кудрявцев знакомит вас с житиями святых на сегодняшний день, 31 июля. В 16:20 Владимир Солоухин «Камешки на ладони» в рубрике «Ведущий». В 16:40 цикл «Детям о Боге» звучит Новый Завет в пересказе для детей «Святое Евангелие». В 17 часов 20 минут ждем в нашу студию гостя.

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте, продолжаем наше путешествие по России. Сегодня город Отрадное. История этой земли, на которой он стоит, уходит вглубь седой старины. Она знала бои со шведами в начале 18 века и служила местом одного из петровских военных лагерей. Тогда на месте современного города были поселения Ивановское и Пелла, которые были известны как любимое место петербургской знати. В середине 18 века здесь долгое время жил историк-самоучка Иван Голиков. В Ивановском он работал над 12-томной историей «Деяния Петра Великого». Летом 1863 года в Ивановском жил прозаик Николай Помиловский. Здесь он работал над очерками Бурсы и рассказом «Паричане». Чуть позже здесь бывал Антон Чехов. Летом 1942 года в этом городе героически погибла 27-летняя Клариса Чернявская, служившая во время Великой Отечественной войны санинструктором. Ее имя овеяно множеством различных тайн и легенд, поэтому отделить правду от мифа довольно сложно. И тем не менее, по воспоминаниям очевидцев, Клариса в одиночку вытащила с поля боя 49 раненых. За это ее наградили медалью «За отвагу». Такие медали направо и налево не раздавались, тем более женщинам. Она неоднократно на лодках по Неве под шквальным огнем переправляла с Ивановского пятачка раненых бойцов. В одну из таких операций ее ранило в голову осколком, но Чернявская только поправила прическу и продолжила свою работу. Современный город Отрадное образован в 1970 году слиянием рабочих поселков Отрадное, Ивановское, Усть-Тосно. Сегодня это город с высоко развитой разноотраслевой промышленностью. Среди крупнейших предприятий – российский завод «Крафт Хайнц». Там производятся знаменитый кетчуп и соусы. В 2014 году завод в Отрадном даже был признан лучшим среди всех заводов «Хайнц» в мире. Другое предприятие – Невский завод «Электрощит» – более 60 лет является производителем электротехнического оборудования. Продукция завода поставлялась и поставляется на строящиеся тепло-, гидро- и атомные электростанции России. Местную продукцию можно встретить на Соликамской ТЭЦ, Пермской ГРЭС и Воткинской ГЭС. А трансформаторные подстанции поставляются даже в Индию, Иран, Вьетнам, Аргентину и другие дружественные страны. Главная гордость современного Отрадного – судостроительное предприятие «Эмпериум». Здесь разрабатывают и выпускают инновационные транспортные средства – электрические суда. Именно эта компания первая начала серийное производство электросудов в России. На этом заводе построены первые речные акваэлектробусы, которые сегодня в Москве работают на маршрутах речного общественного транспорта. Также здесь выпущен электрическое судно «Экоход», которое пермяки могут наблюдать на камере. Судоверфь можно заметить с борта нашего теплохода. Здание имеет зеленую окантовку корпуса. Ранее в Отрадном также работало крупнейшее предприятие области по выпуску рыболовной оснастки под названием «Блесна» и завод «Ленпроммеханизация», когда-то одно из ведущих предприятий по ремонту строительных и автокранов, а также автомобилей «Запорожец». Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Дорогие братья и сестры, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова.
2: Учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. «Чему вы удивляетесь?» — спросили учительницы. «Дети давно уже книжек не раскрывают. Теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон». Во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал — стал зайцем. Другой пополз — стал змеей. Третий замахал передними конечностями и полетел. Четвертый поднялся на задние лапы — стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды. И это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь? А с водой какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы там разные, черепахи? Древние животные а рождаются на земле и только потом лезут в воду. Вы, говорит, что биолог? Нет. Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов. Я больше и не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. Оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложил рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна. Уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было «Смутное время». Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Аврамий Полицын плавал туда-сюда через Москву-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики подъемная сила? Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Это сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивают, методичках написано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это отвечаю так, видно, невооруженным глазом. А они пристали. Подаваем методичку. Без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины. Вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам, боярских детей поди в семилетнем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спасители Отечества. Да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Ведь именно ответственность, пожалуй, и является главным отличительным качеством мужчины. А то дожили. Военные министры один за другим жалуются, что армию разоряют. И что делать в таком случае? Они не ведают, указаний ждут. Хорошо еще литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью. Кардан. На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, чаще всего именуемый шарниром, баллоном или карданом. У наших механизаторов тоже завелся свой кардан. Однако он был не собакой, а лисой, точнее говоря, лисовином. Первого появления его в гараже никто не помнил. Достоверно только, что произошло это летней порой, когда лисы выглядят неказисто и на облезлых кошек больше похожи, чем на себя. Что было надобно кардану среди комбайнов и тракторов – загадка. Однако он приходил почти каждый день. Табачного дыма лисовин, как и все животные, не переносил. К водочному запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, пить отказывался. И вот при таких своих неудобных качествах он более всего дорожил именно мужской компанией. Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, но сбежал от хозяев. Однако лисовин не только не позволял никому погладить себя, никто ни единого раза к нему даже и не прикоснулся. Ну, подивился народ, а потом привыкли. Идет, скажем, кто-нибудь из мужиков на работу. Кардан вылезет из кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механизаторы в старом бесколесном автобусе выпить водочки. Кардан сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикармливал. Да, ну и понятно, закусывали-то мужики не курятиной, а соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не испытывал. Проголодается, сбегает в поле, изловит сколько надо мышей и обратно. Собак кардан не боялся. Во-первых, гараж находился далеко от деревни, а во-вторых, лисовин был, безусловно, хитрее и ловче своих одомашенных соплеменников. Мог взобраться и на крышу сторожки, и на комбайн. Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный гараж. Это одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом с которым располагалось натуральное грязевое озеро, место разворота машин. На противоположном берегу озера крытый гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправленные комбайны, косилки и трактора, а уж за ними, по обширнейшей луговине, тут и там были разбросаны ломаные и переломанные образцы разнообразнейшей сельхозтехники. Где-то в этом лесу и жил шиферской приятель. Безмятежие продолжалось до осени, пока кардан не начал линять, превращаясь в пушного зверя. Тут мужички озадачились. Охотничий сезон начинается. Зверь может и на выстрел нарваться, и в капкан угодить. Охотников, правда, у нас немного, и они пообещали в безбоязненного лесовина не стрелять, а капканами всерьез занимался один лишь егерь, который согласился устанавливать их от нашего колхоза подальше. Механизаторы успокоились, но ненадолго. Среди зимы, когда начались лисьи свадьбы, кардан исчез. Мужики, мало склонные к проявлению тонких чувств, признавались: как только встретишь лисий след, думаешь, не друг ли наш пробегал? Да и я увидел в окно лисичку, вышел на крыльцо и тихонько позвал: «Кардан!» Но только снежная пыль взметнулась. Как-то весной заходит ко мне длинный электрик вернуть прочитанную книжку и попросить новую. Вот, говорит, очень заинтересовала меня рассудительность. Не помню, что за труд осваивал в тот раз. Кажется, проповеди кого-то из отцов церкви. Да, соглашаюсь я, понятие очень важное. Рассудительность главнее всякого формализма. Это, спрашиваю, ты о чем? К примеру, охотиться на диких зверей можно? Можно. И если человек добудет пушнину на шапку себе, жене или ребенку, тоже не грех. А куда денешься? У нас морозы такие, что без меховой шапки никак нельзя. Да хоть и на продажу, денег-то у народа нет. Жить не на что. Правильно я понимаю? Теперь подумаем дальше. И не формально, а по рассудительности. Если я подстрелю лисицу, не грех. А если кардана? Вот, говорю, подо что ты богословие подводил. Мужики бают. Один тут шкурку рыжую продает недорого. Бочина дырявая, а мех вокруг опален. В упор стреляли. Какая лиса человека к себе подпустит? Только кардан. Что теперь с тем гадом делать? Помолись за него. Это формально. А по рассудительности? Помолись. Жаль. А я уж и стал рассказывать о всяких электрических каверзах, которые он измыслил против злодея. Одни были вполне безобидны, но другие, вроде подведения оголенного провода под очко нужного места, даже опасны. «И за тебя, говорю, надо помолиться, а то напридумывал ужасов. А вы, между прочим, на мои коварные планы нисколько не возражаете. И даже вроде наоборот. Это по рассудительности?» «Нет, — говорю, — от страстей. Так что по рассудительности надобно и за меня помолиться». Праздник. Приехали посыльные от местного руководства. Говорят, что селу нашему, старейшему в районе, исполняется 600 лет, отчего произойдет всенароднейшее гуляние, и потому необходимо будет которого-то июля наладить погоду. В этом есть нечто удивительное, потому что село наше, названное в честь праздника Преображения Господня, неуклонно отмечаемого 19 августа по новому стилю, и, думается, испокон веку в день этот всегда случалась превосходнейшая погода. А откуда взялось какого-то июля, А оттуда говорят, что у главы администрации в августе отпуск, и потому день рождения села приходится переносить. Стало быть, за 600 лет до нас прибрел сюда крещеный человек, построил церковь, посвятил ее преображению Господа нашего Иисуса Христа с надеждою, понятное дело, на преображение всей этой местности и всех диких людей ее. А теперь празднование приходится переносить из-за того, что сызново одичавшее местное руководство собралось в азиатскую страну прикупить шмоток. Объясняю, что к начальству небесному обращаться с такой глупостью никак невозможно. Уехали. Через некоторое время появляются новые ходоки, культработники из областного центра. Мужик в шляпе, он прямо так и зашел в храм, главный по этой части. «У меня, — говорит, — к вам вопрос». При этом перегаром от него несет так, что находиться рядом никак невозможно. Отступив на пару шагов, объясняю насчет головного убора. Он неохотно снимает шляпу и прикидывает, куда поместить ее. А при нем дамочка-секретарша, как раз без всякого покрытия вытравленных кудрей. Главный культурный человек нахлобучивает шляпу на ее бедную голову. «Необходимо, — говорит, — хорошая погода на празднование». Поинтересовался иконами, которые, мол, поценнее. Велел секретарше все в точности записать. Потом спросил насчет храма, которого века. 90-е годы 20-го, отвечаю. «Неплохо сохранился», — говорит. Секретарша в шляпе объясняет. 90-е годы 20-го века — это сейчас. «Тогда занеси в графу «наше достижение».» В свой черед наступает неправильный день великого празднования. С утра отправляюсь на службу. Дождь. Что ж, думаю, нормальное дело, мог бы даже и снег пойти. Отслужили. Бабушки-прихожанки понурые стоят. На улицу выходить неохота. Гляжу, а среди них секретарша культурного человека. Кудри у нее теперь фиолетовые, но зато косыночкой повязана. Что ж, спрашиваю, она в такой помрачительный цвет окрасилась? Оказывается, начальство повелело в честь праздника и возможного приезда столичных гостей, потому как фиолет теперь в моде. А где ж, спрашиваю, начальство? Выясняется, что начальство уже набанкетничалось и поубывало кто куда. Как-то уж очень быстро, не говорю, даже не верится. Так они уже сутки банкетничают. Тут еще явилась вымокшая учительница-пенсионерка, которая у меня за чтеца, просит прощения, что опоздала. Коза у нее болеет. «Сколько, спрашиваю, у тебя коз?» «Одна дак. А у твоего деда сколько было?» «У деда? Да у него лошадей было 5 штук, коров 4, а овец и коз... Кто их считал тогда?» «А в церковь он ходил?» «Каждое воскресенье. Вот потому-то у него столько всего и было. А ты так с одной козой и останешься». Она просит епитимью, и я оставляю ее в храме читать покаянный 50-й псалом, который она всякий раз читает с ошибками, впрочем, как и все остальные. А мы отправляемся к центру праздника, к деревянному помосту, сооруженному на высоком берегу реки. Из-за дождя действие никак не может начаться, и народ, занявший места на скамейках, терпеливо ждет под зонтиками. Да и ярмарка, специально для которой мастерили дощатые прилавки, молчит. Корзинки, лапти, цветастые половики, мед — все спрятано от дождя под клеенками. Отслужил я молебен, полагающийся перед началом доброго дела, и опять пошел в храм. Кто-то из приезжих попросил креститься, потом еще и обвенчал одну немолодую пару. И тут дождь прекратился. вышло солнце. Прочитали мы подобающее случаю благодарственное молитвословие, и на этом богослужение завершились. А праздник только начал разворачиваться. Заиграли гармонисты, загудела ярмарка, выкатилась откуда-то бочка домашнего пива. Вся эта суматоха продолжалась до полной темноты. Когда стемнело, снова начался дождь.
1: Вы слышали рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней» в звучащей книге. Сегодня прозвучали три рассказа из этой книги: «Учительница», рассказ «Кардан» и рассказ «Праздник».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в князь Владимирском соборе. Богослужение прошло в Левом Никольском пределе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. «Мы прославляем сегодня крестителя Руси, святого князя Владимира», — сказал владыка в проповеди. Согласно церковному преданию, в первом веке нашу землю посетил апостол Андрей Первозванный, который посеял здесь семена веры. Но христианство тогда еще не укоренилось, языческие традиции и уклад жизни были сильны. Бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, в X веке приняла крещение в Константинополе и приложила усилия для распространения христианства на родной земле. Но она не смогла до конца довести дело, хотя тоже почитается как равноапостольная, потому что принесла такие же плоды, как и апостолы. Они получили заповедь от Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так, подражая апостолам, наши великие князья тоже пытались насадить веру Христову среди людей. И первым из них был князь Владимир. Сначала он был язычником, но потом понял, что в этом нет перспективы ни для него, ни для русского народа. И начал искать, где же на земле есть истина. Изучил другие религии и пришел к выводу, что единственная истинная вера – это православие. В то время православие было государственной религией Византийской империи. Она достигла высочайшего уровня в вере, политике, культуре, экономике. Все это было основано на православии. Князь Владимир принял эту веру и стал везде проповедовать православие, многое сделав для того, чтобы повсюду в Древней Руси появились храмы и священники. И народ постепенно приобщался к православной вере. В основу государственной и общественной жизни было положено православие, на котором все созидалось, вся наша история российская связана именно с православием. И нам нужно продолжать это дело, строить будущее Отечество только на истинной православной вере. Надо создавать крепкие православные семьи, желательно многодетные, чтобы у нас хватало своих рабочих рук и не приходилось завозить их откуда-то. Важно обеспечить общество достаточным количеством людей во всех сферах жизни для работы врачами, преподавателями, службы в армии. Церковь тоже нуждается в том, чтобы появлялись новые поколения священнослужителей. Все это возможно, если в семьях будет вырастать много детей. Оттуда можно черпать неоскудевающие силы. Но в семьях должны быть мир, согласие, жизнь по заповедям Божьим, не должно быть разводов. И если мы сможем это сделать, нас ждет большое будущее. У России все есть. Господь все дал ей. Такое богатство, которое мы имеем на своей земле, не имеет ни одна страна в мире. Только ищите Царство Божие, а об остальном уже позаботится Господь. Из недр земли можно все почерпнуть для жизни. Будем светом для всего мира, чтобы люди с разных концов земли восхищались Святой Русью. Как у нас хорошо, благополучно, чисто и духовно. Поздравляю вас с праздником. Желаю молитвами князя Владимира укреплять православие в Санкт-Петербурге, строить храмы в шаговой доступности в микрорайонах, чтобы люди приходили туда и молились. Завершил свою проповедь митрополит Варсонофий. Храму была подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих людей поздравил с праздником и Александр Бельский. В рамках всероссийской акции «Ко дню крещения Руси» в 12 часов, то есть в полдень, с колокольни князь Владимирского собора прозвучал колокольный звон «Благовест, слава

лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антония Ринальди. В 1789 году освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. А в 1926 году храм закрыли. Через год он вновь открылся и более уже не закрывался. В день памяти равноапостольного князя Владимира митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Вы слушаете новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – это и небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Обращаясь в молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил дух воинов, дал им здравие и силу, сохранил от беды и опасности и привел домой с победой. Равноапостольный князь стоит у престола Божия как предстоятель за русскую землю. Его молитва – щит, который покрывает тех, кто служит Отечеству, сказал отец Филарет. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. На православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Бог».

0: детям о Боге.
1: Наш эфир продолжается. Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Иисус Христос, который видит сердце всякого человека, знает, что каждый из нас думает и хочет сделать, очень хорошо знал, что первосвященники, фарисеи и книжники хотят убить Его. Мы бы с вами, разумеется, не только не шли туда, где нас хотят убить, но далеко бежали бы от этого места –

Иисус же Христос, который и родился для того, чтобы пострадать, который с самого рождения терпел бедность, которого, несмотря на то, что Он творил столько чудес, делал так много добра, во всю Его жизнь гнали, осмеивали и обижали, идет в Иерусалим, чтобы там умереть за нас. Если бы Он не пострадал и не умер, никому из людей и нам с вами не быть бы на небе. Теперь же и мы можем войти в рай, если только будем жить хорошо и делать то, что велел Христос, и не делать того, что Он запретил. Ведь за нас будет страдать Сын Божий. Страшно сказать, Он будет предан смерти за наши грехи. С Иисусом Христом идут и ученики Его. Они уже близко подходят к городу. Иисус Христос останавливается у горы Елеонской, на которой росли масленичные деревья. Из плодов этих деревьев приготовлялось деревянное масло. На дороге ближе к Иерусалиму стояла небольшая деревенька. Иисус Христос подзывает к себе двух учеников и приказывает им: «Ступайте в это селение, которое перед вами. При входе в него вы найдете привязанную ослицу и с ней молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто спросит вас, зачем вы отвязываете, скажите, что они надобны Господу. Их тотчас отпустят сюда». Ученики пошли и при входе в селение нашли привязанную к изгороди ослицу и при ней молодого осла. Когда они стали отвязывать ослицу, хозяева спросили их: «Что вы делаете? Зачем отвязываете ослицу?» Ученики отвечали: «Они надобны Господу». Хозяева отпустили ослицу с молодым ослом. Ученики покрыли молодого осла своими одеждами. Иисус Христос сел на него и поехал. Когда Он подъезжал к Иерусалиму, Ему навстречу вышло множество народа. Огромные толпы окружили Его со всех сторон, и весь народ кричал: «Осанна! Спасение сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних! Спаси нас, сын Давидов, царь Израилевый, идущий, чтобы проповедовать нам о Боге! Да благословит тебя Бог! Спаси нас, Всевышний Боже!» Народ бросал на дорогу свои одежды, чтобы по ним проехал Иисус Христос. Другие срезали с деревьев ветви и держали их в руках. Иисус же Христос смотрел на Иерусалим и плакал о том, что этот святой город будет разрушен неприятелями, в наказание за то, что иудеи не приняли Иисуса Христа и убили Его. Когда же Иисус Христос въехал в Иерусалим, все вышли на улицу и спрашивали друг друга: «Кто это?» И говорили: «Это Иисус, пророк из Назарета». Фарисеи, которые еще раньше просили Иисуса Христа, чтобы Он унял народ и велел Ему замолчать, и которым Иисус Христос отказал в этом, говорили: «Смотрите, тут ничего уже не сделаешь. Весь народ идет за Ним». Иисус Христос вошел в храм. Там Его окружили больные, слепые, безногие, которые по случаю Пасхи собрались в Иерусалиме. Их было очень много, и Он исцелил их всех. Первосвященники, книжники, видя чудеса, которые творил в храме Иисус Христос, видя, что народ не унимается, и даже дети кричат Иисусу Христу: «Осанна, сыну Давидову! Спаси нас, сын Давидов!» вышли из терпения и сказали Ему: «Слышишь ли ты, что они говорят?» Иисус Христос отвечал им, что пророки давно предсказывали о том, как маленькие дети будут славить Спасителя. «Да, дети, ваша детская искренняя молитва приятна Богу. Чаще и усерднее молитесь Спасителю Иисусу Христу, и Он пошлет вам счастье и сохранит вас добрыми, благословит вас, как благословил добрых людей иерусалимских, встречавших Его с ветвями и славивших Его». Наступил вечер, и Господь Иисус Христос с 12 учениками пошел ночевать в Вифанию.

0: Понедельник страстной недели. Знаете ли вы, дети, что такое страстная неделя? Страстную неделю называется последняя неделя в Великом посту, перед самым праздником Пасхи или Воскресения Христова. На этой неделе Господь наш Иисус Христос страдал, был в мучениях, был распят на кресте, умер и был погребен во гробе. Проклятие смоковницы. Вы помните, разумеется, как Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле и как встречал его народ. Помните, что он был в храме и исцелял там множество больных, и потом вечером ушел из Иерусалима в Вифанию. На другой день, в понедельник утром, Иисус Христос с учениками своими пошел в Иерусалим. Дорогу ему захотелось есть. У самой дороги стояла смоковница, дерево, на котором растут смоквы. Дерево было покрыто густыми листьями. Можно было ожидать, что на нем найдется много плодов, вкусных смоков. Но когда подошли к дереву, на нем не нашли ни одной смоквы. Дерево только с виду казалось хорошим, а было бесплодное. Точь в точь, как те люди, которые с виду кажутся хорошими, добрыми, а на самом деле никогда не делают добра. Иисус Христос проклял смоковницу, сказал ей, чтобы на тебе и впредь никогда не росли плоды. И в ту же минуту смоковница засохла, листья пожелтели и посыпались на землю. Остались только одни голые сучки. Так накажет он и людей, которые не делают добра, а обманывают других, притворяясь добрыми. Изгнание из храма торгующих. Пришли в Иерусалим. Иисус Христос пошел в храм. Там опять был беспорядок. Опять завели торговлю и размен денег. Иисус Христос выгнал из храма всех продающих и покупающих, опрокинул столы у разменивающих деньги и скамьи у продающих голубей.
1: Он говорил: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех языков,
0: а вы сделали его вертепом разбойников. В храме люди должны молиться, а у вас в храме шум и грязь. Вы в храме шумите и ссоритесь». «Как ты смеешь так распоряжаться? Кто позволил тебе это?» — приставали к Иисусу Христу старейшины. Иисус Христос сказал им: «Сначала вы мне ответьте, крещение Иоаннова с небес было или от человека? Бог велел Иоанну крестить людей, или Иоанн это выдумал от себя?» Подумали-подумали старейшины, сказали: «Не знаем». Если бы они сказали, что Иоанн послан от Бога, то Христос сказал бы им: «Зачем вы не слушали его и не крестились?» Сказать, что Иоанн не был послан Богом, тоже нельзя. Народ рассердится, потому что считает Иоанна пророком Божьим. «И я не скажу вам, какую властью это делаю», — отвечал Иисус Христос. Так ничего и не могли сделать Иисусу Христу иудейские старейшины. А народ толпился около него и слушал, что он говорил. Даже пришедшие из дальних земель греки хотели поближе видеть и слышать Иисуса Христа и просили апостола Филиппа: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иисус Христос, радуясь тому, что и язычники веруют в Него, и жалея о том, что между иудеями много неверующих, молился Отцу Небесному: «Отче, прославь имя Твое. Отец, покажи славу Твою, чтобы все видели, что я послан Тобою». Что же? Вдруг с неба раздался страшный голос: «И прославил, и еще прославлю». Все слышали этот голос. Одни говорили: «Это гром», другие: «Ангел разговаривает с ним». И до самого вечера Иисус Христос учил, что если кто хочет спастись, должен веровать в Него. Вечером опять ушел из Иерусалима. В вторник Страстной недели. Во вторник Иисус Христос опять пришел в Иерусалим и опять учил народ в храме. Я расскажу вам несколько притчей, которые говорил Иисус Христос народу и фарисеям. Притча о непослушном сыне, раскаявшемся. Иисус Христос говорил: у одного человека было два сына. Он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди поработай сегодня в винограднике своем». Сын отвечал: «Не хочу». Но потом опомнился и пошел. И подошел отец к другому сыну и сказал тоже, чтобы он шел работать. Этот отвечал: «Сейчас пойду». И не пошел. Который из двух послушался отца? Говорят ему: первый, который сначала не хотел идти работать, а потом пошел. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и грешницы скорее вас, фарисеев, войдут в Царство Божие. Вот пришел к вам праведный Иоанн, и вы не поверили ему, а мытари и грешницы поверили ему. Вы видели это и все-таки не раскаялись и не поверили ему». Вы понимаете, дети, что Иисус Христос говорит это про фарисеев и старейшин иудейских. Им было досадно, что Христос хвалит мытарей и грешников, а их, фарисеев, осуждает. Притча о злых виноградарях. Я думаю, вам известно, что такое вино. Это крепкий напиток, от которого человек пьянеет. У нас делают хлебное вино, которое делается из ржаной муки или из картофеля. Это вино крепкое, горькое. В израильской земле вино делали из виноградных ягод. Засадят огромный сад виноградными кустами, и когда ягоды созреют, соберут их, нарочно выкопают большую яму, которую выложат камнями, и возьмут катку, положат туда виноградные ягоды и начнут выжимать из них сок или руками, или ногами, или специально сделанными для этого приборами, которые называются прессом. Такая яма называется точилом. Около виноградника делали забор, а по углам строили башни, в которых жили сторожа. Работники, которые сажали и поливали виноградные кусты, собирали ягоды, выжимали из них сок и делали вино. Назывались они виноградарями. Иисус и рассказал притчу о злых виноградарях. Был один хозяин, который развел виноградник, обнес его забором, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился на долгое время. Когда же наступило время собирать виноградные ягоды, он послал к виноградарям своих слуг за виноградом. Виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили камнями. Опять послал он других слуг побольше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец он послал к ним своего родного сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с теми виноградарями? Говорят ему: «Этих злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свое время». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Они хотели убить Иисуса Христа, Сына Божия, и старались схватить его, но побоялись народа, который почитал Иисуса Христа за пророка, за святого.
2: Это был цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей». Звучало Евангелие.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Свердловскую областную межнациональную библиотеку имени Павла Петровича Бажова на мероприятие, приуроченное государственному празднику Дню независимости Республики Беларусь. Конференция состоялась при поддержке Генерального консульства Республики Беларусь в городе Екатеринбурге и общественной организации «Белорусская национальная культурная автономия Беларуси Урала Белур» и была приурочена, как я уже сказала, к Дню независимости Республики Беларусь и посвящена исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Именно 3 июля 1944 года был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков, а в 1996 году республиканским референдумом этот день утвержден как главный государственный праздник суверенной Беларуси. Подробнее о конференции нам расскажет Ольга Начапкина, заведующая отделом библиотечного обслуживания и культурно-просветительских программ Свердловской областной межнациональной библиотеки. А далее мы услышим уже сам фрагмент мероприятия, в том числе вокальный подарок от приглашенных гостей. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый вечер.
1: Буквально с минуты на минуту начнется конференция «Память во имя будущего». И она приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь. Много очень людей собралось, и консул, насколько я знаю, представитель консула Беларуси. Что еще, кто еще и что нас сегодня ждет?
2: Ну, у нас сегодня будет настоящая конференция с докладами, с интересными. И поприветствовать сегодня придут очень большое количество гостей. Конечно, это генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге, представители Министерства иностранных дел России в городе Екатеринбурге, представители регионального отделения Ассамблеи народов России Свердловской области, представитель Департамента внутренней политики Свердловской области и другие. Также мы услышим интересные доклады о историческом прошлом, потому что, конечно, мы сегодня будем говорить о празднике, который стал символом мужества, стойкости, несокрушимой воли народа, потому что День независимости отмечается в Беларуси 3 июля. Это дата, когда был освобожден Минск в 1944 году от фашистских захватчиков. Поэтому вот будем говорить о подвиге советского народа, который не знает ни возраста, ни национальности, ни границ.
1: И также будут песни, насколько я знаю.
2: Конечно, где может быть культура Беларуси без знаменитых белорусских песен на белорусском языке, на русском языке, да. У нас наш любимый гость, лауреат джазового конкурса города Челябинска Николай Егошин будет исполнять чудесные песни на русском, на белорусском языках.
3: Празднику, который стал символом мужества, стойкости и несокрушимости воли народа. Внимание! Звучат государственные гимны Республики Беларусь и Российской Федерации.

0: Для приветственного слова приглашается генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге Чичук Сергей Николаевич.
1: Беларусь – одна из наиболее пострадавших в годы войны советских республик. Нацистский план ВОС предусматривал уничтожение 75% беларусов, а 25% должны были стать рабами. Фактически речь шла об уничтожении целой нации. Мы говорим о геноциде белорусского народа. Эти планы нацисты настойчиво внедряли в жизнь. На территории Белоруссии уничтожали людей сотни лагерей смерти, сожжены тысячи деревень. Погибло около 3 миллионов белорусов. Это каждый третий. Оккупантом стало мощнейшее партизанское движение, аналогов которого не было в мире. В рядах партизан сражались не только белорусы, но и представители всех народов Советского Союза, в том числе выходцы из Урала. Уральцы вместе с эвакуированными из Белоруссии предприятиями также ковали победы в тылу. Мы плечом к плечу сражались на всех фронтах войны. И нам отрадно, что эстафета памяти о той войне сегодня передается нами, другому поколению. Что для белорусского и российского народа память о подвиге наших отцов и дедов по-прежнему священна. Такие мероприятия, как сегодня, мы проводим для того, чтобы ужасы той войны никогда не были забыты, чтобы нынешние неонацисты не втянули мир в очередную кровавую бойню, теперь уже ядерную. И в этом плане вы всегда можете положиться на белорусов, мы всегда готовы поставить вам свое братское плечо. Хочу поблагодарить директора областной межнациональной библиотеки Калинину Ольгу Ивановну и весь коллектив этого учреждения за ту помощь, которую вы оказываете белорусам Урала в проведении подобных мероприятий. Спасибо вам большое.
0: Сейчас слово для приветствия предоставляется заместителю представителя Министерства иностранных дел России в городе Екатеринбурге Иванову Александру Николаевичу.
2: Большое спасибо Генеральному консульству Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергею Николаевичу вам. Большое спасибо организаторам за то, что проводите такие мероприятия. Это действительно необходимо помнить нашу историю. И именно память о ней, да, позволяет не допускать ошибок. Мы знаем, что история очень жестоко наказывает тех, кто ее забывает. Когда мы говорим о том, что наши народы тесно связаны, Сергей Николаевич рассказал про связь Беларуси и Урала, я скажу даже на примере своей семьи. Мой дедушка в 1941 году пошел на войну и призывался в военкомате города Витебска. А моя бабушка в это время, да, когда они еще были незнакомы, она, собственно говоря, здесь, под городом Артемовский, жила, работала в колхозе в 16 лет, она уже работала на тракторе, чем помогала, собственно говоря, фронту. Да? То есть здесь они работали и трудились в тылу. Вот она, судьба, да, впоследствии свела здесь, на Урале, двух людей. Это просто пример моей семьи. Я его помню. Оба мои дедушки воевали, оба вернулись, оба имеют награды. И я пытаюсь эту память передать своим детям, каждый раз рассказываем о том, кто такие бабушки, дедушки, стараюсь привести их на могилу, показать, объяснить. Для чего? Именно для того, чтобы они не забыли. Если мы говорим о периоде после Великой Отечественной войны, мы понимаем, что по ее итогам, по обе стороны, так скажем, да, границы, которая разделяла тогда Советский Союз, Запад, все понимали, кто в этой войне какую роль сыграл, кто был агрессором, кто победителем. К сожалению, на сегодняшний день на одной из сторон об этом забывают, предпочитают забывать. И самое страшное будет, если и на нашей стороне мы начнем об этом забывать. Мы перестанем об этом вспоминать, мы перестанем об этом рассказывать. Не хотелось бы, да, вот все равно Министерство иностранных дел, это все-таки ведомство, которое обеспечено искать друзей, да, всегда. Вот. Но напоминать о тех событиях, которые произошли, я считаю, мы имеем полное право. Сергей Николаевич уже сказал, сколько белорусов пострадало, да, в ходе Великой Отечественной войны. Если кто-то сомневается в том, что мы имеем право напоминать об этом, я бы порекомендовал, да, съездить в Белоруссию, проехать по тем местам, которые были фактически уничтожены, посмотреть, сколько было жертв. Я бы рекомендовал съездить в город Санкт-Петербург, посмотреть, сколько людей, в каких условиях и как погибали во время блокады. Послушать людей, которые являются детьми блокадников, послушать их истории. Если мы считаем, что мы почему-то должны стесняться об этом напоминать, я вас уверяю, нет. Мы должны об этом помнить. Перестанем напоминать мы, перестанем рассказывать об этом детям мы, им расскажет кто-то другой, не факт, что та правда, которую им будут рассказывать, будет соответствовать действительности. Поэтому еще раз благодарен за то, что такие мероприятия проходят, за то, что мы об этом говорим, мы не стесняемся об этом говорить, мы должны об этом говорить каждый раз и вспоминать. От себя, Сергей Николаевич, лично, от представительства МИДа, позвольте поздравить вас и весь народ Беларуси с праздником. Действительно, дата, которая знаменует независимость, действительно, дата, которая показывает мужество, стойкость людей. Я хочу пожелать, чтобы в Беларуси был мир, в первую очередь. Мы действительно, как никто другой, сейчас знаем, что, и вспоминая бабушек, дедушек, да, которые говорили, главное, чтобы не было войны, мы действительно сегодня понимаем, что миром надо дорожить. Вот. Чтобы люди были счастливы, имели возможность развиваться, мирно жить, строить свое будущее, уверенно смотреть в него. Поэтому самые лучшие, наилучшие мои пожелания и еще раз большое спасибо.
0: Благодарим, Александр Николаевич. Слово предоставляется заместителю начальника отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Свердловской области Губиной Елене Станиславовне.
3: Проведение конференции в преддверии Дня независимости Республики Беларусь наполняет ее особым смыслом. Мы сегодня вспоминаем операцию «Багратион». Мы сегодня, наверное, вспомним Уральский добровольческий танковый корпус, который принимал участие в этой операции, о том, что именно в ходе этой операции разгромлена армия «Центр». 22 июня 1944 года она началась, уже к 3 июля был освобожден Минск. Слава Богу, живы еще ветераны Великой Отечественной войны, даже тот молодой тогда человек, который первым въехал на мотоцикле в Минск. И мы 22 июня увидели на акции «Свеча памяти», который рассказал вообще о своей семье, о том, как его призывали, о том, как он участвовал в этой операции. Я в апреле этого года была в Республике Беларусь, была в Хатыни, в Брестской крепости. Вот знаете, был дождь, погода была нелетная, так скажем, и слезы стояли в глазах. Знаете, даже не было желания как-то вот фотографироваться, селфи делать. Просто понимаешь, насколько сильна вот эта вот боль народа, и действительно каждый третий белорус стал жертвой нацизма, и это республика, которая больше всех пострадала в ходе Великой Отечественной войны. И то, что Беларусь отмечает День своей независимости, не привязанный к дате объявления прямо независимости, когда, к сожалению, распался Советский Союз, а именно к дате освобождения Минска в ходе Великой Отечественной войны. Знаете, это вот достойно уважения. И я хочу сказать, что только опираясь на уроки минувших лет и храня священную память о подвиге освободителей, мы можем уверенно смотреть вперед. И наше вперед, оно видится рука об руку в России и Республике Беларусь. И мы горды тем, что Свердловская область, Урал имеет отношение к освобождению Республики Беларусь, о том, что мы сотрудничаем, мы получаем выгоду обе страны от этого сотрудничества. И, надеюсь, все это будет продолжаться, и наша дружба останется нерушимой. Я всех поздравляю беларусов праздником наступающим, и сегодня желаю всем узнать что-то новое, вспомнить старое, освежить в памяти какие-то вещи и получить удовольствие от культурной программы. Спасибо.
0: Спасибо, Елена Станиславовна. И завершает наш официальный блок приветственное слово директора Свердловской областной межнациональной библиотеки имени Павла Петровича Бажова Калинина Ольга Ивановна.
4: В этом зале я вижу уже родные лица. Это очень приятно, что на все наши мероприятия они вместе с нами и разделяют нашу боль и нашу радость. В жизни каждого народа есть судьбоносные даты. И вот такая дата — 3 июля. день освобождения Белоруссии. Она также стала день праздником независимости Белоруссии. Данное мероприятие инициировано Генеральным консульством Свердловской области. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо, что вы нам оказали такую честь, что наша межнациональная библиотека проводит это мероприятие. Мы очень чтим память братского белорусского народа. Она нам очень близка. У нас есть такое понятие «россияне». Оно очень объемно, но очень велико. Россияне — это любой человек, любой нации. Тот, кто разделяет наши взгляды. Ведь патриотизм и память — это слова одного порядка. Если ты помнишь, значит, ты патриот. Значит, ты любишь свою родину, отстаиваешь ее интересами. И, конечно, так как наша библиотека сильна книгой, я не могу не закончить свое выступление стихотворением. Его написал наш российский поэт, но посвящено оно именно празднику белорусского народа, Дню независимости. Написал его Александр Егоренко, так и называется, «Ко дню независимости Беларуси, святой Беларуси». «Святая Беларусь, в великих битвах ковалась независимость твоя. Ты, сыновей восставших на защиту, теряла в сокрушительных боях. Ну и когда снаряды рвали в клочья твои поля в часы годины той, ты оставалась чистой, непорочной, истерзанной, но девственно святой. Пытался враг своей жестокой силой тебя навек достоинства лишить, но сам навек нашел себе могилу твоей лесной болотистой глуши. И не сумела вражеская клика взять силой то, что не подвластно ей, ведь твой народ от мала до велика встал на защиту родины своей. Пусть знают все, кто пестует надежду, иначе просто не могло и быть. И твой народ не менее, чем прежде, тебя святую любит и хранит. Под мирным небом зреют твои нивы, красивые, изобильные города. Чтоб жил народ достойно и счастливо, будь гордой, независимой всегда. За то, что обрела в боях свободу, и враг не в силах был тебя сломать, будь благодарна своему народу, как любит он тебя, родную мать. Поздравляю вас с этим великолепным, замечательным и таким близким и родным нашему сердцу праздником.
0: Спасибо, Ольга Ивановна, за эти важные слова. И мы рады, что наша межнациональная библиотека вновь и вновь становится местом встречи культур и поколений. Уважаемые гости, мы продолжаем нашу конференцию. И сегодня мы обращаемся к тем историческим страницам истории Беларуси, которые невозможно забыть. И еще раз мы осознаем ценность мира и независимость. Когда мы говорим о подвиге, мы часто вспоминаем песни. Те самые, что звучали в землянках, на привалах и в минуты тишины. Белорусская песня — это особая глава, в ней и душа народа, и его боль, и его надежда. Я с радостью приглашаю на эту сцену лауреата джазового конкурса города Челябинска Николая Егошина. «Белоруссия». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова.
5: Добрый вечер, уважаемые сибры. Я с глубоким уважением поздравляю вас с вашим праздником независимости страны Белоруссии, великая страна. Желаю вам всего самого доброго.

Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о конференции «Память во имя будущего». Мероприятие было приурочено Дню независимости Республики Беларусь, а состоялось оно в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени Павла Петровича Бажова. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Царские дни в Екатеринбурге традиционно стали объектом пристального внимания многочисленных СМИ. Вот уже 10-й год подряд, поздним вечером 16 июля, площадка между Храмом на Крови и Центром Царский наполняется журналистами, для которых проводится масштабный пресс-подход, и участников ночной божественной литургии и покаянного крестного хода. В дни памяти святых царственных страстотерпцев, когда Екатеринбург становится средоточием молитвы и покаяния, то все это объединяет служителей церкви, общественных лидеров, писателей, журналистов, историков, деятелей культуры. Не стали исключением и медиавстречи 16 июля 2026 года. Участники царских дней из самых разных территорий рассказали журналистам о значении духовного подвига императора Николая II и его семьи, о важности царских дней для консолидации общества, о силе веры, явленной в страданиях, о сохранении исторической памяти и тех высоких нравственных идеалов, которые святая царская семья явила миру как живое свидетельство христианского служения. Так, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи Андрей Слоним отметил, что убийство царской семьи стало тем первоначальным злом, которое породило многие трагедии 20 и 21 веков. Также он подчеркнул важность крестных ходов как акта спасения душ и духовного просветления. Россия крестными ходами спасется. Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сделала акцент на важности духовного осмысления произошедшего, назвав 16 и 17 июля днями покаяния. Потомок верного царского подданного, историк, писатель, публицист Петр Мультатули предложил взглянуть на трагедию через призму христианского мировосприятия, сравнив ее с Голгофой и последующей Пасхой. По его словам, подвиг царской семьи укрепил христианскую веру и показал обреченность зла. А итальянский музыкант и педагог Элвис Фантон обратил внимание на воспитательный аспект личности цесаревича Алексея, назвав его примером для современной молодежи. Он подчеркнул, что мужество и доброта, проявленные болеющим мальчиком, актуальны и сегодня. Это пример сопротивления болезни и пример любви, сказал он и посоветовал современным молодым людям жить свою жизнь смело, преодолевая трудности. Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин провел параллели между ценностями царской семьи и современными государственными приоритетами, такими как год семьи и год защитника Отечества. Он подчеркнул, что речь идет не о политике, а о защите исторической правды. Защита памяти царя-мученика и его семьи – это не о монархизме и возрождении монархии, как многие пытаются представить, а на самом деле это о защите исторической правды и исторической справедливости, подчеркнул Гавриил Евгеньевич. Руководитель епархиального проекта «Будем жить» протоиерей Виктор Вельчинский рассказал, для него крестный ход в ночь убиения царской семьи – это акт проявления патриотизма, которые не дают забыть даже о трагичных главах нашей истории. Мы часть этой истории, мы не отрекаемся от прошлого, мы идем этим крестным путем, но Бог даже горе делает в пользу. Он крест сделал символом победы над смертью. Старший священник Храма на Крови, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло затронул тему глобальных последствий убийства помазанника Божия, отметив, что крах империи изменил не только Россию, но и весь мир. Прекратилось существование государства, которое своим императивом имело защиту единственной истинной православной веры на государственном уровне, сказал отец Максим и напомнил слова афонского подвижника, схимонаха Никона Карульского, сказавшего, что убийство помазанника Божия стало тем грехом, который повлек за собой многие страдания для русского народа. Цитата протоиерей Максим Миняйло. «Страдать нужно ради правды, ради близких, ради доброго дела. Все, что основано на жертве, оно и есть подлинное. Но, может быть, пора уже прекратить страдать от своих грехов. Поэтому сегодняшний день возвращает нас в осознание нашей миссии, нас как народа. Нам нужно вернуться на Богом данную стезю свидетельства об истине». Видеоинтервью гостей «Царских дней» можно посмотреть в социальных сетях «Царские дни 2026». Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!

культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 104,7.

Минский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое круглосуточное вещание. Это «Беседа о вечном». Сегодня мы будем говорить о духовном кризисе семьи. И в нашей студии священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины. Город Екатеринбург.
2: Здравствуйте, братья и сестры.
1: Здравствуйте, отец Антоний.
2: Добрый день.
1: Ну что же, вот если говорить о духовном кризисе семьи, как вы его в настоящий момент понимаете? Потому что у каждого времени свои проблемы, свои задачи. Что с нашей семьей в настоящий момент? Ну вот я хочу сразу задать такой вопрос. Если мы говорим о семье, вы будете подразумевать разные семьи, разные национальности или все-таки русскую семью, которая вот сегодня в таком неприглядном виде?
2: Прежде всего, конечно, мы русские люди, живущие в России, поэтому нас интересует русская семья, то есть это естественно, потому что и проблемы здесь как раз наиболее острые назрели. И поэтому, конечно, мы в этом разбираемся, ищем причины и стараемся найти пути их решения. Поэтому и духовный кризис, да, это действительно вот важно, не пропустить это слово, именно духовный кризис семьи. То есть вообще, то есть есть причины, есть следствия, есть первичные как бы вещи, есть производные от них. Если мы как люди верующие смотрим на любые процессы, то мы знаем, что сначала духовные какие-то причины возникают кризиса, а потом уже все остальные подтягиваются.
1: Потому так же, как в болезни,
2: да, часто,
1: человеческой.
2: Да, часто смотрят уже, как бы, как вот нам семью, там, допустим, повысить рождаемость, давайте, значит, вот начнем материально помогать. Но если материально это нужно помогать, но если духовно не решать духовные причины, то и материальные, они помогут только тем, у кого с духовным уже все нормально, как бы. Кто уже в вере, как бы в православии, и кто духовно строит, несмотря на все трудности, свою жизнь, им будет в помощь. А люди, которые духовно не определились и создают семью, не зная зачем, какие цели духовные, то материальная помощь, она даже часто и не спасает. Как бы. Все равно семьи разваливаются, и даже мы видим, что статистика мировая, там, что чем выше уровень жизни людей в семьях, тем больше там в странах, тем больше разводов и всяких кризисов, не меньше. Понимаете, парадокс. Мы-то думаем, что вот сейчас вот денег побольше всем раздадим, и сразу и рождаемость, и семьи не будут развиваться. Причины не в этом. Причины разводов и низкой рождаемости именно духовно-нравственные. Вот с ними прежде всего и надо разбираться. И к этому уже прилагается материальная поддержка, тоже необходимая, тоже очень важная.
1: Ну вот давайте про духовно-нравственные проблемы семьи, духовно-нравственные проблемы человека. Почему наша молодежь во многом говорит, что она не хочет создавать семью?
2: Я бы не стал разделять вот вообще общество на молодежь и не молодежь там. То есть на самом деле молодежь транслирует часто вещи, которые они увидели у своих родителей.
1: У взрослых, да.
2: Да, они родители. Не сами это все создали, они просто это как бы используют и в это попадают.
1: Конечно,
2: в эти истории.
1: То есть,
2: поэтому как бы так разделить, что вот у нас какая-то проблемная молодежь, и у нас какие-то непроблемные там люди более старшего возраста, нет такого. То есть проблема, она во всех возрастах, и в том числе и семейные отношения, трещат по швам, как бы и разваливаются, и с детьми, и с воспитанием там. Поэтому я больше говорю именно в целом о всем обществе, именно что. И тем более, что люди как бы, ну, более старшего возраста часто любят поучать молодежь, и это неправильно, потому что надо начать себе вопросы задавать, почему вот в нашем обществе и в том числе у молодежи проблемы, значит, мы что-то не понимаем или не делаем. И вот суть-то духовного кризиса семьи в том, что если мы все-таки о православии, о христианстве говорим, то если в основе семьи вера в Бога и духовная жизнь, и развитие любви как дара от Божьего, то это главное. То есть если в отношениях создающихся отношениях, допустим, парень с девушкой познакомились, да, вот они как-то дружат уже, и у них отношения развиваются. Если у них будут духовные ценности заложены, то есть стремление к духовному развитию, к общению с Богом, то их любовь, она крепнет и не угаснет, и не разрушится, даже проходя через разные кризисы. Если же люди эгоистично настроены, то есть семья как бы как удовлетворение только своих эгоистических потребностей, ну как обыденное такое восприятие семьи, что вот нам хорошо общаться, давай жить вместе, создадим семью, ну или просто там кто-то будем жить вместе, нам будет хорошо, мы будем удовлетворять потребности друг друга, больше еще удовольствия и комфорта от жизни, то это непрочное основание семьи, она при каких-то трудностях начнет сыпаться. Вот. И о детях там речи может даже и не пойдет, потому что дети это все равно жертвы какие-то, это какие-то усилия, какая-то самоотдача. А если люди для комфорта и удовольствия только отношения строят, то зачем им вообще брак создавать, брать больше ответственности, да еще детей рожать, это еще больше ответственности. А когда именно как духовная любовь, как бы действительно духовное развитие, то люди понимают, что часть духовной жизни – это преодоление трудностей. Но преодолевая трудности, люди получают еще больше духовной любви, духовных благ, духовного вот этого развития, они еще счастливее становятся. Но без преодоления трудностей и жертв каких-то никак не получится ни семью построить, ни детей родить, ни счастье сохранить. Это общий подход именно духовный.
1: А вот часто мы в фильмах такое наблюдаем, когда смотрим, ну, те же самые советские фильмы, когда рассказывают, приходит домой девушка или мальчик молодой и говорят, мы подаем заявление в ЗАГС. То есть родители бывают ошарашены просто этим. Mm-hmm. И вот тебя просто ставят уже перед фактом. И ты понимаешь, что все, твой ребенок определился. Как он определился, как он этот вопрос изучал, встречался там с молодыми парнями или наоборот с девушками. То есть вот это уже произошло. И, конечно, возникает очень большое чувство страха.
2: Угу. У родителей?
1: У родителей. Конечно, у родителей.
2: Ну, это, конечно, всегда так. Родители, ну, в природе волнуются, и когда ребенок их принимает такое решение, конечно, они все равно переживают, и как-то страшно, что, как это будет, это не может быть так. А, ну, нормально, давайте, идите, все. То есть, но тут степень этого страха может быть разная, переживание, да, когда вообще мы не в курсе были жизни нашего ребенка, не было на связи нормальной с ним, какого-то взаимодействия, взаимопонимания, он как-то жил там в тени, пряча от нас свою личную жизнь, а потом вдруг ошарашил нас, конечно, это как обухом по голове, да. А если же все-таки мы с ребенком были в контакте, и он не скрывал от нас, да, и свою дружбу какую-то там, свое стремление, и мы это видели, так или иначе понимали, к чему все может прийти, да, но это не так будет, это все зависит от того, как мы вообще воспитывали своего ребенка, общались с ним, поддерживали связь, понимали его, там, и он не боялся там как бы что-то нам рассказать, поделиться чем-то, то есть это тоже от нас зависит, то есть опять же я говорю о том, что сложности как бы уже у наших детей в создании семейной жизни, они происходит часто от нашего ошибок каких-то или неполного как бы взаимодействия с детьми и поддержки какой-то их. Вот. Поэтому если мы над собой работали, то и проблем меньше с детьми будет. Но это, конечно, не значит, что их не будет совсем, потому что дети начинают свою самостоятельную жизнь, и, может быть, они ошибки совершат какие-то там, да, или что-то до конца не понимают. Наша задача их поддерживать, помогать, молиться за них все равно в любом случае. И поэтому в православных семьях тоже всякие, даже там, где родители уже с самого начала семьи были верующими, и дети вырастают там, не избегают проблем каких-то. Разные истории тоже бывают, но их все равно на порядке меньше, чем в других семьях, где этого не было. И не было у родителей духовной жизни, веры и какого-то взаимодействия именно духовного. Поэтому надо просто с своими детьми нормально общаться, заниматься с ними, не жалеть времени, как бы, это тоже труд.
1: Но здесь ведь, наверное, нет полной гарантии, что они тебе будут рассказывать о своей личной жизни. могут ведь и не рассказывать.
2: Да, дети тоже разные. Вот да. Я по своим детям знаю. Одни дети душа нараспашку, а другой ребенок, он скрытый, как бы он не потому, что он злой какой-то, а просто у него такое тип
1: личности.
2: Устроение,
1: да.
2: Да, он как-то более скрыто все делает, и ты там узнаешь уже позднее гораздо. Но тем не менее, все равно, если самое-то главное, что у наших детей будет с семьями, это то, что они увидели в нашей родительской семье. У них отпечаталось это. Если они увидели позитивный пример, нормальную семью, нормальные отношения, как родители общаются, как они друг друга любят, как они преодолевают какие-то кризисы, трудности, это все у них отпечаталось. И они это будут повторять. Даже если они скажут, нет, мы хотим по-своему жить, они все равно, у них этот пример будет вбит в сознание, просто подсознание,
1: я бы даже сказал. Но у нас таких семей мало.
2: Ну, я говорю, как бы, как должно быть, опыта, да, то есть да. Мы скажем, можно сказать, будет и о негативном, да, но я больше говорю о том, как, ну, должно быть, как правильно, да, конечно, если там уже там семья не полная, да, и детей воспитывают уже там, сами развелись, там потом о чем-то только задумались, люди, может, к вере пришли уже позднее, там, и ошибок тоже наделали, но это тоже не повод для отчаяния, то есть Бог же каждого человека принимает, и покаяние его, и старание, и даже осознав свои ошибки, мы можем молиться и, ну, как бы и детям показать, что вот так вот, как я делал, не надо, да, ну, какие-то разговоры все равно же могут возникнуть, да, или как-то что-то возникает, какие-то ситуации, где нужно что-то обсудить или объяснить и сказать, да, вот у нас были такие ошибки там, но так делать не надо, потому что вот это и привело к каким-то последствиям, да, и дети через отрицательное тоже могут научиться, как не делать, да, не то, что это надо повторять, а то, что это делать не надо, а что есть то, что как нормально, поэтому вот, конечно, это гораздо сложнее, когда у взрослых, у самих проблемы в семье там развалилось или очень плохие отношения в семье, то детям сложнее показывать, как надо. Но, тем не менее, если мы сами стараемся изменить ситуацию, улучшить как-то, восстановить, исправить ошибки, то и детям проще потом будет не совершить их ошибки в жизни или как-то меньше их совершить, по крайней мере.
1: Есть еще такой интересный аспект. Напоминаю нашим слушателям, духовный кризис семьи называется сегодня наша тема беседы со священником Антонием Тишковым. Вот сегодня я слышу даже от священников, которые говорят, что много в 2026 году было разводов российских семей. Люди, которые 15-20 лет прожили вместе, они расходятся. И я слышала такое утверждение, что говорят, в таких семьях кто-то вот из, или муж бывший, жена, они говорят, прошла любовь. Но я хотела обратить внимание на другой аспект. То, что вот прожив 15-20 лет в браке, такие сыновья или дочери, они идут к психологам разбираться, именно к психологам, почему вот так произошло, как нужно жить после развода, платят большие деньги, разбираются, и в итоге получается, что виноваты во всем родители. То есть родители виноваты в том, что они меня таким воспитали или такую воспитали, что моя семья не сложилась, потому что я не видел хорошего примера, и, скорее всего, что, наверное, больше никогда я семью создавать не буду повторно. Вот, ну, такая это, вот ситуация тоже распространена.
2: Да, к сожалению, сейчас психология немного неправильных направлений имеет. И вообще, как бы у нас, вот как мы говорили, три уровня – это дух, душа и тело, да, то есть тело – это у нас, ну, сказать, физиология – это здоровье, лечение физическое, душа – это, ну, психология она затрачивает, а выше всего дух, духовная жизнь должна быть. Если у человека нет духовной жизни, как бы духовного стремления, то и психология, она принимает формы извращения, часто не помогающие человеку развиваться, а потакающие его страстям и каким-то похотям. И как бы, ну, психологу же хочется, чтобы ему деньги платили. Вот он и как бы потакает тебе, что вот ты молодец, это вот те плохие там родители, или там твой партнер, или партнерша там, а ты вот такой молодец, там все, то есть угождение. А нужно иногда человеку неприглядную правду сказать. И это именно на, части на духовном уровне делается. То есть человек говорит, ты здесь не прав, ты нарушил духовный закон, должен покаяться и исправиться, да? А когда тебе только угождают, и ты начинаешь думать, что ты всегда прав, вот ты в еще большую трясину попадаешь. Поэтому психология должна всегда, как сказать, управляться духовным уровнем. Без духовного уровня психология часто вообще в бездну катится, неправильных каких-то теорий. Это один момент. А второй момент, что тут важно понять, что человек, да, ну, он должен взять на себя ответственность, управлять своей жизнью, а не отдавать бразды правления кому-то. То есть вот родители виноваты, вот тот виноват, этот. А ты-то что сделал? Ты, не ты же своей жизнью управляешь, что ли, сам, да? То есть тебе Бог дал свободу, и ты ее используй. Ты вот совершил ошибки.
1: Это не доходит.
2: Возьми
1: до
2: на
1: них
2: себя ответственность и исправь. Да. То есть если ты будешь винить других, ты не исправишь уже. Ты так и будешь их повторять. Значит, получается, что если, ну, если вот эту мысль развить, да, что родители, значит, что-то неправильно делали, поэтому я делаю неправильно, поэтому я всегда буду делать неправильно. То есть у меня шанса правильно сделать в своей жизни нет, потому что все, я уже запрограммирован на неправильное. Поэтому мне только спрятаться
1: нету
2: и не жить.
1: Нету доверия к себе вообще.
2: Да, спрятаться и не жить, потому что создание семьи – это же новый уровень жизни, любви там, и возможностей. Это и риск, и ответственность, но это и расширение человеческого развития, так скажем. А если человек спрятался, пошел где-то, засел и сидит там в коморке какой-то, то есть, ну, тогда и вообще жить не надо, потому что, ну, страшно жить, да? Страшно брать на себя ответ. Зачем тогда жить? Почему абсолютное, да, дьявольское искушение довести человека до абсолютного самоубийства? То есть жить страшно, жить плохо, поэтому жить вообще не надо. Ну, а можно не убивать себя физически, а жить как бы физически, но жить так, что ты вообще, ну, всего боишься, от всего спрятался. Ну, это вообще не жизнь. Вот, это какое-то существование бессмысленное.
1: Какой выход?
2: Выход-то, Бог любит уже смелых, понимаете? Вот, да. Мне один человек очень верующий говорил, Бог любит смелых. Понимаете, вот это,
1: что это значит?
2: Смелость – это такое, не бояться делать что-то, что, ну, что трудно, но что как приведет тебя к развитию. Вот семья – это выбор смелых, особенно в наше время, когда все шатается, да, все как-то плавает, устои как-то разваливаются. Раньше было как бы, все жили одним укладом, ну, условно раньше, да, какое-то некое. Раньше мы, конечно, точно тоже не знаем, я думаю, в каждом периоде были свои кризисы, но все-таки мы понимаем, что какие-нибудь там прошлые века, там, когда устои, допустим, условно там живет какой-то народ, вот у них, ну, даже русский народ взять, там, живет он в какой-то области, там, все один уклад, крестьяне, там, ремесленники, тут купцы какие-то, все сословия, все у всех все там, как сказать, прописано, как они должны жить. У них и предки жили так веками, да, они передавали, и все. И там, как бы, все, там как бы все понятно. Вот все там, во столько-то лет ты женишься, выходишь замуж, сразу начинаешь рождать детей, трудишься, все там, все, сейчас все плавает, все, все разваливается, все. И сейчас семью только действительно смелые люди могут создать. Но смелость, она не безумная, такая, просто кинуть в омут, а смелость – это ради, ну, истинного счастья, понимаете, ради исполнения воли Божией и своего предназначения, то есть той программы счастья, заложенной в нас Богом. То есть же Бог же нам дает заповеди свои не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы были счастливы. Но так как идет сопротивление, вот эти искушения всякие, вот эти кризисы, то это не просто исполнить волю Божию. И поэтому волю Божию может исполнить только смелый человек, который не боится переступить свой страх, какие-то опасности, преодолеть трудности, но зато он получает многократно больше. Бог видит, что человек не боится чем-то пожертвовать, что-то преодолеть, и он ему дает новый уровень счастья, радости, благодати, вот этой любви в семье. Там сначала муж, жена, потом дети. Они, да, вкладывают что-то, тратят что-то, рискуют чем-то, здоровье свое тратят часто, но потом они от детей, от своей семьи получают столько отдачи, что она перекрывает все страхи. И человек говорит, не зря я сюда пошел, а если бы я испугался, не создал семью, я бы сидел где-нибудь там, да, у меня, может, было бы больше денег, комфорта, но я бы вот сидел бы так один, бобыль-бобылем, как говорится, и что, я бы сильно радовался, что ли, в одиночестве. Сколько одиноких людей там, никому не нужных, с кучей денег там, загибаются просто, потому что они с деньгами никому не нужны. Либо с них все трясут все деньги, да, либо от них все бегают, что не хотят с ними общаться. Вот. А человек, который вложился в свою семью и не просто там одного-двух детей родил, а все-таки там 3-4-5, ну, как сейчас мы видим на примере мусульманских семей, да, то есть они не боятся рожать, потому что у них такой уклад, все. Есть такое выражение, отсутствие выбора упрощает выбор. Вот. Когда у человека слишком много выбора, он думает, а может так, а может так, а вот это. И он уже запутался, он уже не знает, что ему выбрать. Уклад, он лишает человека в хорошем смысле слишком большого выбора. Вот. В мусульманских семьях мы видим, да, мигранты приезжают, наши российские мусульмане. У них все положено женщине рожать, все, нет вариантов. И она рожает, и она счастлива, как бы, все. И она не думает, родить, не родить, потянем мы, не потянем, там. Все положено, значит, ты рожаешь, и все, как бы, и все, и остальное все там как-то решается. А когда человек, у него фундаментальные вещи уже в выбор заложены, то есть создать семью, не создать, рождать, не рождать, то есть это получается как бы, это почти то же самое, что жить или не жить, понимаете? То есть для меня лично без семьи, без детей это как бы и не жить. Но если только монахом не стал, да, понятно, это другой выбор духовного пути, да, такого самоотречения ради духовной жизни с Богом. Но в остальных случаях там жизни семьи, детей, как бы это твоя жизнь, это полнота жизни, да, там есть ответственность, там есть и трудности, но это и расширение тебя, как бы. То есть, это семья, это расширение твоей любви, дара любви, который ты распространяешь сначала в браке, потом в рождении детей. И ты наоборот, чем больше детей родил, тем больше у тебя любви. Потому что дети – это плоды любви. Вот. И вот это, как бы, вот эта смелость, вот это вдохновение, какое-то такое дерзновение, как бы, да, оговорится же в духовной жизни, что должно быть дерзновение. А дерзновение – это и есть духовная смелость. Вот если человек трусливый, боязливый, он всего боится, он ни на что не решится, как бы он так и будет сидеть там и бояться, и жизнь пройдет, а жизнь-то быстро проходит. Ведь в финансовой сфере мы же сейчас финансовыми все интересуются, да, сейчас информации много, и мы видим много людей, которые там обогатились, заработали. Они говорят, богатыми станут смелые люди, трусливые люди, не берущие на себя ответственность, богатыми не станут. Вот я считаю, что духовно-нравственная сфера, семья, это тоже богатство, только более высокого порядка. И его получить может только смелый человек с дерзновением, идущий, преодолевающий трудности. А который боится рисковать и брать ответственность, он и так и просидит вот только-только, еле-еле, душа в теле, как проживет свою жизнь. Вот. А потом уже поздно будет что-то делать, когда в старости задумается, да, когда уже ни семью не создашь, ни детей не родишь, и внуков уже нету, и все. И одно только сожаление.
1: Вот я, когда сейчас вас слушаю, отец Антоний, я понимаю, что делай, что должно, и будь, что будет. Уповай на Господа и молись. Вот в настоящей ситуации мы, наши русские семьи не пополняются детьми. Или пополняется очень мало. То есть вот вся ведь проблема в том, что, ну, не хочется говорить, что русская нация вымирает. Ну, хотя это вот открыто говорится, так и говорится, но что ведь мы очень мало видим на улицах женщин, именно в положении русских женщин. И вот и ты просто думаешь, а что же вообще будет, когда вот мусульманский мир, вот он, как вот вы сейчас говорите, да, что они же очень много рожают, а русские нет. И что будет с нами? Где вот здесь промысел Божий? Что нам здесь нужно делать? Это же сколько должно лет пройти, когда до человека дойдут какие-то важные смысловые вещи, вот, когда мы понимали, что семья – это навсегда. То, что было вот в Святой Руси. Сейчас видите, как все сложно. Как все сложно. И действительно сложно. Ну, потому что самое сложное это вот, на мой взгляд, самое сложное – это взаимоотношения между людьми. Самыми разными людьми. Это всегда непросто. Выстроить отношения, а тем более вот на всю жизнь. Понимаете?
2: Да, все-таки, видите, надо сказать, что все люди не будут, ну, как сказать, мы не спасем всех, и всех спасти невозможно. То есть не в том, что это не надо делать, а в том, что свобода у человека такая, что многие люди не идут правильным путем. Вот. От этого не значит, что надо правильный путь этот не надо и знать, и озвучивать его, и самому по нему идти. И правильный путь – это исполнение воли Божией, вера в Бога как практика жизни. И там один из важных моментов духовной жизни, что человек перекладывает вот ту часть, берет на себя свою часть ответственности, а вторую часть, которая на Бога, он на себя не берет. Потому что у нас часто вот эта перепутанность. Человек не берет на себя то, что он должен делать, а пытается брать на себя то, что Бог хочет для нас сделать. И в итоге все перепутано, человек выбивается из сил и запутывается. То есть у нас, понимаете, вот я сказал, да, вот эту вещь, что действительно, вот эта смелость, дерзновение, как бы, но она на фоне того, что над нами и с нами Бог. У нас эта смелость только появится тогда, когда мы знаем, что мы не одни, вот, а с нами и перед нами Бог, и мы за Ним идем. Тогда у нас большинство страхов каких-то отпадает. Мы не думаем, а как, что будет. То есть пусть Бог это решает. Как бы. Мне Бог сказал вот, делать это, я просто это делаю, и мне будет от этого хорошо. Вот. А то, что там проблемы, как бы, с Божьей помощью мы их разберем. А когда человек только на себя надеется, как бы, он сидит, ну как, да нет, это невозможно, это нереально, это у меня не получится. То есть человек не надеется на Бога, он только на себя надеется, и от этого страх вот этот нарастает, и паралич наступает, и паралич, человек не хочет действовать. Ему просто не, он, все, он скован. А с Богом человек смелее становится, это как ребенок, который идет с родителем за ручку, да, то есть если ребенка одного оставить, ему страшно, все, он потерялся, он заплакал, он куда-то в уголок забился, да, и сидит. Так же и взрослый, как без Бога. Вот. А когда мы с родителем за ручку или на ручках идем, да, то есть все, мы спокойно, мы свое детское делаем, а взрослый родитель делает безопасность, мы обеспечивает, решает. Так же и мы с Богом. То есть если мы знаем, что Бог Отец, Он нас не оставит, значит, Он нас не оставит. Он, да, мы пройдем нужные испытания, мы трудности все равно какие-то будем преодолевать, потому что иначе мы расти не будем, как личности духовно развиваться для Царствия Божия, для нормального возрастания личностного и духовного. И поэтому, когда мы с Богом, то большинство страхов снимается или они преодолеваются постепенно. Вот, и мы делаем то, что должны делать. А когда человек без Бога, то там, понимаете, как бы, если мы православное радио, да, не какое-то вообще, человек с Богом, все нормально будет. Человек без Бога, все будет плохо. Тут уже ничего не спасешь, ни деньгами, там, ни какими-то реформами, там, понимаете. То есть кризис семьи будет только увеличиваться. Поэтому у верующих людей с семьями будет все хорошо, а у неверующих все равно будет все плохо. Потому что у них краеугольный камень выбит, который создатель семьи – это Бог, создатель людей – это Бог и семьи. Вот, и он устраивает семейную жизнь людей. А если люди Бога исключили из своей жизни, то у них будет и в семейной, и в другой жизни все наперекосяк. Вот и все. Поэтому надо сделать главный выбор – начинать идти за Богом, вести духовную жизнь, и все остальное там уже приложится. Конечно, тут уже вопросы, как это сделать, чтобы наши дети, допустим, пошли этим путем. Но это, конечно, сложно, потому что мы не можем вложить в них автоматически. Они должны сами этот выбор сделать, конечно, под нашим влиянием, но они все равно вырастают, и сами этот выбор уже делают самостоятельно. Мы их отпускаем, как бы, но мы молимся за них, да, и как-то все-таки свой пример стараемся отпечатать, хороший пример, так скажем, если это возможно. Ну, такие моменты.
1: Ну, вот о таких же вещах нельзя в лоб говорить своим детям, ну, вот в какой-то другой семье. Я, положим, в своей семье тоже об этом говорю. Ну вот, например, вот то, что вы сейчас озвучили, произнесли вот эту фразу, что если мы все будем с Богом, то у нас и семьи будут крепкими. А если мы Господа в свою жизнь не пускаем, не верим Его, значит, все будет в нашей жизни плохо, и у наших семей тоже. И вот если вот это сказать, ну, допустим, молодой семье, которая еще не уверовала, которые собираются создать свою семью, это для них будет шокирующее обстоятельство.
2: Ну, конечно, так в лоб не это мы там говорим, чтобы высветить истину, да, четко произнести, но не всегда это человеку так жестко надо говорить, нужно в более мягких формах это доносить. Но все-таки доносить это надо и своим примером, и какими-то знаниями, какими-то делиться, как-то что-то транслировать, в детей вкладывать все равно, чтобы у них что-то оставалось, именно духовные основы, чтобы в них были заложены как так или иначе, чтобы они потом, когда у них эти вопросы возникнут уже в более взрослой жизни, они вспомнили эти наши какие-то беседы, наставления, примеры какие-то, какую-то информацию, которая отложилась у них, и где-то потом в нужный момент они вспомнили и осознали что-то важное для себя.
1: Я вспоминаю владыку Викентия, и когда мы учились на теологическом факультете, я говорю, что это был самый первый курс экспериментальный, который мы закончили, и когда мы сдавали экзамены, ну, там была, конечно, комиссия, все важные такие люди сидели, и митрополит Викентий в то время, и вышел отвечать один студент. У него не было семьи своей. То есть он по возрасту должен был уже иметь семью, но ему там было лет 30, но у него своей семьи не было. И когда вот этот вопрос о семье возник, а у него в билете именно был вопрос по семье, по взаимоотношениям между, ну, вообще между мужем и женой как-то. И И вот очень долго ему вот эта мысль, ну, как бы, ну, не то чтобы вбивалась в голову, а добивались от него, вот от студента, чтобы он ответил на вопрос правильно. Что самое главное в семейной жизни, но он на этот вопрос не ответил. А владыка Викентий ему все время твердил: самопожертвование, самопожертвование, самопожертвование, чтобы он запомнил это на всю свою жизнь. Но, к сожалению, этот человек у нас, вот студент в скорости, очень рано скончался. Царство ему небесное. Так что вот и когда вот они свои семьи вот эти создают, они ведь об этом не понимают, что они должны жить друг для друга. Вот если в целом наше общество взять, воцерковленных у нас семей не очень много, а в основном это мирские люди. И поэтому они не понимают даже. Они думают, что все у них будет вообще, не знаю, они как бы чувствуют, что они должны терпеть друг друга. Но ведь как оно будет на самом деле? Какое самопожертвование?
2: Да, то есть как бы религиозная жизнь, она связана с такими вещами, как самопожертвование, жертвенность. Но нужно видеть, что сердцевина этого, это все-таки позитивная вещь, да, то есть ты что-то потерпишь там или откажешься от чего-то, но получишь гораздо больше, то есть Бог хочет нам гораздо больше дать, то есть, но если мы пройдем, так скажем, вот это испытание любви, его можно назвать, да, это испытание любви, то есть, когда другому тяжело, и ты с ним разделяешь какую-то скорбь, там, терпишь что-то, лишаешься сам чего-то, но ты это делаешь из любви, проходя вот этот негативный этап, потом обязательно идет воздаяние, какая-то радость, утешение, любовь, она воздается всегда, не всегда видимым образом, таким материальным, что там потерпел, и тебе там на счет упало 1000 рублей или 100 000, там, грубо говоря. Но именно всегда воздаяние идет, вот эта жертвенность, терпение, какие-то усилия, лишения в семейной жизни, они воздаются большими вещами гораздо. Ну, то есть просто там простой пример. Там,
1: допустим, так работает духовный закон.
2: Да, то есть в семье там ради ребенка что только не делаешь там, и деньги на него тратишь, и время там, и силы, и нервы там. Но потом один раз посмотришь на него, как вот он радуется жизни, у него... И все, и ты прям получил, и тебе не жалко, что ты не говоришь: я столько на тебя потратил, вот, и все, зачем ты мне вообще нужен? Там, ты ощущаешь вот это нематериальное такое награду, но она перекрывает, и тебе не жалко, что ты там столько времени и сил потратил. Хотя, конечно, бывает, где-то и раздражение возникнет, и мы все немощные люди, где-то ты в сердцах что-то можешь подумать там, но потом, когда в нормальном состоянии, ты понимаешь, что ты получаешь такой смысл, радость жизни в детях, вот, если все у них как-то налаживается, то что это никак не сопоставимо с, как это в какой-то стране там говорили, что ведут запись всех трат на ребенка, и потом, когда он совершеннолетний, ему эту тетрадку передают и говорят: вот теперь ты нам должен этот долг вернуть. Понимаете? Вот. Ну, я к чему это привожу? То, что мы уже получили больше, то есть, да, мы потратили, у нас в нашей традиции такого нет, слава Богу, мы потратили, но мы получили гораздо больше от Бога утешения, радости, удовлетворения в сверхъестественном каком-то, а потом и в естественном виде, когда дети выросли, они с благодарностью у нас уже будут заботиться и будут рады это делать, и не в напряг будет это им, а в радость, что мы там уже немощны станем, а они будут нас там содержать, лечить там, делать для нас что-то, им будет это приятно, потому что они помнят, как мы для них старались, это тоже воздаяние придет нам, нам не нужно будет там думать на старости на 10 тысяч пенсии жить, а дети будут в очередь стоять, чтобы нам позаботиться о нас, когда у тебя действительно много детей, и они все благодарны тебе и ценят тебя, и будут рады тебе заботиться до последних дней. Разве это не воздаяние?
1: Ну, это самое сложное, дохаживать своих родителей.
2: Ну да, ну для того и должно быть детей много, чтобы они не один там тебя тянул, а они там, у одного ты неделю жил, у второго, или они приезжали к тебе там не один там, а их там 5, 7, 10 детей должно быть, чтобы они по очереди, чтобы действительно не перенапрячься, конечно, это трудно, но когда их много, они перераспределяются и в материальном, и в физическом смысле, они могут как-то чередоваться и вкладываться по очереди, и тогда это не так тяжело, родители-то одни, а детей много. Сначала ты в них вкладываешься, а потом они в тебя вкладываются, им это не так трудно будет.
1: Не так трудно будет.
2: Ну вот касательно русских семей, да, то есть вот мы русские люди, да, прежде всего, русские люди, мы думаем, какая должна быть русская семья, да, вот, Почему? Сохранились же нации, да, то есть Господь создал нации, то есть существуют народы, у них у каждого свои традиции, духовные, культурные, семейные. То есть и семьи еще слабеют от того, что у них потеряны национальные, семейные традиции. То есть просто, допустим, когда там люди не имеют своего национального костюма, не знают своих национальных песен, не знают национальных праздников и блюд каких-то, или какие-то огрызки там. Вот. А у кого-то, у каких-то народов, наоборот, это все прямо очень сильно.
1: И
2: там
1: очень
2: прямо,
1: естественно.
2: У них это все есть, они там пляшут народные свои танцы, одеваются в праздники свои народные костюмы, поют свои народные песни, у них свои обычаи, традиции, там и на какие-то семейные традиции, там межпоколенные традиции, строгие там уважения к старшим, там еще что-то. И это тоже, это цемент, который скрепляет и семью, и общество. А у нас этот цемент превратился почти в песок, как понимаете, вот, естественно, кирпичи будут разваливаться, если они не цементом крепким связаны, а каким-то почти песком, да, они рассыпаются, здания. Вот поэтому наша задача – это свои национальные, духовно-культурные традиции изучать и восстанавливать. Прямо, ну, как вот правильно ребята говорили из русской общины, просто берешь, едешь в машине, включаешь русские песни. Сначала тебя будет колбасить, потому что ты всю жизнь слушал американские песни. Да, и думаешь, что за русские песни, зачем мне нужны? Вот один рассказывал с русской общиной. Я, говорит, просто включал вот диск какой-то там или флешку там с русскими песнями. Сначала мне это все непонятно было. А потом как-то сознание стало меняться, и вдруг меня стало пробивать вот это русское. Что-то у меня внутри, генетическая память. И я стал понимать, зачем русское, потому что это что-то свое глубинное от предков. Как бы я стал любить постепенно. Да, сначала пришлось себя переломить, потому что всю жизнь другие жил. Также и какие-то другие элементы. Сейчас вот входит в моду русский костюм, допустим, да, среди молодежи причем. Есть, появляются фабрики, русские производители, которые русскую косоворотку интегрируют там, или русский сарафан женский там интегрируют, современный костюм как бы соединяет как бы современные тенденции, традиционные. И очень популярны. Или появились футболки с русскими узорами там, хохломак, жель там, и они становятся модными. Надписи на русском языке какие-то такие мудрые там делаются. И среди молодежи очень популярно становится косоворотка, там сарафан, это женский вот этот головной убор, там как он называется?
1: Кокошник.
2: Там его сделали модным элементом. То есть потребность есть, ее нужно развивать и вводить в современном ключе, как бы, и это как бы как часть национальной идентичности. Тем более, что сейчас идет международное обострение вот этих мировоззрений, да, противоречий, и русские под давлением извне начинают задумываться, а что такое быть русским, почему мы русские, да, почему я русский, как должен жить русский человек. И это нормально, это не против других народов, это чем больше народов самоидентифицированных, да, тем больше у нас страна крепче будет. Потому что если другие народы, допустим, их меньше долбили, да, русских же больше делали не русскими.
1: Обижали.
2: Специально и выхолащивали, да, нашу русскость. А другие народы, они, да, пусть они живут, у них свои, да, традиции, пусть они там все свое.
1: Не просто так.
2: И сейчас, да, и сейчас получилось, долбят. Когда мы вышли, как бы вот, и смотрим, другие народы крепче стоят на ногах, у них традиции меньше уничтожены. Так нам нужно мобилизовываться и быстрее свои традиции обратно возрождать. Это как бы национальный код, как бы, по сути, опора, без которой ни семья, ни воспитание детей, ни культура наша не удержится. Вот. Это тоже важный элемент, поэтому тоже пусть каждый задумается, что, если он русский человек, то что значит быть русским? И как привнести в свою жизнь больше русскости в хорошем смысле? Не в лубочном смысле, извращенно-поверхностном, а именно в глубинном, осознанном, во всех ее элементах. Это тоже определенная работа.
1: Вот уже в окончании передачи такой вопрос вам задам. Фёдор Михайлович Достоевский все время исследует этот вопрос, почему русский человек все время хочет кому-то подражать. Он очень много пишет об этом в дневнике писателя. Вот помните, как у нас неистово просто изучали французский язык, что ввели его вообще в обиход, как это все было модно, что мамочка там, вот эти кормилицы были, которые женщина должна быть красивой, даже в то время, там 18-19 век, женщина родила ребенка и отдает его кормилице, то есть она не кормит его грудью. И вот это постоянное желание смотреть туда, вот туда, на Запад, в Америку. Вот откуда вот это вот? Откуда, как вы думаете, почему-то так сильно в нас вот это вот живет?
2: Ну, я тоже об этом задумывался. Это мое мнение, что это вот русский человек без духовного стержня, он теряет, вернее как, начну с другого, у русского человека, именно у русской культуры, вот у нее какой-то вселенский масштаб есть. То есть мы можем впитать любую культуру.
1: Мы уже, кстати, говорили об этом, да.
2: Нам интересны все культуры, как бы, и мы не говорим, что это японская культура, она плохая, это корейская, она какая-то ужасная, вот только русская. Мы как бы можем любую культуру впитать, как бы, и взять из нее что-то интересное, всегда интересно. Но если у нас своего духовного стержня нет, мы свою культуру начинаем как бы принижать, а другие преувеличивать. Вот какой-то сбой происходит, что другое как бы выше ставим, иностранное что-то не наше, а свое начинаем принижать. Мне кажется, это происходит, вот и начало это исторически происходить именно тогда, когда у нас духовный кризис вот этот начался, 16, 17, 18, век, вот пошла иностранщина вся, когда духовно мы свою как бы вот эту духовную жизнь, ну, это прежде всего верхи нашего общества, да, так называемая элита стала. Сначала же рыба гниет с головы, то есть загнила сначала элита, они стали все духовность, даже не русскую, да, они стали католическую духовность, протестантскую любить, и тащили это к нам, приносили к нам это все, навязывали нашей церкви католические, протестантские традиции, еще какие-то сектантские вещи стали.
1: Сейчас мусульманский.
2: Да, вот, и это стало духовность ослаблять, как бы, и, соответственно, духовный человек русский стал слабеть, и он вот вместо, ну, когда ты изучаешь другие культуры, но все-таки ты свою прежде всего любишь, потому что она твоя, стало как бы свое принижаться, а чужое превозноситься, вот какой-то переворот какой-то происходит в сознании, в личности, в душе человека, и вот такое извращенное вот это вот, почему и наши русские мыслители, да, бились над этим, откуда такая русская интеллигенция, которая свою хает, а чужое хвалит. Потому что любая другая интеллигенция, английская, французская, она свое всегда, даже если другое знает, образованная часть общества, она свое все равно выше ставит всегда. А у нас какая-то больная интеллигенция, которая свое хает, а другое превозносит. Вот это, мне кажется, вот этот духовный стержень выпадает как бы у человека, и начинается какой-то переворот и вывернутое состояние. И вот мы это от себя сами как бы бежали, далеко убежали, а сейчас нам русским людям к себе самим надо возвращаться.
1: Но вот. Мы же об этом уже много лет говорим.
2: Ну, вот я думаю, что раз мы говорим, кто-то это слышит, и кто-то об этом задумывается. И существование той же русской общины, да, ее развитие, это об этом говорит, о том, что люди все-таки понимают. Да, надо возвращаться к себе, русским людям, к своим русским традициям, к русской культуре.
1: Я вас благодарю за беседу. Даст Бог встретиться в нашей студии. Священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашей студии. Тема называлась нашей передачи «Духовный кризис семьи». До встречи в эфире.
2: До свидания, с Богом.
1: Все Господь.
0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. В день памяти равноапостольной великой княгини Ольги отмечала свое тезоименитство в земной жизни и старшая дочь государя-императора Николая Александровича, царевна Ольга Николаевна Романова. В 1915 году, в день ее именин, 14 ноября, государыня писала Николаю II: «Да ниспошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь – загадка. Будущее скрыто завесой. И когда я смотрю на нашу большую Ольгу, мое сердце полно волнений. И я спрашиваю, какая судьба ей готовится? Что ее ожидает?» Старшую дочь Романовых ожидала совсем не то будущее, которое прочили ей близкие. По мнению многих, Николай II именно ее готовил в престолонаследнице. Но Ольга разделила участь своей семьи. В день рождения Богом посланной дочки 3 ноября 1895 года по старому стилю Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Именно с Ольгой у государя была особенно тесная связь». Когда великой княжне Ольге исполнилось 8 лет, она все чаще начала появляться с императором на людях. Со временем она стала для него собеседником, с которым он любил подолгу разговаривать. А когда Николаю II приходила важная телеграмма, он нередко вызывал в кабинет старшую дочь и обсуждал с ней текущие дела. По мнению учителей и знакомых, в характере Ольги сочетались волевая натура и хрустальная душа. У великой княжны были способности к искусствам. Она играла на рояле, пела, хорошо рисовала и не любила роскоши. О ней вспоминали так: одевалась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. С самого детства Ольге легко давалась учеба. Учитель французского языка Пьер Жильяр считал ее своей лучшей ученицей. Старшая Ольга Николаевна обладала очень живым умом. У нее было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжение и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы – это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол «иметь» должен сам себе прислуживать». Вначале мне было не так легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Ольга увлекалась историей. Любимой ее героиней была Екатерина Великая. Имея неограниченный доступ к огромной отцовской библиотеке, княжна обожала читать ее мемуары. Когда после совершеннолетия Ольги родители стали задумываться о ее замужестве, она и слышать не хотела о перспективе выйти замуж за иностранного принца и уехать за границу. «Я русская и хочу остаться русской», — категорично заявляла она. Мечтой ее было выйти замуж, жить всегда в сельской местности зимой и летом, всегда общаться с хорошими людьми и никаких официальных обязанностей. «Русская девушка с большой душой», говорили о старшей дочери императора Ольги. Жизнь великой княжны перевернула Первая мировая война. Вместе с матерью и сестрой Татьяной она стала сестрой милосердия. С тех пор рабочий день 19-летней Ольги и 17-летней Татьяны начинался в 9 часов утра. Постоянно видеть на операционном столе солдат с ранами различной тяжести хрупким девушкам было непросто. Анна Вырубова, которая тоже была сестрой милосердия, писала о раненых так: «На них была не одежда, а окровавленные тряпки. Они были с ног до головы покрыты грязью. Многие из них уже сами не знали, живы ли они. Они кричали от ужасной боли». И две сестры царевны раздевали их, обмывали изуродованные тела, чистили глазные впадины, а по вечерам сами обрабатывали инструменты. Живя в царском селе, Ольга любила бывать в церкви Знамения Божией Матери на Кузьминской улице. Уже находясь под арестом, в одном из писем она писала, как порой ей хочется зайти в любимый храм. По просьбе отца Ольга написала из заключения письмо поэту Сергею Бехтееву. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Когда в подвале дома Ипатьева Яков Юровский объявил о смертном приговоре, Ольга Николаевна вместе с матерью и доктором Боткиным перекрестилась. По свидетельствам организаторов расстрела, она умерла одной из первых вместе с отцом и братом. В царской обители молитвенно отметили день тезаименитства царевны Ольги. Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Цикл «Иван Ильин. Наследие». Профессор Иван Ильин о грядущей России. Избранные статьи. Российская проблематика и национальные задачи. О государе. Когда прислушиваешься к современным политическим мнениям и толкам, то незаметно приходишь к выводу, что наши радикальные современники внушают сами себе и друг другу, будто эпоха монархии безвозвратно минула и наступила окончательная эпоха республики, и будто монархист есть тем самым реакционер, а республиканец есть друг всего высокого и прекрасного, всякого света, свободы и просвещения. Воззрение это прививается и распространяется искусственно, из-за кулисы и притом в расчете на политическую наивность и слепоту массового гражданина. Не подлежит никакому сомнению, что в нашу эпоху на протяжении XIX-XX веков чувство зависти вырвалось в политике из подполья, и люди, не стесняясь, предаются ему во всевозможных формах и видах, начиная от беспредметного свободолюбия и кончая последним воплем моды, начиная от модернизма в искусстве и кончая похищением детей у богатых сограждан, начиная от плоской и злобной доктрины равенства и кончая политической интригой или коммунистическим заговором. Особенно надо отметить, что естественное и драгоценное чувство собственного духовного достоинства, к сожалению, отжило и извратилось в ложное учение.

о мнимом равенстве всех людей, ослепляющие в делах хозяйства и политики. Именно этим прежде всего и объясняется отзывчивость массового гражданина на агитацию республиканцев. С тем вместе меркнет чувство ранга, столь существенное во всех делах духовной культуры и особенно в религии. Просвещенное в кавычках «безбожие» стало обозначать в кавычках «свободу и равенство». Чувство зависти распространилось и на потусторонний мир, и образ демона-дьявола оказался соблазнительнейшим из всех соблазнов. Замечательно, что это эгалитарное республиканство, внушаемое наивной массе и принимаемое ею, таит в самом себе свою опасность и свое наказание. А именно, заговорщическое и революционное свержение монархического строя быстро приводит совсем не к республиканским свободам и радостям, а к персональной тирании очередного авантюриста или к партийной диктатуре. Всюду, где необходима и спасительно сильная власть, а в революционный период смуты и разложения она особенно необходима повсюду, слагается не многоголовая и многоголосая республика, а централизованный диктаториальный строй или персонально деспотического или партийно-тоталитарного характера, в котором не только отсутствуют столь вожделенные республиканские радости, но в коих произвол заменяет собой право и возникает неравенство, открывающие двери всем сомнительным или худшим элементам страны. И вот лягушки, добившиеся республики, от дел своих казнятся, писал Крылов, и медленно, туго, с неискренними оговорками начинают все же постигать назначение и благо монархического строя. В этой связи становится понятным целый ряд особенностей нашего смутного времени. Люди отворачиваются от монархии потому, что утрачивают верное понимание ее. Просыпаясь к политической сознательности, они смотрят на государственную власть жадно завистливым глазом снизу, и чувство собственной малости, подчиненности, приниженности гложет их обидою. Что же видит такой глаз в монархии? Высочайшую превознесенность, которую нельзя ни принять, ни простить. Он велик, а я мал. Но чем же он так особенно велик? И почему же я так безусловно мал до беззащитной покорности? Ведь справедливость требует равенства, а здесь строй торжествующего неравенства. Ему, монарху, принадлежит вся полнота власти, а я ничто, обязанная слепо повиноваться. Он один из самых богатых людей в стране, а я еле живу и кое-как перемогаюсь. Он может делать все, что захочет, и не подлежит никакой ответственности. Во всей стране есть один единственный свободный человек — это он, а мы, остальные, не больше, чем его подданные. Он может сделать со мной все, что захочет, вплоть до отнятия имущества и казни, а я обязан все терпеть. Вся жизнь монарха — сплошное развлечение и наслаждение. Какие роскошные дворцы, какая обстановка, какие наряды, коллекции, драгоценные камни, посуда, прислуга, лошади, автомобили. Какие пиры, какие женщины, какой почет. И никто его не выбирал. И ни в чьем одобрении он не нуждается. Уверяют даже, что он не связан никакими законами и что каждое его желание для всех закон. Словом, в монархии все устроено так, чтобы возмущать всякого порядочного человека и накапливать общественное негодование. А наследственность этого звания имеет только тот смысл, что она увековечивает этот возмутительный строй и порядок. Так смотрит и видит государя
завистливый и жадный взгляд снизу. Этот взгляд свойственен нашей эпохе особенно, и при том потому, что современное просвещение вот уже более 150 лет насаждает в душах материалистическую установку, приучающую видеть внешнее, чувственное, общедоступное, поверхностное и отучающую видеть в жизни и делах внутреннее, нечувственное, сокровенное, глубокое. Духовные и религиозные предметы ради постижения и осуществления коих только и стоит жить на земле, все меньше говорят современному человеку, так что в конце концов он вообще перестает с ними считаться и объявляет их несуществующими реакционной выдумкой. Множатся люди духовно слепые и притом в высшей степени довольные своей слепотой. Все, чего им не взвесить, не смерите, все кричат они, надо похерите. Только то говорят и действительно, что для нашего тела чувствительно. Так у них обстоит во всем и в политике. То, что их манит и удовлетворяет, есть формальная демократия, не требующая от гражданина силы суждения. Это развязывающий человека права, не связанные с правосознанием. Это самоопределение и самоуправление, не обеспеченное духовной самостоятельностью человека. Это глава государства, ничего не возглавляющий и никуда не ведущий. Иллюзия права и государства и реальность лукавого карьеризма и закулисной интриги. Естественно и неизбежно, что люди, живущие таким духовным актом, в котором нет ни духа, ни сердца, ни разума, ни совести, ни созерцающего ока, а есть только поверхностные сведения, расчет, рассудок, изворотливость и внешнее наблюдение, не имеют внутреннего органа для восприятия государя и для живого монархического служения. Они теряют царя и в сердце, и в голове. Не понимают монархии и произносят о государе те поверхностные глупости и пошлости, которые мы только что охарактеризовали. Иван Ильин. Наследие. О грядущей России. Избранные статьи. Глава 2. Российская проблематика и национальные задачи. О государе. Продолжение следует.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа о писателях и не только. И я ее ведущая Ольга Мануйлова. А помогать вести программу мне сегодня будет учитель русского языка и литературы школы-интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении, Лариса Ивановна Васильева. Здравствуйте, Лариса Ивановна!
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И с нами вместе сегодня ученик первого класса Дима Тимофеев, победитель конкурсов чтецов имени Афанасия Фета. Здравствуй, Дима.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо, Дима, что пришел к нам. И вот сейчас у нас каникулы. И, конечно же, в каникулы, по традиции, начиная с первого класса и заканчивая десятым классом, задают на лето список литературы.
1: Да.
0: Да. И в первом классе проходят такого писателя, как Виталий Бианки. И мы сегодня поговорим о творчестве Виталия Бианки и о некоторых рассказах о животных. Дим, какие рассказы Виталия Бианки ты знаешь? Расскажи нам, пожалуйста.
2: «Хвосты».
0: Рассказ «Хвосты» ты знаешь. А про что там было?
2: «Хвосты». Там прилетела муха к человеку, очень надоедливая, и говорит: «Ты все умеешь, ты царь зверей, дай мне тоже хвост». А человек у нее спрашивает: «Зачем тебе хвост?»
0: Интересный очень рассказ, да?
2: Для красоты.
0: Для красоты.
1: Она просила для красоты хвост.
0: То есть она как павлин хотела, такая раз, такая муха распушила, и такая красивая стала.
2: Он сказал: «Если ты вот найдешь в лесу зверя такого, у которого хвост привешен для красоты, то разрешаю, убери».
0: Ага, интересная какая история. И вот мы сегодня как раз и познакомимся с рассказом Виталия Бианки «Хвосты». Лариса Ивановна, немножечко давайте прочитаем для наших слушателей.
1: Хорошо.
0: Что ж там за интрига-то такая?
1: Хорошо.
0: Для чего хвосты нужны?
1: И вот первого, кого встретила муха в поисках красивого хвоста, слизняка, и кричит ему: «Отдай мне твой хвост, слизняк, он у тебя для красоты». Что ты, говорит слизняк, у меня и хвоста-то нет, это ведь брюхо мое, я его сжимаю да разжимаю, только так и ползу, я брюхоног. Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Вот кого она еще интересного встретила сейчас? Дятла. Встретила дятла и говорит: «Отдай мне твой хвост, дятел, он у тебя для красоты только». «Вот чудачка», — говорит дятел, — «а как же я деревья долбить буду? Иду себе искать гнезда для детей устраивать». «А ты носом?» — говорит муха. «Носом-то носом, да ведь и без хвоста не обойдешься. Вот гляди, как я долблю». Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по суку, только щепки полетели. Муха видит: «Верно. На хвост дятел садится, когда долбит. Нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит». Дальше к оленихе с оленятами полетела муха. И олениха отвечает: «А как же? Вот погонится за нами волк. Я в лес кинусь спрятаться, и оленята за мной. Только им меня не видно между деревьями. А я им белым хвостиком машу, как платочком. Сюда бегите, сюда. Они видят, беленькое впереди мелькает, бегут за мной. Так все и убежим от волка». И дальше муха в поисках своих полетела и встретила лисицу. Лисица про свой хвост рассказала, что он ей тоже нужен следы заметать. И еще к разным животным она подлетала, пока не убедилась. Обхитрил ее человек, и злая муха прилетает к человеку, и выговор ему делает: «Ты знал, что всем хвосты нужны, что нету животных, которые для красоты хвост носят? Зачем ты меня послал? Я только время зря потратила». И в итоге концовка очень интересная. Дим, ты помнишь,
0: Дима,
1: как, кому отправил человек?
2: Корове. Корове, да.
1: Давай, может, Дима расскажет.
0: А корове-то зачем хвост нужен? Как ты думаешь?
1: Вот
2: чтобы
1: выяснится.
2: От комаров и мух
0: отгонять.
2: Отгонять от себя, чтобы они ее не укусили.
0: Угу. Так даже у коровы хвост нужен. Вообще я слышала, как говорят деревенские. Вот я слышала такую историю, что если в деревне случается какая-то трагедия, допустим, корова теряет свой хвост, то да. она умирает, да, потому да, что да, она да, не да, может да. отгонять оводов и комаров, да. они ее настолько достают, что она перестает
1: просто
0: кушать.
1: Заедают, да.
0: Да, и корова умирает, то есть коровий хвост просто необходим. Так вот, такая интересная история. О чем этот рассказ-то, Дима? Как ты его понял?
1: А там концовка-то интересная.
0: А, еще не все еще?
1: Концовка интересная, что корова по назначению воспользовалась своим хвостом.
0: То есть она прибила?
1: Прибила. Начала надоедать корове, а она ее бац и прибила своим хвостом.
0: То есть рассказ-то о том, что не надо надоедать.
1: Да, видимо,
0: то,
1: да.
0: Будешь не надоедать, да, тебя да, прибьют.
1: И оттуда. Искать того, чего в жизни нет.
2: Угу. И надо все свое иметь. Ну.
0: Радоваться тому, что у тебя есть твое. Да? То есть не надо нам чужого.
2: Она еще вот без хвоста сама может. Села человеку опять на нос, он бац по носу, она переместилась снова.
0: Ага, а был бы хвост, мешал бы.
2: Бас, она на нос.
1: Ага, что ей удобнее без хвоста даже.
0: Конечно.
1: Мухи-то летать быстро, перескакивать с места на место, удобнее без хвоста. А так бы он за хвост схватил.
0: Хвост помешает просто.
1: Да, помешал бы, да-да-да.
0: Так схватил бы.
1: Интересно.
0: Вот
1: мысли,
0: бы, смотрите, оказывается, да, вот какое оно творчество. То есть каждый услышал свое, мы как взрослые, что не надоедаем. Хотя, конечно, смысл на самом деле, что все, что есть в природе, это обязательно нужно.
1: И довольствовать всем, что есть.
0: То есть не для себя, а для какой-то цели. То есть как это Господь, так Бог распорядился, что ничего просто так
2: не бывает.
0: Не бывает. Да. То есть, если это хвост, то он нужен для дела. Даже у павлина такой красивый хвост, но он же тоже нужен для дела. Да? Для чего? Привлекать внимание.
2: Тигр вот подкрадется, а павлин из кустов свой хвост высунет.
0: И тигр его за хвост схватит.
2: Нет, и тигр посмотрит, и ему кажется, что это глаза. И убежит.
0: Интересная версия.
1: Интересно,
0: какая.
1: Да.
0: Ой, Дима, как у тебя здорово работает фантазия. А вот еще рассказ, чей нос лучше? Там-то птицы носами мерились? Или кто там в итоге выяснял-то про нос-то? У кого нос лучше? Ты помнишь, что там было?
2: У кого нос? Да.
0: Чей нос лучше? Рассказ тоже Виталия Бианки. Такие прекрасные у него рассказы.
1: Поучительные.
0: Очень поучительные.
1: Как притчи.
0: Мне кажется, рассказы надо читать вместе взрослым и детям. Потому что взрослые, вот даже мы только что продемонстрировали, видят свой взгляд, а дети видят свой взгляд про павлина и тигра.
1: И поменялись знаниями,
0: И
1: взглядами своими поменяли, мнение поменяли.
0: И взгляд на мир, то есть нам, взрослым, дети помогут смотреть, может быть, как-то более непосредственно, более искренне. Так вот, чей нос лучше? О чем этот рассказ? Что там? Кто главный-то герой в итоге?
2: Главный герой – Мухолов. Он хотел себе большой какой-нибудь такой клюв, чтобы много мушек есть и всяких комаров.
0: То есть это был очень ленивый мухолов, да?
2: Да, чтобы больше кушать.
0: Ага, и он решил сразу такой большой нос, чтобы съесть много мух и больше и не летать, и не трудиться. Так, такой он был, да, продуманный. Ага. Что там еще интересно, Лариса Ивановна? Что
1: там происходил выбор. Он решил вот среди птиц выбрать самый лучший, самый идеальный нос.
0: То есть похоже, как птичка выбирала.
1: Да, но одна птичка говорила, что вот мой нос для червячков. Другая птица, например, как пеликан, демонстрировала свой нос и говорила,
2: что
1: рыбу ловить и запасать, как мешок. И пеликан, мешконос в этом рассказе называется. Дятел для того, чтобы жучков доставать с коры. То есть тоже каждый нос, он для своего, для какого-то дела. И мухолов-то выбрать никак не мог. И вот сказал, вставайте все в ряд, я буду выбирать. А в итоге спустился ястреб.
0: И съел мухолова.
1: Крючконос.
2: И унес.
1: Мухолова съел, а все птицы разлетелись в испуге.
0: Вот похоже,
1: ничем не закончилось.
0: Да, рассказ на муху. Как муха долюбопытствовалась в итоге.
1: Да,
0: так и мухолов в итоге.
1: В поисках счастья где-то, да, в другом месте, не у себя, а в итоге у разбитого корыта, как говорится.
0: Ну да, как эта старуха из сказки-то. Вот я хочу и царицей это быть, и крестьянкой, и дворянкой, кем только я не хочу быть. Не умеем довольствоваться тем, что есть. И в итоге осталась у разбитого корыта. Интересно очень. Береги, что есть.
1: Довольствуйся.
0: То есть глубокий очень смысл в итоге в каждом рассказе Виталия Бианки.
1: Да.
0: Угу. Дима, а что ты еще для себя, какие выводы сделал? Вообще понравилось тебе читать рассказы Виталия Бианки?
2: Очень интересно.
0: Познавательно, правда?
2: Да. Вот каждое, что ты читаешь, это очень интересно. Вот, например, муха прилетела к корове, села на нее, на человека, на нос, он ее бац по носу, она на лоб. бац по лбу, оно на нос.
0: Ну и ты в голове сразу представляешь, да, как это перемещение,
2: да,
0: мухи, то есть сразу фантазия.
2: Но без хвоста.
0: Угу.
2: Ей не нужен хвост.
0: Да, действительно, то есть сразу логическое мышление у ребенка развивается, что ей действительно не нужен хвост. А чему еще Лариса Ивановна учит рассказы Виталия Бианки?
1: А я думаю, все-таки это как басни Крылова. Все равно мораль есть у каждого рассказа. И, ну, меня, может быть, как учителя или просто как у взрослого человека, ну, скорее всего, как у педагога, перенос происходит на жизнь людей, что в жизни такие у нас характеры встречаются, надоедливые, которые чего-то ищут, да?
2: Да.
1: Не дорожат тем, что у них есть, не пользуются, а все чего-то лучше и лучше. Конечно, к лучшему надо стремиться, чтобы человек на месте не стоял, развивался. Ну уж не совсем уж, да, искать и не ценить то, что у тебя вот у самого есть в руках, и не пользоваться этим. Я вот так вот думаю.
0: А мне кажется,
1: но они очень поучительные.
0: Да, еще рассказ Бианки развивает любознательность, потому что можно же сразу найти, как выглядит дятел на картинке,
1: да,
0: посмотреть, да.
1: Такое разнообразие.
0: Да, или, допустим, прийти в лес, ага, про дятла мы, вот мама с ребенком прочитали рассказы для мне классного чтения, дятла в лесу нашли, да, потом нашли там, посмотрели, а как выглядит мухолов, вот как он, вживую, может быть, мы и не увидим мухолова, но надо же посмотреть на картинке хотя бы, да, найти, там пеликана, того же посмотреть, как пеликан выглядит, может быть, заинтересоваться даже в видео, посмотреть, как он лягушка-то ловит своим вот этим клювом. И получается очень хорошее, интересное развитие.
2: Мне вот нравится пеликан, потому что вот он открыл и про запас сложил все себе.
0: Какой запасливый, какой запасливый пеликан.
1: Хозяйственный.
2: И рыба помещается, и все.
0: Очень полезное, да?
1: Да.
0: Приспособление. Здорово. Вот такой мы вывод сделали, что, конечно же, надо читать и другие рассказы Виталия Бианки тоже, и читать их всей семьей, с внуками, с детьми, и самостоятельно, ребята, изучайте. Да, и обсуждайте, то есть, что такого хотел сказать автор, и что мы можем увидеть в живой природе. Вот ту же надоедливую муху там, конечно, за лето встретим, да и не раз. Но пеликана, может быть, только если где-то на экскурсии, там или в зоопарке, но вот того же дятла вполне можно уйти, пойти в лес, да, вместе погулять и посмотреть, встретим мы дятла или не встретим, обсудить, как он выглядит, и оказывается, что дятлу очень нужен хвост.
1: Да.
2: Это вот третья точка опоры.
0: Да, а мы ведь даже об этом и не знали, потому что я тоже всегда думала, что дятел...
2: Да, я знала.
0: Ты знал, ты знал. А я думала, что дятел добывает за счет носика.
2: Встает вот так вот ногами, упирается в хвост и стоит, и долбит при этом.
0: Как здорово.
1: А вообще так вот, если дятла представить, действительно, ну много раз у нас же тут зелени-то, много возле домов есть в округе. Дятлов-то мы видим, не обязательно в лес даже далеко идти. Он ведь действительно вот сидит так, у него хвост как бы ну, изогнут, что вот он на него опирается.
0: Вот потому что мы уже обратили на это внимание, да, благодаря рассказам Виталия,
1: да,
0: Бианки.
1: Да, да, да,
0: то,
1: да,
0: есть автор действительно настолько мало того, что любит, да,
1: да,
0: замечает. То есть это же надо,
1: да,
0: заметить,
1: да,
0: уметь и передать это читателю. Спасибо вам большое, Лариса Ивановна. Дима, тебе тоже спасибо за твой интересный такой взгляд, местами неожиданный, за то, что ты так искренне делишься своими мыслями. А программу из цикла о писателях и не только для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. Мы сегодня говорили о творчестве Виталия Бианки и читали рассказы «Чей нос лучше», «Хвосты». И в гостях у цикла сегодня ученик первого класса Дима Тимофеев, победитель конкурса чтецов имени Афанасия Фета, а также учитель русского языка и литературы Лариса Ивановна Васильева, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. Читайте полезные и очень добрые, поучительные рассказы Виталия Бианки. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
0: До новых встреч.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. В день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сослужил за божественной литургией митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу в освященном накануне святейшим патриархом Кириллом храме Тульского образа святителя Николая Чудотворца Богородицкого монастыря города Казань. Главе Татарстанской митрополии в этот день также сослужили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережно-Челнинский и Елабужский Гавриил и клирики Татарстанской митрополии, а также участники царских дней, благочинный русских православных храмов в Новой Зеландии и настоятель Воскресенского прихода в Окленде протоиерей Владимир Бойков, настоятель Свято-Георгиевского храма города Сиднея, Австралия, протоиерей Александр Корженевский. Песнопение исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко. На мирной и сугубо Екатинье вознесли молитвы о российском воинстве и о мире. По запричастном стихе проповедь произнес настоятель Никольского храма в поселке Константиновка города Казани иерей Александр Данилов. Завершая богослужение, митрополит Кирилл обратился к духовенству и прихожанам со словом, в котором порадовался освящению святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом возрожденного к жизни храма и поблагодарил предстоятеля церкви за почитание казанского образа Пресвятой Богородицы, его любовь к делу Божьему и городу Казани. Также митрополит Кирилл выразил надежду на то, что освященный храм станет местом особой молитвы и благодарности Господу за его неисчислимое благодеяние ко всем православным и к Казанской земле, где 447 лет назад была явлена удивительная икона Божьей Матери, ставшая символом русского мира и русской веры. В завершение архипастыри, духовенство, хоровой коллектив и прихожане пропели святейшему патриарху Кириллу многое лето. Продолжаем выпуск. В царские дни в Екатеринбурге состоялся третий по счету обучающий семинар, организованный в рамках проекта «Свои для своих», цель которого – подготовка добровольцев для работы с воинами, участниками СВО и членами их семей по оказанию духовно-психологической помощи. 20 добровольцев, представители различных храмов Екатеринбургской епархии, осваивают под руководством приглашенного психолога из Санкт-Петербурга Людмилы Пироговой, имеющей большой опыт работы в структурах МЧС и с военнослужащими, теорию и азы практики взаимодействия с людьми, пережившими психологические травмы, связанные с войной. Людмила Владимировна рассказала, что целью третьего обучающего семинара для волонтеров СВО стала тема, редко обсуждаемая в публичном пространстве – поддержка при суицидальных рисках. Волонтеры ознакомились с антисуицидальными факторами здоровья личности, узнали о способах допсихологической поддержки при мыслях о суициде, поговорили о возникающих вокруг этой темы мифах. По словам участников встречи, обсуждение темы помощи людям с суицидальными мыслями помогло им выстроить собственное отношение к вопросу, позволило осознать важность поддержки при боевой травме и утрате близких. Следующее обучение будет охватывать тематику поддержки при горевании. Занятие проходит, напоминаем, в Духовно-просветительском центре собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе на территории отдела социального служения Екатеринбургской епархии в рамках проекта «Будем жить», который по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения курирует протоиерей Виктор Вельчинский. Батюшка отметил заинтересованность и дисциплинированность курсантов и сообщил, что это третий из четырех семинаров, и состав остается крепким. Более того, Людмила Владимировна Пирогова, которая ведет подобные группы по всей России и, в частности, в Санкт-Петербурге, сказала, что в этот раз собралась одна из самых сильных команд. В этом году обучение проходит более 20 человек. В основном это прихожане храмов, близкие которых находятся в зоне боевых действий. У них глубокая практическая мотивация. Люди хотят разобраться в природе психологической травмы, чтобы понимать, как она протекает, и знать, как правильно вести себя с вернувшимися с фронта бойцами. По словам Людмилы Владимировны, слушатели демонстрируют удивительную чуткость. Они тонко улавливают психологические нюансы, дают точные характеристики состояния людей по фотографиям и описаниям, находят слова там, где порой даже опытные специалисты оказываются в тупике. Однако обучение – это только первый шаг. По мнению организаторов, следующий самый сложный вопрос – как правильно распорядиться этим ресурсом и ввести подготовленных волонтеров в служение церкви и обществу. В ближайших планах не только продолжение учебы, но организация встреч, духовно-просветительских вечеров для того, чтобы создать живую среду общения. Напомним, проект «Свои для своих» стартовал в прошлом году. Тогда обучение прошли 30 добровольцев, сегодня они уже трудятся в своих приходах. Подготовка священников и добровольцев, которые проходят в рамках курса, важная составляющая епархиального проекта под названием «Будем жить». Проект реализуется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Бог!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 31 июля по новому стилю или 18 по старому. И сегодня память мучеников IV века Эмилиана Доростольского и Иокинфа Амастрицкого, преподобного Памвы пустынника Нетрийского того же века, преподобного Иоанна Многострадального Печерского в ближних киевских пещерах, подвязавшегося в XII веке, преподобного Памвы иеромонаха и затворника Печерского в дальних пещерах, подвязавшегося в XIII веке. Прославляется икона Божией Матери Калужская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы посвятим нашу программу Божией Матери и ее иконе, именуемой Калужская. Явление Калужской иконы Божией Матери произошло в 1748 году в селе Тинькове, недалеко от Калуги, в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Две служанки перебирали на чердаке его дома старые вещи. Одна из них, Евдокия, отличавшаяся несдержанным нравом, позволяла себе резкие и даже непристойные речи, не обращая внимания на увещевание своей скромной подруги. Среди прочих вещей они случайно обнаружили большой сверток сурового холста. Развернув его, благочестивая девушка увидела изображение женщины в темном одеянии с книгой в руках. Приняв изображение за портрет монахини и желая образумить Евдокию, она пригрозила ей гневом игуменьи. Дерзкая Евдокия ответила на слова подруги бранью и, поддавшись раздражению, плюнула на лик. Тотчас же с ней случился припадок, и она упала без чувств. Испуганная подруга рассказала о случившемся в доме. На следующую ночь родителям Евдокии явилась Царица Небесная и открыла им, что это над

0: дней кощунственно смеялась их дочь и повелела им совершить молебен перед поруганной иконой, а больную окропить освященной на молебне водой. После молебна Евдокия выздоровела. Помещик Хитрово взял чудотворную икону в свой дом, где от нее обильно источались исцеления с верой, прибегающим к ней. Впоследствии икону с почестями перенесли в приходскую церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Калужке. В Калугу был отправлен список со святого образа. Через эту икону Матерь Божия не раз проявляла свое покровительство русской земле в тяжелые для нее времена. Празднование Калужской иконы 2 сентября установлено в воспоминание избавления Калуги от чумы в 1771 году, когда чудовищная эпидемия буквально опустошила город, горожане вымирали целыми семействами. Чудотворную икону Пресвятой Богородицы тогда принесли из села Калужки крестным ходом, обошли с нею весь город и отслужили всенародный молебен. После этого чума в городе прекратилась. Второе празднование совершается 12 октября в память спасения Калуги от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Во время Отечественной войны 1812 года икона была перенесена в город Ефремов. В конце октября, после сражений под Тарутином и Малоярославцем, наполеоновское войско, отступая, направилось в сторону Калуги, но неожиданно свернуло на Гжатск, ныне город Гагарин, окрестности которого были сильно разорены ими же еще во время наступления. Пленные позже рассказывали, что не раз им являлось видение Божией Матери. Видения каждый раз сопровождались победами русских войск. Об этом было доложено Александру I. Император распорядился с благословения Святейшего Синода установить ежегодное празднование Калужской иконы 12 октября с крестным ходом вокруг города. 28 августа 1868 года опасно заболел старец Амвросий Оптинский. Игумен Исаакий послал в село инока с просьбой принести в Оптину пустынь Калужскую икону. Чудотворную икону доставили в монастырь. В кельях старца был отслужен молебен с акафистом Пресвятой Богородицы. После молитв старец Амвросий выздоровел. В летописях Оптиной пустыни также говорится, что икону ежегодно приносили из Калуги и совершалась торжественная служба. В 1898 году было установлено празднование чудотворной Калужской иконы Пресвятой Богородицы 18 июля в благодарность Божией Матери за избавление Калуги от холеры. В те страшные дни постановлением городской думы был совершен крестный ход с чудотворным образом. Заступничеством Пречистой город был спасен. Празднование иконы совершается также в первое воскресенье Петрова поста. В тяжкие для православной церкви 30-е годы 20 века власти закрыли храм в селе Калужки, сбросив колокола и конфисковав церковные ценности. Следы чудотворного образа затерялись. Лишь по отрывочным сведениям представляется возможным проследить дальнейшую историю святой иконы. Существует версия о том, что чудотворная Калужская икона Божией Матери пребывала сначала в Троицком кафедральном соборе города Калуги, затем была помещена в местный краеведческий музей, откуда ее и возвратили Русской Православной Церкви уже в послевоенные годы. Эта икона в настоящее время находится в Свято-Георгиевском кафедральном соборе Калуги. По другой версии, первоначальный образ был подменен в то время, когда с чудотворной иконы делалось множество списков. Подлинник же хранился в археологическом музее Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, откуда и был торжественно передан Калужской епархии в 1998 году. Однако, по документам, найденным в запасниках областного краеведческого музея, о передаче в музей среди прочих предметов подлинника Калужской иконы Божией Матери, ее описание и размеры не соответствуют переданному из Лавры образу. Кроме того, икона была в довольно ветхом состоянии. Таким образом, считается, что иконы Божией Матери, а сейчас в Калуге их три, это чудотворные списки, а сам первоначальный калужский образ, быть может, еще будет явлен православным верующим России. Пресвятая Богородица, помогай нам и спаси нас от бед. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев. Батюшка познакомил вас с житиями святых сегодняшнего дня, 31 июля.

Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». С каким превосходством, должно быть, смотрят на нас людей, птицы и даже бабочки со стрекозами. Что за беспомощность, что за бездарность? Создавать такие тяжелые, такие в конечном счете неуклюжие приспособления, в то время, как можно просто вспорхнуть и лететь. В кинохронике долго показывают веселого, милого зверька, прыгающего по веткам и по снегу, горностая, соболя, белку. А потом тут же показывают нам огромные связки шкурок этого зверька, разложенные на прилавке магазина, развешанные на складе. По-моему, такое монтирование кадров жестоко, аморально, бездушно, безвкусно, бесчувственно и вообще безобразно. Стихотворение. Более высокая ступень организации человеческой речи по сравнению с прозой. Доказательств этому никаких быть не может, кроме одного косвенного. Есть десятки примеров, когда поэты начинали потом писать прозу, писали ее хорошо, тогда как нет ни одного случая, чтобы литератор, состоявшийся как прозаик, перешел к стихам и заявил о себе как хороший поэт. Известно, что мухомор — гриб ядовитый. И вот люди про него пишут. Своим ярким, бросающимся в глаза видом он как бы предупреждает: «Осторожно, не трогайте меня, я ядовит». Поистине велика самонадеянность человека, все привыкшего мерить своей меркой. Да, мухомор вовсе про нас и не думает. Может быть, этот гриб ярок для того, чтобы вовремя броситься в глаза лосю, для которого он лекарство. Один за другим исчезают на земле целые виды животных, птиц, растений. Испорчены реки, озера, степи, луга и даже моря. В обращении с природой человек похож на дикаря, который, чтобы добыть кружку молока, убивает корову и взрезает ей вымя, вместо того, чтобы кормить, холить и получать того же молока ведро каждый день. Некрасов — великий плохой поэт. Это не красное словцо, не желание блеснуть парадоксом, а тем более не стремление принизить действительно великого поэта. Некрасов велик своими идеями, общей поэтичностью своей поэзии, своим значением для родной литературы. В частности же, как стихотворцу, ему часто изменяет и чувство меры, и даже вкус. Да, искусство, в числе прочего, есть и чувство меры. Оно не терпит лишних слов и лишних подробностей. Оно погибает в них, как погибает, скажем, наперсток спирта, если его вылить в кружку воды. Ну вот возьмем стихотворение Некрасова «Похороны». Кстати сказать, одно из лучших его стихотворений. Напишем его так, как оно, на наш взгляд, должно было бы выглядеть при соблюдении чувства меры. Итак, похороны. Меж высоких хлебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначайно брело. Ой, беда приключилась страшная, мы такое не знавали вовек. Как у нас, голова бесшабашная, застрелился чужой человек. И пришлось нам нежданно-негаданно хоронить молодого стрелка, без церковного пения, без ладана, без всего, чем могила крепка. Почивай себе с миром, с любовью, почивай, Бог тебе судья, что обрызгал ты грешную кровью неповинные наши поля. Меж двумя хлеборобными нивами, где прошел неширокий долог, под большими плакучими ивами успокоился бедный стрелок.
будут песни к нему хороводные из села Позареда летать, будут нивы ему хлебородные безгреховные сны навевать. Действительно прекрасное стихотворение. Шедевр. 6 строф. Все сказано. Не убавить, не прибавить. Но ведь у Некрасова в этом стихотворении не 6, а 18 строф. Среди них есть и поэтически крепкие строфы. А есть все это тошнёхонько-скорёхонько, нашивал-попрашивал. И вот оказывается, каков закон искусства. Наиболее лишние, наиболее ненужные строфы и сделаны наиболее слабо. Тут и сентиментальное. Птичка Божья на гроб опустилась и, чирикнув, летела в кусты. Что тебя доконало сердешного? Ты за что свою душу сгубил? Ты захожий, ты роду не здешнего, но ты нашу сторонку любил. Тут и насильственный набор слов, когда надо сделать строфу, заполнить необходимое количество слогов, а слова не слагаются в музыку, не поются, не хотят сплавиться в поэтический сплав. Как не плакать им, диво велико ли, своему-то свои хороши. А по ком ребятишки захныкали, тот, наверное, был доброй души. Ты ласкал их, гостинцу им нашивал, ты на спрос отвечать не скучал. У тебя порошку я попрашивал, и всегда ты не скупо давал. Почивай же, дружок, память вечная, не живаль твоя бедная мать. Или, может, зазноба сердечная будет таять, дружка поджидать. Когда изменяет чувство меры, сразу изменяется и вкус. Главный же просчет поэта в том, что, нагружая стихотворение множеством подробностей, разъясняя, расшифровывая его, грубо говоря, разжевывая, он лишает стихотворение и образ молодого стрелка той доли тайны, которая как раз и делала бы стихотворение романтичным и прекрасным. Мы и так без подробностей догадываемся, видим из всего строя стихотворения, из всего лада, что стрелок был хорошим человеком, что симпатии поэта и крестьян на его стороне. А когда же начинается порошок, зазноба сердечная, бедная мать, детки проворные, то вся цельность стихотворения рассыпается на детали, фактически гибнет. И только терпеливый и доброжелательный читатель видит в нем жемчужину, выделяя про себя нужные строфы и отбрасывая ненужные, то есть проделывая ту работу, которую полагалось проделать самому поэту. Владимир Солоухин. «Камешки на ладони». Продолжение следует.

0: Детям о Боге.
1: Наш эфир продолжается. Новый Завет в пересказе для детей. Звучит Святое Евангелие.
2: Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. Иисус Христос, который видит сердце всякого человека, знает, что каждый из нас думает и хочет сделать, очень хорошо знал, что первосвященники, фарисеи и книжники хотят убить Его. Мы бы с вами, разумеется, не только не шли туда, где нас хотят убить, но далеко бежали бы от этого места. Иисус же Христос, который и родился для того, чтобы пострадать, который с самого рождения терпел бедность, которого, несмотря на то, что Он творил столько чудес, делал так много добра, во всю Его жизнь гнали, осмеивали и обижали, идет в Иерусалим, чтобы там умереть за нас. Если бы Он не пострадал и не умер, никому из людей и нам с вами не быть бы на небе. Теперь же и мы можем войти в рай, если только будем жить хорошо и делать то, что велел Христос, и не делать того, что Он запретил. Ведь за нас будет страдать Сын Божий. Страшно сказать, Он будет предан смерти за наши грехи. С Иисусом Христом идут и ученики Его. Они уже близко подходят к городу. Иисус Христос останавливается у горы Елеонской, на которой росли масленичные деревья. Из плодов этих деревьев приготовлялось деревянное масло. На дороге ближе к Иерусалиму стояла небольшая деревенька. Иисус Христос подзывает к себе двух учеников и приказывает им: «Ступайте в это селение, которое перед вами. При входе в него вы найдете привязанную ослицу и с ней молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвязавши, приведите ко мне. И если кто спросит вас, зачем вы отвязываете, скажите, что они надобны Господу. Их тотчас отпустят сюда». Ученики пошли и при входе в селение нашли привязанную к изгороди ослицу и при ней молодого осла. Когда они стали отвязывать ослицу, хозяева спросили их: «Что вы делаете? Зачем отвязываете ослицу?» Ученики отвечали: «Они надобны Господу». Хозяева отпустили ослицу с молодым ослом. Ученики покрыли молодого осла своими одеждами. Иисус Христос сел на него и поехал. Когда Он подъезжал к Иерусалиму, Ему навстречу вышло множество народа. Огромные толпы окружили Его со всех сторон, и весь народ кричал: «Осанна! Спасение сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних! Спаси нас, сын Давидов, царь Израилевый, идущий, чтобы проповедовать нам о Боге! Да благословит тебя Бог! Спаси нас, Всевышний Боже!» Народ бросал на дорогу свои одежды, чтобы по ним проехал Иисус Христос. Другие срезали с деревьев ветви и держали их в руках. Иисус же Христос смотрел на Иерусалим и плакал о том, что этот святой город будет разрушен неприятелями, наказание за то, что иудеи не приняли Иисуса Христа и убили Его. Когда же Иисус Христос въехал в Иерусалим, все вышли на улицу и спрашивали друг друга: «Кто это?» И говорили: «Это Иисус, пророк из Назарета». Фарисеи, которые еще раньше просили Иисуса Христа, чтобы Он унял народ и велел Ему замолчать, и которым Иисус Христос отказал в этом, говорили: «Смотрите, тут ничего уже не сделаешь. Весь народ идет за Ним». Иисус Христос вошел в храм. Там Его окружили больные, слепые, безногие, которые по случаю Пасхи собрались в Иерусалиме. Их было очень много, и Он исцелил их всех. Первосвященники, книжники, видя чудеса, которые творил в храме Иисус Христос, видя, что народ не унимается, и даже дети кричат Иисусу Христу: «Осанна, сыну Давидову! Спаси нас, сын Давидов!» вышли из терпения и сказали Ему: «Слышишь ли ты, что они говорят?» Иисус Христос отвечал им, что пророки давно предсказывали о том, как маленькие дети будут славить Спасителя. Да, дети, ваша детская искренняя молитва приятна Богу. Чаще и усерднее молитесь Спасителю Иисусу Христу, и Он пошлет вам счастье и сохранит вас добрыми, благословит вас, как благословил добрых людей иерусалимских, встречавших Его с ветвями и славивших Его. Наступил вечер, и Господь Иисус Христос с 12 учениками пошел ночевать в Вифанию.

0: Понедельник страстной недели. Знаете ли вы, дети, что такое страстная неделя? Страстную неделю называется последняя неделя в Великом Посту, перед самым праздником Пасхи или Воскресения Христова. На этой неделе Господь наш Иисус Христос страдал, был в мучениях, был распят на кресте, умер и был погребен во гробе. Проклятие смоковницы. Вы помните, разумеется, как Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле и как встречал его народ. Помните, что он был в храме и исцелял там множество больных, и потом вечером ушел из Иерусалима в Вифанию. На другой день, в понедельник утром, Иисус Христос с учениками своими пошел в Иерусалим. Дорогу ему захотелось есть. У самой дороги стояла смоковница, дерево, на котором растут смоквы. Дерево было покрыто густыми листьями. Можно было ожидать, что на нем найдется много плодов, вкусных смоков. Но когда подошли к дереву, на нем не нашли ни одной смоквы. Дерево только с виду казалось хорошим, а было бесплодное. Точь в точь, как те люди, которые с виду кажутся хорошими, добрыми, а на самом деле никогда не делают добра. Иисус Христос проклял смоковницу, сказал ей, чтобы на тебе и впредь никогда не росли плоды. И в ту же минуту смоковница засохла, листья пожелтели и посыпались на землю. Остались только одни голые сучки. Так накажет он у людей, которые не делают добра, а обманывают других, притворяясь добрыми. Изгнание из храма торгующих. Пришли в Иерусалим. Иисус Христос пошел в храм. Там опять был беспорядок. Опять завели торговлю и размен денег. Иисус Христос выгнал из храма всех продающих и покупающих, опрокинул столы у разменивающих деньги и скамьи у продающих голубей.
1: Он говорил: «Дом мой, дом молитвы наречется для всех языков,
0: а вы сделали его вертепом разбойников. В храме люди должны молиться, а у вас в храме шум и грязь. Вы в храме шумите и ссоритесь». «Как ты смеешь так распоряжаться? Кто позволил тебе это?» — приставали к Иисусу Христу старейшины. Иисус Христос сказал им: «Сначала вы мне ответьте, крещение Иоаннова с небес было или от человека? Бог велел Иоанну крестить людей, или Иоанн это выдумал от себя?» Подумали-подумали старейшины, сказали: «Не знаем». Если бы они сказали, что Иоанн послан от Бога, то Христос сказал бы им: «Зачем вы не слушали его и не крестились?» Сказать, что Иоанн не был послан Богом, тоже нельзя. Народ рассердится, потому что считает Иоанна пророком Божьим. «И я не скажу вам, какую властью это делаю», — отвечал Иисус Христос. Так ничего и не могли сделать Иисусу Христу иудейские старейшины. А народ толпился около него и слушал, что он говорил. Даже пришедшие из дальних земель греки хотели поближе видеть и слышать Иисуса Христа и просили апостола Филиппа: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иисус Христос, радуясь тому, что и язычники веруют в Него, и жалея о том, что между иудеями много неверующих, молился Отцу Небесному: «Отче, прославь имя Твое. Отец, покажи славу Твою, чтобы все видели, что я послан Тобою». Что же? Вдруг с неба раздался страшный голос: «И прославил, и еще прославлю». Все слышали этот голос. Одни говорили: «Это гром», другие: «Ангел разговаривает с ним». И до самого вечера Иисус Христос учил, что если кто хочет спастись, должен веровать в Него. Вечером опять ушел из Иерусалима. вторник Страстной недели. Во вторник Иисус Христос опять пришел в Иерусалим и опять учил народ в храме. Я расскажу вам несколько притчей, которые говорил Иисус Христос народу и фарисеям. Притча о непослушном сыне, раскаявшемся. Иисус Христос говорил: у одного человека было два сына. Он подошел к первому и сказал: «Сын, пойди поработай сегодня в винограднике своем». Сын отвечал: «Не хочу». Но потом опомнился и пошел. И подошел отец к другому сыну и сказал тоже, чтобы он шел работать. Этот отвечал: «Сейчас пойду». И не пошел. Который из двух послушался отца? Говорят ему: первый, который сначала не хотел идти работать, а потом пошел. Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и грешницы скорее вас, фарисеев, войдут в Царство Божие. Вот пришел к вам праведный Иоанн, и вы не поверили ему, а мытари и грешницы поверили ему. Вы видели это и все-таки не раскаялись и не поверили ему». Вы понимаете, дети, что Иисус Христос говорит это про фарисеев и старейшин иудейских. Им было досадно, что Христос хвалит мытарей и грешников, а их, фарисеев, осуждает. Притча о злых виноградарях. Я думаю, вам известно, что такое вино. Это крепкий напиток, от которого человек пьянеет. У нас делают хлебное вино, которое делается из ржаной муки или из картофеля. Это вино крепкое, горькое. В израильской земле вино делали из виноградных ягод. Засадят огромный сад виноградными кустами, и когда ягоды созреют, соберут их, нарочно выкопают большую яму, которую выложат камнями, и возьмут катку, положат туда виноградные ягоды и начнут выжимать из них сок или руками, или ногами, или специально сделанными для этого приборами, которые называются прессом. Такая яма называется точилом. Около виноградника делали забор, а по углам строили башни, в которых жили сторожа. Работники, которые сажали и поливали виноградные кусты, собирали ягоды, выжимали из них сок и делали вино. Назывались они виноградарями. Иисус и рассказал притчу о злых виноградарях. Был один хозяин, который развел виноградник, обнес его забором, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился на долгое время. Когда же наступило время собирать виноградные ягоды, он послал к виноградарям своих слуг за виноградом. Виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили камнями. Опять послал он других слуг побольше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец он послал к ним своего родного сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с теми виноградарями? Говорят ему: «Этих злодеев предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды в свое время». И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Они хотели убить Иисуса Христа, Сына Божия, и старались схватить его, но побоялись народа, который почитал Иисуса Христа за пророка, за святого.
2: Это был цикл «Детям о Боге. Новый завет в пересказе для детей». Звучало Евангелие.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в князь Владимирском соборе. Богослужение прошло в левом Никольском пределе. Его высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. «Мы прославляем сегодня крестителя Руси, святого князя Владимира», — сказал владыка в проповеди. Согласно церковному преданию, в первом веке нашу землю посетил апостол Андрей Первозванный, который посеял здесь семена веры. Но христианство тогда еще не укоренилось, языческие традиции и уклад жизни были сильны. Бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, в X веке приняла крещение в Константинополе и приложила усилия для распространения христианства на родной земле. Но она не смогла до конца довести дело, хотя тоже почитается как равноапостольная, потому что принесла такие же плоды, как и апостолы. Они получили заповедь от Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так, подражая апостолам, наши великие князья тоже пытались насадить веру Христову среди людей. И первым из них был князь Владимир. Сначала он был язычником, но потом понял, что в этом нет перспективы ни для него, ни для русского народа. И начал искать, где же на земле есть истина. Изучил другие религии и пришел к выводу, что единственная истинная вера – это православие. В то время православие было государственной религией Византийской империи. Она достигла высочайшего уровня в вере, политике, культуре, экономике. Все это было основано на православии. Князь Владимир принял эту веру и стал везде проповедовать православие, многое сделав для того, чтобы повсюду в Древней Руси появились храмы и священники. И народ постепенно приобщался к православной вере. В основу государственной и общественной жизни было положено православие, на котором все созидалось. Вся наша история российская связана именно с православием. И нам нужно продолжать это дело, строить будущее Отечество только на истинной православной вере. Надо создавать крепкие православные семьи, желательно многодетные, чтобы у нас хватало своих рабочих рук и не приходилось завозить их откуда-то. Важно обеспечить общество достаточным количеством людей во всех сферах жизни для работы врачами, преподавателями, службы в армии. Церковь тоже нуждается в том, чтобы появлялись новые поколения священнослужителей. Все это возможно, если в семьях будет вырастать много детей. Оттуда можно черпать неоскудевающие силы. Но в семьях должны быть мир, согласие, жизнь по заповедям Божьим, не должно быть разводов. И если мы сможем это сделать, нас ждет большое будущее. У России все есть. Господь все дал ей. Такое богатство, которое мы имеем на своей земле, не имеет ни одна страна в мире. Только ищите Царство Божие, а об остальном уже позаботится Господь. Из недр земли можно все почерпнуть для жизни. Будем светом для всего мира, чтобы люди с разных концов земли восхищались Святой Русью. Как у нас хорошо, благополучно, чисто и духовно. Поздравляю вас с праздником. Желаю молитвами князя Владимира укреплять православие в Санкт-Петербурге, строить храмы в шаговой доступности в микрорайонах, чтобы люди приходили туда и молились. Завершил свою проповедь митрополит Варсонофий. Храму была подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих людей поздравил с праздником и Александр Бельский. В рамках всероссийской акции «Ко дню крещения Руси» в 12 часов, то есть в полдень, с колокольни князь Владимирского собора прозвучал колокольный звон «Благовест! Слава тебе, Боже!». Акция эта проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года. На территории собора прошел праздник «Владимирская купель», включающий в себя концерт и соборную ярмарку. Князь Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I, ибо стоял и названного на Мокруше, ибо стоял на затопляемой при наводнениях земле. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антония Ринальди. В 1789 году освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. А в 1926 году храм закрыли. Через год он вновь открылся и более уже не закрывался. В день памяти равноапостольного князя Владимира митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в князь Владимирском соборе. Вы слушаете новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – это и небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Обращаясь в молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил дух воинов, дал им здравие и силу, сохранил от беды и опасности и привел домой с победой. Равноапостольный князь стоит у престола Божия как предстоятель за русскую землю. Его молитва – щит, который покрывает тех, кто служит Отечеству, сказал отец Филарет. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том,

7-50-582, выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 90.

103,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

моей милой мамочки нет уже 9 лет. Хочу немного о ней вспомнить, рассказать. Начну с письма с фронта от моего деда Вениамина. Это было последнее письмо, датированное октябрем 43-го года. «Привет моей семье. Паня, я от вас получил письмо по новому адресу. Это хорошо, очень хорошо, я успокоился. А теперь отвечаю, дорогие мои, о трудностях. Трудно, очень трудно. Наш путь один — преодолеть эти трудности. Причем мои трудности идут через опасность смерти. И я прямо гляжу опасности, ибо путь один. И во мне все дрожит от ненависти к врагу. В ближайших боях я буду драться рьяно, стараясь отмстить врагу за все. Причем за ваши трудности. И если я погибну, скажи нашим детям, что отец не сдался в плен. Он дрался рьяно и погиб за нашу родную родину и за вас, родных и милых. Вскоре пришло письмо, что мой дед пропал без вести. И бабушка осталась с тремя маленькими дочками со своей больной мамой. Пенсии по утере кормильца они не получали. И бабушке приходилось работать одной, чтобы прокормить всю семью. Моя мама вспоминала, что всегда хотелось кушать. И, как ни странно, чувство голода не мешало детям весело проводить время. И она с радостью вспоминает эти детские годы. Летом они, собираясь с детьми со всей улицы, убегали гурьбой в лес, собирали ягоды, грибы, оставались там с ночевкой, строили шалаши. У мамы не было обуви. И она, как и многие дети, убегали в лес босиком. Я спрашивала маму: ну как же босиком, ведь ты ранила ноги. Да, мы ранили ноги, но мы на это не обращали внимания, просто брали подорожник, прикладывали. И никто не плакал, никто не жаловался. А у некоторых девочек не было даже нижнего белья. Вот так же бедно жили, но были длинные юбочки. Но это было военное и послевоенное время. Когда маме надо было пойти в школу, то денег на форму не было. Кто-то отдал старое взрослое платье, и бабушка перешила маме, сшила маме из этого платья школьную форму. Когда настала зима, валенок тоже не было. И когда мама зимой явилась в школу в резиновых сапогах с пришитыми к ним шерстяными носками, голенищами, бабушку вызвали в школу, отсчитали хорошенько. И кто-то из родителей принес валенки. Был даже такой случай, когда бабушке предложили отдать маму на удочерение в одну богатую семью, в которой отец вернулся с фронта здоровый и работал директором молочно-масляного завода. Но бабушка отказалась, даже обиделась на них. Маму часто приглашали в эту семью, чтобы накормить. Мама рассказывала, что ей налили тарелку жирного мясного борща, дали хлеб с маслом, который она ни разу не ела. После нескольких ложек ее вырвало, потому что организм не привык к такой калорийной пище. Старшая мамина сестра училась в средних классах школы и тайно со своей подругой посещала храм Яна Притечинский. Это был единственный храм, который был открыт в нашем городе в те времена. Она иногда брала с собой маму. Вскоре бабушка решила дочек всех троих тайно покрестить. Но об этом нельзя было говорить в школе, потому что могли быть серьезные неприятности у детей. И они это скрывали. Жили они в очень маленьком домике в одно окошко. Комнатка была тоже одна. И несмотря на то, что их было пятеро, к ним подселили семью с детьми. Мама говорила, что им было очень весело. Особенно, когда на окошко была повешена марля
занавеска, которую кто-то дал Марлю, бабушка ее накрахмалила и повесила на окошко. Они говорили, что они утром просыпались и очень радостно говорили, как красиво. Эта марлевая занавеска казалась им просто какой-то вот невероятно красивой, особенно когда сквозь нее просвечивало солнце. Вот когда к ним подселили еще одну семью, они повесили тряпичную перегородку, но дети все равно укладывались спать все вместе на полу, а рядом с ними лежал поросенок, потому что у них еще жил поросенок. Было очень весело, и мама, несмотря на то, что она всегда говорила, что так хотелось кушать, но они просто об этом в голоде просто забывали иногда, потому что вот это вот детство, общение, игры, то есть это просто покрывало все вот эти горечи, которые они испытывали. Они всегда делились друг с другом. У них не принято было кушать кому-то одному и тайно. То есть они всегда делились самым последним. Было очень много любви тогда. Какие они были сильные духом, и взрослые, и дети. И как нам далеко до них. Этих людей воспитала война, лишения и трудности. Они сохранили любовь друг к другу. Мама воспитала это время, когда жили не для себя, когда была главная забота о других. Ведь когда мама с папой нас с сестрой растили, я не помню, чтобы они как-то назидательно занимались нашим воспитанием. Мы просто жили, просто в любви. Родители никогда не кричали друг на друга. Мама никогда не думала о себе. Она все отдавала нам. Она трудилась на работе, приходила дома, занималась дома нами. Ну, как все женщины в то время. И она никогда не жаловалась, что она устала. Я ни разу не слышала от мамы, я устала. У нас, конечно, с сестрой тоже были обязанности. Там постирать свои воротнички, пришить к школьной форме, там уборка в нашей комнате. Но это же было так мало. И мы не понимали, как маме трудно. Мы занимались, мы особенно в детстве, в подростковом возрасте, мы просто занимались собой. Мы принимали весь этот труд мамин как само собой разумеющий. Мы его даже не замечали. Я помню, что у нас были и генеральные уборки по выходным, но все равно большинство, конечно, лежало на маме. Мама рассказывала, что когда мы были совсем крохи, я была совсем еще новорожденная, сестра была моя постарше, было где-то года полтора, они жили в Казахстане, куда маму по распределению после строительного техникума она была отправлена на отработку, она там вышла за папу замуж. Папа там служил в армии. Они потом поженились, переписывались долго. Вот и остались там жить. Это был Северный Казахстан. И жили они в маленькой такой вот домике, тоже мазанке. И когда мама оставалась одна, папу отправляли иногда в командировки, особенно зимой. Было очень холодно, ей приходилось, нас двое маленьких, приходилось долбить уголь спрессованный, чтобы натопить печь. Если кто-то из нас заболевал, нужно было одного ребенка садить на санки, другого нести больного на руках за 2 километра в поликлинику. Домик был очень далеко от поселка. Ну, так сложилось. Вот и все эти трудности. Мама, я не представляю, как она все это переживала. Потому что мы сейчас живем в таких комфортных условиях и имеем такую... Ой, как сказать? Даже наглость. Стонать и жаловаться. Что нам чего-то не хватает, чего-то у нас нет. Как трудно. Мама, каждое воскресенье... Вот так получилось, что в храм мы пришли позже, мама была крещена в детстве, она помнит эти службы. Но так получилось, что одно время она отошла от храма и пришла уже в более позднем возрасте.
когда мы уже выросли. Мы все вместе пришли, дружно. Я помню, что по воскресеньям, конечно, в храм мы тогда не ходили в советское время. Это были 70-е годы. Вот. Но каждое воскресенье для нас был домашний праздник. Были большие семейные застолья. Что значит большие? Нас было только четверо. Мама, папа, я и сестра. Но мама столько всегда готовила. Во-первых, мы накануне стряпали пельмени. Все вместе садились за стол, стряпали пельмени. Мама готовила пироги с картошкой, сладкие пироги обязательно. И пироги, пирожки мы любили с мясом и бульончиком. То есть мы откусывали пирожок, наливали туда бульончик, нам казалось так вкусно. Пироги были с карамельками. Пирог назывался «Дружба», наверное, многие помнят, как это, как он, что он внутри карамелька. Вот. И, конечно же, курочка. Вот, мы садились, все, вина у нас не было. Конечно, родители не принимали. Пили чай, морсики, чай с вареньем. И, конечно же, любили смотреть какое-нибудь воскресное кино по телевизору. Особенно в «Гостях у сказки». Мы сидели все вместе, смотрели. Я помню, когда однажды мама, ну, мы уже были с сестрой уже подростками, она нам сказала, нужно обязательно посмотреть фильм «Андрей Рублев». А он идет в кинотеатре «Искра». Это был недалеко от нас кинотеатр. И она нас повела. Я очень маме благодарна, потому что мне было сколько... Я училась в 5 классе. Но он произвел на меня такое мощное впечатление. Особенно серия про колокол. Ну, может, потому что там ребенок, может, я первой серии никак-то не очень поняла. Вот там же очень так фильм непростой. И очень меня потрясло начало, когда вот крестьянин сделал летательный аппарат и полетел. Я этот фильм пересматриваю до сих пор. Когда мы с сестрой стали подростками, то совсем перестали помогать маме. Мы были заняты своими проблемами. А мама продолжала заботиться о нас, насколько хватало сил. Она никогда нас не упрекала и никогда не просила сама. Я помню, что у сестры было очень много друзей. И когда у нее был день рождения, собиралось человек по 20, по полкласса. Приходили и с театральной студии, в которой она ходила, тоже приходили дети, подростки. И мама, несмотря на то, что она уже тогда болела, она стала болеть очень рано. Вот, видимо, от этой тяжелой жизни, от перенагруза и от того, что ей не хватало любви от нас. Она не говорила, но я сейчас уже понимаю, почему она так болела. Вот. И несмотря на свое состояние, она пекла каждый день рождения, вот когда приходили к нам вот эти дети, по 8 тортов. Разных-разных, по разным рецептам. И к нам очень любили ходить гости. Вот. И они знали, что она делала хворост, большие такие блюда. Вот, и дети очень ждали, они очень любили маму. У моей мамы очень красивое имя — Маргарита. Ну, папа звал ее просто Рита, иногда просто мама, потому что, ну, имею в виду, что она мама наша. Мы были очень чёрствые. Мама продолжала давать нам свои силы. И когда... У нас появились уже наши дети. Мы вышли замуж с сестрой. Она продолжала нам помогать растить наших детей. И выслушивала наши жалобы, как нам трудно. Она ни разу не сказала, не говорите мне об этом. Я устала. Она просто выслушивала. Она была настолько чистый человек, любящий, что она искренне переживала нам
наших трудностях и совершенно не думала о себе. Вскоре мама вернулась в храм. У них с папой, даже папа был человеком поначалу, как нам казалось, неверующим. Но мама ходила в храм и смотрела очень часто телеканал «Союз». В то время мама очень любила слушать лекции Алексея Ильича Осипова. Папа их тоже слушал. И благодаря этим лекциям папа стал иногда приходить в храм, ну, чтобы сопроводить маму. Было несколько таких случаев. Вот. Папа был крещен. Он надел крест. К сожалению, он ушел без исповеди, но я думаю, что вера в нем уже зарождалась, настоящая вера, потому что я просто знаю папу. Я знаю папу, я в это верю, что Господь его не оставил. Я помню, мама рассказывала, что они были в каком-то санатории, там был храм при санатории. И мама пошла в храм, а папа не знал, что перед причастием нужно исповедаться. Ну, он, у меня военный человек был, и он, как сказать, ну не интересовался, не очень так интересовался. И когда мы несли чашу, он пошел и причастился. Мама ему тогда выговорила, ну, может быть, и напрасно. Вот. Мама просто была очень строга вот насчет всех этих вот соблюдений, вот этих правил. Мама очень... Так, ей нравились передачи по каналу «Союз. Первая натура». Ее вел психотерапевт Вячеслав Боровских. Мы с мамой вместе смотрели эти передачи. Ну и многие другие тоже передачи. Передачи о святых. Вскоре мы стали вот слушать радио «Воскресенье». Особенно, когда мы уезжали в сад. Я брала приемник, включали канал. Мамочка молилась о нас. Много. Мы это видели, мы это знали. И только когда мама очень сильно заболела, то мы прозрели. Мы стали о маме заботиться. Мы понимали, что маме осталось недолго. Я ходила в храм, я очень переживала, что я сейчас понимаю маму. Когда ей было трудно самой доходить до храма, мы ходили вместе, и она стояла в храме. Я говорю: «Мама, присядь». Она уступала бабушкам. Мама была онкологией. Ей было очень тяжело. Она уже с трудом передвигалась, но она уступала бабушкам с палочками. Я говорю: «Мама, ну сядь, ну что ты делаешь?» Маме уже было за 70. Она говорила: «Ничего, ничего». Она столько нам отдала, нам, нашим детям. У мамы была настоящая любовь. Бескорыстная, долготерпеливая. Мама уходила тяжело и сильными болями. Она отказалась уже от лечения. Она сказала: «Бог сам возьмет, когда нужно». Она соглашалась только на обезболивающие уколы, когда было совсем тяжело. Когда у нее были боли, я не слышала, чтобы она кричала. Она просто стискивала зубы, чтобы нас не напугать. Мы позвали маме священника. К нам пришел отец Александр Банщиков. Маму посапоровал. Потом батюшка, которому мама исповедовалась всегда и которого очень любила, отец Дмитрий Ваулин. Он маму исповедовал, перед смертью причастил. Он же маму отпевал.
Мама умерла в мае, в пасхальные дни. Вы знаете, хочу еще сказать, вспомнила, когда мама буквально где-то вот с месяца за полтора сказала мне, что, ты знаешь, Люда, мне вот мысль говорит одна, жены мироносицы, я не знаю почему, вот постоянно вот кто-то мне говорит, жены мироносицы, и она ведь умерла, и она мне еще говорила на Александр Невский, и она ведь умерла в неделю жен мироносиц, а вот Александр Невский, я вот не... Может быть, это святой, которому она особо молилась, наверное. И она умерла в неделю жен мироносиц. И храм, в который мама ходила, в Крестовоздвиженске, там был ремонт, и отпевали маму на крыльце храма, и над мамой была надпись «Христос воскресе». Вы знаете, это как было, как ни странно, вот кто приехал на похороны к маме, это были наши родственники, самые близкие люди. И когда мы уже сидели за столом, поминали маму, мама просила, чтобы не было вина на поминках. Мы поминали маму пирогами. Конечно, даже дело не в пирогах, а мы вспоминали о маме. Но дело в том, что был такой светлый день, мы не плакали. И нам было всем так радостно, и даже наши друзья, которые к нам приехали на похороны, они сказали, что это не для хвастовства, ради Бога, не подумайте. Просто это воспоминание о маме. Они сказали, что таких светлых похорон они не помнят. Конечно, мама не была святым человеком. Я понимаю, что все мы грешные. Мамы были при жизни и переживания, и, может быть, какие-то не очень поступки, как у всех нас, да? Мы же все люди. Я думаю, что Господь все-таки маму простил, потому что не дал бы тогда нам такого успокоения всем. И, вы знаете, то, что было упущено при жизни мамы, хочется ей отдать теперь. Нужно обязательно молиться. Мы молимся о нашей маме и о всех наших ушедших родителях, о всех родных и близких, которые ушли. Вы знаете, мне некоторые родные делают укор, что я неправильно воспитываю дочек своих, что нельзя забывать о себе, что они могут вырастут эгоистами и забудут обо мне. Вы знаете, я сама была такой в юности. Я не хочу говорить плохо о моих дочках, но они сейчас переживают то же, что переживала я тогда. Они чего-то не понимают, чего не понимала я тогда. Они сейчас заняты собой, как была занята я сама тогда. Но я почему-то не могу иначе. Я не знаю, мне не хочется сравнивать, я не имею права сравнивать себя с мамой, но мне кажется, я на нее чем-то похожа, потому что, может, у меня, может, это не моя заслуга, может, что-то придалось, мне хочется девочка, может быть, я их балую излишне, как баловала нас мама. Мне почему-то не могу остановиться, я не могу, мне просто хочется им отдавать. Я, может быть, даже в ущерб своим здоровью, но я не могу. Вот у меня это как-то помимо меня, понимаете? Хотя, наверное, стоит прислушаться к замечаниям, наверное, стоит. Вы знаете, человек, который только берет, это я моим милым дочкам хочу сказать сейчас напоследок. Милые мои родные, вот человек, я знаю, что вы любите меня, я знаю, что вы делайте для меня все, что вам, как кажется, можете. Может быть, так оно и есть. Может, я тоже не могу с вас ничего требовать, ничего просить. Но я просто вам на будущее говорю, на будущее. Человек, который только берет,
для себя. Это самый несчастный, ненасытный человек. Он никогда не будет счастлив. А счастлив тот человек, который отдает, который живет не для себя, а служит другому человеку. И если даже чего-то не хватает в этой жизни. Знаете, есть такая хорошая молитва. «Слава Богу за все, что у меня есть, и трижды слава за то, чего у меня нет». Вы знаете, когда придет время, и меня не станет. Пожалуйста, девочки, не забывайте Бога. Вы сейчас немножко отошли, но вы вернетесь. Я уверена, что вы вернетесь. И молитесь, пожалуйста, обо мне. О нас, о всех, о наших родных, о мамах, о бабушках. У меня есть племянник, вы знаете, что там. Я не говорю, что я завтра уйду. Ради Бога, не пугайтесь, девочки. Я не знаю, когда, может, мне еще 100 лет жить. Я говорю на будущее. А ваши тете Светлане, молитесь, пожалуйста. О Никите, о всех, вы знаете, о ком надо молиться, о всех наших родных, о ушедших, о папах ваших. Вы только знаете, что с Богом ничего не страшно. И смерть, она не страшна. Смерти ее нет. Это только переход. Переход в вечность. И мы когда-нибудь все вместе встретимся там и будем смотреть друг на друга совсем другими глазами. И дай Бог, чтобы мы смотрели глазами любви.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Царские дни в Екатеринбурге традиционно стали объектом пристального внимания многочисленных СМИ. Вот уже 10-й год подряд, поздним вечером 16 июля, площадка между Храмом на Крови и Центром Царский наполняется журналистами, для которых проводится масштабный пресс-подход, и участников ночной божественной литургии и покаянного крестного хода. В дни памяти святых царственных страстотерпцев, когда Екатеринбург становится средоточием молитвы и покаяния, то все это объединяет служителей церкви, общественных лидеров, писателей, журналистов, историков, деятелей культуры. Не стали исключением и медиавстречи 16 июля 2026 года. Участники царских дней из самых разных территорий рассказали журналистам о значении духовного подвига императора Николая II и его семьи, о важности царских дней для консолидации общества, о силе веры, явленной в страданиях, о сохранении исторической памяти и тех высоких нравственных идеалах, которые святая царская семья явила миру как живое свидетельство христианского служения. Так, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи Андрей Слоним отметил, что убийство царской семьи стало тем первоначальным злом, которое породило многие трагедии XX и XXI веков. Также он подчеркнул важность крестных ходов как акта спасения душ и духовного просветления. Россия крестными ходами спасется. Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сделала акцент на важности духовного осмысления произошедшего, назвав 16 и 17 июля днями покаяния. Потомок верного царского подданного, историк, писатель, публицист Петр Мультатули предложил взглянуть на трагедию через призму христианского мировосприятия, сравнив ее с Голгофой и последующей Пасхой. По его словам, подвиг царской семьи укрепил христианскую веру и показал обреченность зла. А итальянский музыкант и педагог Элвис Фантон обратил внимание на воспитательный аспект личности цесаревича Алексея, назвав его примером для современной молодежи. Он подчеркнул, что мужество и доброта, проявленные болеющим мальчиком, актуальны и сегодня. Это пример сопротивления болезни и пример любви, сказал он и посоветовал современным молодым людям жить свою жизнь смело, преодолевая трудности. Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин провел параллели между ценностями царской семьи и современными государственными приоритетами, такими как год семьи и год защитника Отечества. Он подчеркнул, что речь идет не о политике, а о защите исторической правды. Защита памяти царя-мученика и его семьи – это не о монархизме и возрождении монархии, как многие пытаются представить, а на самом деле это о защите исторической правды и исторической справедливости, подчеркнул Гавриил Евгеньевич. Руководитель епархиального проекта «Будем жить» протоиерей Виктор Вельчинский рассказал, для него крестный ход в ночь убиения царской семьи – это акт проявления патриотизма, которые не дают забыть даже о трагичных главах нашей истории. Мы часть этой истории, мы не отрекаемся от прошлого, мы идем этим крестным путем, но Бог даже горе делает в пользу. Он крест сделал символом победы над смертью. Старший священник Храма на Крови, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, протоиерей Максим Меняйло затронул тему глобальных последствий убийства помазанника Божия, отметив, что крах империи изменил не только Россию, но и весь мир. Прекратилось существование государства, которое своим императивом имело защиту единственной истинной православной веры на государственном уровне – — сказал отец Максим и напомнил слова афонского подвижника, схимонаха Никона Карульского, сказавшего, что убийство помазанника Божия стало тем грехом, который повлек за собой многие страдания для русского народа. Цитата протоиерей Максим Миняйло: «Страдать нужно ради правды, ради близких, ради доброго дела. Все, что основано на жертве, оно и есть подлинное. Но, может быть, пора уже прекратить страдать от своих грехов. Поэтому сегодняшний день возвращает нас в осознание нашей миссии, нас как народа. Нам нужно вернуться на Богом данную стезю свидетельства об истине». Видеоинтервью гостей «Царских дней» можно посмотреть в социальных сетях «Царские дни 2026». Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!

Дорогие слушатели, братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня 31 июля, пятница. В студии ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссера Екатерина Попова. Познакомьтесь, пожалуйста, с нашим анонсом передач на сегодняшний вечер. Итак, 18 часов 5 минут для детей, Константин Паустовский, рассказы. В 18:45 вас приглашает литературно-драматическая редакция. Слушайте художественное чтение, продолжение рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». В 19:20 звучащая книга. Также в эфире рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней». И сегодня вы послушаете три рассказа «Батюшки». Первый рассказ называется «Учительница», второй называется «Кардан», и третий рассказ, который прозвучит из этой книги, «Праздник». На беседы о вечном приглашаем вас в 20 часов 15 минут. В нашу студию мы ждем священника. Затем вы слушаете вечернее молитвенное правило дважды в 21:10 и в 23 часа 10 минут. Псалмы царя Давида прозвучат в 21:40, это псалмы с 1 по 5, псалмы читает Лев Прогунов. В 22 часа 15 минут цикл «Иван Ильин. Наследие. О государе». В 22:30 духовное слово «Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина» в нашем эфире читает Денис Гаврилов. И в 23 часа 30 минут Схигумен Харитон Дунаев «Умное делание о молитве Иисусовой». Таковы будут наши передачи на вечернее время.

0: Наш эфир продолжают рассказы Константина Паустовского. Это вечерняя страничка для детей.
1: Константин Георгиевич Паустовский. Уэк или последний леший. Рассказы и сказки. Летние дни. Все, что рассказано здесь, может случиться с каждым, кто прочтет эту книгу. Для этого нужно только провести лето в тех местах, где есть вековые леса, глубокие озера, реки с чистой водой, заросшие по берегам высокими травами, лесные звери, деревенские мальчишки и болтливые старики. Но этого мало. Все, что рассказано здесь, может случиться только с рыболовами. Я и Рувим, описанный в этой книге, мы оба гордимся тем, что принадлежим к великому и беззаботному племени рыболовов. Кроме рыбной ловли, мы еще пишем книги. Если кто-нибудь скажет нам, что наши книги ему не нравятся, мы не обидимся. Одному нравится одно, другому совсем иное, тут ничего не поделаешь. Но если какой-нибудь задира скажет, что мы не умеем ловить рыбу, мы долго ему этого не простим. Мы провели лето в лесах. С нами был чужой мальчик. Его мать уехала лечиться к морю и попросила нас взять ее сына с собой. Мы охотно взяли этого мальчика, хотя были совсем не приспособлены к тому, чтобы возиться с детьми. Мальчик оказался хорошим другом и товарищем. В Москву он приехал загорелый, здоровый и веселый, привыкший к ночевкам в лесу, к дождям, ветру, жаре и холоду. Остальные мальчики, его товарищи, ему потом завидовали. И завидовали недаром, как это вы сейчас увидите из нескольких маленьких рассказов. Подарок. Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная. Лето гораздо короче зимы. А осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы. Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет 15. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки Сурженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света». Толстые, переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе

0: с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском. Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей. «Это вам», — сказал он и покраснел. «Подарок. Посадите ее в деревянную катку и поставьте в теплой комнате. Она всю зиму будет зеленая». «Зачем ты ее выкопал, чудак?» — спросил Рувим. «Вы же говорили, что вам жалко лето», — ответил Ваня. «Дед меня и надоумил». «Сбегай, — говорит, — на прошлогоднюю гарь, там березы двухлетки растут, как трава. Проходу от них нет никакого, выкопай и отнеси Руму Исаичу», — так дед называл Рувима. «Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студенную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит, как из мешка». «Я не только о лете, я еще больше об осени жалею», — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы. «Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью. В саду уже поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке, даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания. Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели. Посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. Пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря. Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой. Сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее. Сквозь нее уже были видны далекие нежные страны золотых и розовых облаков. Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем. Я вернулся в комнаты. В них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в катке маленькая береза, и я вдруг заметил, почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу. Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах. Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла. Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе. «Это закон», — сказал он, — «закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей, от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды. А дед Митрий, по прозвищу 10%, узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему. «Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь, а то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее, у нас заботы мало, вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый. Он, когда в Москве жил, так говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?»
1: «Может, — ответил Рувим.
0: Может, может, — передразнил его дед. А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет вроде как воздух? Ты про березу слушай, промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть, а люди заносятся, думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом, а дружба, она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит, и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже надо быть дружбой иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет? Что скажет, когда они зимой истрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь».
1: «Ну это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. С тобой не столкуешься».
0: Дед захихикал. «А слаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись. Бесполезное дело».
1: Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего. Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц вокруг света. Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.
2: В нашем эфире звучали рассказы Константина Паустовского «Летние дни», первый рассказ, и второй рассказ «Подарок». Наш эфир продолжается.

0: С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни». Слушайте вторую часть.
1: Александре Васильевне порою казалось, что была в ее жизни большая любовь, что сохранила она ее в своей душе, что судьба обошла ее и заставила быть покорной другому, нелюбимому. Велела идти разными дорогами с любимым и искать отрады лишь в покорности. Но, может, не отца Кира любила она, а только свою девичью косу, свой мордовский наряд, свою недолгую беззаботность в то далекое лето. Отец Кир служил в соборе, но она никогда не бывала там. Ходила в Никольскую церковь.
2: Селихов запретил ходить в собор.
1: Не будь отец Кир священником, могла бы она мечтать о тайной греховной связи с ним. Но Богу предстоял он. Тайны рождения, брака, причастия и смерти были в его руках. И страшные слова слышала однажды Александра Васильевна. Уже больной, мрачный, в хмелю встретился отец Кир с Селиховым возле его дома и сказал, грозя посохом:
3: Селихов, помни час. Его же ни минуты, ни единое дыхание. Это я, слышишь ли, Селихов? Я, облеченный в траур, вон и день воздам тебе последнее земное целование. Окружу тебя кадильным дымом и осыплю лицо твое могильной перстью.
2: Кто знает, отец Кир, кто знает, не придется ли мне стоять у возглавия вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир.
1: Тем кончился их первый и последний спор. Но каково было Александре Васильевне быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступающими друг другу только к могиле дорогу. Одна мечта, одна дума осталась у нее — о доме. Иметь дом, свой, собственный, где бы то ни было, хотя бы в слободе, на буераках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в Стрелецке. И все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слезы бесплодно. Все соседки говорили: «Мой дом, у меня в доме». А она, сколько раз, придя от обедни, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала она в пол зонтиком и, рыдая, требовала, чтобы отдали хоть приданное ее. Сколько раз кричала, что ведь выгонят ее вон из дому родные Селихова, только умри он.
2: Не беспокойся, ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба. Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно исказив брови. Дня по два не притрагивался ни к одному кушанью, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон и никогда не заводил его.
1: Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеночной раньше времени, не достояв по слабости службы, и вошла в дом с черного хода, услыхала она крикливые плясовые звуки, а заглянувши в залу, обомлела.
2: Селихов, легкий, старенький, один во всем полутемном доме, дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело и хрипло кричавший: «Ай, ай, караул, батюшки мои, разбой!»
1: Только одна яблоня в саду возле беседки знала, как много пролито слез старыми глазами Александры Васильевны, как тряслась болевшая от слез голова. А над калиткой селиховского дома была все та же надпись: «Сей дом принадлежит Петру Семеновичу Селихову, свободен от постоя».
2: Одним из тех, что когда-то, томясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был и Горизонтов. Теперь, почти 30 лет, прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился он в Стрелецк, и, возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов. Горизонтов кончил семинарию, кончил академию. В молодости он обладал сверхъестественной памятью, необыкновенными способностями и прилежанием. Голос у него был такой, что, напевая свое любимое «И шумить, и гуде, дрибни дощик иде», он потрясал, как говорится, стекла. Велик ростом и широк в кости он был настолько, что на улицах в изумлении останавливались при встрече с ним прохожие. Далеко мог бы пойти этот человек, но избрал он путь скромный — учительство. Пройдя его, он воротился на родину и стал сказкой города, поражал своей внешностью, своим аппетитом, своим железным постоянством в привычках, своим нечеловеческим спокойствием и своей философией. Он ходил в крылатке, в широкополой шляпе, в широконосых кожаных калошах, с костылем в одной руке и громадным парусиновым зонтом в другой. К старости он еще более раздался в кости, стал еще более велик, сутул, неуклюж и был прозван в Стрелецке Мандрилой. Вся купальня дивилась на него, когда в первый раз появился он в ней. Медленно вошел он, насупив свои серые брови и слегка согнувшись, как бы напруживая свои и без того страшные плечи, свои руки, подобные дубовым корням. Старомодно, со всеми раскланившись, внушительно серьезный и спокойный, он стал раздеваться. И все ахали, видя, как обнажается его сизо-серое тело, его чудовищные ступни, безобразно искривленные, лежащие друг на друге пальцы и ногти их, похожие на раковины. А он хоть бы глазом моргнул, не спеша разделся, не спеша окунулся ровно 15 раз. С тех пор его видели в купальне каждый день. Каждый день вплоть до покрова купался он. Уже дул осенний ветер в щели пустой купальни, тучи висели за речной над полями, оловянная рябь шла по воде, а Горизонтов купался. Белел снег по берегам. По бледной синеве туч тянулись на юг последние гуси. Но как только било на соборе час с косогора, тяжело опираясь на костыль, спускался к речке сутулый гигант в серой крылатке. Ел он за десятерых. Квартирные хозяйки из себя выходили, отказывали ему. Но ведь он предупреждал, твердо отчеканивая слоги, уговаривался он. Суп, борщ, лапшу прошу подавать мне не в тарелочках, предпочитаю в мисочках. Живность штучна, а не кусочками. Жаркое обязательно с картофелем, с овощами. Кашу гречневую, равно как и пшеничную, чугунчиками.
3: «Мандрила! Мандрила!» – орали мальчики, стаями гоняясь за ним по Стрелецку.
2: Но он даже не удостаивал их взглядом. Он шел так же мерно, как изо дня в день входил, бывало, в буйный класс, чтобы начать своей неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазутчиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни. Для чего и потребно полное воздержание от сношений с женщинами, существами суетными, злыми, низкими по интеллекту, полное спокойствие во всех жизненных обстоятельствах, самое точное выполнение своих разумных, продуманных привычек и строжайший уход за своим телом. Прежде всего в смысле питания его и освежения водою.
3: Нет ни одного места без гения, насмешливо сказал однажды больной и сумрачный отец Кир, встретясь с ним уже на улице. Давно слышу я горизонтов о причудах твоих. Ответь мне, юрод ты или мудрец, а? Зачем живешь ты на свете, уподобляясь тем, которые жили вон во времена зоологические на первых ступенях развития, а?
2: Горизонтов, держа над головой зонт и опираясь на костыль, долго думал, глядя в землю и насупя свои ежом торчащие серые брови. Но скажите и вы мне, отец Кир, ответил он наконец. Зачем вы живете?
3: Я же тебя не о цели жизни спрашиваю, а я тебя спрашиваю о ее образе.
2: Но ведь образ соответствует цели.
3: Ага, цели. Ну, допустим. Ну, и в чем же заключается твоя цель, а?
2: В долголетии и наслаждении им.
3: Ага. Но наслаждаешься ли ты, а?
2: По мере сил и возможностей. Крепко и заботливо держу в своих руках драгоценную чашу жизни.
3: Чего? Чашу жизни? Жизни здесь, а? Вот на этой улице? Я не могу спокойно говорить с тобой. Ты достоин своей позорной клички.
2: В земле не распознаешь костей человека от костей,
3: да,
2: животного.
3: Давай, давай, давай.
2: Ответил Горизонтов и медленно двинулся по улице, опираясь на костыль.
4: О блаженном успении.
2: И вот смолкли, наконец, шаги в пустых комнатах Селиховского дома. На 31-м году замужества Александры Васильевны великопостным вечером вытащили из толпы, наполнявшей Никольскую церковь, белого, как мел, старичка, хорошо и чисто одетого, в прохмальной рубашке, с отложным тугим воротом, в дорогой шубе, в дорогих золотых часах. Через 2 дня его уже отпевали.

0: Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее под руки вели дальние родственники Селихова, лысый, остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашеных волос в кость от затылка, положенную на лысину. И его жена, женщина в трауре, высокая и сильная, никогда не терявшая присутствие духа. Воздух был сырой и острый. И Александра Васильевна была пьяна и от воздуха, и от слез.
1: Поставили у дверей парчевую, желтую с белым крестом крышку гроба, внесли покойника в зимний предел, теплый, низкий, старинный, со многими сводами. Какими радостными рыданиями гремел под ними громогласный хор, как зловеще возносил руку толстоплечий дьякон, возглашая о упокоении новоприставленного, как смиренно под рыдание хора поклонялся усопшему обступивший его траурный синклит, иереев в скуфьях и камелавках, и как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо, пьяный и торжественно мрачный, исполнявший свое предсказание, отец Кир.
2: Гласосны, аллилуйя, аллилуйя.
3: Но, Боже, что стало с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождения и поклоны, которыми провожал он из этого бренного мира того, с кем столкнула его судьба на пороге жизни. Страшен был он и сам. Его ноги, раздутые водянкой, его живот, выпиравший под ризой, его отекшие, почерневшее лицо, остеклевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки. Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника.
0: Все нежнее и страстнее взглядывала на покойника, как бы не видя отца Кира, изнемогавшая от слез Александра Васильевна. А когда ударила по сердцам скорбно ликующая песнь о той обители, иде же несть печали и воздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание. Ее понесли на паперть, на воздух.
1: И Горизонтов, стоявший у входа, вежливо посторонился и опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами.
0: В больших ветких сенях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестал длинкать под руками закладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инкрустацией. Теперь все это было ее. И комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкапу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В 21-й раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого. К великому ее удивлению и даже растерянности. Все в городе говорили, что вот может она пожить, наконец, в свое полное удовольствие. А она была сбита с толку. Жизнь для нее стала пресна, как та просфора, которую с усталым лицом ела она за чаем, воротясь от обедни. На святой, на Фоминой по целым дням трезвонили колокола над городом, и казалось, что это трезвон в честь ее новой жизни, ее первой радостной весны. А вкуса к жизни уже не было. Она обходила комнаты и порой

Прозвучала вторая часть художественного чтения по мотивам рассказа Ивана Бунина «Чаша жизни» в исполнении священника Екатеринбургской епархии отца Андрея Щукина, актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Заключительную третью часть слушайте в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Помогай всем, Господь.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. В день памяти равноапостольной великой княгини Ольги отмечала свое тезоименитство в земной жизни и старшая дочь государя-императора Николая Александровича, царевна Ольга Николаевна Романова. В 1915 году, в день ее именин, 14 ноября, государыня писала Николаю II: «Да ниспошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь – загадка. Будущее скрыто завесой. И когда я смотрю на нашу большую Ольгу, мое сердце полно волнений. И я спрашиваю, какая судьба ей готовится? Что ее ожидает?» Старшую дочь Романовых ожидала совсем не то будущее, которое прочили ей близкие. По мнению многих, Николай II именно ее готовил в престолонаследнице. Но Ольга разделила участь своей семьи. В день рождения Богом посланной дочки 3 ноября 1895 года по старому стилю Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Именно с Ольгой у государя была особенно тесная связь. Когда великой княжне Ольге исполнилось 8 лет, она все чаще начала появляться с императором на людях. Со временем она стала для него собеседником, с которым он любил подолгу разговаривать. А когда Николаю II приходила важная телеграмма, он нередко вызывал в кабинет старшую дочь и обсуждал с ней текущие дела. По мнению учителей и знакомых, в характере Ольги сочетались волевая натура и хрустальная душа. У великой княжны были способности к искусствам. Она играла на рояле, пела, хорошо рисовала и не любила роскоши. О ней вспоминали так: одевалась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. С самого детства Ольге легко давалась учеба. Учитель французского языка Пьер Жильяр считал ее своей лучшей ученицей. Старшая Ольга Николаевна обладала очень живым умом. У нее было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжение и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы – это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол «иметь» должен сам себе прислуживать». Вначале мне было не так легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Ольга увлекалась историей. Любимой ее героиней была Екатерина Великая. Имея неограниченный доступ к огромной отцовской библиотеке, княжна обожала читать ее мемуары. Когда после совершеннолетия Ольги родители стали задумываться о ее замужестве, она и слышать не хотела о перспективе выйти замуж за иностранного принца и уехать за границу. «Я русская и хочу остаться русской», — категорично заявляла она. Мечтой ее было выйти замуж, жить всегда в сельской местности зимой и летом, всегда общаться с хорошими людьми и никаких официальных обязанностей. «Русская девушка с большой душой», говорили о старшей дочери императора Ольги. Жизнь великой княжны перевернула Первая мировая война. Вместе с матерью и сестрой Татьяной она стала сестрой милосердия. С тех пор рабочий день 19-летней Ольги и 17-летней Татьяны начинался в 9 часов утра. Постоянно видеть на операционном столе солдат с ранами различной тяжести хрупким девушкам было непросто. Анна Вырубова, которая тоже была сестрой милосердия, писала о раненых так: «На них была не одежда, а окровавленные тряпки. Они были с ног до головы покрыты грязью. Многие из них уже сами не знали, живы ли они. Они кричали от ужасной боли». И две сестры царевны раздевали их, обмывали изуродованные тела, чистили глазные впадины, а по вечерам сами обрабатывали инструменты. Живя в царском селе, Ольга любила бывать в церкви Знамения Божией Матери на Кузьминской улице. Уже находясь под арестом, в одном из писем она писала, как порой ей хочется зайти в любимый храм. По просьбе отца Ольга написала из заключения письмо поэту Сергею Бехтееву. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Когда в подвале дома Ипатьева Яков Юровский объявил о смертном приговоре, Ольга Николаевна вместе с матерью и доктором Боткиным перекрестилась. По свидетельствам организаторов расстрела, она умерла одной из первых вместе с отцом и братом. В царской обители молитвенно отметили день тезаименитства царевны Ольги. Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Дорогие братья и сестры, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова.
2: Учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. «Чему вы удивляетесь?» — спросили учительницы. «Дети давно уже книжек не раскрывают. Теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон». Во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал, стал зайцем. Другой пополз, стал змеей. Третий замахал передними конечностями и полетел. Четвертый поднялся на задние лапы, стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды. И это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь? А с водой какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы там разные, черепахи? Древние животные рождаются на земле и только потом лезут в воду. Вы, говорит, что, биолог? Нет. Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов. Я больше и не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. Оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложила рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна. Уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было «Смутное время». Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Аврамий Полицын плавал туда-сюда через Москву-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики подъемная сила? Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Это сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивают, методичках написано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это отвечаю так, видно невооруженным глазом. А они пристали. Подаваем методичку. Без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины. Вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам, боярских детей, поди, в 7-летнем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спасители Отечества. Да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Ведь именно ответственность, пожалуй, и является главным отличительным качеством мужчины. А то дожили. Военные министры один за другим жалуются, что армию разоряют. И что делать в таком случае? Они не ведают, указаний ждут. Хорошо еще литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью. Кардан. На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, чаще всего именуемый шарниром, баллоном или карданом. У наших механизаторов тоже завелся свой кардан. Однако он был не собакой, а лисой, точнее говоря, лисовином. Первого появления его в гараже никто не помнил. Достоверно только, что произошло это летней порой, когда лисы выглядят неказисто и на облезлых кошек больше похожи, чем на себя. Что было надобно кардану среди комбайнов и тракторов – загадка. Однако он приходил почти каждый день. Табачного дыма лисовин, как и все животные, не переносил. К водочному запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, пить отказывался. И вот при таких своих неудобных качествах он более всего дорожил именно мужской компанией. Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, но сбежал от хозяев. Однако лисовин не только не позволял никому погладить себя, никто ни единого раза к нему даже и не прикоснулся. Ну, подивился народ, а потом привыкли. Идет, скажем, кто-нибудь из мужиков на работу. Кардан вылезет из кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механизаторы в старом бесколесном автобусе выпить водочки. Кардан сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикармливал. Да, ну и понятно, закусывали-то мужики не курятиной, а соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не испытывал. Проголодается, сбегает в поле, изловит сколько надо мышей и обратно. Собак кардан не боялся. Во-первых, гараж находился далеко от деревни, а во-вторых, лисовин был, безусловно, хитрее и ловче своих одомашенных соплеменников. Мог взобраться и на крышу сторожки, и на комбайн. Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный гараж. Это одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом с которым располагалось натуральное грязевое озеро, место разворота машин. На противоположном берегу озера крытый гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправленные комбайны, косилки и трактора, а уж за ними, по обширнейшей луговине, тут и там были разбросаны ломаные и переломанные образцы разнообразнейшей сельхозтехники. Где-то в этом лесу и жил шиферской приятель. Безмятежие продолжалось до осени, пока кардан не начал линять, превращаясь в пушного зверя. Тут мужички озадачились. Охотничий сезон начинается. Зверь может и на выстрел нарваться, и в капкан угодить. Охотников, правда, у нас немного, и они пообещали в безбоязненного лесовина не стрелять, а капканами всерьез занимался один лишь егерь, который согласился устанавливать их от нашего колхоза подальше. Механизаторы успокоились, но ненадолго. Среди зимы, когда начались лисьи свадьбы, кардан исчез. Мужики, мало склонные к проявлению тонких чувств, признавались: как только встретишь лисий след, думаешь, не друг ли наш пробегал? Да и я увидел в окно лисичку, вышел на крыльцо и тихонько позвал: «Кардан!» Но только снежная пыль взметнулась. Как-то весной заходит ко мне длинный электрик вернуть прочитанную книжку и попросить новую. Вот, говорит, очень заинтересовала меня рассудительность. Не помню, что за труд осваивал он в тот раз. Кажется, проповеди кого-то из отцов церкви. Да, соглашаюсь я, понятие очень важное. Рассудительность главнее всякого формализма. Это, спрашиваю, ты о чем? К примеру, охотиться на диких зверей можно? Можно. И если человек добудет пушнину на шапку себе, жене или ребенку, тоже не грех. А куда денешься? У нас морозы такие, что без меховой шапки никак нельзя. Да хоть и на продажу, денег-то у народа нет. Жить не на что. Правильно я понимаю? Теперь подумаем дальше. И не формально, а по рассудительности. Если я подстрелю лисицу, не грех. А если кардана? Вот, говорю, подо что ты богословие подводил. Мужики бают. Один тут шкурку рыжую продает недорого. Бочина дырявая, а мех вокруг опален. В упор стреляли. Какая лиса человека к себе подпустит? Только кардан. Что теперь с тем гадом делать? Помолись за него. Это формально. А по рассудительности? Помолись. Жаль. А я уж и стал рассказывать о всяких электрических каверзах, которые он измыслил против злодея. Одни были вполне безобидны, но другие, вроде подведения оголенного провода под очко нужного места, даже опасны. «И за тебя, говорю, надо помолиться, а то напридумывал ужасов. А вы, между прочим, на мои коварные планы нисколько не возражаете. И даже вроде наоборот. Это по рассудительности?» «Нет, — говорю, — от страстей. Так что по рассудительности надобно и за меня помолиться». Праздник. Приехали посыльные от местного руководства. Говорят, что селу нашему, старейшему в районе, исполняется 600 лет, отчего произойдет всенароднейшее гуляние, и потому необходимо будет которого-то июля наладить погоду. В этом есть нечто удивительное, потому что село наше, названное в честь праздника Преображения Господня, неуклонно отмечаемого 19 августа по новому стилю, и, думается, испокон веку в день этот всегда случалась превосходнейшая погода. А откуда взялось какого-то июля, А оттуда говорят, что у главы администрации в августе отпуск, и потому день рождения села приходится переносить. Стало быть, за 600 лет до нас прибрел сюда крещеный человек, построил церковь, посвятил ее преображению Господа нашего Иисуса Христа с надеждою, понятное дело, на преображение всей этой местности и всех диких людей ее. А теперь празднование приходится переносить из-за того, что сызново одичавшее местное руководство собралось в азиатскую страну прикупить шмоток. Объясняю, что к начальству небесному обращаться с такой глупостью никак невозможно. Уехали. Через некоторое время появляются новые ходоки, культработники из областного центра. Мужик в шляпе, он прямо так и зашел в храм, главный по этой части. «У меня, — говорит, — к вам вопрос». При этом перегаром от него несет так, что находиться рядом никак невозможно. Отступив на пару шагов, объясняю насчет головного убора. Он неохотно снимает шляпу и прикидывает, куда поместить ее. А при нем дамочка-секретарша, как раз без всякого покрытия вытравленных кудрей. Главный культурный человек нахлобучивает шляпу на ее бедную голову. «Необходимо, — говорит, — хорошая погода на празднование». Поинтересовался иконами, которые, мол, поценнее. Велел секретарше все в точности записать. Потом спросил насчет храма, которого века. 90-е годы 20-го, отвечаю. «Неплохо сохранился», — говорит. Секретарша в шляпе объясняет. 90-е годы 20-го века — это сейчас. «Тогда занеси в графу «наше достижение». В свой черед наступает неправильный день великого празднования. С утра отправляюсь на службу. Дождь. Что ж, думаю, нормальное дело, мог бы даже и снег пойти. Отслужили. Бабушки-прихожанки понурые стоят. На улицу выходить неохота. Гляжу, а среди них секретарша культурного человека. Кудри у нее теперь фиолетовые, но зато косыночкой повязана. Что ж, спрашиваю, она в такой помрачительный цвет окрасилась? Оказывается, начальство повелело в честь праздника и возможного приезда столичных гостей, потому как фиолет теперь в моде. А где ж, спрашиваю, начальство? Выясняется, что начальство уже набанкетничалось и поубывало кто куда. Как-то уж очень быстро, не говорю, даже не верится. Так они уже сутки банкетничают. Тут еще явилась вымокшая учительница-пенсионерка, которую у меня за чтеца, просит прощения, что опоздала. Коза у нее болеет. «Сколько, спрашиваю, у тебя коз?» «Одна, док. А у твоего деда сколько было?» «У деда? Да у него лошадей было 5 штук, коров 4, а овец и коз... Кто их считал тогда? А в церковь он ходил каждое воскресенье. Вот потому-то у него столько всего и было. А ты так с одной козой и останешься. Она просит епитимью, и я оставляю ее в храме читать покаянный 50-й псалом, который она всякий раз читает с ошибками. Впрочем, как и все остальные». А мы отправляемся к центру праздника, к деревянному помосту, сооруженному на высоком берегу реки. Из-за дождя действие никак не может начаться, и народ, занявший места на скамейках, терпеливо ждет под зонтиками. Да и ярмарка, специально для которой мастерили дощатые прилавки, молчит. Корзинки, лапти, цветастые половики, мед. Все спрятано от дождя под клеенками. Отслужил я молебен, полагающийся перед началом доброго дела, и опять пошел в храм. Кто-то из приезжих попросил креститься, потом еще и обвенчал одну немолодую пару. И тут дождь прекратился. вышло солнце. Прочитали мы подобающее случаю благодарственное молитвословие, и на этом богослужения завершились. А праздник только начал разворачиваться. Заиграли гармонисты, загудела ярмарка, выкатилась откуда-то бочка домашнего пива. Вся эта суматоха продолжалась до полной темноты. Когда стемнело, снова начался дождь.
1: Вы слышали рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней» в звучащей книге. Сегодня прозвучали три рассказа из этой книги: «Учительница», рассказ «Кардан» и рассказ «Праздник».

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушаете новости. В день памяти священномученика Панкратия, епископа Тавроминийского, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сослужил за божественной литургией митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу в освященном накануне святейшим патриархом Кириллом храме Тульского образа святителя Николая Чудотворца Богородицкого монастыря города Казань. Главе Татарстанской митрополии в этот день также сослужили епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий, епископ Набережно-Челнинский и Елабужский Гавриил и клирики Татарстанской митрополии, а также участники царских дней, благочинный русских православных храмов в Новой Зеландии и настоятель Воскресенского прихода в Окленде протоиерей Владимир Бойков, настоятель Свято-Георгиевского храма города Сиднея, Австралия, протоиерей Александр Корженевский. Песнопение исполнил архиерейский смешанный хор под управлением Марины Литвиненко. На мирной и сугубо Екатинье вознесли молитвы о российском воинстве и о мире. По запричастном стихе проповедь произнес настоятель Никольского храма в поселке Константиновка города Казани иерей Александр Данилов. Завершая богослужение, митрополит Кирилл обратился к духовенству и прихожанам со словом, в котором порадовался освящению святейшим патриархом московским и всея Руси Кириллом возрожденного к жизни храма и поблагодарил предстоятеля церкви за почитание казанского образа Пресвятой Богородицы, его любовь к делу Божьему и городу Казани. Также митрополит Кирилл выразил надежду на то, что освященный храм станет местом особой молитвы и благодарности Господу за его неисчислимое благодеяние ко всем православным и к Казанской земле, где 447 лет назад была явлена удивительная икона Божьей Матери, ставшая символом русского мира и русской веры. В завершение архипастыри, духовенство, хоровой коллектив и прихожане пропели святейшему патриарху Кириллу многое лето. Продолжаем выпуск. В царские дни в Екатеринбурге состоялся третий по счету обучающий семинар, организованный в рамках проекта «Свои для своих», цель которого – подготовка добровольцев для работы с воинами, участниками СВО и членами их семей по оказанию духовно-психологической помощи. 20 добровольцев, представители различных храмов Екатеринбургской епархии, осваивают под руководством приглашенного психолога из Санкт-Петербурга Людмилы Пироговой, имеющей большой опыт работы в структурах МЧС и с военнослужащими, теорию и азы практики взаимодействия с людьми, пережившими психологические травмы, связанные с войной. Людмила Владимировна рассказала, что целью третьего обучающего семинара для волонтеров СВО стала тема, редко обсуждаемая в публичном пространстве – поддержка при суицидальных рисках. Волонтеры ознакомились с антисуицидальными факторами здоровья личности, узнали о способах допсихологической поддержки при мыслях о суициде, поговорили о возникающих вокруг этой темы мифах. По словам участников встречи, обсуждение темы помощи людям с суицидальными мыслями помогло им выстроить собственное отношение к вопросу, позволило осознать важность поддержки при боевой травме и утрате близких. Следующее обучение будет охватывать тематику поддержки при горевании. Занятие проходит, напоминаем, в Духовно-просветительском центре собора в честь Успения Пресвятой Богородицы на Визе на территории отдела социального служения Екатеринбургской епархии в рамках проекта «Будем жить», который по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения курирует протоиерей Виктор Вильчинский. Батюшка отметил заинтересованность и дисциплинированность курсантов и сообщил, что это третий из четырех семинаров, и состав остается крепким. Более того, Людмила Владимировна Пирогова, которая ведет подобные группы по всей России и, в частности, в Санкт-Петербурге, сказала, что в этот раз собралась одна из самых сильных команд. В этом году обучение проходит более 20 человек. В основном это прихожане храмов, близкие которых находятся в зоне боевых действий. У них глубокая практическая мотивация. Люди хотят разобраться в природе психологической травмы, чтобы понимать, как она протекает, и знать, как правильно вести себя с вернувшимися с фронта бойцами. По словам Людмилы Владимировны, слушатели демонстрируют удивительную чуткость. Они тонко улавливают психологические нюансы, дают точные характеристики состояния людей по фотографиям и описаниям, находят слова там, где порой даже опытные специалисты оказываются в тупике. Однако обучение – это только первый шаг. По мнению организаторов, следующий самый сложный вопрос – как правильно распорядиться этим ресурсом и ввести подготовленных волонтеров в служение церкви и обществу. В ближайших планах не только продолжение учебы, но организация встреч, духовно-просветительских вечеров для того, чтобы создать живую среду общения. Напомним, проект «Свои для своих» стартовал в прошлом году. Тогда обучение прошли 30 добровольцев, сегодня они уже трудятся в своих приходах. Подготовка священников и добровольцев, которые проходят в рамках курса, важная составляющая епархиального проекта под названием «Будем жить». Проект реализуется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Бог!

0: Дорогие слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое круглосуточное вещание. Это «Беседа о вечном». Сегодня мы будем говорить о духовном кризисе семьи. И в нашей студии священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины. Город Екатеринбург.
1: Здравствуйте, братья и сестры.
0: Здравствуйте, отец Антоний.
1: Добрый день.
0: Ну что же, вот если говорить о духовном кризисе семьи, как вы его в настоящий момент понимаете? Потому что у каждого времени свои проблемы, свои задачи. Что с нашей семьей в настоящий момент? Ну вот я хочу сразу задать такой вопрос. Если мы говорим о семье, вы будете подразумевать разные семьи, разные национальности или все-таки русскую семью, которая вот сегодня в таком неприглядном виде?
1: Прежде всего, конечно, мы русские люди, живущие в России, поэтому нас интересует русская семья, то есть это естественно, потому что и проблемы здесь как раз наиболее острые назрели. И поэтому, конечно, мы в этом разбираемся, ищем причины и стараемся найти пути их решения. Поэтому и духовный кризис, да, это действительно вот важно, не пропустить это слово, именно духовный кризис семьи. То есть вообще, то есть есть причины, есть следствия, есть первичные как бы вещи, есть производные от них. Если мы как люди верующие смотрим на любые процессы, то мы знаем, что сначала духовные какие-то причины возникают кризиса, а потом уже все остальные подтягиваются.
0: Потому так что, же, как в болезни,
1: да, часто, человеческой. Да, часто смотрят уже, как бы, как вот нам семью, там, допустим, повысить рождаемость, давайте, значит, вот начнем материально помогать. Но если материально это нужно помогать, но если духовно не решать духовные причины, то и материальные, они помогут только тем, у кого с духовным уже все нормально, как бы. Кто уже в вере, как бы в православии, и кто духовно строит, несмотря на все трудности, свою жизнь, им будет в помощь. А люди, которые духовно не определились и создают семью, не зная зачем, какие цели духовные, то материальная помощь, она даже часто и не спасает, как бы все равно семьи разваливаются, и даже мы видим, что статистика мировая, там, что чем выше уровень жизни людей в семьях, тем больше там в странах, тем больше разводов и всякий кризис не меньше. Понимаете, парадокс. Мы-то думаем, что вот сейчас вот денег побольше всем раздадим, и сразу и рождаемость, и семьи не будут развиваться. Причины не в этом. Причины разводов и низкой рождаемости именно духовно-нравственные. Вот с ними прежде всего и надо разбираться. И к этому уже прилагается материальная поддержка, тоже необходимая, тоже очень важная.
0: Ну вот давайте про духовно-нравственные проблемы семьи, духовно-нравственные проблемы человека. Почему наша молодежь во многом говорит, что она не хочет создавать семью?
1: Я бы не стал разделять вот вообще общество на молодежь и не молодежь там. То есть на самом деле молодежь транслирует часто вещи, которые они увидели у своих родителей.
0: У взрослых, да.
1: Да, они родители. Не сами это все создали, они просто это как бы используют и в это попадают.
0: Конечно,
1: в эти истории.
0: То есть,
1: поэтому
0: опыта.
1: Как бы так разделить, что вот у нас какая-то проблемная молодежь, и у нас какие-то непроблемные там люди более старшего возраста, нет такого. То есть проблема, она во всех возрастах, и в том числе и семейные отношения, трещат по швам, как бы и разваливаются, и с детьми, и с воспитанием там. Поэтому я больше говорю именно в целом о всем обществе, именно что. И тем более, что люди как бы, ну, более старшего возраста часто любят поучать молодежь, и это неправильно, потому что надо начать себе вопросы задавать, почему вот в нашем обществе и в том числе у молодежи проблемы, значит, мы что-то не понимаем или не делаем. И вот суть-то духовного кризиса семьи в том, что если мы все-таки о православии, о христианстве говорим, то если в основе семьи вера в Бога и духовная жизнь, и развитие любви как дара от Божьего, то это главное. То есть если в отношениях создающихся отношениях, допустим, парень с девушкой познакомились, да, вот они как-то дружат уже, и у них отношения развиваются. Если у них будут духовные ценности заложены, то есть стремление к духовному развитию, к общению с Богом, то их любовь, она крепнет и не угаснет, и не разрушится, даже проходя через разные кризисы. Если же люди эгоистично настроены, то есть семья как бы как удовлетворение только своих эгоистических потребностей, ну, как обыденное такое восприятие семьи, что вот нам хорошо общаться, давай жить вместе, создадим семью, ну или просто там кто-то будем жить вместе, нам будет хорошо, мы будем удовлетворять потребности друг друга, больше еще удовольствия и комфорта от жизни, то это не прочное основание семьи, она при каких-то трудностях начнет сыпаться. Вот. И о детях там речи, может, даже и не пойдет, потому что дети – это все равно жертвы какие-то, это какие-то усилия, какая-то самоотдача. А если люди для комфорта и удовольствия только отношения строят, то зачем им вообще брак создавать, брать больше ответственности, да еще детей рожать, это еще больше ответственности. А когда именно как духовная любовь, как бы действительно духовное развитие, то люди понимают, что часть духовной жизни – это преодоление трудностей. Но преодолевая трудности, люди получают еще больше духовной любви, духовных благ, духовного вот этого развития, они еще счастливее становятся. Но без преодоления трудностей и жертв каких-то никак не получится ни семью построить, ни детей родить, ни счастье сохранить. Это общий подход именно духовный.
0: А вот часто мы в фильмах такое наблюдаем, когда смотрим, ну, те же самые советские фильмы, когда рассказывают, приходит домой девушка или мальчик молодой и говорит, мы подаем заявление в ЗАГС. То есть родители бывают ошарашены просто этим. Mm-hmm. И вот тебя просто ставят уже перед фактом. И ты понимаешь, что все, твой ребенок определился. Как он определился, как он этот вопрос изучал, встречался там с молодыми парнями или наоборот с девушками. То есть вот это уже произошло. И, конечно, возникает очень большое чувство страха.
1: Угу. У родителей?
0: У родителей. Конечно, у родителей.
1: Ну, это, конечно, всегда так. Родители, ну, в природе волнуются, и когда ребенок их принимает такое решение, конечно, они все равно переживают, и как-то страшно, что, как это будет, это не может быть так. А, ну, нормально, давайте, идите, все. То есть, но тут степень этого страха может быть разная, переживание, да, когда вообще мы не в курсе были жизни нашего ребенка, не было на связи нормальной с ним, какого-то взаимодействия, взаимопонимания, он как-то жил там в тени, пряча от нас свою личную жизнь, а потом вдруг ошараш у нас, конечно, это как обухом по голове, да. А если же все-таки мы с ребенком были в контакте, и он не скрывал от нас, да, и свою дружбу какую-то там, свое стремление, и мы это видели, так или иначе понимали, к чему все может прийти, да, но это не так будет, это все зависит от того, как мы вообще воспитывали своего ребенка, общались с ним, поддерживали связь, понимали его, там, и он не боялся, да, там, как бы что-то нам рассказать, поделиться чем-то. То есть это тоже от нас зависит. То есть, опять же, я говорю о том, что сложности как бы уже у наших детей в создании семейной жизни, они происходят часто от нашего ошибок каких-то или неполного как бы взаимодействия с детьми и поддержки какой-то их. Вот, поэтому, если мы над собой работали, то и проблем меньше с детьми будет. Но это, конечно, не значит, что их не будет совсем, потому что дети начинают свою самостоятельную жизнь, и, может быть, они ошибки совершат какие-то там, да, или что-то до конца не понимают. Наша задача их поддерживать, помогать, молиться за них все равно в любом случае. И поэтому в православных семьях тоже всякие, даже там, где родители уже с самого начала семьи были верующими, и дети вырастают там, не избегают проблем каких-то. Разные истории тоже бывают, но их все равно на порядке меньше, чем в других семьях, где этого не было. И не было у родителей духовной жизни, веры и какого-то взаимодействия именно духовного. Поэтому надо просто с своими детьми нормально общаться, заниматься с ними, не жалеть времени, как бы, это тоже труд.
0: Но здесь ведь, наверное, нет полной гарантии, что они тебе будут рассказывать о своей личной жизни. могут ведь и не рассказывать.
1: Да, дети тоже разные. Вот да. Я по своим детям знаю. Одни дети душа нараспашку, а другой ребенок, он скрытый, как бы он не потому, что он злой какой-то, а просто у него такое тип личности.
0: Устроение, да.
1: Да, он как-то более скрыто все делает, и ты там узнаешь уже позднее гораздо. Но тем не менее, все равно, если самое-то главное, что у нас, у наших детей будет с семьями, это то, что они увидели в нашей родительской семье. У них отпечаталось это. Если они увидели позитивный пример, нормальную семью, нормальные отношения, как родители общаются, как они друг друга любят, как они преодолевают какие-то кризисы, трудности, это все у них отпечаталось. И они это будут повторять. Даже если они скажут, нет, мы хотим по-своему жить, они все равно, у них этот пример будет вбит в сознание, просто подсознание,
0: я бы даже сказал. Но у нас таких семей мало.
1: Ну, я говорю, как должно быть, опыта, да, то есть да. Мы скажем, можно сказать, будет и о негативном, да, но я больше говорю о том, как, ну, должно быть, как правильно, да, конечно, если там уже там семья не полная, да, и детей воспитывают уже там, сами развелись, там потом о чем-то только задумались, люди, может, к вере пришли уже позднее, там, и ошибок тоже наделали, но это тоже не повод для отчаяния, то есть Бог же каждого человека принимает, и покаяние его, и старание, и даже осознав свои ошибки, мы можем молиться и, ну, как бы и детям показать, что вот так вот, как я делал, не надо, да, ну, какие-то разговоры все равно же могут возникнуть, да, или как-то что-то возникает, какие-то ситуации, где нужно что-то обсудить или объяснить и сказать, да, вот у нас были такие ошибки там, но так делать не надо, потому что вот это и привело к каким-то последствиям, да, и дети через отрицательное тоже могут научиться, как не делать, да, не то, что это надо повторять, а то, что это делать не надо, а что есть то, что как нормально, поэтому вот, конечно, это гораздо сложнее, когда у взрослых, у самих проблемы в семье там развалилось или очень плохие отношения в семье, то детям сложнее показывать, как надо. Но, тем не менее, если мы сами стараемся изменить ситуацию, улучшить как-то, восстановить, исправить ошибки, то и детям проще потом будет не совершить их ошибки в жизни или как-то меньше их совершить, по крайней мере.
0: Есть еще такой интересный аспект. Напоминаю нашим слушателям, духовный кризис семьи называется сегодня наша тема беседы со священником Антонием Тишковым. Вот сегодня я слышу даже от священников, которые говорят, что много в 2026 году было разводов российских семей. Люди, которые 15-20 лет прожили вместе, они расходятся. И я слышала такое утверждение, что говорят, в таких семьях кто-то вот из, или муж бывший, жена, они говорят, прошла любовь. Но я хотела обратить внимание на другой аспект. То, что вот прожив 15-20 лет в браке, такие сыновья или дочери, они идут к психологам разбираться, именно к психологам, почему вот так произошло, как нужно жить после развода, платят большие деньги, разбираются, и в итоге получается, что виноваты во всем родители. То есть родители виноваты в том, что они меня таким воспитали или такую воспитали, что моя семья не сложилась, потому что я не видел хорошего примера, и, скорее всего, что, наверное, больше никогда я семью создавать не буду повторно. Вот, ну, такая это, вот ситуация тоже распространена.
1: Да, к сожалению, сейчас психология немного неправильных направлений имеет. И вообще, как бы у нас, вот как мы говорили, три уровня – это дух, душа и тело, да, то есть тело – это у нас, ну, сказать, физиология – это здоровье, лечение физическое, душа – это, ну, психология она затрачивает, а выше всего дух, духовная жизнь должна быть. Если у человека нет духовной жизни, как бы духовного стремления, то и психология, она принимает формы извращения, часто не помогающие человеку развиваться, а потакающие его страстям и каким-то похотям. И как бы, ну, психологу же хочется, чтобы ему деньги платили. Вот он и как бы потакает тебе, что вот ты молодец, это вот те плохие там родители, или там твой партнер, или партнерша там, а ты вот такой молодец, там все, то есть угождение. А нужно иногда человеку неприглядную правду сказать. И это именно на, части на духовном уровне делается. То есть человек говорит, ты здесь не прав, ты нарушил нарушил духовный закон, должен покаяться и исправиться, да? А когда тебе только угождают, и ты начинаешь думать, что ты всегда прав, вот ты в еще большую трясину попадаешь. Поэтому психология должна всегда, как сказать, управляться духовным уровнем. Без духовного уровня психология часто вообще в бездну катится, неправильных каких-то теорий. Это один момент. А второй момент, что тут важно понять, что человек, да, ну, он должен взять на себя ответственность, управлять своей жизнью, а не отдавать бразды правления кому-то. То есть вот родители виноваты, вот тот виноват, этот, а ты-то что сделал? Ты, не ты же своей жизнью управляешь, что ли, сам, да? То есть тебе Бог дал свободу, ты ее используй. Ты вот совершил ошибки,
0: это не доходит
1: возьми
0: до них
1: на себя ответственность и исправь. Да. То есть если ты будешь винить других, ты не исправишь уже. Ты так и будешь их повторять. Значит, получается, что если, ну, если вот эту мысль развить, да, что родители, значит, что-то неправильно делали, поэтому я делаю неправильно, поэтому я всегда буду делать неправильно. То есть у меня шанса правильно сделать в своей жизни нет, потому что все, я уже запрограммирован на неправильное. Поэтому мне только спрятаться
0: нету
1: и не жить.
0: Нету доверия к себе вообще.
1: Да, спрятаться и не жить, потому что создание семьи – это же новый уровень жизни, любви там, и возможностей. Это и риск, и ответственность, но это и расширение человеческого развития, так скажем. А если человек спрятался, пошел где-то, засел и сидит там в каморке какой-то, то есть, ну, тогда и вообще жить не надо, потому что, ну, страшно жить, да? Страшно брать на себя ответ. Зачем тогда жить? Почему абсолютное, да, дьявольское искушение довести человека до абсолютного самоубийства? То есть жить страшно, жить плохо, поэтому жить вообще не надо. Ну, а можно не убивать себя физически, а жить как бы физически, но жить так, что ты вообще, ну, всего боишься, от всего спрятался. Ну, это вообще не жизнь. Вот, это какое-то существование бессмысленное.
0: Какой выход?
1: Бог любит уже смелых, понимаете? Вот, да. Мне один человек очень верующий говорил, Бог любит смелых. Понимаете, вот это,
0: что это значит?
1: Смелость – это такое, не бояться делать что-то, что, ну, что трудно, но что как приведет тебя к развитию. Вот семья – это выбор смелых, особенно в наше время, когда все шатается, да, все как-то плавает,
0: это точно.
1: Устои
0: семья
1: как-то
0: это
1: разваливаются. Раньше было как бы все жили одним укладом, ну, условно раньше, да, какое-то некое. Раньше мы, конечно, точно тоже не знаем, я думаю, в каждом периоде были свои кризисы, но все-таки мы понимаем, что какие-нибудь там прошлые века, там, когда устои, допустим, условно там живет какой-то народ, вот у них, ну, даже русский народ взять там, живет там в какой-то области там, все один уклад, крестьяне, там, ремесленники, тут купцы какие-то, все сословия, все, у всех все там, как сказать, прописано, как они должны жить. У них и предки жили так веками, да, они передавали, и все. И там, как бы, все, там как бы все понятно. Вот все там, во столько-то лет ты женишься, выходишь замуж, сразу начинаешь рождать детей, трудишься, все там, все. Сейчас все плавает, все разваливается, все. И сейчас семью только действительно смелые люди могут создать. Но смелость, она не безумная, такая, просто кинуться в омут, а смелость – это ради, ну, истинного счастья, понимаете, ради исполнения воли Божией и своего предназначения, то есть той программы счастья, заложенной в нас Богом. То есть же Бог же нам дает заповеди свои не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы были счастливы. Но так как идет сопротивление, вот эти искушения всякие, вот эти кризисы, то это не просто исполнить волю Божию. И поэтому волю Божию может исполнять только смелый человек, который не боится переступить свой страх, какие-то опасности, преодолеть трудности, но зато он получает многократно больше. Бог видит, что человек не боится чем-то пожертвовать, что-то преодолеть, и он ему дает новый уровень счастья, радости, благодати, вот этой любви в семье. Там сначала муж, жена, потом дети. Они, да, вкладывают что-то, тратят что-то, рискуют чем-то, здоровье свое тратят часто, но потом они от детей, от своей семьи получают столько отдачи, что она перекрывает все страхи. И человек говорит, не зря я сюда пошел, а если бы я испугался, не создал семью, я бы сидел где-нибудь там, да, у меня, может, было бы больше денег, комфорта, но я бы вот сидел бы так один, бобыль-бобылем, как говорится, и что, я был сильно радовался, что ли, в одиночестве? Сколько одиноких людей там, никому не нужных, с кучей денег там, загибаются просто, потому что они с деньгами никому не нужны. Либо с них все трясут все деньги, да, либо от них все бегают, что не хотят с ними общаться. Вот. А человек, который вложился в свою семью и жизнь. Не просто там одного-двух детей родил, а все-таки там 3-4-5, ну, как сейчас мы видим на примере мусульманских семей, да, то есть они не боятся рожать, потому что у них такой уклад, все. Есть такое выражение, отсутствие выбора упрощает выбор. Вот. Когда у человека слишком много выбора, он думает, а может так, а вот это, и он уже запутался, он уже не знает, что ему выбрать. Уклад, он лишает человека в хорошем смысле слишком большого выбора. Вот в мусульманских семьях мы видим, да, мигранты приезжают, наши российские мусульмане, у них все положено женщине рожать, все, нет вариантов. И она рожает, и она счастлива, как бы, все. И она не думает, родить, не родить, потянем мы, не потянем, там. Все положено, значит, ты рожаешь, и все, как бы, и все, и остальное все там как-то решается. А когда человек, у него фундаментальные вещи уже выбор заложены, то есть создать семью, не создать, рождать, не рождать, то есть это получается, как бы, это почти то же самое, что жить или не жить, понимаете, то есть для меня лично без семьи, без детей это как бы и не жить. Но если только монахом не стал, да, понятно, это другой выбор духовного пути, да, такого самоотречения ради духовной жизни с Богом. Но в остальных случаях там жизнь семьи, детей, как бы это твоя жизнь, это полнота жизни, да, там есть ответственность, там есть и трудности, и... Но это и расширение тебя, как бы. То есть, это семья, это расширение твоей любви, дара любви, который ты распространяешь сначала в браке, потом в рождении детей. И ты наоборот, чем больше детей родил, тем больше у тебя любви. Потому что дети – это плоды любви. Вот. И вот это, как бы, вот эта смелость, вот это вдохновение, какое-то такое дерзновение, как бы, да, а говорится же в духовной жизни, что должно быть дерзновение. А дерзновение – это и есть духовная смелость. Вот если человек трусливый, боязливый, он все боится, он ни на что не решится, как бы он так и будет сидеть там и бояться, и жизнь пройдет, а жизнь-то быстро проходит. Ведь в финансовой сфере мы же сейчас финансовыми все интересуются, да, сейчас информации много, и мы видим много людей, которые там обогатились, заработали. Они говорят, богатыми станут смелые люди, трусливые люди, не берущие на себя ответственность, богатыми не станут. Вот я считаю, что духовно-нравственная сфера, семья, это тоже богатство, только более высокого порядка. И его получить может только смелый человек с дерзновением, идущий, преодолевающий трудности, а который боится рисковать и брать ответственность, он и так и просидит вот только-только еле-еле душа в теле, как проживет свою жизнь, вот, а потом уже поздно будет что-то делать, когда в старости задумается, да, когда уже ни семью не создашь, ни детей не родишь, и внуков уже нету, и все, и одно только сожаление.
0: Вот я когда сейчас вас слушаю, отец Антоний, я понимаю, что делай, что должно, и будь, что будет. Уповай на Господа, молись. Вот в настоящей ситуации мы, наши русские семьи не пополняются детьми. Или пополняется очень мало. То есть вот вся ведь проблема в том, что, ну, не хочется говорить, что русская нация вымирает. Ну, хотя это вот открыто говорится, так и говорится, но что ведь мы очень мало видим на улицах женщин, именно в положении русских женщин. И вот и ты просто думаешь, а что же вообще будет, когда вот мусульманский мир, вот он, как вот вы сейчас говорите, да, что они же очень много рожают, а русские нет, и что будет с нами, где вот здесь промысел Божий, что нам здесь нужно делать, это же сколько должно лет пройти, когда до человека дойдут какие-то важные смысловые вещи, вот, когда мы понимали, что семья это навсегда. То, что было вот в Святой Руси. Сейчас видите, как все сложно. Как все сложно. И действительно сложно. Ну, потому что самое, да, сложное, это вот, на мой взгляд, самое сложное, это взаимоотношения между людьми. Самыми разными людьми. Это всегда непросто. Выстроить отношения, а тем более вот на всю жизнь. Понимаете?
1: Да, все-таки, видите, надо сказать, что все люди не будут, ну, как сказать, мы не спасем всех, и всех спасти невозможно. То есть не в том, что это не надо делать, а в том, что свобода у человека такая, что многие люди не идут правильным путем. Вот. От этого не значит, что надо правильный путь, этот не надо и знать, и озвучивать его, и самому по нему идти. И правильный путь – это исполнение воли Божией, вера в Бога как практика жизни. И там один из важных моментов духовной жизни, что человек перекладывает вот ту часть, берет на себя свою часть ответственности, а вторую часть, которая на Бога, он на себя не берет, потому что у нас часто вот эта перепутанность. Человек не берет на себя то, что он должен делать, а пытается брать на себя то, что Бог хочет для нас сделать. И в итоге все перепутано, человек выбивается из сил и запутывается. То есть у нас, понимаете, вот я сказал, да, вот эту вещь, что действительно вот эта смелость, дерзновение, как бы, но она на фоне того, что над нами и с нами Бог. У нас эта смелость только появится тогда, когда мы знаем, что мы не одни, вот, а с нами и перед нами Бог, и мы за Ним идем. Тогда у нас большинство страхов каких-то отпадает. Мы не думаем, а как, что будет. То есть пусть Бог это решает. Как бы. Мне Бог сказал вот, делать это, я просто это делаю, и мне будет от этого хорошо. Вот. А то, что там проблемы, как бы, с Божьей помощью мы их разберем. А когда человек только на себя надеется, как бы, он сидит, ну как, ну да нет, это невозможно, это нереально, это у меня не получится. То есть человек не надеется на Бога, он только на себя надеется, и от этого страх вот этот нарастает, и паралич наступает, и паралич, человек не хочет действовать. Ему просто не, он, все, он скован. А с Богом человек смелее становится, это как ребенок, который идет с родителем за ручку, да, то есть если ребенка одного оставить, ему страшно, все, он потерялся, он заплакал, он куда-то в уголок забился, да, и сидит. Так же и взрослый, как без Бога. Вот. А когда мы с родителем за ручку или на ручках идем, да, то есть все, мы спокойны, мы свое детское делаем, а взрослые родители делают безопасность, обеспечивают, решают. Так же и мы с Богом. То есть, если мы знаем, что Бог Отец, Он нас не оставит, значит, Он нас не оставит. Он, да, мы пройдем нужные испытания, мы трудности все равно какие-то будем преодолевать, потому что иначе мы расти не будем, как личности духовно развиваться для Царствия Божия, для нормального возрастания личностного и духовного. И поэтому, когда мы с Богом, то большинство страхов снимается или они преодолеваются постепенно. Вот, и мы делаем то, что должны делать. А когда человек без Бога, то там, понимаете, как бы, если мы православное радио, да, не какое-то вообще, человек с Богом, все нормально будет. Человек без Бога, все будет плохо. Тут уже ничего не спасешь, ни деньгами, там, ни какими-то реформами, там, понимаете. То есть кризис семьи будет только увеличиваться. И поэтому у верующих людей с семьями будет все хорошо, а у неверующих все равно будет все плохо. Потому что у них краеугольный камень выбит, который создатель семьи – это Бог, создатель людей – это Бог и семьи. Вот. И он устраивает семейную жизнь людей. А если люди Бога исключили из своей жизни, то у них будет и в семейной, и в другой жизни все наперекосяк. Вот и все. Поэтому надо сделать главный выбор – начинать идти за Богом, вести духовную жизнь, и все остальное там уже приложится. Конечно, тут уже вопросы, как это сделать, чтобы наши дети, допустим, пошли этим путем. Но это, конечно, сложно, потому что мы не можем вложить в них автоматически. Они должны сами этот выбор сделать, конечно, под нашим влиянием, но они все равно вырастают и сами этот выбор уже делают самостоятельно. Мы их отпускаем, как бы, но мы молимся за них, да, и как-то все-таки свой пример стараемся отпечатать, хороший пример, так скажем, если это возможно. Ну, такие моменты.
0: Ну вот о таких же вещах нельзя в лоб говорить своим детям, но вот в какой-то другой семье. Я, положим, в своей семье тоже об этом говорю. Ну вот, например, вот то, что вы сейчас озвучили, произнесли вот эту фразу, что если мы все будем с Богом, то у нас и семьи будут крепкими. А если мы Господа в свою жизнь не пускаем, не верим Его, значит, все будет в нашей жизни плохо, и у наших семей тоже. И вот если вот это сказать, ну, допустим, молодой семье, которая еще не уверовала, которые собираются создать свою семью, это для них будет шокирующее обстоятельство.
1: Ну, конечно, так в лоб не это мы так говорим, чтобы высветить истину, да, четко произнести, но не всегда это человеку так жестко надо говорить, нужно в более мягких формах это доносить. Но все-таки доносить это надо и своим примером, и какими-то знаниями, какими-то делиться, как-то что-то транслировать, в детей вкладывать все равно, чтобы у них что-то оставалось, именно духовные основы, чтобы в них были заложены как так или иначе, чтобы они потом, когда у них эти вопросы возникнут уже в более взрослой жизни, они вспомнили эти наши какие-то беседы, наставления, примеры какие-то, какую-то информацию, которая отложилась у них, и где-то потом в нужный момент они вспомнили и осознали что-то важное для себя.
0: Я вспоминаю Владыку Викентия, и когда мы учились на теологическом факультете, я говорю, что это был самый первый курс экспериментальный, который мы закончили, и когда мы сдавали экзамены, ну, там была, конечно, комиссия, все важные такие люди сидели, и митрополит Викентий в то время, и вышел отвечать один студент, у него не было семьи своей. То есть он по возрасту должен был уже иметь семью, но ему там было лет 30, но у него своей семьи не было. И когда вот этот вопрос о семье возник, а у него в билете именно был вопрос по семье, по взаимоотношениям между, ну, вообще между мужем и женой как-то. И вот очень долго ему вот эта мысль как бы, ну, не то чтобы вбивалась в голову, а добивались от него, вот от студента, чтобы он ответил на вопрос правильно. Что самое главное в семейной жизни, но он на этот вопрос не ответил. А владыка Викентий ему все время твердил: самопожертвование, самопожертвование, самопожертвование, чтобы он запомнил это на всю свою жизнь. Но, к сожалению, этот человек у нас, вот студент в скорости, очень рано скончался. Царство ему небесное. Так что вот, и когда вот они свои семьи вот эти создают, они ведь об этом не понимают, что они должны жить друг для друга. Вот если в целом наше общество взять, воцерковленных у нас семей не очень много, а в основном это мирские люди. И поэтому они не понимают даже. Они думают, что все у них будет вообще, не знаю, они как бы чувствуют, что они должны терпеть друг друга. Но ведь как оно будет на самом деле? Какое самопожертвование?
1: Да, то есть как бы религиозная жизнь, она связана с такими вещами, как самопожертвование, жертвенность. Но нужно видеть, что в сердцевина этого, это все-таки позитивная вещь, да, то есть ты что-то потерпишь там или откажешься от чего-то, но получишь гораздо больше, то есть Бог хочет нам гораздо больше дать, то есть, но если мы пройдем, так скажем, вот это испытание любви, его можно назвать, да, это испытание любви, то есть, когда другому тяжело, и ты с ним разделяешь какую-то скорбь, там, терпишь что-то, лишаешься сам чего-то, но ты это делаешь из любви, проходя вот этот негативный этап, потом обязательно идет воздаяние, какая-то радость, утешение, любовь, она воздается всегда. Не всегда видимым образом, таким материальным, что там потерпел, и тебе там на счет упало 1000 рублей или 100 тысяч, там, грубо говоря. Но именно всегда воздаяние идет, вот эта жертвенность, терпение, какие-то усилия, лишения в семейной жизни, они воздаются большими вещами гораздо. Ну, то есть просто там простой пример. Там, допустим,
0: так работает духовный закон.
1: Да, то есть в семье там ради ребенка что только не делаешь там, и деньги на него тратишь, и время там, и силы, и нервы там. Но потом один раз посмотришь на него, как вот он радуется жизни, у него, и все, и ты прям получил, и тебе не жалко, что ты не говоришь: я столько на тебя потратил, вот, и все, зачем ты мне вообще нужен там. Ты ощущаешь вот это нематериальное такое награду, то она перекрывает, и тебе не жалко, что ты там столько времени и сил потратил. Хотя, конечно, бывает, где-то и раздражение возникнет, и мы все немощные люди, где-то ты в сердцах что-то можешь подумать там. Но потом, когда в нормальном состоянии, ты понимаешь, что ты получаешь такой смысл, радость жизни в детях, вот, если все у них как-то налаживается, то что это никак не сопоставимо с, как это в какой-то стране там говорили, что ведут запись всех трат на ребенка, и потом, когда он совершеннолетний, ему эту тетрадку передают и говорят: вот теперь ты нам должен этот долг вернуть. Понимаете? Вот. Ну, я к чему это привожу? То, что мы уже получили больше. То есть, да, мы потратили, у нас в нашей традиции такого нет, слава Богу, мы потратили, но мы получили гораздо больше от Бога утешения, радости, удовлетворения в сверхъестественном каком-то, а потом и в естественном виде, когда дети выросли, они с благодарностью о нас уже будут заботиться и будут рады это делать, и не в напряг будет это им, а в радость, что мы там уже немощны станем, а они будут нас там содержать, лечить там, делать для нас что-то, им будет это приятно, потому что они помнят, как мы для них старались, это тоже воздаяние придет нам, нам не нужно будет там думать на старости на 10 тысяч пенсий жить, а дети будут в очередь стоять, чтобы нам позаботиться о нас, когда у тебя действительно много детей, и они все благодарны тебе и ценят тебя, и будут рады тебе заботиться до последних дней. Разве это не воздаяние?
0: Ну, это самое сложное, дохаживать своих родителей.
1: Ну да, ну для того и должно быть детей много. чтобы они не один там тебя тянул, а они там у одного ты неделю жил, у второго, или они приезжали к тебе там не один там, а их там 5, 7, 10 детей должно быть, чтобы они по очереди, чтобы действительно не перенапрячься. Конечно, это трудно, но когда их много, они перераспределяются и в материальном, и в физическом смысле, они могут как-то чередоваться и вкладываться по очереди, и тогда это не так тяжело. Родители-то одни, а детей много. Сначала ты в них вкладываешься, а потом они в тебя вкладываются, им это не так трудно будет.
0: Не так трудно будет.
1: Ну вот касательно русских семей, да, то есть вот мы русские люди, да, прежде всего, русские люди, мы думаем, какая должна быть русская семья, да, вот почему сохранились же нации, да, то есть Господь создал нации, то есть существуют народы, у них у каждого свои традиции, духовные, культурные, семейные, то есть и семьи еще слабеют от того, что у них потеряны национальные семейные традиции. То есть просто, допустим, когда там люди не имеют своего национального костюма, не знают своих национальных песен, не знают национальных праздников и блюд каких-то, или какие-то огрызки там. Вот. А у кого-то, у каких-то народов, наоборот, это все прямо очень сильно.
0: И
1: там
0: очень
1: прямо,
0: естественно.
1: У них это все есть, они и они там пляшут народные, да, свои танцы, одеваются в праздники свои народные костюмы, поют свои народные песни, у них свои обычаи, традиции, там и на какие-то семейные традиции, там межпоколенные традиции, строгие там уважения к старшим, там еще что-то. И это тоже, это цемент, который скрепляет семью и общество. А у нас этот цемент превратился почти в песок, как понимаете, вот, естественно, кирпич будут разваливаться, если они не цементом крепким связаны, а каким-то почти песком, да, они рассыпаются, здания. Вот поэтому наша задача – это свои национальные, духовные, культурные традиции изучать и восстанавливать прямо, ну, как вот правильно ребята говорили из русской общины. Просто берешь, едешь в машине, включаешь русские песни. Сначала тебя будет колбасить, потому что ты всю жизнь слушал американские песни. Да, и думаешь, что за русские песни, зачем мне нужны? Вот один рассказывал с русской общины. Я, говорит, просто включал вот диск какой-то там или флешку там с русскими песнями. Сначала мне это все непонятно было. А потом как-то сознание стало меняться, и вдруг меня она стала пробивать, вот это русское, что-то у меня внутри, генетическая память. И я стал понимать, зачем русское, потому что это что-то свое глубинное от предков, как бы. Я стал любить постепенно. Да, сначала пришлось себя переломить, потому что всю жизнь другие жил. Также и какие-то другие элементы. Сейчас вот входит в моду русский костюм, допустим, да, среди молодежи причем. Есть, появляются фабрики, русские производители, которые русскую косоворотку интегрируют там, или русский сарафан женский там интегрируют, современный костюм как бы соединяет как бы современные тенденции, традиционные. И очень популярны. Или появились футболки с русскими узорами там, хохломак, жель там, и они становятся модными. Надписи на русском языке какие-то такие мудрые там делаются. И среди молодежи очень популярно становится косоворотка, там сарафан, это женский вот этот головной убор, там как он называется?
0: Кокошник.
1: Там его сделали модным элементом. То есть потребность есть, ее нужно развивать и вводить в современном ключе, как бы, и это как бы как часть национальной идентичности. Тем более, что сейчас идет международное обострение вот этих мировоззрений, да, противоречий, и русские под давлением извне начинают задумываться, а что такое быть русским, почему мы русские, да, почему я русский, как должен жить русский человек. И это нормально, это не против других народов. Народов, это чем больше народов самоидентифицированных, да, тем больше у нас страна крепче будет. Потому что если другие народы, допустим, их меньше долбили, да, русских же больше делали не русскими специально.
0: Обижали.
1: И выхолащивали, да, нашу русскость. А другие народы, они, да, пусть они живут, у них свои, да, традиции, пусть они там все свое.
0: Не просто так.
1: И сейчас, да, и сейчас получилось,
0: долбят,
1: когда мы вышли, как бы вот, и смотрим, другие народы крепче стоят на ногах, у них традиции меньше уничтожены. Так нам нужно мобилизовываться, быстрее свои традиции обратно возрождать. Это как бы национальный код, как бы, по сути, опора, без которой ни семья, ни воспитание детей, ни культура наша не удержится. Вот. Это тоже важный элемент, поэтому тоже пусть каждый задумается, что, если он русский человек, то что значит быть русским? И как привнести в свою жизнь больше русскости в хорошем смысле? Не в лубочном смысле, извращенно поверхностном, а именно в глубинном, осознанном, во всех ее элементах. Это тоже определенная работа.
0: Вот уже в окончании передачи такой вопрос вам задам. Фёдор Михайлович Достоевский все время исследует этот вопрос, почему русский человек все время хочет кому-то подражать. он очень много пишет об этом в дневнике писателя. Вот помните, как у нас неистово просто изучали французский язык, что ввели его вообще в обиход, как это все было модно, что мамочка там, вот эти кормилицы были, которые женщина должна быть красивой, даже в то время, там 18-19 век, женщина родила ребенка и отдает его кормилице, то есть она не кормит его грудью. И вот это постоянное желание смотреть туда, вот туда, на Запад, в Америку. Вот откуда вот это вот? Откуда, как вы думаете, почему-то так сильно в нас вот это вот живет?
1: Ну, я тоже об этом задумывался. Это мое мнение, что это вот русский человек без духовного стержня, он теряет, вернее как, начну с другого, у русского человека, именно у русской культуры, вот у нее какой-то вселенский масштаб есть. То есть мы можем впитать
0: уже, кстати,
1: любую культуру.
0: Мы уже, кстати, говорили об этом, да.
1: Нам интересны все культуры, да. Как бы, и мы не говорим, что это японская культура, она плохая, это корейская, она какая-то ужасная, вот только русская. Мы как бы можем любую культуру впитать, как бы, и взять из нее что-то интересное, всем интересно. Но если у нас своего духовного стержня нет, мы свою культуру начинаем как бы принижать, а другие преувеличивать. Вот какой-то сбой происходит, что другое как бы выше ставим, иностранное что-то не наше, а свое начинаем принижать. Мне кажется, это происходит, вот и начало это исторически происходить именно тогда, когда у нас духовный кризис вот этот начался, 16, 17, 18, век, вот пошла иностранщина вся, когда духовно мы свою как бы вот эту духовную жизнь, ну, это прежде всего верхи нашего общества, да, так называемая элита стала, сначала же рыба гниет с головы, то есть загнила сначала элита, они стали все духовность, даже не русскую, да, они стали католическую духовность, протестантскую любить, и тащили это к нам, приносили к нам это все, навязывали нашей церкви католические, протестантские традиции, еще какие-то сектантские вещи стали.
0: Сейчас то есть, мусульманские.
1: Да, вот, и это стало духовность ослаблять, как бы, соответственно, духовный человек русский стал слабеть, и он вот вместо, ну, когда ты изучаешь другие культуры, но все-таки ты свою прежде всего любишь, потому что она твоя, стало как бы свое принижаться, а чужое превозноситься, вот какой-то переворот какой-то происходит в сознании, в личности, в душе человека, и вот такое извращенное вот это вот, почему и наши русские мыслители, да, бились над этим, откуда такая русская интеллигенция, которая свою хает, а чужое хвалит. Потому что любая другая интеллигенция, английская, французская, она свое всегда, даже если другое знает, образованная часть общества, она свое все равно выше ставит всегда. А у нас какая-то больная интеллигенция, которая свое хает, а другое превозносит. Вот это, мне кажется, вот этот духовный стержень выпадает как бы у человека, и начинается какой-то переворот и вывернутое состояние. И вот мы это от себя сами как бы бежали, далеко убежали, а сейчас нам русским людям к себе самим надо возвращаться.
0: Но вот. Мы же об этом уже много лет говорим.
1: Ну, вот я думаю, что раз мы говорим, кто-то это слышит, и кто-то об этом задумывается. И существование той же русской общины, да, ее развитие, это об этом говорит, о том, что люди все-таки понимают, что, да, надо возвращаться к себе, русским людям, к своим русским традициям, к русской культуре.
0: Я вас благодарю за беседу. Даст Бог встретиться в нашей студии. Священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского, поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашей студии. Тема называлась нашей передачи «Духовный кризис семьи». До встречи в эфире.
1: До свидания, с Богом.
0: Все Господь.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской метрополии. В день памяти равноапостольного князя Владимира 28 июля митрополит Санкт-Петербургский Ладожский Варсонофий совершил божественную литургию в Князь-Владимирском соборе. Богослужение прошло в Левом Никольском пределе. Его Высокопреосвященству сослужили епископ Кронштадтский Вениамин, иерей Богдан Полевой, настоятель иерей Илья Макаров с клиром и другие священнослужители. Среди молящихся были губернатор Александр Беглов, председатель законодательного собрания Александр Бельский, глава администрации Петроградского района Дмитрий Ванчков, депутат законодательного собрания Анастасия Мельникова. Было совершено славление перед иконой равноапостольного князя Владимира. «Мы прославляем сегодня крестителя Руси, святого князя Владимира», — сказал владыка в проповеди. Согласно церковному преданию, в первом веке нашу землю посетил апостол Андрей Первозванный, который посеял здесь семена веры. Но христианство тогда еще не укоренилось, языческие традиции и уклад жизни были сильны. Бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, в X веке приняла крещение в Константинополе и приложила усилия для распространения христианства на родной земле. Но она не смогла до конца довести дело, хотя тоже почитается как равноапостольная, потому что принесла такие же плоды, как и апостолы. Они получили заповедь от Господа: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Так, подражая апостолам, наши великие князья тоже пытались насадить веру Христову среди людей. И первым из них был князь Владимир. Сначала он был язычником, но потом понял, что в этом нет перспективы ни для него, ни для русского народа. И начал искать, где же на земле есть истина. Изучил другие религии и пришел к выводу, что единственная истинная вера – это православие. В то время православие было государственной религией Византийской империи. Она достигла высочайшего уровня в вере, политике, культуре, экономике. Все это было основано на православии. Князь Владимир принял эту веру и стал везде проповедовать православие, многое сделав для того, чтобы повсюду в Древней Руси появились храмы и священники. И народ постепенно приобщался к православной вере. В основу государственной и общественной жизни было положено православие, на котором все созидалось. Вся наша история российская связана именно с православием. И нам нужно продолжать это дело, строить будущее Отечества только на истинной православной вере. Надо создавать крепкие православные семьи, желательно многодетные, чтобы у нас хватало своих рабочих рук и не приходилось завозить их откуда-то. Важно обеспечить общество достаточным количеством людей во всех сферах жизни для работы врачами, преподавателями, службы в армии. Церковь тоже нуждается в том, чтобы появлялись новые поколения священнослужителей. Все это возможно, если в семьях будет вырастать много детей. Оттуда можно черпать неоскудевающие силы. Но в семьях должны быть мир, согласие, жизнь по заповедям Божьим, не должно быть разводов. И если мы сможем это сделать, нас ждет большое будущее. У России все есть. Господь все дал ей. Такое богатство, которое мы имеем на своей земле, не имеет ни одна страна в мире. Только ищите Царство Божие, а об остальном уже позаботится Господь. Из недр земли можно все почерпнуть для жизни. Будем светом для всего мира, чтобы люди с разных концов земли восхищались Святой Русью. Как у нас хорошо, благополучно, чисто и духовно. Поздравляю вас с праздником. Желаю молитвами князя Владимира укреплять православие в Санкт-Петербурге, строить храмы в шаговой доступности в микрорайонах, чтобы люди приходили туда и молились. Завершил свою проповедь митрополит Варсонофий. Храму была подарена икона святой благоверной княгини Ольги. Александр Беглов выступил с приветственным словом. Также верующих людей поздравил с праздником и Александр Бельский. В рамках всероссийской акции ко дню крещения Руси в 12 часов, то есть в полдень, с колокольни князь Владимирского собора прозвучал колокольный звон «Благовест! Слава тебе, Боже!». Акция эта проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2012 года. На территории собора прошел праздник «Владимирская купель», включающий в себя концерт и соборную ярмарку. Князь Владимирский собор был построен на месте деревянного Никольского храма, освященного в 1708 году при императоре Петре I, ибо стоял и названного на Мокруше, ибо стоял на затопляемой при наводнениях земле. Через 5 лет вместо него построили Мазанковую Успенскую церковь, получившую статус соборной. В 1766 году был утвержден чертеж Антония Ринальди. В 1789 году освящен главный престол в честь 800-летия крещения Руси, которое отмечалось годом раньше. А в 1926 году храм закрыли. Через год он вновь открылся и более уже не закрывался. В день памяти равноапостольного князя Владимира митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в князь Владимирском соборе. Вы слушаете новости. В день памяти равноапостольного князя Владимира сотрудники и ветераны отдела вневедомственной охраны по Волховскому району приняли участие в молебне в Староладожском Никольском монастыре. Святой Владимир – это и небесный покровитель войск Национальной гвардии. Волховский отдел много лет сотрудничает с обителью. Богослужение в храме святителя Иоанна Златоуста совершил настоятель монастыря игумен Филарет Пряшников. Он поздравил росгвардейцев с праздником, помолился о восстановлении мира, здравии и благополучии тех, кто несет службу по защите Отечества. Обращаясь в молитвах к святому Владимиру, мы просим, чтобы он укрепил дух воинов, дал им здравие и силу, сохранил от беды и опасности и привел домой с победой. Равноапостольный князь стоит у престола Божия как предстоятель за русскую землю. Его молитва – щит, который покрывает тех, кто служит Отечеству, сказал отец Филарет. Он рассказал о жизненном пути князя Владимира, его духовном выборе и о том, как этот выбор повлиял на судьбу Руси. Речь шла о том, как вера помогает оставаться верным присяге и сохранять достоинство в любых обстоятельствах, о том, что необходимо не только совершенствовать профессиональные навыки, но и опираться на нравственные ориентиры. На православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей «Хранит вас Бог».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакства и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом,

моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или братом его печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же судьба честное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого и спаси страстно мою душу. И осени меня светом лица Твоего, егда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла. И яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи,
просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение. Господи, аз яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица и Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Тебе, раби Твоей Богородице,
но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть человеколюбие Твоего, но достоин есть всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших,
и упокой их, иди же пресвящай свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, не надписан у евреев. Псалом 1. «Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей, но в законе Господнем воля его, и закону его будет поучаться он день и ночь, и будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое». И листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так, но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом Давида, Псалом 2. Что возмутились народы и племена мыслили суетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на помазанника его. Говорят они, расторгнем узы, наложенные ими, и свергнем иго их. Но живущий на небесах посмеется над ними, Господь посрамит их. Тогда изречет он им в гневе волю свою, и яростью своею ввергнет их в смятение. А я поставленным царем над Сионом, горою святою его, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, ты ныне рожден мною, проси у меня и дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы земли, пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Примите наставление, да не прогневается Господь, и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость его. Блаженны все, надеющиеся на него. Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, сына своего. Псалом 3. Господи, что так умножились гонители мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою. Воззвал я ко Господу моему, и услышал Он меня с горы святой своей. Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь защитник мой. Не убоюсь тысяч людей отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты сразил всех враждующих со мной неправедно. Зубы грешников сокрушил. Ты, Господи, даруешь спасение». И на народе Твоем благословение Твое. В конец песнь, Псалом Давида, Псалом 4. «Когда призывал я, услышал меня Бог, знающий правоту мою. В тесноте скорби дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе будете вы жестокосердны? Что любите суету и что ищете лжи? Познайте же, дивным соделал Господь праведника своего. Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте. О том, что говорили вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте. Принесите жертву делами правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто явит нам благо? Запечатлелось на нас сияние лица Твоего, Господи. Ты даровал веселье сердцу моему. Они же от плода пшеницы, от вина и елея своего обогатились. В мире усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в меня единого упования. О наследующий! Псалом Давида, Псалом 5. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой. Внемли моленью моему, Царь мой и Бог мой. Тебе помолюсь я, Господи. Поутру услышь голос мой. Поутру предстану пред Тобою, и Ты узришь меня. Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие. Не водворится у Тебя муж лукавый, и не устоят беззаконники пред очами Твоими. Возненавидел Ты всех, делающих беззаконие. Погубишь Ты всех, говорящих ложь. Мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствует, суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зрини их, ибо прогневали они Тебя, Господи. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя. Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, точно оружием Ты оградил нас.
3: Вы слушали псалмы царя.

0: В Екатеринбурге 22 часа. Новости.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. Царские дни в Екатеринбурге традиционно стали объектом пристального внимания многочисленных СМИ. Вот уже 10-й год подряд, поздним вечером 16 июля, площадка между Храмом на Крови и Центром Царский наполняется журналистами, для которых проводится масштабный пресс-подход, и участников ночной божественной литургии и покаянного крестного хода. В дни памяти святых царственных страстотерпцев, когда Екатеринбург становится средоточием молитвы и покаяния, то все это объединяет служителей церкви, общественных лидеров, писателей, журналистов, историков, деятелей культуры. Не стали исключением и медиавстречи 16 июля 2026 года. Участники царских дней из самых разных территорий рассказали журналистам о значении духовного подвига императора Николая II и его семьи, о важности царских дней для консолидации общества, о силе веры, явленной в страданиях, о сохранении исторической памяти и тех высоких нравственных идеалов, которые святая царская семья явила миру как живое свидетельство христианского служения. Так, заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, режиссер-постановщик Государственного академического большого театра имени Алишера Наваи Андрей Слоним отметил, что убийство царской семьи стало тем первоначальным злом, которое породило многие трагедии 20 и 21 веков. Также он подчеркнул важность крестных ходов как акта спасения душ и духовного просветления. Россия крестными ходами спасется. Региональный уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова сделала акцент на важности духовного осмысления произошедшего, назвав 16 и 17 июля днями покаяния. Потомок верного царского подданного, историк, писатель, публицист Петр Мультатули предложил взглянуть на трагедию через призму христианского мировосприятия, сравнив ее с Голгофой и последующей Пасхой. По его словам, подвиг царской семьи укрепил христианскую веру и показал обреченность зла. А итальянский музыкант и педагог Элвис Фантон обратил внимание на воспитательный аспект личности цесаревича Алексея, назвав его примером для современной молодежи. Он подчеркнул, что мужество и доброта, проявленные болеющим мальчиком, актуальны и сегодня. Это пример сопротивления болезни и пример любви, сказал он и посоветовал современным молодым людям жить свою жизнь смело, преодолевая трудности. Потомок императора Николая I, ветеран СВО Гавриил Дорошин провел параллели между ценностями царской семьи и современными государственными приоритетами, такими как год семьи и год защитника Отечества. Он подчеркнул, что речь идет не о политике, а о защите исторической правды. Защита памяти царя-мученика и его семьи – это не о монархизме и возрождении монархии, как многие пытаются представить, а на самом деле это о защите исторической правды и исторической справедливости, подчеркнул Гавриил Евгеньевич. Руководитель епархиального проекта «Будем жить» протоиерей Виктор Вельчинский рассказал, для него крестный ход в ночь убиения царской семьи – это акт проявления патриотизма, которые не дают забыть даже о трагичных главах нашей истории. Мы часть этой истории, мы не отрекаемся от прошлого, мы идем этим крестным путем, но Бог даже горе делает в пользу. Он крест сделал символом победы над смертью. Старший священник Храма на Крови, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, протоиерей Максим Меняйло затронул тему глобальных последствий убийства помазанника Божия, отметив, что крах империи изменил не только Россию, но и весь мир. Прекратилось существование государства, которое своим императивом имело защиту единственной истинной православной веры на государственном уровне, сказал отец Максим и напомнил слова афонского подвижника, схимонаха Никона Карульского, сказавшего, что убийство помазанника Божия стало тем грехом, который повлек за собой многие страдания для русского народа. Цитата протоиерей Максим Миняйло. «Страдать нужно ради правды, ради близких, ради доброго дела. Все, что основано на жертве, оно и есть подлинное. Но, может быть, пора уже прекратить страдать от своих грехов. Поэтому сегодняшний день возвращает нас в осознание нашей миссии, нас как народа. Нам нужно вернуться на Богом данную стезю свидетельства об истине». Видеоинтервью гостей «Царских дней» можно посмотреть в социальных сетях «Царские дни 2026». Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: МВД предупреждает. Раздался звонок с неизвестного номера в WhatsApp. Кто-то настойчиво шлет сообщение в Telegram. Будьте бдительны. Это мошенники. Неизвестный представится лейтенантом полиции, следователем прокуратуры или майором ФСБ. Скажет, что звонит по зашифрованной линии. Будет убеждать, что ваши деньги под угрозой и нужно срочно перевести их на безопасный счет. Запомните. Сотрудники правоохранительных органов, как и работники банков, никогда не звонят и не пишут в мессенджерах.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7.

Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие наши слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Цикл «Иван Ильин. Наследие», «Профессор Иван Ильин. О грядущей России», «Избранные статьи», «Российская проблематика и национальные задачи», «О государе». Когда прислушиваешься к современным политическим мнениям и толкам, то незаметно приходишь к выводу, что наши радикальные современники внушают сами себе и друг другу, будто эпоха монархии безвозвратно минула и наступила окончательная эпоха республики, и будто монархист есть тем самым реакционер, а республиканец есть друг всего высокого и прекрасного, всякого света, свободы и просвещения. Воззрение это прививается и распространяется искусственно, из-за кулисы, и притом в расчете на политическую наивность и слепоту массового гражданина. Не подлежит никакому сомнению, что в нашу эпоху на протяжении XIX-XX веков чувство зависти вырвалось в политике

из подполья и люди, не стесняясь, предаются ему во всевозможных формах и видах, начиная от беспредметного свободолюбия и кончая последним воплем моды, начиная от модернизма в искусстве и кончая похищением детей у богатых сограждан, начиная от плоской и злобной доктрины равенства и кончая политической интригой или коммунистическим заговором. Особенно надо отметить, что естественное и драгоценное чувство собственного духовного достоинства, к сожалению, отжило и извратилось в ложное учение о мнимом равенстве всех людей, ослепляющее в делах хозяйства и политики. Именно этим прежде всего и объясняется отзывчивость массового гражданина на агитацию республиканцев. С тем вместе меркнет чувство ранга, столь существенное во всех делах духовной культуры и особенно в религии. Просвещенное в кавычках «безбожие» стало обозначать в кавычках «свободу и равенство». Чувство зависти распространилось и на потусторонний мир, и образ демона-дьявола оказался соблазнительнейшим из всех соблазнов. Замечательно, что это эгалитарное республиканство, внушаемое наивной массе и принимаемое ею, таит в самом себе свою опасность и свое наказание. А именно, заговорщическое и революционное свержение монархического строя быстро приводит совсем не к республиканским свободам и радостям, а к персональной тирании очередного авантюриста или к партийной диктатуре. Всюду, где необходима и спасительно сильная власть, а в революционный период смуты и разложения она особенно необходима повсюду, слагается не многоголовая и многоголосая республика, а централизованный диктаториальный строй или персонально-деспотического или партийно-тоталитарного характера, в котором не только отсутствуют столь вожделенные республиканские радости, но в коих произвол заменяет собой право и возникает неравенство, открывающее двери всем сомнительным или худшим элементам страны. И вот лягушки, добившиеся республики, отдел своих казнятся, писал Крылов. И медленно, туго, с неискренними оговорками начинают все же постигать назначение и благо монархического строя. В этой связи становится понятным целый ряд особенностей нашего смутного времени. Люди отворачиваются от монархии потому, что утрачивают верное понимание ее. Просыпаясь к политической сознательности, они смотрят на государственную власть жадно завистливым глазом снизу, и чувство собственной малости, подчиненности, приниженности гложет их обидою. Что же видит такой глаз в монархе? Высочайшую превознесенность, которую нельзя ни принять, ни простить. Он велик, а я мал. Но чем же он так особенно велик? И почему же я так безусловно мал до беззащитной покорности? Ведь справедливость требует равенства, а здесь строй торжествующего неравенства. Ему, монарху, принадлежит вся полнота власти, а я ничто, обязанная слепо повиноваться. Он один из самых богатых людей в стране, а я еле живу и кое-как перемогаюсь. Он может делать все, что захочет, и не подлежит никакой ответственности. Во всей стране есть один единственный свободный человек — это он, а мы, остальные, не больше, чем его подданные. Он может сделать со мной все, что захочет, вплоть до отнятия имущества и казни, а я обязан все терпеть». Вся жизнь монарха — сплошное развлечение и наслаждение. Какие роскошные дворцы, какая обстановка, какие наряды, коллекции, драгоценные камни, посуда, прислуга, лошади, автомобили. Какие пиры, какие женщины, какой почет.
и никто его не выбирал, и ни в чьем одобрении он не нуждается. Уверяют даже, что он не связан никакими законами и что каждое его желание для всех закон. Словом, в монархии все устроено так, чтобы возмущать всякого порядочного человека и накапливать общественное негодование. А наследственность этого звания имеет только тот смысл, что она увековечивает этот возмутительный строй и порядок. Так смотрит и видит государя завистливый и жадный взгляд снизу. Этот взгляд свойственен нашей эпохе особенно, и притом потому, что современное просвещение вот уже более 150 лет насаждает в душах материалистическую установку, приучающую видеть внешнее, чувственное, общедоступное, поверхностное и отучающую видеть в жизни и делах внутреннее, нечувственное, сокровенное, глубокое. Духовные и религиозные предметы, ради постижения и осуществления коих только и стоит жить на земле, все меньше говорят современному человеку, так что в конце концов он вообще перестает с ними считаться и объявляет их несуществующими реакционной выдумкой. Множатся люди духовно слепые и притом в высшей степени довольные своей слепотой. Все, чего им не взвесить, не смерите, все, кричат они, надо похерите. Только то, говорят, и действительно, что для нашего тела чувствительно. Так у них обстоит во всем и в политике. То, что их манит и удовлетворяет, есть формальная демократия, не требующая от гражданина силы суждения. Это развязывающий человека права, не связанные с правосознанием. Это самоопределение и самоуправление, не обеспеченное духовной самостоятельностью человека. Это глава государства, ничего не возглавляющий и никуда не ведущий. Иллюзия права и государства и реальность лукавого карьеризма и закулисной интриги. Естественно и неизбежно, что люди, живущие таким духовным актом, в котором нет ни духа, ни сердца, ни разума, ни совести, ни созерцающего ока, а есть только поверхностные сведения, расчет, рассудок, изворотливость и внешнее наблюдение, не имеют внутреннего органа для восприятия государя и для живого монархического служения. Они теряют царя и в сердце, и в голове. Не понимают монархии и произносят о государе те поверхностные глупости и пошлости, которые мы только что охарактеризовали. Иван Ильин. Наследие. О грядущей России. Избранные статьи. Глава 2. Российская проблематика и национальные задачи. О государе. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писание. Читает Денис Гаврилов.
2: Глава 10. Никто не может достигнуть совершенства добродетелей или обещанного блаженства только своими силами. Ибо ничья воля или подвиг, даже если кто хотел и подвязался, не могут быть достаточны настолько, чтобы обложенный плотью, противоборствующий духу, в состоянии был достигнуть верха совершенства и награды за непорочность и чистоту, если не будет поддержан милосердием Божиим, так, чтобы заслуживал достигнуть того, чего очень желает или куда стремится. Ибо всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов. Иакова 1:17. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. 1 Коринфянам 4:7. Глава 11. Примером Давида и благоразумного разбойника подтверждается вышесказанное. Если вспомним, что благоразумный разбойник за одно исповедание введен в рай от Луки 23, 42-43 третий, то поймем, что он достиг такого блаженства не заслугою своего подвига, а получил как дар милующего Бога. Или если вспомним, что два столь тяжких и столь необыкновенных преступления царя Давида были заглажены одним словом покаяния, то увидим, что заслуг труда здесь недостаточно для прощения такого преступления, но в избытке явлена благодать Бога, который, приняв истинное покаяние с искренним исповеданием одного слова, то есть «согрешил я», потребил такую тяжесть грехов. Также, исследуя начало звания и спасения человеческого, ясно можем понять, что достижение совершенства есть дело не желающего, не подвязающегося, но милующего Бога, к Римлянам 9:16, который вовсе не в воздаяние за наши труды или подвиги делает нас победителями пороков, и не в возмездие за старание нашей воли помогает восходить на столь трудную высоту непорочности, покорив плоть, которую носим. Никакое изнурение этого тела, никакое сокрушение сердца ради приобретения истинной чистоты внутреннего человека не могут удостоиться того, чтобы могли приобрести такую добродетель чистоты, свойственную одним ангелам и небу, только трудом человеческим, без помощи Божией. Ибо действие всякого добра происходит от благодати Бога, который такую долговечность блаженства и безмерную славу с великой щедростью даровал нам за слабое усердие и за краткий, малый подвиг наш. Глава 12. Нет никакого труда, который мог бы равняться обещанному блаженству. Всякая долговременность настоящей жизни кажется ничтожной, когда посмотришь на продолжительность будущей славы, и от созерцания безмерного блаженства все скорби удалятся, истощившись до ничтожества, как дым исчезнут и никогда не явятся, как угасшая искра. Глава 13. Предание старцев о способе приобретения чистоты. Итак, время уже сообщить мнение отцов, которые путь совершенства и качества его не высокопарными словами изобразили, а владея делом и силою духа, собственным опытом и верными примерами передали. Итак, они говорят, что невозможно кому-либо совершенно очиститься от плотских пороков, если не сознает, что весь труд и старания его недостаточны для достижения такого совершенства, и если не убедится, будучи научен не столько наставлением преподающего, сколько расположением, усилием и опытом собственным, что достигнет его не иначе, как по милосердию и при помощи Божией. Ибо для получения столь величественной и столь превосходной награды за чистоту и непорочность, каков бы ни был употреблен труд поста, бдения, чтения, уединения, отшельничества, не может быть достоин того, чтобы получить награду по заслугам своего старания или труда. Ибо собственный труд или человеческое старание никогда не заменит божественного дара, если он по милосердию Божию не будет сообщен желающему. Глава 14. Помощь Божия подается трудящимся. Я говорю это не для того, чтобы упразднить человеческие усилия, отклонить кого-либо от старания и труда, но решительно утверждаю мнением не моим, а старцев, что невозможно достигнуть евангельского совершенства без этих усилий и трудов. Но и одними трудами никто не может достигнуть совершенства без благодати Божией. Ибо как мы говорим, что человеческие усилия сами по себе не могут достигнуть совершенства без помощи Божией, так утверждаем, что только трудящимся и старающимся оказывается милосердие и благодать Божия. Или словами апостола, желающим и подвизающимся сообщается, как и в псалме воспевается от лица Бога. «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа». Псалом 88. Хотя мы говорим, что по изречению Спасителя «дается просящим, открывается стучащим, и ищущие обретают» от Матфея 7, 7 и 8. Но прошение, искание и стучание наши не помогут нам, если милосердие Божие не даст того, чего просим, или не откроет, когда стучим, или не даст нам найти то, чего ищем. Бог готов доставить нам все это, только когда от нас будет дан Ему повод, ибо Он больше, чем мы, желает и ожидает нашего совершенства и спасения. И блаженный Давид знал, что он не может иметь успеха в своем деле и труде только от собственного старания, поэтому неоднократной молитвою умолял Господа, чтобы Он благоволил справить дела Его, говоря «в деле рук наших споспешествуй нам» Псалом 89. И еще «утверди, Боже, то, что Ты соделал для нас» – Псалом 67. Глава 15. «У кого мы должны учиться пути к совершенству?» Итак, если мы действительно хотим делом достигнуть истинного совершенства добродетелей, то должны вериться тем учителям и руководителям, которые не суесловным рассуждением бредят о нем, но, понимая делом и опытом, могут и нас научить – верно указать путь к достижению его, и которые свидетельствовали, что они достигли его больше верою, нежели заслугами трудов. Приобретенная ими чистота сердца доставляла знание, что они больше удручаются грехами, потому сокрушение о грехах каждый день настолько умножалось в них, насколько чистота сердца совершенствовалась, и они непрестанно от искреннего сердца вздыхали, потому что сознавали, что никак не могут избежать нечистоты и срама грехов, которые запятнали их через различные помыслы. И потому объявляли, что они надеются получить награды в будущей жизни не по заслугам трудов, а по милосердию Господа, и не присвоят себе никакого преимущества по сравнению с другими из-за такой осмотрительности сердца, потому что эту осмотрительность – они приписывали не своему тщанию, а благодати Божией. Не обольщаются высоким мнением о себе при виде нерадения низших и холодных людей, а больше рассматривают тех, о которых знали, что те действительно не имели греха и в Царстве Небесном уже наслаждаются вечным блаженством. И таким образом, этим рассматриванием, троякое рассматривание приводит к смирению и предостерегает от гордости. Во-первых, рассматривание благодати Божией, которая делает нас тем, что мы есть, и без которой ничего не можем сделать нужного для спасения. Во-вторых, рассматривание нашей слабости, маловажности, окаянства, как души, так и тела, которое таково, что мы в себе ничего не находим, кроме греховной нечистоты, что гордится земля и пепел, говорит премудрый сын Сирахов, Сирах 10-9. В-третьих, рассмотрение чистоты совершенства блаженных духов, не имеющих никакой греховной нечистоты и наслаждающихся блаженным видением. Если бы Бог оставил нас, то мы были бы хуже самых худших. Свойство смирения – видеть в себе грехи, а в других – добрые качества. А гордости свойственно видеть в себе только хорошее, а в других – только худое. и таким образом этим рассматриванием одновременно избегали падения от возношения и всегда находили то, к чему стремились или о чем сетовали, понимая, что отягощенные плотью, они сами не могут достигнуть желаемой чистоты сердца. Глава 16. Без милосердия Божия и воодушевления мы не можем приступить к труду достижения совершенства. Итак, по преданиям и наставлениям святых отцов, мы должны и так стремиться к совершенству, упражняясь в посте, бдении, молитве, сокрушении сердца и тела, чтобы гордость не сделала напрасными все усилия наши. Ибо нужно верить, что мы не только не можем достигнуть совершенства нашим старанием или трудом, но и сами труды, усилия и занятия, в которых упражняемся для Него, не можем совершать без помощи Божией, без воодушевления, вразумления и увещевания благодати, которую обыкновенно Бог, милостиво посещая нас, вливает в наши сердца или через другого, или сам. Глава 17. Разные свидетельства, которыми доказывается, что без помощи Божией мы ничего не можем совершить для спасения. Виновник нашего спасения учит, что мы ничего не можем сделать сами. «Я ничего не могу творить сам от себя», — говорит он. «Отец, пребывающий во мне, он творит дела». От Иоанна 5:30, 14:10. Он от лица воспринятого человечества говорит, что ничего не может делать сам от себя. Мы ли, земля и пепел, будем думать, что не нуждаемся в помощи Божией в том, что относится к нашему спасению? Итак, чувствуя во всем свою немощь и Божию помощь, научимся и мы ежедневно взывать со святыми. «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением». Псалом 117. «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою». Псалом 93. Также, видя, что сердце наше укрепляется в страхе Божием и терпении, будем говорить: «Господь был мне опорою, Он вывел меня на пространное место». Псалом 17. Сознавая, что от успеха дел умножается в нас знание, будем говорить: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою, с Тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». Псалом 17. Потом, чувствуя, что мы приобрели крепость терпения и на стезе добродетелей легче и без труда направляемся, должны говорить: «Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани», там же. Если мы, приобретя рассудительность и укрепляясь ею, можем победить своих противников, то должны взывать к Богу: «Наказание Твое исправило меня в конец, наказание Твое то научило меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои». Псалом 17. «И поскольку я так укреплен Твоим знанием и силою, то дерзновенно прибавлю и следующее, и скажу: я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их, поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои». Там же. «Опять помня о своей немощи, что мы, облеченные слабой плотью, без помощи Божией не можем победить столь жестоких врагов, пороки, должны говорить: с Тобою избодаем рогами врагов наших, во имя Твое попрем ногами восстающих на нас, ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня, но Ты спасаешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас». Псалом 43. «Ибо Ты припоясал меня силою для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня». Псалом 17. «Понимая, что мы не можем победить своим оружием, будем говорить: «Возьми щит и латы и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей: я спасение твое». Псалом 34. «Мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения твоего, и десница твоя поддерживает меня». Псалом 17. «Ибо отцы наши не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца, и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним». Псалом 43. Наконец, все благодеяния Божии, внимательным умом рассматривая, наши победы или получение от Него просвещения знания, или дарование рассудительности, или Он наделил нас оружием Своим, или опоясал поясом силы, или обратил наших врагов в тыл и даровал силу рассеять их, как ныне перед лицом ветра. С искренним расположением сердца будем взывать к Нему: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Псалом 17. Глава 18. Мы укрепляемся благодатью Божией не только в естественном состоянии, но и в ежедневном строительстве нашего спасения. Мы должны благодарить Бога не только за то, что Он сотворил нас разумными, одарил властью свободной воли, даровал благодать крещения, сообщил знания закона и помощь, но и за то, что Он доставляет нам ежедневным промышлением Своим, освобождает нас от наветов врагов, содействует нам, чтобы мы могли победить плотские пороки, прикрывает нас без нашего ведома от опасностей, ограждает от грехопадения, помогает и просвещает нас, чтобы мы саму помощь могли понимать и познавать. Тайно вдыхает сердечное сокрушение о нерадении и грехах наших, посещает нас спасительным вразумлением, иногда даже влечет нас к спасению, наконец, свободную волю нашу, которая более склоняется к порокам, направляет к лучшему делу и, посещая своим наказанием, обращает на путь добродетелей. Глава 19. Такое понимание благодати Божией передано древними отцами. Это есть, собственно, смирение по отношению к Богу. Смирение по отношению к Богу состоит в том, чтобы сознавать свою зависимость от Бога во всем, признавать благодеяния Божии, благодарить за них, покоряться воле Божией, или, по выражению апостола Петра, смиряться под крепкую руку Божию, а ради Бога покоряться и людям, то есть высшим, как служителям Божиим и орудием Его. Сущность смирения состоит в том, чтобы воля наша подчинялась воле Божией. Вся тварь невольно подчинена Творцу, а от разумной твари требуется добровольное подчинение, которое может быть трояким, так что чего хочет Бог, того и мы должны желать, чего не хочет Он, то и мы должны отвергать. А когда неизвестно, хочет или не хочет Он чего, то и мы должны и не вполне желать, и несовершенно отвергать. Это есть искренняя вера древнейших отцов, которая у последователей их до сих пор продолжается неизменно. Об этой вере, несомненно, свидетельствуют апостольские силы, чудеса, которые часто совершались ими, святыми отцами, не только у нас, но и между неверными и маловерными. Они, содержа в простом сердце простую веру рыбаков, из очевидных знамений познали, что воспринимают веру не мирским духом посредством силлогизмов, диалектики и красноречия Тулия Цицерона, а опытом искренней жизни, чистой деятельностью и исправлением пороков, и в ней заключается сущность совершенства, а без нее невозможно ни благочестие по отношению к Богу, ни очищение пороков, ни исправление нравов, ни совершенствование добродетелей. Глава 20. Один брат за богохульство предан нечистому духу. «Я знал одного из числа братьев, о, если бы я не знал его, хотя после этого он допустил поставить себя в степень моего чина, то есть посвятить в священники. Смотрите книгу 11, главу 17, который весьма опытному старцу открылся, что он подвергается жестокому нападению от плотской страсти, так что сгорал желанием лучше согрешить против употребления природы, нежели переносить нестерпимое разжигание похоти. Тогда старец, как духовный и истинный врач, прозрев внутреннюю причину и начало этой болезни, и тяжело вздохнув, сказал: «Господь никак не допустил бы подвергнуться тебе такому нечистому духу, если бы ты в чем-нибудь не богохульствовал на него». Из этого видно, что за гордость или богохульство Господь в наказание допускает виновному подвергаться искушению плотской страсти. По словам святого Григория Великого, если грех скоро не очищается слезами покаяния, то Бог в наказание оставляет его, и человек, связанный узами греха и омраченный греховную тьмою, впадает в другие грехи, начинает присоединять один грех к другому. Таким образом, последующие грехи служат наказанием за прежние грехи, коими пренебрегли и не скоро очистили слезами покаяния. После этого открытия брат тотчас упал к ногам его на землю, пораженный крайним удивлением, видя, что Бог открыл старцу тайны его сердца, сознался, что он в нечестивых мыслях имел хулу на Сына Божия. Отсюда ясно, что тот, кем обладает дух гордости, или кто похулит Бога, как причиняющий обиду тому, от кого надо ожидать дара чистоты, лишается непорочности и не заслуживает святости целомудрия. Глава 21. Пример иудейского царя Иоаса, который за гордость подвергся наказанию. Нечто подобное читаем в книге Паралипоменон. Иоас, царь иудейский, первосвященником Иодаем, был возведен в 7 лет на царство, и, по свидетельству Священного Писания, был похвален во всем, пока жил упомянутый первосвященник. А после смерти Иодая, превознесшись гордостью, он предан был бесчестному страданию. По смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. По мнению блаженного Иеронима, поклонились как Богу, и Иоас с удовольствием позволил князьям почтить себя как Бога. Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иудею и Иерусалим за сию вину их. И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руки их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они бесчестный, блаженный Иероним думает, что сирияне осквернили его мужеложством, бесчестный суд, ушли от него, оставив его в тяжкой болезни. 2 Паралипоменон, 24, 17, из 23 по 25. Видишь, как гордость заслужила, чтобы он был предан безвестным и нечистым страданиям. Ибо он, вознесшись гордостью, допустил поклоняться себе как Богу, зато предается по апостолу, по стыдным мукам и превратному смыслу, к Римлянам 1, 26 и 28, чтобы он потерпел непристойное. И поскольку, по словам Священного Писания, притчи 16, 5, «нечист перед Богом всякий высокомерный», то надменный сердцем предается постыдному страданию для посрамления, чтобы так униженный по осквернению плоти или по ощущению нечистой муки почувствовал, что он нечист, чего по возношению своего сердца не хотел чувствовать, чтобы постыдное смешение плоти обнаружило скрытную нечистоту его сердца, которую произвела гордость, и чтобы явное осквернение его тела показало, что он нечист, тогда как по надменности духа прежде не сознавал, что он сделался нечистым. Глава 22. Всякая гордая душа подвергается духовным непотребствам для посрамления. Вышесказанным ясно доказывается, что всякая душа, одержимая гордостью, предается умственным сериянам, то есть духовным непотребствам, опутывается плотскими страстями, чтобы, по крайней мере, униженная плотскими пороками, через плоть осознала себя нечистой и оскверненной, тогда как во время холодности духа не могла осознать, что через возношение сердца она сделалась нечистою перед взором Божиим. Богу настолько противна гордость, что за нее Он допускает впадать в гнусные плотские пороки, которые посрамляют, заставляют осознать свою нечистоту и смириться. Чтобы таким образом униженный человек позаботился выйти из состояния холодности и, пристыженный бесчестием плотских страстей, постарался возбуждать в себе горячую ревность к духовным подвигам. Глава 23. Совершенство нельзя достигнуть иначе, как смирением. И так очевидно, что никто не может достигнуть чистоты и конца совершенства иначе, как истинным смирением, которое человек должен сначала оказывать братьям, также и Богу, в сокровенности сердца, в полной уверенности, что без покровительства и помощи Его, оказываемой ежеминутно, он не может достигнуть совершенства, которого желает и к которому с усилием стремится. Глава 24. Кого искушает духовная гордость и кого плотская? До сих пор, насколько позволяла бедность нашего дарования, при помощи Божией довольно сказали мы о духовной гордости, которой, как сказано, искушаются все совершенные. Этот род гордости немногими познан и испытан, потому что немногие стараются приобрести совершенную чистоту сердца, чтобы достичь таких степеней борьбы, и не заботятся об очищении от упомянутых выше страстей, свойства и средства которых мы изложили в особых книгах. Эта гордость обычно искушает только тех, которые, победив предыдущие пороки, находятся уже почти на вершине добродетелей. Поскольку хитрый враг не может подвергнуть их плотскому грехопадению, то силится низложить духовным падением, через которое старается лишить их всех заслуг прежних добродетелей, приобретенных с большим трудом. Впрочем, нас, еще опутываемых плотскими страстями, он вовсе и не удостаивает искушать таким образом, а искушает более грубой и, так сказать, плотской гордостью. И потому об этой гордости, которая обычно искушает нас и людей нашей меры, а особенно души начинающих, думаю, необходимо немного сказать. Глава 25. Описание плотской гордости. Итак, эта плотская гордость, о которой мы сказали, когда при холодном, худо начатом отречении от мира поселится в душе монаха, не позволяя ему от прежней мирской надменности прийти к смирению Христову. Сперва делает его непокорным и упрямым, потом не позволяет быть кротким и ласковым, не допускает быть общительным и равным с братьями, и не позволяет, по заповеди Бога и Спасителя нашего, оставить все имущество и остаться в нищете. И поскольку отвержение мира есть не что иное, как знак умерщвления креста, то оно и не может начаться и созидаться на другом основании, как на признании себя духовно умершим для дел этого мира и на уверенности, что он и телесно может умереть каждый день. Напротив, гордость заставляет его надеяться на долговечную жизнь, предполагает у него многие продолжительные немощи, внушает также смущение и стыд, если, сделавшись нищим, станет содержаться чужим, а не своим имуществом. Внушает также, что пищу и одежду гораздо лучше приобретать на свои, нежели на чужие средства, именно по тому изречению, которого, как сказано, никогда не могут понять пораженные тупостью и холодностью сердца: блаженнее давать, нежели принимать. Деяние 20:35. Глава 26. Кто положил порочное основание, тот ежедневно опускается в худшее состояние. и так побежденные такой безнадежностью духа, а иные нерадивостью и дьявольским неверием, погасив искру веры, которой, казалось, воспламенились в начале своего обращения, начинают усерднее сохранять деньги, которые раньше начали было расточать, и, как однажды потраченные, уже не могут возвратить, то с большей скупостью сберегают их, или, что еще хуже, возвращая ранее отвергнутое, или даже собирая то, чем прежде не владели, что составляет третий и самый худший род непотребства. Тем показывают, что они, выйдя из мира, больше ничего не приобрели, как только имя и слово монаха. Итак, на таком начале, положенном на худом и порочном основании, обязательно построится потом все здание пороков, и ничего нельзя будет положить на таком худом основании, кроме того, что подвергнет жалкую душу плачевному падению.
1: Сегодня в духовном слове вы слушали писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. С книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Продолжается наш эфир.
0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфир продолжает новости. В день памяти равноапостольной великой княгини Ольги отмечала свое тезоименитство в земной жизни и старшая дочь государя-императора Николая Александровича, царевна Ольга Николаевна Романова. В 1915 году, в день ее именин, 14 ноября, государыня писала Николаю II: «Да ниспошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь — загадка. Будущее скрыто завесой. И когда я смотрю на нашу большую Ольгу, мое сердце полно волнений. И я спрашиваю, какая судьба ей готовится? Что ее ожидает?» Старшую дочь Романовых ожидала совсем не то будущее, которое прочили ей близкие. По мнению многих, Николай II именно ее готовил в престолонаследнице, но Ольга разделила участь своей семьи. В день рождения Богом посланной дочки 3 ноября 1895 года по старому стилю Николай II оставил в своем дневнике такую запись: «Вечно памятный для меня день, в течение которого я много выстрадал. Именно с Ольгой у государя была особенно тесная связь». Когда великой княжне Ольге исполнилось 8 лет, она все чаще начала появляться с императором на людях. Со временем она стала для него собеседником, с которым он любил подолгу разговаривать. А когда Николаю II приходила важная телеграмма, он нередко вызывал в кабинет старшую дочь и обсуждал с ней текущие дела. По мнению учителей и знакомых, в характере Ольги сочетались волевая натура и хрустальная душа. У великой княжны были способности к искусствам. Она играла на рояле, пела, хорошо рисовала и не любила роскоши. О ней вспоминали так: одевалась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. С самого детства Ольге легко давалась учеба. Учитель французского языка Пьер Жильяр считал ее своей лучшей ученицей. Старшая Ольга Николаевна обладала очень живым умом. У нее было много рассудительности и в то же время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Я вспоминаю, между прочим, как на одном из наших уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжение и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: «Ах, я поняла! Вспомогательные глаголы — это прислуга глаголов. Только один несчастный глагол «иметь» должен сам себе прислуживать». Вначале мне было не так легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Ольга увлекалась историей. Любимой ее героиней была Екатерина Великая. Имея неограниченный доступ к огромной отцовской библиотеке, княжна обожала читать ее мемуары. Когда после совершеннолетия Ольги родители стали задумываться о ее замужестве, она и слышать не хотела о перспективе выйти замуж за иностранного принца и уехать за границу. «Я русская и хочу остаться русской», — категорично заявляла она. Мечтой ее было выйти замуж, жить всегда в сельской местности зимой и летом, всегда общаться с хорошими людьми и никаких официальных обязанностей. Русская девушка с большой душой. Говорили о старшей дочери императора Ольги. Жизнь великой княжны перевернула Первая мировая война. Вместе с матерью и сестрой Татьяной она стала сестрой милосердия. С тех пор рабочий день 19-летней Ольги и 17-летней Татьяны начинался в 9 часов утра. Постоянно видеть на операционном столе солдат с ранами различной тяжести хрупким девушкам было непросто. Анна Вырубова, которая тоже была сестрой милосердия, писала о раненых так. На них была не одежда, а окровавленные тряпки. Они были с ног до головы покрыты грязью. Многие из них уже сами не знали, живы ли они. Они кричали от ужасной боли. И две сестры царевны раздевали их, обмывали изуродованные тела, чистили глазные впадины, а по вечерам сами обрабатывали инструменты. Живя в царском селе, Ольга любила бывать в церкви Знамения Божией Матери на Кузьминской улице. Уже находясь под арестом, в одном из писем она писала, как порой ей хочется зайти в любимый храм. По просьбе отца Ольга написала из заключения письмо поэту Сергею Бехтееву. Отец просил передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, чтобы не мстили за себя и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Когда в подвале дома Ипатьева Яков Юровский объявил о смертном приговоре, Ольга Николаевна вместе с матерью и доктором Боткиным перекрестилась. По свидетельствам организаторов расстрела, она умерла одной из первых вместе с отцом и братом. В царской обители молитвенно отметили день тезаименитства царевны Ольги. Дорогие братья и сестры, прозвучал выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, все эти молитвы, ковалыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на зело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением. Я чисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящимя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или катится греших гнесь, яко человек, паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавый по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам великодаровитый бессмертный царю, щедрый?

и человеколюбче, Господи, яко ленящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благосотворша, привелось и, наконец, мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития». Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера во хом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дело и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи,
покрый ми от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в плену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Боже Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почиси покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семеви человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенны си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью,
прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, оси жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Сьегумен Харитон Дунаев «Умное делание» о молитве Иисусовой. Читает Дмитрий Поляков.
1: 5. Как вниманием стать в сердце? 206. В естественном порядке или строе наших сил на переходе от вне внутрь стоит воображение. Надо благополучно миновать его, чтобы благополучно попасть на настоящее место внутри. По неосторожности можно застрять на нем и, оставаясь там, быть уверенными, что вошли внутрь, тогда как это только внешнее преддверие, двор языков. Да это бы еще ничего. По этому состоянию всегда почти сопутствует самопрельщение. Известно, что вся забота ревнителей о духовной жизни обращена на то, чтобы поставить себя в должное отношение к Богу. Совершается это и обнаруживается в молитве. Она есть путь восхождения к Богу, и ее степени – суть степени приближения нашего духа к Богу. Самый простой закон для молитвы – ничего не воображать, а собравшись умом в сердце, стать в убеждении, что Бог близ, видит и внимает, и в этом убеждении преподать к Нему страшному в величии и близкому в благоснисхождении к нам. Образы держат внимание вовне, как бы они священны ни были, а во время молитвы вниманию надо быть внутрь, в сердце. Сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И по елику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути. 207. Первый неправый способ молитвы зависит от того, что иные действуют в ней преимущественно воображением и фантазией. Эти силы составляют первую инстанцию в движении от вне внутрь, которую следовало бы миновать, а вместо того останавливаются на ней. Вторую инстанцию на пути внутрь представляют рассудок, разум, ум, вообще рассуждающая и мыслящая сила. Следует и ее миновать, и вместе с нею сойти в сердце. Когда же останавливаются на ней, то происходит второй неправый образ молитвы, отличительная черта которого та, что ум, оставаясь в голове, сам собою все в душе хочет уладить и всем управить. Но из трудов его ничего не выходит. Он за всем гоняется, но ничего одолеть не может и только терпит поражение. Это состояние бедного ума очень полно изображено у нового богослова. Второй образ молитвы прилично назвать умно-головным, в противоположность третьему умно-сердечному или сердечно-умному. А между тем, как происходит это брожение в голове, изображенное во втором образе молитвы, сердце идет своим чередом, его никто не блюдет, и на него набегают заботы и страстные движения. Тогда и ум себя забывает и убегает к предметам заботы страстей. И разве уж когда-то опомнится. Приложу к этому, то есть к второму образу молитвы, несколько слов из предисловия к писаниям Григория Синаита, старца Василия Схимонаха, спосника и друга Паисия Нямецкого. Выписав место из Симеона Нового Богослова, он прибавляет: «Как можно одним ограждением внешних чувств хранить ум нерасхищенным, когда помыслы его сами собою растекаются и парят на вещи чувственные. Если не можно, то нужда настоит уму в час молитвы бежать внутрь до сердца и стоять там, глухим и немым для всех помыслов. Кто внешне только удаляется от зрения, слышания и глаголания, тот мало получает пользы. Затвори ум свой во внутренней клети сердца, и тогда насладишься покоем от злых помыслов, и вкусишь радости духовной, приносимой умную молитвою и вниманием сердечным. Святой Исихий говорит: «Не может ум наш победить мечтание бесовское сам собою токма, да и не надеется когда-либо сего. Посему блюдись, да не вознесешься по примеру древнего Израиля, не предан будешь и ты мысленным врагам». Тот, будучи избавлен Богом всяческих от египтян, помощником себе вздумал возыметь идола перстного. Под идолом перстным, разумей, немощный наш разум, который пока молит Иисуса Христа против лукавых духов, удобно их отгоняет, а когда на себя бессмысленно понадеется, падает падением дивным и разбивается. 208. При этом не забывай следующее мудрое наставление святого лествичника. Он изображает путь восхождения нашего к Богу под видом лестницы о четырех ступенях. Одни, говорит он, укрощают страсти, другие поют, то есть молятся устами своими. Третьи упражняются в умной молитве, четвертые, наконец, восходят в видение. Хотящие восходить по сим четырем ступеням не могут начинать сверху, а должны начать снизу и, ступив на первую ступень, с ней уже восходят на другую, потом на третью и после всего уже на четвертую. Этим путем всякий может взойти на небо. Сначала надобно подвязаться в укрощении и умолении страстей. Потом упражняться в псалмопении, то есть навыкнуть молиться устно. Далее молиться умно. И, наконец, получить возможность восходить в видение. Первое есть дело новоначальных. Второе – возрастающих при успеянии. Третье – достигших до конца при успеянии. На четвертое – совершенных. 209. Итак, начало не другое, какое есть, как умоление и укрощение страстей, а они не другим каким способом умоляются в душе, как хранением сердца и вниманием. Итак, кто проходит все сие по чину, каждое в свое время, тот может, после того, как очистится сердце его от страстей, всецело, весь и вдаваться в псалмопение, и противоборствовать помыслам, и на небо воззревать чувственными очами или созерцать его очами души умственными, и молиться чисто, воистину, как подобает. 210. Когда молитесь с чувством, где же внимание ваше, если не в сердце? Чувство всегда к себе привлекает внимание. В голове толкучий рынок, там нельзя Богу молиться. Что иногда молитва идет добре и сама собою, это добрый знак. Значит, что она начала прививаться к сердцу. Храните сердце от привязанностей. Старайтесь помнить Бога, зря его пред собою и пред лицом его действуя. 211. Вы загадываете в затвор. Вот вам и затвор. Сидите и вопите, Господи, помилуй. Когда сношений с людьми нет, то в чем у вас теперь будет исполнение воли Божией? Ни в чем, как в должном настроении вашего внутреннего. А это в чем? В непрестанной памяти Божией со страхом и благоговейством и в памяти смертной. Навык ходить пред Богом или в памятовании о Боге есть атмосфера духовной жизни. Ему, естественно, следовало бы быть в духе нашем, созданном по образу Божию, но нет его по причине отпадения нашего от Бога. Вследствие сего предлежит труд в стяжании навыка ходить пред Богом. Он состоит существенно в напряжении стоять сознанием пред лицом Бога Вездесущего, но поддерживается и другими побочными деланиями, входящими в состав духовной жизни. Но и здесь труд в том, чтобы направлять сие делания к означенной цели. Сюда должно направлять и чтение, и размышление, и молитву, и все занятия и сношения так вести, чтобы они не мешали и не расстраивали памяти Божией. И то надо к сему приспособить, где стоять сознанием или вниманием. Ум в голове, и умовые люди, научники, все в голове живут. Живут в голове и страдают непрестанным бурлением мыслей. Это бурление не дает вниманию стоять на едином. Не может ум стоять и на едином помышлении о Боге, пока он в голове. Все отбегает и отбегает. На этом основании желающим установиться в едином помышлении о Боге заповедуется оставить голову и не зайти умом своим в сердце, и там стоять вниманием неисходно. Только тогда, как ум сочетается с сердцем, можно ожидать успеха в памяти Божией. Извольте теперь поставить себе целью достижение сего и начинайте движение к сей цели. Не думайте, что это труд непосильный, но и того не думайте, что это так легко, что стоит только захотеть, как и дело тут. Первый прием к тому, чтобы привлечь ум к сердцу, именно через сочувствие читаемым и слушаемым молитвам. Ибо чувства сердца обычно властвуют над умом. Если вы исполните как должно первый прием, то ваше молитвословие все будет идти с чувствами. Чувства сии будут изменяться, соответственно, содержанию молитв. Речь моя не об этих чувствах, а об таких из них, которые захватят все сознание и сердце и свяжут душу, не давая ей свободно продолжать чтение, а все отвлекая внимание ее на себя. Это особые чувства. И они, как только родятся, порождают в душе и свои молитвы по роду своему. Этих порождающихся в сердце особых чувств и молитв никогда не надо пресекать дальнейшим чтением, а, остановив чтение, давать им свободу излиться, пока совсем изольются, и чувство станет ровно с обычными молитвенными чувствами. Этот прием сильнее первого и скорее сведет ум в сердце. Но действовать он может только после первого приема или совместно с ним. 212. «Прихожу к мысли, что вы все в голове, а не в сердце. Сойдите в сердце и тотчас оцените себя. Вы изъявляли желание дойти до чувства своего непотребства. Вот это вы и начнете видеть и чувствовать, как только сойдете в сердце. Чем дальше, тем яснее это будет видеться». 213. Главное надо стать умом в сердце пред Господом и стоять пред Ним неотходно день и ночь до конца жизни. 214. Кто-то когда-то сказал: «Сделай, чтобы мысли твои не заходили за стены монастыря, и скоро обрящешь сладкий покой монастырского уединения». Это блаженнейшая часть Марии. Устроиться так, чтобы в мысли ничего не было, кроме церкви и келии. Куда как хорошо. Я думаю, что блаженство этого состояния и описать нельзя. 215. Мне пришло на ум подсказать вам: возьмитесь за одну коротенькую молитовку и все ее творите. И за делом, и без дела, и ходя, и сидя, непрестанно. Сначала вы будете заставлять себя творить эту молитовку, а потом она сама будет читаться. Только возьмитесь и без перерыва трудитесь. Это молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Внимание же при этом держите не в голове и не на себе, а в сердце, там внутри, под левой грудью. Когда навыкнете, то этим будете разгонять все смущающее и призывать мир на душу. 216. Где сердце? Где отзывается и чувствуется печаль, радость, гнев и прочее? Там сердце. Там и вниманием стойте. Сердце телесное есть мускулистый серчак, мясо. Но чувствует не мясо, а душа, для чувства которой мясное сердце служит только орудием, как мозг служит орудием для ума. «Стой в сердце, с верою, что и Бог тут же есть, а как есть, не соображай. Молись и ищи, чтоб благодать Божия дала тебе, наконец, чувство к Богу». 217. Не чуждо будет смысла святоотеческих предписаний сказать: «Как хочешь, держи себя, только успевай приобрести это последнее, умное Господу в сердце предстояние, в котором существо дело». Есть, однако ж, между телесными деланиями и такие, которые как бы срастаются с умной молитвою и никогда от нее не отходят. Необходимо вниманием стоять в сердце, необходимо тело все держать в бодренном напряжении мышц и вниманию своему не позволять поддаваться и увлекаться внешними впечатлениями чувств. 218. Во время молитвы вниманию надо быть внутрь, в сердце. Сосредоточение внимания в сердце есть исходный пункт должной молитвы. И по елику молитва есть путь восхождения к Богу, то уклонение внимания от сердца есть уклонение от этого пути. 219. Сведением ума в сердце путем дыхания указывается на тот случай, если ты не знаешь, где остановиться вниманием или где сердце. А если ты и без этого знаешь, как найти сердце, делай, как знаешь, только установись в сердце. 220. При молитве нужно, чтобы дух соединился с умом и вместе с ним произносил молитву, причем ум действует словами, произносимыми одной мыслью или с участием голоса, а дух действует чувством умиления и плача. Соединение даруется в свое время божественную благодатью, а для новоначального достаточно, если дух будет сочувствовать и содействовать уму. При сохранении внимания умом дух непременно ощутит умиление. Дух обыкновенно называется сердцем, как и вместо слова «ум» употребляется слово «голова». Молись со вниманием, в сокрушении духа, помогая себе вышеисчисленными механизмами. При этом, само собою, откроется опытное познание места сердечного. О нем удовлетворительно объяснено в предисловиях схимонаха Василия. 221. Молитва называется умную, когда произносится умом с глубоким вниманием при сочувствии сердца. Сердечную, когда произносится соединенными умом и сердцем, причем ум как бы нисходит в сердце и из глубины сердца высылает молитву. Душевную, когда совершается от всей души, с участием самого тела, когда совершается из всего существа. Причем все существо соделывается как бы едиными устами, приносящими молитву. Святые отцы в писаниях своих часто заключают под одно наименование умной молитвы и сердечную, и душевную, а иногда различают их. Так преподобный Григорий Синайский сказал: «Непрестанно зови умне или душевне». Но ныне, когда учение из живых уст об этом предмете крайне умолилось, весьма полезно знать определительное различие. В иных более действует умная молитва, в других – сердечная, а в иных – душевная, смотря по тому, как каждый наделен раздаятелем всех благ, неестественных и благодатных. Иногда же в одном и том же подвижнике действует то та, то другая молитва. Такая молитва весьма часто и по большей части сопутствуется слезами. 222. Для вас все еще темен спасительный строй. Читайте первые пункты Филофея Синайского в «Добротолюбии» и смотрите, что там. Один акт, и все тут, ибо он все к себе стягивает и держит в строю. Извольте так устроиться и получите должный строй внутри, и ясно его увидите. Акт сей есть стать вниманием в сердце и стоять там пред Господом в благоговенстве. Все начало духовной премудрости. Желательно вам умудриться в развлечении помыслов. Сойдите из головы в сердце. Тогда все помыслы ясно видны будут вам, движась пред оком ума вашего острозоркого, а до того не ждите должного развлечения помыслов. 223. Собираюсь с духом. Помоги вам, Господи, но не выпускайте из внимания главного, того, чтобы собраться умом в сердце. На сие паче направляйте труды свои. Прием один – стараться стоять вниманием в сердце с памятью о вездесущей Божьем и о том, что око его смотрит в сердце ваше. Позаботьтесь утвердиться в том убеждении, что, хоть вы одни бываете, всегда имеете не близ себя только, а внутри себя лицо, присущее вам, на вас смотрящее и все в вас видящее. То, что я писал вам о несколькократном в день делании молитвы Иисусовой, послужит средством к тому очень сильным. Делайте так всякий раз минут по 10-15, и лучше стоя в молитвенном положении с малыми поклонами и без них, как вам лучше». Трудитесь так и молите Господа, чтоб дал вам, наконец, ощутить и познать, что такое есть болячка в сердце, по слову старца Парфения. Вдруг это не дается, пройдет год усиленных трудов, а может быть и больше, пока начнут показываться некие сего следы. Благослови вас, Господи, на труд и путь сей. Но вы не считайте этого каким-либо пределком, а поимейте главным делом. 224. Если сердце ваше согревается при чтении обычных молитв, то этим способом и возгреваете сердечную к Богу теплоту. Молитва Иисусова, если ее механически творить, ничего не дает, как и всякая другая молитва, языком только проговариваемая. Попробуйте при молитве Иисусовой поживее помыслить, что Господь сам близ есть и предстоит душе вашей и внимает тому, что в ней происходит. В душе же при сем пробудите жажду спасения и уверенность, что кроме Господа неоткуда ожидать нам спасения. Затем и вопите к Нему, мысленно пред собою зримому: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», или «Милостивый Господи, спаси меня, ими же веся судьбами». Дело совсем не в словах, а в чувствах к Господу. Духовное горение сердца к Господу есть любовь к Нему. Она загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть любовь, то прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. А от любви – горение сердца к Нему. Вот это и должно быть предметом искания. На языке пусть будет молитва Иисусова, в уме презрение Господа пред собою, в сердце жажда Бога или общение с Господом. Когда все сие будет постоянно, тогда Господь, видя, как нудите себя, подаст просимое. 225. Другое же высшее назначение короткой молитовки есть углубление мысли и чувства к Богу. То, что у вас есть, эти воззвания при первом впечатлении разлетается. Кроме того, несмотря на воззвания, мысли толкутся в голове, как комары. Чтобы пресечь эту толкотню, надо связать ум одною мыслью или мыслью о едином. Пособие к сему – короткая молитовка. С помощью ее ум упрощается, объединяется и прививает или развивает чувство к Богу. Когда придет сие чувство, душа утвердится сознанием в Боге, и все начнет делать по-божьему. С короткой молитвой надо держать мысль о Боге и внимание к Нему, а ограничиваться одними словами – медь звенящая. 226. Спрашиваете, продолжать ли такую молитву или умом сходить в сердце? А это что сказали вы? Где же бывает? Всему негде быть, как внутри. Стоите пред Господом без образов в присутствии Господа и испытываете добрые чувства. Чего же еще? Тут все. Разве только вы в голове производите сие? Нет, в сердце надо стоять. Но сердце не помнить, а только Господа зреть. Все так выразить можно: стоять в сердце умом пред Господом и молиться. Плод молитвы главный – не теплота и сладость, а страх Божий и сокрушение. 227. Одна внешняя молитва недостаточна. Бог внимает уму, а потому те монахи, которые не соединяют внешние молитвы с внутренней, не суть монахи. Определение очень верное. Монах значит уединенный. Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах, хотя бы и жил в уединеннейшем монастыре. Ум подвижника, не уединившегося и не заключившегося в себе, находится по необходимости среди молвы и мятежа, производимых бесчисленными помыслами, имеющими к нему всегда свободный доступ. И сам болезненно, без всякой нужды и пользы, зловредно для себя скитается по вселенной. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Достижение же бесстрастия, освящения или, что тоже, христианского совершенства, без стяжания умной молитвы, невозможно. В этом согласны все отцы. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителью и хранилищем внутренней деятельности. 228. Существо дела есть приобрести навык стоять умом в сердце, в этом чувственном сердце, но не чувственно. Надо ум из головы свесть в сердце и там его усадить, или, как некто из старцев сказал, сочетать ум с сердцем. Как этого достигнуть? Ищи и обрящешь. Удобнее всего достигнуть хождением пред Богом и молитвенным трудом, особенно хождением в церковь. Но помнить надо, что наш только труд, а самое дело, то есть сочетание ума с сердцем, есть дар благодати, подаемый когда и как хочет Господь.

0: Дорогие братья и сестры, вы слушали наставление схиигумена Харитона Дунаева об умном делании и молитве Иисусовой. Текст книги читал Дмитрий Поляков.
1: В Екатеринбурге полночь.

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемой, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы его, сущие в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подобие в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз владыки Христа услышите. Придите благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи. Несколько слов об анонсе. В 00:20 слушайте Акафист, в 01:10 Псалмы из Псалтыри, с 1 по 5 читает Александр Бондаренко, в 01:30 Звучащая книга, звучат рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней» в нашем эфире. Затем беседа о вечном в 2:20. В 3:20 слушайте программу Виктории Кауган. В 3:40 новости культуры. В 4:20 чтение Псалтыри звучит первая кафизма из Псалтыри. Кафизмы читает диакон Сергий Нежбор. В 5:20 утра в духовном слове вашему вниманию Писание преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Ну, а затем утреннее молитвенное правило дважды в 6:20 и в 7:20 утра. Православный календарь на 1 августа прозвучит в 6:45 утра, Евангелие дня в 7:50 и в 8:20 цикл передач «Гость в студии». Из послания святого апостола Павла к римлянам. «Братья, кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Послание святого апостола Павла к римлянам.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье духовное. Мы же, им подражающе, зовем вам радостно. Радуйтесь, святые от века Богом предуведенные и предуставленные к славе небесней. Радуйтесь от всех родов, мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей пришедшие к небесному покою. Радуйтесь сподобльшиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь слики бесплотных непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас. Радуйтесь, все святые, теплые всем.

Моя Христова Церковь, многочисленными лики святых, яко прекрасными райскими цветы себе украшену, светло почитает память их, и пречистую Богоматерь, сросшимся от нея Христом Богом.

Просвещение у Господа и спросите, святие угодницы Божии, да отрясшее земное пристрастие, вознесемся сердцем и мыслью, наследованное вами и нам обещанное селение райское, и возопием вам радостно. Радуйтесь, ветхозаветние праотцы и патриархи, родоначальницы по плоти Христа, Сына Божия. Радуйтесь, яко благословением Божиим умножишася роды ваша, яко звезды небесные. Радуйтесь среди мрака древнего, нечестия правую вашу веру воистинного Бога сохранившая. Радуйтесь с надеждою чайшие обетованного Искупителя. Радуйтесь, яко от вашего пламени воссия пресветлая свеча, Богородица Мария. Радуйтесь, яко от нее родися победитель смерти и ада. Радуйтесь верою во грядущего Христа спасение улучившая. Радуйтесь вместо древней клятвы благословение тем получившая. Радуйтесь Его аде Христова пришествия ожидавшая. Радуйтесь адских мучений им избавлении. Радуйтесь на небеса со славою возведении. Радуйтесь с лики ангельскими в вечные обители Отца Небесного вселения.

Дерзновенно ополчитесь против начал и властей злобы поднебесные, и победивши тех коварства, вся благая начинание ваше добре совершисти, воспевающие всесильному человеку.

Учении, радуйтесь, послание от Господа, вразумляйте заблудшие сыны Израилевы, радуйтесь, предвозвестившие Христово от Девы славное рождение, радуйтесь, звезды, предварившие пришествие истинного солнца, радуйтесь, законопреступных царей Израилевых, дерзновенно обличившие, радуйтесь, всякое людское нечестие, мечем Слово Божие нещадно посекшие, радуйтесь, верные раби Господни, вся хотение Его исполнившие, радуйтесь, истину небоязненно пред властьми вещавшие, радуйтесь, многие скорби в мире претерпевшие, радуйтесь, со всеми избранными торжествующие на небеси в славе вечной.

Си святи, придойдосте в небесный покой, на место злачно и прохладно, иди же потоцы сладости неисповедимые, пища славы Божия нетленная, пение и глазы празднующих, тому уботоржествуете со всеми ангельскими силами.

Око не види, и ухо не слыша, и на сердце земного человека не взыдоша радости и сладости, их же вы ныне наслаждаетесь, апостоли святи. Сего ради благоговейно взываем вам, радуйтесь, святые апостоли, с предтечею Иоанном, ближайшие друзи Христовы. Радуйтесь по Пресвятей Деве Марии, первостоятели у престола святые Троицы. Радуйтесь, возвестившие миру таинство нашего искупления. Радуйтесь светом веры Христовой, омраченные люди, просветившие. Радуйтесь, семя Слова Божия в сердца человеческое всеявшие. Радуйтесь, плоды трудов ваших в небесном вертограде пожинающие. Радуйтесь, святые отцы, седьмию вселенскими соборы исповедания православной веры утвердившие. Радуйтесь, утишившие бурю еретического нечестия. Радуйтесь, изъяснившие нам догматы православной веры. Радуйтесь, и до ныне учением вашим, ограждающие Церковь Христову от ереси и расколов. Радуйтесь, святые иерархи, словом и житием светло просиявшие. Радуйтесь, во свете невечернем, с духовными вашими чады ныне обитающие. Радуйтесь, все святые, теплее во всем

и верно Тебе на земли послужившие все святые, ныне на тверди церковней, яко звезды пресветлые сияют, и всех нас, по морю страстного сего жития, плавающих на путь правый к небесному Отечеству, ведущие наставляют, о сему бо с радостью благодарно поем Богу.

Те мученицы, яко в мире сем вся суетная суть и тлению причастна, почастися предвечному Богу благоугодите, и претерпением лютых мук тленное на нетленное примените, заеже сподобитеся предстояния у страшного престола Владычня в славе вечней, в ней же не забудете и нас, память вашу совершающих и вопиющих вам таковая. Радуйтесь, святые страстотерпцы, кровью своею запечатлевшие правую вашу во Христа веру. Радуйтесь, не убоявшиеся убивающих тело, души же не могущие убить. Радуйтесь, претерпевшие страшные мучения. Радуйтесь, явившие на себе Христовых страстей изображения. Радуйтесь, победившие лютых мучителей свирепства. Радуйтесь, через огни воду прошедшие и в покой вечный вшедшие. Радуйтесь, исповедницы и священномученицы, пострадавшие за благочестие и почитание святых икон. Радуйтесь, преподобномученицы, в молитве Богу собеседовавшие и страданием дьявола поправшие. Радуйтесь за славу и честь Царя Небесного мужественно воинствовавшие. Радуйтесь, победную почесть от Христа на небеси приимшие. Радуйтесь, велию благодать от Господа получившие. Радуйтесь, много и различные чудеса, славу Божию поднебесней содевающие. Радуйтесь,

Вы, бояко рай насажденный, явистися посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.

И добродетели преподобных отец, яко солнце всему миру сияют, и нам мрачный путь жизни сия просвещают, да не заблудим в пустыне греха и души пагубных ересей, сего ради хвалебно им воспеваем. Радуйтесь, преподобные отцы, мир я же в мире любви ради Божию волею оставивший. Радуйтесь, преподобные матери, в подвизях дневных и ночных земное течение совершившие. Радуйтесь, пустынницы, в пещерах и горах со зверьми пожившие. Радуйтесь, постницы, волчбе и жажде временное житие препроводившие. Радуйтесь, столпницы, мраз и зной царствия ради небесного претерпевшие. Радуйтесь, затворницы, в сердечной тишине Бога взыскавшие. Радуйтесь, девственницы, целомудрие сохранившие и непорочному Агнцу Христу последовавшие. Радуйтесь, послушницы, Христово смирение стяжавшие. Радуйтесь, в общежитиях во взаимной братской любви ангельски пожившие. Радуйтесь, мудрые и кротцые монахов наставницы бывшие. Радуйтесь, все трудолюбцы добродетелей совершенство стяжавшие. Радуйтесь, в покой Господа своего вшедшие. Радуйтесь, все святые.

Хотя всеблагий Господь, явите миру, яко не в суе труждаются все благоугождающие Ему, но яко велием сда уготовася им Царствие Небеснем. Сего ради прослави сонмы святых угодник своих, различни тому на земли послуживших, да и мы поревнуем тех житию, и то я же вечные славы чающие по

«Веруя в мя, аще умрет, жив будет, рече Господь. Вам же, святие, все изрядно приличествуют сии владычни глаголы. Вы, бо аще умросте на земли плотью, но душами в вышнем селении всегда живи сущи, многое неизреченное совершаете в мире чудеса, и теплым вашим к Богу ходатайством пособствуете нам, сице возглашающим вам, радуйтесь о горнее мудрствующим вашим умом истинного Бога познавшие, радуйтесь о правую вашу в святую Троицу веру непорочно сохранившие, радуйтесь о Христа Сына Божия, истинного Бога и совершенного человека исповедавшие, радуйтесь о спасительные Его страсти, несумненно веровавшие, радуйтесь о православием, яко звезды блистающие, радуйтесь о праведностию, яко феникс процветающие, радуйтесь о плотью на земли, умом же на небеси пожившие, радуйтесь о временную смертью, на бесконечную жизнь пришедшие, радуйтесь о тесным путем, евангельски шествовавшие, радуйтесь о узкими враты, Царствия Небесного достигшие, радуйтесь о вечных благ наследницы, радуйтесь о спасении нашим теплее к Богу ходатаи, радуйтесь о всесвятии, теплее во всем мире.

исчитаем множество звезд и всем имена нарицай, Вседержителю Господи, Ты един весь и по имени всех благоугодивших Тебе. Мы же дело сущи руку Твоею, якоже песка морского из чести, сицы и всех святых по имени нарищи немогуще, токмо изряднейшая рабы Твоя, от начала мира Тебе благоугодившая, именуем глаголюще, радуйтесь, Адам и Ева, правцы всего рода человеческого, радуйтесь, Авели и Сифи, первые в мире благочестия.

Священниче, радуйтесь, еноши Илие, плотью смерти не вкусившие, и на небо восхищении. Радуйтесь, Исаия, Давиде и Данииле, зрители и тайн Бога Вседержителя. Радуйтесь, Иоакиме и Анно, родившие Деву Марию, Матерь Христа Бога нашего. Радуйтесь, Петре, Павле, Иакове и Иоанне, избраннейшие апостоли Христовы. Радуйтесь, Николае, Василии, Григории, Иоанне и Афанасии, непоколебимые столпы Церкви Христовой. Радуйтесь, Антонии, Пахомии, Ефимии, Ларионии, Савво, великие монахов-наставницы. Радуйтесь, Георгии, Димитрии, Евстратии, Пантелеимоне, велицы и мученицы Христовы. Радуйтесь, Варвару, Ирину, Параскеву, Екатерину и все мученицы, кровью своею торжество веры возвеличившие.

недоумеют глаголати, каковы все святи, подобо страстни нам бывши человецы, не преодолени страстьми бысти, мужеством вашим бесплотные враги победисте. Мы же, прославляющие укрепившего вас Господа, хвалим доблести вашей, умиленно вопием. Радуйтесь, святи, вседушно Господа возлюбившие, радуйтесь о любви Его ради живота своего не щадившие, радуйтесь о мир и миродержителя победившие, радуйтесь о вся сети древнего змея, яко паучину разорившие, радуйтесь о смирившиеся под крепкую руку всеблагого промысла Божия, радуйтесь о покорившие волею свою воле Отца Небесного, радуйтесь о прославившие Господа в душах и теле всех ваших, радуйтесь о возвеличившие Его во всех делях ваших, радуйтесь о воздвизавшие руцы ваши на творении дел благих, радуйтесь о направлявшие стопы ваши на путь правый, радуйтесь о неприложившие сердец ваших к земному богатству и наслаждению, радуйтесь о всегда помышлявшие о благих небесных и вечном веселье, радуйтесь о все святые,

спасение путем правошествующее, и о судьбах правды Божия поучающиеся, си святи, явитеся яко древеса благоплодное при исходящих вод, и принесосте Богу плод добродетелей ваших во время свое. Ныне же в горнем едеме неизреченного наслаждающееся блаженство, помяните и нас, чад ваших, отеческое ваше о спасении нашим попечение восхваляющих, Богу же

Стена тверда нам противу лица вражевы есте все святи, и тепли молитвенницы ко Христу во всем роде христианским, тем же отстрел невидимого борителя присну вами защищаеми, радостно взываем, радуйтесь о рода человеческого вели и украшения, радуйтесь о в странстве земном присная нам отрада и утешение, радуйтесь о в брани со врагами спасение нашего сильнее нам помощницы, радуйтесь от меча гнева Божия молитвами вашими нас защищающие, радуйтесь о сами искушений бывше и нам во искушениях помогающие, радуйтесь о покаянию нас грешных взело радующийся, радуйтесь на различных местах земли во вся времена праведно пожившие, радуйтесь аще и согрешившие, обаче истинным покаянием и слезами скверну грехов омывшие, радуйтесь от Адама даже до дней в надежде жизни вечной скончавшиеся, радуйтесь от востока и запада пришедшие, и на лоне Авраам ли почившие, радуйтесь, яко сон ваш новыми с земли пришельцами всегда умножается, радуйтесь, яко вами место падших духов в соборе ангельском восполняется, радуйтесь, все святи, тепли о всем.

песни наша хвалебная, аще бытмо численней были, не довлеют к прославлению добродетелей ваших всей святей, и нам немощным удобие любите молчание, но да не явимся ленивее и неблагодарнее за полученное вас ради милости и благодеяния Божия, поем прославление.

Светильницы света невечернего вы есте, все святи, у престола Пресвятые Троицы, с ангельскими чинами в молитве о нас присногоящий, и на светлую спасение стезю наставляющие вопиющих вам сице, радуйтесь о светильнице огня невещественного, радуйтесь о насельнице обителей Отца Небесного, радуйтесь о грозде и винограда Христова, радуйтесь о благоухании цветы райстии, радуйтесь о животочнии реки, в жажде духовней нас напояющие, радуйтесь о дожденоснии облаце, в зное искушений нас прохлаждающие, радуйтесь о духовней ветре, зиму ныне от сердец наших прогоняющие, радуйтесь о сладкопесвине, славе и духовную весну вечного блаженства нам возвещающие, радуйтесь о мысленные горы к небеси нас возводящие, радуйтесь о умного солнца лучи, милость Его на нас изливающие, радуйтесь о добрые кормчие, от потопления греховного нас спасающие, радуйтесь о вернее путевождие в небесное отечество нас путеводящие, радуйтесь о всесвятии.

Бога, данную вам воздаяние многих добродетелей ваших, кто от земнородных исповестий может освятить, яко же бо капли морские поедини исчерпати и сице чудодействий ваших и подаваемых вами нам благодеяний несть мощно исчести, сего ради радостно совершаем славное ваше торжество и вся действующему в вас Господу зовем,

Поющийся, Владыко Вседержителю, восхваляем вси Пресвятое имя Твое, яко от начала мира в различные времена явил еси преснопамятные святые Твоя, Тебе единому в Троице славимому Богу благоугодившия, их же молитвами от всех зол избавляешь, вопиющая к ним. Радуйтесь, святие Божии угодницы, с пресвятейшею всея твари присно Девою Мариею. Радуйтесь и вы, бесплотные ангели, хранители рода человеческого. Радуйтесь, святие цари и князи, на земли благочестиво царствовавшие и небесное царствие наследившие. Радуйтесь, добрые градоправители, в небесном граде обитать сподобившиеся. Радуйтесь, нелицеприятнее земные судьи, у небесного судьи оправдание и милость получившие. Радуйтесь, ревностнее словесных овец пастырие, от пастыря начальника Христа похваление и прославление. Радуйтесь, праведнее земледелатели, в простоте сердца и незлобии Богу послужившие. Радуйтесь, терпеливее странницы, небесного Отечества достигшие. Радуйтесь, юродивее поношение и укорение Христа ради претерпевшие. Радуйтесь, бессребреницы, туне болящим исцеление подаваешь и на небеси мзду приявшие. Радуйтесь, во всяком возрасте и звании угодившие Богу мужи и жены, яко вы едино есте, о Господи, и души ваша в руце Божией. Радуйтесь, яко в будущем веце купно с душами и телеса ваша вечные славы причастны будут.

о всеблаженней угодницы Божией, вси святии, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами, и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О все блаженные угодницы Божии, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу. Аллилуйя!

О всеблаженней угодницы Божией, все святые, приявшие наследие благ вечных, примите сие наше хвалебное пение и благоприятными вашими к Богу молитвами и спросите нам грехов оставления и вечных мук избавления, да с вами в небесном нашем Отечестве поем Богу.

Ангельский собор, умоленный падением гордых ангел, и вами всеми святыми восполняемый, светло торжествует в день памяти вашей, и всю вселенную созывает на веселье.

дней предуставленнее к славе небесней. Радуйтесь от всех родов мест и времен служения Господу избрании. Радуйтесь о избрании ваше подвигами благочестия оправдавшие. Радуйтесь образом добрых дел ваших правый путь к небесинам показавшие. Радуйтесь прежде писаного закона Божия по закону совести праведно пожившие. Радуйтесь в законе сени благочестное житие свое совершившие. Радуйтесь в новой благодати светло добродетельми просиявшие. Радуйтесь в последние сия времена, Богу благоугодившие и мзду с первыми получившие. Радуйтесь от земных скорбей, пришедшие к небесному покою. Радуйтесь, сподобившиеся зреть неисповедимую славу Божию. Радуйтесь, слики бесплотных, непрестанно хвалящие Пресвятую Троицу. Радуйтесь, всегда молящиеся ей о всех почитающих вас.

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им». Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В премудрости Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя». А позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут. Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примещается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею.

Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашим, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. «Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое». Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях. Псалом Давида. «Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде

ради врагов моих, уравняй предо мною путь твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь Его.

0: Чья книга? Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается. Дорогие братья и сестры, мы слушаем рассказы священника Ярослава Шипова.
2: Учительницы. Пригласили в сельскую школу. Долго не решались, а потом вдруг и пригласили. Эпидемия гриппа началась, и учителей не хватало. Пришел я в старое двухэтажное здание, строенное, похоже, еще до того, как люди повели свое родословие от обезьяны, и узнал много нового и неожиданного. Во-первых, обнаружилось, что старшеклассники читают еле-еле, словно толстовский Филиппок, по складам. «Чему вы удивляетесь?» — спросили учительницы. «Дети давно уже книжек не раскрывают. Теперь с утра до вечера телевизор да магнитофон». Во-вторых, меня попросили не напрягаться насчет души, поскольку всем цивилизованным людям известно, что человек — сумма клеток и ничего более. Заодно учительница биологии объяснила теорию эволюции. Один побежал — стал зайцем. Другой пополз — стал змеей. Третий замахал передними конечностями и полетел. Четвертый поднялся на задние лапы — стал человеком. Но вообще все животные вышли из воды. И это надо запомнить. По поводу происхождения видов я даже не возражал. Ну, такое вероисповедание у людей, что тут поделаешь? А с водой какая-то неурядица получилась. Как же, спрашиваю, крокодилы там разные, черепахи? Древние животные а рождаются на земле и только потом лезут в воду. «Вы, говорит, что, биолог?» «Нет». «Тогда не задавайте псевдонаучных вопросов». Я больше и не задавал. Учительница истории сообщила, что Советский Союз участвовал во Второй мировой войне на стороне Великой Америки, которая разгромила фашистов. Оказывается, так теперь принято трактовать памятные события. Завуч, в соответствии с последними рекомендациями министерства, предложил рассказать, кто я по астрологическому календарю, кто по восточному, кем был в прежней жизни и что ожидает меня в жизни будущей. Этих тоже не о чем было спрашивать. Определили мне занимать окна. Уроки, на которых учительниц по какой-то причине не было. А причин таких на селе много. И уборка картошки, и ягнение козы, и приобретение поросенка, и заготовка клюквы с брусникой, и, понятное дело, хвори. Иной раз окна растягивались на целый день. Однажды в конце такого дня директриса полюбопытствовала, чем занимал я урок истории, темой которого было «Смутное время». Отвечаю, что рассказывал о смутном времени, о патриархе Ермогене, который отказался помазывать на престол польского королевича, о том, как оборонялась Троица Сергиева Лавра, как ее келарь Аврамий Полицын плавал туда-сюда через Москву-реку, замеряя противоборствующие русские полки. А на уроке физики подъемная сила? Про подъемную силу я, конечно, рассказал, а заодно про авиаконструктора Сикорского и его богословские работы. А на уроке литературы «Снежная королева»? Это сказка, говорю, христианская по своему духу, так что мы никуда не уклонялись, а беседовали о добре, любви, самопожертвовании. Историю и физику мне простили, поскольку я просто ввел дополнительную информацию, что методическими указаниями не запрещается. А с литературой вышла беда. Приглашают на педсовет. В каких, спрашивают, методичках написано насчет христианского духа сказки «Снежная королева»? Это отвечаю и так видно невооруженным глазом. А они пристали. Подаваем методичку. Без методички никак нельзя. И отстранили меня от занятий. Вспомнились мне тогда слова апостола Павла. «А учить жене не позволяю, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Апостол говорит здесь об изначальной зависимости женщины. Вот и ждут они указаний. Само по себе это нисколько не страшно, вполне естественно и целесообразно, но когда ожидание методичек из поколения в поколение прививается мальчикам, боярских детей, поди, в 7-летнем возрасте отнимали от мамок и нянек и передавали в войско, где начиналось мужское воспитание. Вот и вырастали великие полководцы, спасители Отечества. Да и просто нормальные мужчины, готовые самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Ведь именно ответственность, пожалуй, и является главным отличительным качеством мужчины. А то дожили. Военные министры один за другим жалуются, что армию разоряют. И что делать в таком случае? Они не ведают. Указаний ждут. Хорошо еще литературная учительница после нескольких дней раздумий отыскала исчерпывающее объяснение моим рассуждениям. А ведь Андерсена и зовут-то Ганс Христиан. И на следующем педсовете решено было снять с меня суровую епитимью. Кардан. На каждой автомобильной базе есть свой привратный пес, чаще всего именуемый шарниром, баллоном или карданом. У наших механизаторов тоже завелся свой кардан. Однако он был не собакой, а лисой, точнее говоря, лисовином. Первого появления его в гараже никто не помнил. Достоверно только, что произошло это летней порой, когда лисы выглядят неказисто и на облезлых кошек больше похожи, чем на себя. Что было надобно кардану среди комбайнов и тракторов – загадка. Однако он приходил почти каждый день. Табачного дыма лисовин, как и все животные, не переносил. К водочному запаху относился спокойно, но сколько бы мужики ни угощали, пить отказывался. И вот при таких своих неудобных качествах он более всего дорожил именно мужской компанией. Поначалу мы думали, что он с младенчества был приручен, но сбежал от хозяев. Однако лисовин не только не позволял никому погладить себя, никто ни единого раза к нему даже и не прикоснулся. Ну, подивился народ, а потом привыкли. Идет, скажем, кто-нибудь из мужиков на работу. Кардан вылезет из кустов и семенит рядом. Или, к примеру, устроятся механизаторы в старом бесколесном автобусе выпить водочки. Кардан сидит возле двери и разговоры слушает. Никто его не прикармливал. Да, ну и понятно, закусывали-то мужики не курятиной, а соленым огурцом, к которому дикий зверь особого интереса не испытывал. Проголодается, сбегает в поле, изловит сколько надо мышей и обратно. Собак кардан не боялся. Во-первых, гараж находился далеко от деревни, а во-вторых, лисовин был, безусловно, хитрее и ловче своих одомашенных соплеменников. Мог взобраться и на крышу сторожки, и на комбайн. Тут надобно пояснить, что представлял из себя колхозный гараж. Это одноэтажное кирпичное здание мастерских, рядом с которым располагалось натуральное грязевое озеро, место разворота машин. На противоположном берегу озера крытый гараж для автомобилей. Позади его рядами стояли исправленные комбайны, косилки и трактора, а уж за ними, по обширнейшей луговине, тут и там были разбросаны ломаные и переломанные образцы разнообразнейшей сельхозтехники. Где-то в этом лесу и жил шиферской приятель. Безмятежие продолжалось до осени, пока кардан не начал линять, превращаясь в пушного зверя. Тут мужички озадачились. Охотничий сезон начинается. Зверь может и на выстрел нарваться, и в капкан угодить. Охотников, правда, у нас немного, и они пообещали в безбоязненного лесовина не стрелять. А капканами всерьез занимался один лишь егерь, который согласился устанавливать их от нашего колхоза подальше. Механизаторы успокоились, но ненадолго. Среди зимы, когда начались лисьи свадьбы, кардан исчез. Мужики, мало склонные к проявлению тонких чувств, признавались: как только встретишь лисий след, думаешь, не друг ли наш пробегал? Да и я увидел в окно лисичку, вышел на крыльцо и тихонько позвал: «Кардан!» Но только снежная пыль взметнулась. Как-то весной заходит ко мне длинный электрик вернуть прочитанную книжку и попросить новую. Вот, говорит, очень заинтересовала меня рассудительность. Не помню, что за труд осваивал он в тот раз. Кажется, проповеди кого-то из отцов церкви. Да, соглашаюсь я, понятие очень важное. Рассудительность главнее всякого формализма. Это, спрашиваю, ты о чем? К примеру, охотиться на диких зверей можно? Можно. И если человек добудет пушнину на шапку себе, жене или ребенку, тоже не грех. А куда денешься? У нас морозы такие, что без меховой шапки никак нельзя. Да хоть и на продажу, денег-то у народа нет, жить не на что. Правильно я понимаю? Теперь подумаем дальше. И не формально, а по рассудительности. Если я подстрелю лисицу, не грех. А если кардана? Вот, говорю, подо что ты богословие подводил. Мужики бают. Один тут шкурку рыжую продает недорого. Бочина дырявая, а мех вокруг опален. В упор стреляли. Какая лиса человека к себе подпустит? Только кардан. Что теперь с тем гадом делать? Помолись за него. Это формально, а по рассудительности помолись. Жаль. А я уж и стал рассказывать о всяких электрических каверзах, которые он измыслил против злодея. Одни были вполне безобидны, но другие, вроде подведения оголенного провода под очко нужного места, даже опасны. И за тебя, говорю, надо помолиться, а то напридумывал ужасов. А вы, между прочим, на мои коварные планы нисколько не возражаете. И даже вроде наоборот. Это по рассудительности? Нет, говорю, от страстей. Так что по рассудительности надобно и за меня помолиться. Праздник. Приехали посыльные от местного руководства. Говорят, что селу нашему, старейшему в районе, исполняется 600 лет, отчего произойдет всенароднейшее гуляние, и потому необходимо будет которого-то июля наладить погоду. В этом есть нечто удивительное, потому что село наше, названное в честь праздника Преображения Господня, неуклонно отмечаемого 19 августа по новому стилю, и, думается, испокон веку в день этот всегда случалась превосходнейшая погода. А откуда взялось какого-то июля, А оттуда говорят, что у главы администрации в августе отпуск, и потому день рождения села приходится переносить. Стало быть, за 600 лет до нас прибрел сюда крещеный человек, построил церковь, посвятил ее преображению Господа нашего Иисуса Христа с надеждою, понятное дело, на преображение всей этой местности и всех диких людей ее. А теперь празднование приходится переносить из-за того, что сызново одичавшее местное руководство собралось в азиатскую страну прикупить шмоток. Объясняю, что к начальству небесному обращаться с такой глупостью никак невозможно. Уехали. Через некоторое время появляются новые ходоки, культработники из областного центра. Мужик в шляпе, он прямо так и зашел в храм, главный по этой части. «У меня, — говорит, — к вам вопрос». При этом перегаром от него несет так, что находиться рядом никак невозможно. Отступив на пару шагов, объясняю насчет головного убора. Он неохотно снимает шляпу и прикидывает, куда поместить ее. А при нем дамочка-секретарша как раз без всякого покрытия вытравленных кудрей. Главный культурный человек нахлобучивает шляпу на ее бедную голову. «Необходимо, — говорит, — хорошая погода на празднование». Поинтересовался иконами, которые, мол, поценнее. Велел секретарше все в точности записать. Потом спросил насчет храма, которого века. 90-е годы 20-го, отвечаю. «Неплохо сохранился», — говорит. Секретарша в шляпе объясняет. 90-е годы 20-го века — это сейчас. «Тогда занеси в графу «наше достижение». В свой черед наступает неправильный день великого празднования. С утра отправляюсь на службу. Дождь. Что ж, думаю, нормальное дело, мог бы даже и снег пойти. Отслужили. Бабушки-прихожанки понурые стоят. На улицу выходить неохота. Гляжу, а среди них секретарша культурного человека. Кудри у нее теперь фиолетовые, но зато косыночкой повязана. Что ж, спрашиваю, она в такой помрачительный цвет окрасилась? Оказывается, начальство повелело в честь праздника и возможного приезда столичных гостей, потому как фиолет теперь в моде. А где ж, спрашиваю, начальство? Выясняется, что начальство уже набанкетничалось и поубывало кто куда. Как-то уж очень быстро, не говорю, даже не верится. Так они уже сутки банкетничают. Тут еще явилась вымокшая учительница-пенсионерка, которая у меня за чтеца, просит прощения, что опоздала. Коза у нее болеет. «Сколько, спрашиваю, у тебя коз?» «Одна, док. А у твоего деда сколько было?» «У деда? Да у него лошадей было 5 штук, коров 4, а овец и коз... Кто их считал тогда?» «А в церковь он ходил?» «Каждое воскресенье. Вот потому-то у него столько всего и было. А ты так с одной козой и останешься. Она просит епитимью, и я оставляю ее в храме читать покаянный 50-й псалом, который она всякий раз читает с ошибками, впрочем, как и все остальные». А мы отправляемся к центру праздника, к деревянному помосту, сооруженному на высоком берегу реки. Из-за дождя действие никак не может начаться, и народ, занявший места на скамейках, терпеливо ждет под зонтиками. Да и ярмарка, специально для которой мастерили дощатые прилавки, молчит. Корзинки, лапти, цветастые половики, мед. Все спрятано от дождя под клеенками. Отслужил я молебен, полагающийся перед началом доброго дела, и опять пошел в храм. Кто-то из приезжих попросил креститься, потом еще и обвенчал одну немолодую пару. И тут дождь прекратился. вышло солнце. Прочитали мы подобающее случаю благодарственное молитвословие, и на этом богослужения завершились. А праздник только начал разворачиваться. Заиграли гармонисты, загудела ярмарка, выкатилась откуда-то бочка домашнего пива. Вся эта суматоха продолжалась до полной темноты. Когда стемнело, снова начался дождь.
1: Вы слышали рассказы священника Ярослава Шипова «Долгота дней» в звучащей книге. Сегодня прозвучали три рассказа из этой книги: «Учительница», рассказ «Кардан» и рассказ «Праздник».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие слушатели, братья и сестры, православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое круглосуточное вещание. Это «Беседа о вечном». Сегодня мы будем говорить о духовном кризисе семьи. И в нашей студии священник Антоний Тишков, батюшка-настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины. Город Екатеринбург.
2: Здравствуйте, братья и сестры.
1: Здравствуйте, отец Антоний.
2: Добрый день.
1: Ну что же, вот если говорить о духовном кризисе семьи, как вы его в настоящий момент понимаете? Потому что у каждого времени свои проблемы, свои задачи. Что с нашей семьей в настоящий момент? Ну вот я хочу сразу задать такой вопрос. Если мы говорим о семье, вы...

0: будете подразумевать разные семьи, разные национальности, или все-таки русскую семью, которая вот сегодня в таком неприглядном виде?
1: Прежде всего, конечно, мы русские люди, живущие в России, поэтому нас интересует русская семья, то есть это естественно, потому что и проблемы здесь как раз наиболее острые назрели. И поэтому, конечно, мы в этом разбираемся, ищем причины и стараемся найти пути их решения. Поэтому и духовный кризис, да, это действительно вот важно, не пропустите это слово, именно духовный кризис семьи, то есть вообще, то есть есть причины, есть следствия, есть первичные как бы вещи, есть производные от них. Если мы как люди верующие смотрим на любые процессы, то мы знаем, что сначала духовные какие-то причины возникают, кризиса, а потом уже все остальные подтягиваются.
0: Потому так что, же, как в болезни,
1: да, часто,
0: человеческой.
1: Да, часто смотрят уже, как бы, как вот нам семью, там, допустим, повысить рождаемость, давайте, значит, вот начнем материально помогать. Но если материально это нужно помогать, но если духовно не решать духовные причины, то и материальные, они помогут только тем, у кого с духовным уже все нормально, как бы. Кто уже в вере, как бы в православии, и кто духовно строит, несмотря на все трудности, свою жизнь, им будет в помощь. А люди, которые духовно не определились и создают семью, не зная зачем, какие цели духовные, то материальная помощь, она даже часто и не спасает, как бы, все равно семьи разваливаются, и даже мы видим, что статистика мировая, там, что чем выше уровень жизни людей в семьях, тем больше там в странах, тем больше разводов и всяких кризисов, не меньше. Понимаете, парадокс. Мы-то думаем, что вот сейчас вот денег побольше всем раздадим, и сразу и рождаемость, и семьи не будут развиваться. Причины не в этом. Причины разводов и низкой рождаемости именно духовно-нравственные. Вот с ними прежде всего и надо разбираться. И к этому уже прилагается материальная поддержка, тоже необходимая, тоже очень важная.
0: Ну вот давайте про духовно-нравственные проблемы семьи, духовно-нравственные проблемы человека. Почему наша молодежь во многом говорит, что она не хочет создавать семью?
1: Я бы не стал разделять вот вообще общество на молодежь и не молодежь там. То есть на самом деле молодежь транслирует часто вещи, которые они увидели у своих родителей.
0: У взрослых, да.
1: Да, они родители. Не сами это все создали, они просто это как бы используют и в это попадают.
0: Конечно,
1: в эти истории.
0: То есть
1: поэтому
0: опыта.
1: Как бы так разделить, что вот у нас какая-то проблемная молодежь, и у нас какие-то непроблемные там люди более старшего возраста, нет такого. То есть проблема, она во всех возрастах, и в том числе и семейные отношения, трещат по швам, как бы и разваливаются, и с детьми, и с воспитанием там. Поэтому я больше говорю именно в целом о всем обществе, именно что. И тем более, что люди как бы, ну, более старшего возраста часто любят поучать молодежь, и это неправильно, потому что надо начать себе вопросы задавать, почему вот в нашем обществе и в том числе у молодежи проблемы, значит, мы что-то не понимаем или не делаем. И вот суть-то духовного кризиса семьи в том, что если мы все-таки о православии, о христианстве говорим, то если в основе семьи вера в Бога и духовная жизнь, и развитие любви как дара от Божьего, то это главное. То есть, если в отношениях, создающихся отношениях, допустим, парень с девушкой познакомились, да, вот они как-то дружат уже, и у них отношения развиваются, если у них будут духовные ценности заложены, то есть стремление к духовному развитию, к общению с Богом, то их любовь, она крепнет и не угаснет, и не разрушится, даже проходя через разные кризисы. Если же люди эгоистично настроены, то есть семья как бы как удовлетворение только своих эгоистических потребностей, ну как обыденное такое восприятие семьи, что вот нам хорошо общаться, давай жить вместе, создадим семью, ну или просто там кто-то будем жить вместе, нам будет хорошо, мы будем удовлетворять потребности друг друга, больше еще удовольствия и комфорта от жизни, то это не прочное основание семьи, она при каких-то трудностях начнет сыпаться. Вот. И о детях там речи может даже и не пойдет, потому что дети это все равно жертвы какие-то, это какие-то усилия, какая-то самоотдача. А если люди для комфорта и удовольствия только отношения строят, то зачем им вообще брать брак создавать, брать больше ответственности, да еще детей рожать, это еще больше ответственности. А когда именно как духовная любовь, как бы действительно духовное развитие, то люди понимают, что часть духовной жизни – это преодоление трудностей. Но преодолевая трудности, люди получают еще больше духовной любви, духовных благ, духовного вот этого развития, они еще счастливее становятся. Но без преодоления трудностей и жертв каких-то никак не получится ни семью построить, ни детей родить, ни счастье сохранить. Вот это общий подход именно духовный.
0: А вот часто мы в фильмах такое наблюдаем, когда смотрим, ну, те же самые советские фильмы, когда рассказывают, приходит домой девушка или мальчик молодой и говорит, мы подаем заявление в ЗАГС. То есть родители бывают ошарашены просто этим. И вот тебя просто ставят уже перед фактом. И ты понимаешь, что все, твой ребенок определился. Как он определился, как он этот вопрос изучал, встречался там с молодыми парнями или наоборот с девушками. То есть вот это уже произошло. И, конечно, возникает очень большое чувство страха.
1: У родителей?
0: У родителей. Конечно, у родителей.
1: Ну, это, конечно, всегда так. Родители, ну, в природе волнуются, и когда ребенок их принимает такое решение, конечно, они все равно переживают, и как-то страшно, что, как это будет, это не может быть так. А, ну, нормально, давайте, идите, все. То есть, но тут степень этого страха может быть разная, переживание, да, когда вообще мы не в курсе были жизни нашего ребенка, не было на связи нормальной с ним, какого-то взаимодействия, взаимопонимания, он как-то жил там в тени, пряча от нас свою личную жизнь, а потом вдруг ошараш у нас, конечно, это как обухом по голове, да. А если же все-таки мы с ребенком были в контакте, и он не скрывал от нас, да, и свою дружбу какую-то там, свое стремление, и мы это видели, так или иначе понимали, к чему все может прийти, да, но это не так будет, это все зависит от того, как мы вообще воспитывали своего ребенка, общались с ним, поддерживали связь, понимали его, там, и он не боялся, да, там, как бы что-то нам рассказать, поделиться чем-то. То есть это тоже от нас зависит. То есть, опять же, я говорю о том, что сложности как бы уже у наших детей в создании семейной жизни, они происходят часто от нашего ошибок каких-то или неполного как бы взаимодействия с детьми и поддержки какой-то их. Вот, поэтому, если мы над собой работали, то и проблем меньше с детьми будет. Но это, конечно, не значит, что их не будет совсем, потому что дети начинают свою самостоятельную жизнь, и, может быть, они ошибки совершат какие-то там, да, или что-то до конца не понимают. Наша задача их поддерживать, помогать, молиться за них все равно, в любом случае. И поэтому в православных семьях тоже всякие, даже там, где родители уже с самого начала семьи были верующими, и дети вырастают там, не избегают проблем каких-то. Разные истории тоже бывают, но их все равно на порядке меньше, чем в других семьях, где этого не было. И не было у родителей духовной жизни, веры вот, и какого-то взаимодействия именно духовного. Поэтому надо просто с своими детьми нормально общаться, заниматься с ними, не жалеть времени, как бы, это тоже труд.
0: Но здесь ведь, наверное, нет полной гарантии, что они тебе будут рассказывать о своей личной жизни. Могут ведь и не рассказывать.
1: Да, дети тоже разные. Вот да. Я по своим детям знаю. Одни дети душа нараспашку, а другой ребенок, он скрытый, как бы он не потому, что он злой какой-то, а просто у него такое тип
0: личности. Устроение, да.
1: Да, он как-то более скрыто все делает, и ты там узнаешь уже позднее гораздо. Но тем не менее, все равно, если самое-то главное, что у нас у наших детей будет с семьями, это то, что они увидели в нашей родительской семье. У них отпечаталось это. Если они увидели позитивный пример, нормальную семью, нормальные отношения, как родители общаются, как они друг друга любят, как они преодолевают какие-то кризисы, трудности, это все у них отпечаталось. И они это будут повторять. Даже если они скажут, нет, мы хотим по-своему жить, они все равно, у них этот пример будет вбит в сознание, просто подсознание, я бы даже сказал.
0: Но у нас таких семей мало.
1: Ну, я говорю, как должно быть, опыта, да, то есть да. Мы скажем, можно сказать, будет и о негативном, да, но я больше говорю о том, как, ну, должно быть, как правильно, да, конечно, если там уже там семья не полная, да, и детей воспитывают уже там, сами развелись, там потом о чем-то только задумались, люди, может, к вере пришли уже позднее, там, и ошибок тоже наделали, но это тоже не повод для отчаяния, то есть Бог же каждого человека принимает, и покаяние его, и старание, и даже осознав свои ошибки, мы можем молиться и, ну, как бы и детям показать, что вот так вот, как я делал, не надо, да, ну, какие-то разговоры все равно же могут возникнуть, да, или как-то что-то возникает, какие-то ситуации, где нужно что-то обсудить или объяснить и сказать, да, вот у нас были такие ошибки там, но так делать не надо, потому что вот это и привело к каким-то последствиям, да, и дети через отрицательное тоже могут научиться, как не делать, да, не то, что это надо повторять, а то, что это делать не надо, а что есть то, что как нормально, поэтому вот, конечно, это гораздо сложнее, когда у взрослых, у самих проблемы в семье там развалилось или очень плохие отношения в семье, то детям сложнее показывать, как надо. Но тем не менее, если мы сами стараемся изменить ситуацию, улучшить как-то, восстановить, исправить ошибки, то и детям проще потом будет не совершить их ошибки в жизни или как-то меньше их совершить, по крайней мере.
0: Есть еще такой интересный аспект. Напоминаю нашим слушателям, духовный кризис семьи называется сегодня наша тема беседы со священником Антонием Тишковым. Вот сегодня я слышу даже от священников, которые говорят, что много в 2026 году было разводов российских семей. Люди, которые 15-20 лет прожили вместе, они расходятся. И я слышала такое утверждение, что говорят, в таких семьях кто-то вот из, или муж бывший, жена, они говорят, прошла любовь. Но я хотела обратить внимание на другой аспект. То, что вот прожив 15-20 лет в браке, такие сыновья или дочери, они идут к психологам разбираться, именно к психологам, почему вот так произошло, как нужно жить после развода, платят большие деньги, разбираются, и в итоге получается, что виноваты во всем родители. То есть родители виноваты в том, что они меня таким воспитали или такую воспитали, что моя семья не сложилась, потому что я не видел хорошего примера, и, скорее всего, что, наверное, больше никогда я семью создавать не буду повторно. Вот, ну, такая это, вот ситуация тоже распространённая.
1: Да, к сожалению, сейчас психология немного неправильных направлений имеет. И вообще, как бы у нас, вот как мы говорили, три уровня – это дух, душа и тело, да, то есть тело – это у нас, ну, сказать, физиология – это здоровье, лечение физическое, душа – это, ну, психология она затрачивает, а выше всего дух, духовная жизнь должна быть. Если у человека нет духовной жизни, как бы духовного стремления, то и психология, она принимает формы извращения, часто не помогающие человеку развиваться, а потакающие его страстям и каким-то похотям. И как бы, ну, психологу же хочется, чтобы ему деньги платили. Вот он и как бы потакает тебе, что вот ты молодец, это вот те плохие там родители, или там твой партнер, или партнерша там, а ты вот такой молодец, там все, то есть угождение. А нужно иногда человеку неприглядную правду сказать. И это именно часто на духовном уровне делается. То есть человек говорит, ты здесь не прав, ты нарушил духовный закон, должен покаяться и исправиться, да? А когда тебе только угождают, и ты начинаешь думать, что ты всегда прав, вот ты в еще большую трясину попадаешь. Поэтому психология должна всегда, как сказать, управляться духовным уровнем. Без духовного уровня психология часто вообще в бездну катится, неправильных каких-то теорий. Это один момент. А второй момент, что тут важно понять, что человек, да, ну, он должен взять на себя ответственность, управлять своей жизнью, а не отдавать бразды правления кому-то. То есть вот родители виноваты, вот тот виноват, этот, а ты-то что сделал? Ты, не ты же своей жизнью управляешь, что ли, сам, да? То есть тебе Бог дал свободу, ты ее используй. Ты вот совершил ошибки,
0: это не доходит,
1: возьми
0: до
1: на
0: них
1: себя ответственность и исправь. Да. То есть если ты будешь винить других, ты не исправишь уже. ты так и будешь их повторять. Значит, получается, что если, ну, если вот эту мысль развить, да, что родители, значит, что-то неправильно делали, поэтому я делаю неправильно, поэтому я всегда буду делать неправильно. То есть у меня шанса правильно сделать в своей жизни нет, потому что все, я уже запрограммирован на неправильно. Поэтому мне только спрятаться
0: нету
1: и не жить.
0: Нету доверия к себе вообще.
1: Да, спрятаться и не жить, потому что создание семьи – это же новый уровень жизни, любви там, и возможностей. Это и риски, и ответственность, но это и расширение человеческого развития, так скажем. А если человек спрятался, пошел где-то, засел и сидит там в коморке какой-то, то есть, ну, тогда и вообще жить не надо, потому что, ну, страшно жить, да? Страшно брать на себя ответ. Зачем тогда жить? Почему абсолютное, да, дьявольское искушение довести человека до абсолютного самоубийства? То есть, жить страшно, жить плохо, поэтому жить вообще не надо. Ну, а можно не убивать себя физически, а жить как бы физически, но жить так, что ты вообще, ну, всего боишься, от всего спрятался. Ну, это вообще не жизнь. Вот, это какое-то существование бессмысленное.
0: Какой выход?
1: Выход-то, Бог любит уже... смелых, понимаете? Вот, и да. Мне один человек очень верующий говорил, Бог любит смелых. Понимаете, вот это,
0: что это значит?
1: Смелость – это такое, не бояться делать что-то, что, ну, что трудно, но что как приведет тебя к развитию. Вот семья – это... выбор смелых, особенно в наше время, когда все шатается, да, все как-то плавает,
0: это и, точно.
1: Устои
0: семья
1: как-то
0: это
1: разваливаются. Раньше было как бы все жили одним укладом, ну, условно раньше, да, какое-то некое. Раньше мы, конечно, точно тоже не знаем, я думаю, в каждом периоде были свои кризисы, но все-таки мы понимаем, что какие-нибудь там прошлые века, там, когда устои, допустим, условно там живет какой-то народ, вот у них, ну, даже русский народ взять там, живет он в какой-то области там, все один уклад, крестьяне там, ремесленники, тут купцы какие-то, все сословия, все у всех все там, как сказать, прописано, как они должны жить, у них и предки жили так веками, да, они передавали, и все, и там как бы все, там как бы все понятно, вот, все там, во столько-то лет ты женишься, выходишь замуж, сразу начинаешь рождать детей, трудишься, все там, все, сейчас все плавает, все разваливается, все, и сейчас семью только действительно смелые люди могут создать, но смелость, она не безумная такая, просто кинуться в омут, а смелость это ради, ну, истинного счастья, понимаете, ради исполнения воли Божией и своего предназначения, то есть той программы счастья, заложенной в нас Богом, то есть же Бог же нам дает заповеди свои не для того, чтобы мы мучились, а для того, чтобы мы были счастливы, но так как идет сопротивление, вот эти искушения всякие, вот эти кризисы, то это не просто исполнить волю Божию, и поэтому волю Божию может исполнять только смелый человек, который не боится переступить свой страх, какие-то опасности, преодолеть трудности, но зато он получает многократно больше. Бог видит, что человек не боится чем-то пожертвовать, что-то преодолеть, и он ему дает новый уровень счастья, радости, благодати, вот этой любви в семье. Там сначала муж, жена, потом дети. Они, да, вкладывают что-то, тратят что-то, рискуют чем-то, здоровье свое тратят часто, но потом они от детей, от своей семьи получают столько отдачи, что она перекрывает все страхи. И человек говорит, не зря я сюда пошел, а если бы я испугался, не создал семью, я бы сидел где-нибудь там, да, у меня, может, было бы больше денег, комфорта, но я бы вот сидел бы так один, бобыль-бобылем, как говорится, и что, я был сильно радовался, что ли, в одиночестве? Сколько одиноких людей там, никому не нужных, с кучей денег там, загибаются просто, потому что они с деньгами никому не нужны. Либо с них все трясут все деньги, да, либо от них все бегают, что не хотят с ними общаться. Вот. А человек, который вложился в свою семью и не просто там одного-двух детей родил, а все-таки там 3-4-5, ну, как сейчас мы видим на примере мусульманских семей, да, то есть они не боятся рожать, потому что у них такой уклад, все. Есть такое выражение, отсутствие выбора упрощает выбор. Вот. Когда у человека слишком много выбора, он думает, а может так, а может так, а вот это, и он уже запутался, он уже не знает, что ему выбрать. Уклад, он лишает человека в хорошем смысле слишком большого выбора. Вот в мусульманских семьях мы видим, да, мигранты приезжают, наши российские мусульмане, у них все положено женщине рожать, все, нет вариантов. И она рожает, и она счастлива, как бы, все. И она не думает, родить, не родить, потянем мы, не потянем, там, все положено, значит, ты рожаешь, и все, как бы, и все, и остальное все там как-то как-то решается. А когда человек, у него фундаментальные вещи уже, выбор заложены, то есть создать семью, не создать, рождать, не рождать, то есть это получается как бы, это почти то же самое, что жить или не жить, понимаете? То есть для меня лично без семьи, без детей это как бы и не жить. Но если только монахом не стал, да, понятно, это другой выбор духовного пути, да, такого самоотречения ради духовной жизни с Богом. Но в остальных случаях там жизни семьи, детей, как бы это твоя жизнь, это полнота жизни, да, там есть ответственность, там есть и трудности, но это и расширение тебя, как бы. То есть это семья, это расширение твоей любви, дара любви, который ты распространяешь сначала в браке, потом в рождении детей. И ты наоборот, чем больше детей родил, тем больше у тебя любви. Потому что дети – это плоды любви. Вот. И вот это, как бы, вот эта смелость, вот это вдохновение, какое-то такое дерзновение, как бы, да, а говорится же в духовной жизни, что должно быть дерзновение. А дерзновение – это и есть духовная смелость. Вот если человек трусливый, боязливый, он всего боится, он ни на что не решится, как бы, он так и будет сидеть там и бояться, и жизнь пройдет, а жизнь-то быстро проходит. Ведь в финансовой сфере мы же сейчас финансовыми все интересуются, да, сейчас информации много, и мы видим много людей, которые там обогатились, заработали. Они говорят, богатыми станут смелые люди, трусливые люди, не берущие на себя ответственность, богатыми не станут. Вот я считаю, что духовно-нравственная сфера, семья, это тоже богатство, только более высокого порядка. И его получить может только смелый человек с дерзновением, идущий, преодолевающий трудности. А который боится рисковать и брать ответственность, он и так и просидит вот только-только, еле-еле душа в теле, как проживет свою жизнь. Вот. А потом уже поздно будет что-то делать, когда в старости задумается, да, когда уже ни семью не создашь, ни детей не родишь, и внуков уже нету, и все. И одно только сожаление.
0: Вот я когда сейчас вас слушаю, отец Антоний, я понимаю, что делай, что должно, и будь, что будет. Уповай на Господа, молись. Вот в настоящей ситуации мы, наши русские семьи не пополняются детьми или пополняются очень мало. То есть вот вся ведь проблема в том, что, ну, не хочется говорить, что русская нация вымирает. Ну, хотя это вот открыто говорится, так и говорится, но что ведь мы очень мало видим на улицах женщин, именно в положении русских женщин. И вот и ты просто думаешь, а что же вообще будет, когда вот мусульманский мир, вот он, как вот вы сейчас говорите, да, что они же очень много рожают, а русские нет. И что будет с нами? Где вот здесь промысел Божий? Что нам здесь нужно делать? Это же сколько должно лет пройти, когда до человека дойдут какие-то важные смысловые вещи, вот, когда мы понимали, что семья – это навсегда. То, что было вот в Святой Руси. Сейчас видите, как все сложно. Как все сложно. И действительно сложно. Ну, потому что самое, да, сложное – это вот, на мой взгляд, самое сложное – это взаимоотношения между людьми. Самыми разными людьми. Это всегда непросто. Выстроить отношения, а тем более вот на всю жизнь. Понимаете?
1: Да, все-таки, видите, надо сказать, что все люди не будут, ну, как сказать, мы не спасем всех, и всех спасти невозможно. То есть не в том, что это не надо делать, а в том, что свобода у человека такая, что многие люди не идут правильным путем. Вот. От этого не значит, что надо правильный путь, этот не надо и знать, и озвучивать его, и самому по нему идти. И правильный путь – это исполнение воли Божией, вера в Бога как практика жизни. И там один из важных моментов духовной жизни, что человек перекладывает вот ту часть, берет на себя свою часть ответственности, а вторую часть, которая на Бога, он на себя не берет, потому что у нас часто вот эта перепутанность. Человек не берет на себя то, что он должен делать, а пытается брать на себя то, что Бог хочет для нас сделать. И в итоге все перепутано, человек выбивается из сил и запутывается. То есть у нас, понимаете, вот я сказал, да, вот эту вещь, что действительно вот эта смелость, дерзновение, как бы, но она на фоне того, что над нами и с нами Бог. У нас эта смелость только появится тогда, когда мы знаем, что мы не одни, вот, а с нами и перед нами Бог, и мы за ним идем. Тогда у нас большинство страхов каких-то отпадает. Мы не думаем, а как, что будет. То есть пусть Бог это решает. Как бы. Мне Бог сказал вот, делать это, я просто это делаю. И мне будет от этого хорошо. Вот. А то, что там проблемы, как бы, с Божьей помощью мы их разберем. берем. А когда человек только на себя надеется, как бы он сидит, ну как, ну да нет, это невозможно, это нереально, это у меня не получится. То есть человек не надеется на Бога, он только на себя надеется, и от этого страх вот этот нарастает, и паралич наступает, и паралич, человек не хочет действовать. Ему просто не, он, все, он скован. А с Богом человек смелее становится, это как ребенок, который идет с родителем за ручку, да, то есть если ребенка одного оставить, ему страшно, все, он потерялся, он заплакал, он куда-то в уголок забился, да, и сидит. Так же и взрослый, как без Бога. Вот. А когда мы с родителем за ручку или на ручках идем, да, то есть все, мы спокойны, мы свое детское делаем, а взрослые родители делают безопасность, обеспечивают, решают. Так же и мы с Богом. То есть если мы знаем, что Бог Отец, Он нас не оставит, значит, Он нас не оставит. Он, да, мы пройдем нужные испытания, мы трудности все равно какие-то будем преодолевать, потому что иначе мы расти не будем, как личности духовно развиваться для Царствия Божия, для нормального возрастания личностного и духовного. И поэтому, когда мы с Богом, то большинство страхов снимается или они преодолеваются постепенно. Вот, и мы делаем то, что должны делать. А когда человек без Бога, то там, понимаете, как бы, если мы православное радио, да, а не какое-то вообще, человек с Богом, все нормально будет. Человек без Бога, все будет плохо. Тут уже ничего не спасешь, ни деньгами там, ни какими-то реформами там, понимаете. То есть кризис семьи будет только увеличиваться. И поэтому у верующих людей с семьями будет все хорошо, а у неверующих все равно будет все плохо. Потому что у них краеугольный камень выбит, который создатель семьи – это Бог, создатель людей – это Бог и семьи. Вот. И он устраивает семейную жизнь людей. А если люди Бога исключили из своей жизни, то у них будет и в семейной, и в другой жизни все наперекосяк. Вот и все. Поэтому надо сделать главный выбор – начинать идти за Богом, вести духовную жизнь, и все остальное там уже приложится. Конечно, тут уже вопросы, как это сделать, чтобы наши дети, допустим, пошли этим путем. Но это, конечно, сложно, потому что мы не можем вложить в них автоматически. Они должны сами этот выбор сделать, конечно, под нашим влиянием, но они все равно вырастают и сами этот выбор уже делают самостоятельно. Мы их отпускаем, как бы, но мы молимся за них, да, и как-то все-таки свой пример стараемся отпечатать, хороший пример, так скажем, если это возможно. Ну, такие моменты.
0: Ну вот о таких же вещах нельзя в лоб говорить своим детям, ну вот в какой-то другой семье. Я, положим, в своей семье тоже об этом говорю. Ну вот, например, вот то, что вы сейчас озвучили, произнесли вот эту фразу, что если мы все будем с Богом, то у нас и семьи будут крепкими. А если мы Господа в свою жизнь не пускаем, не верим Его, значит, все будет в нашей жизни плохо, и у наших семей тоже. И вот если вот это сказать, ну, допустим, молодой семье, которая еще не уверовала, которые собираются создать свою семью, это для них будет шокирующее обстоятельство.
1: Ну, конечно, так в лоб не это мы так говорим, чтобы высветить истину, да, четко произнести, но не всегда это человеку так жестко надо говорить, нужно в более мягких формах это доносить. Но все-таки доносить это надо и своим примером, и какими-то знаниями, какими-то делиться, как-то что-то транслировать, в детей вкладывать все равно, чтобы у них что-то оставалось, именно духовные основы, чтобы в них были заложены как так или иначе, чтобы они потом, когда у них эти вопросы возникнут уже в более взрослой жизни, они вспомнили эти наши какие-то беседы, наставления, примеры какие-то, какую-то информацию, которая отложилась у них, и где-то потом в нужный момент они вспомнили и осознали что-то важное для себя.
0: Я вспоминаю Владыку Викентия, и когда мы учились на теологическом факультете, я говорю, что это был самый первый курс экспериментальный, который мы закончили, и когда мы сдавали экзамены, ну, там была, конечно, комиссия, все важные такие люди сидели, и митрополит Викентий в то время, и вышел отвечать один студент. У него не было семьи своей. То есть он по возрасту должен был уже иметь семью, но ему там было лет 30, но у него своей семьи не было. И когда вот этот вопрос о семье возник, а у него в билете именно был вопрос по семье, по взаимоотношениям между, ну, вообще между мужем и женой как-то. И вот очень долго ему вот эта мысль как бы, ну, не то чтобы вбивалась в голову, а добивались от него, вот от студента, чтобы он ответил на вопрос правильно. Что самое главное в семейной жизни, но он на этот вопрос не ответил. А владыка Викентий ему все время твердил: самопожертвование, самопожертвование, самопожертвование, чтобы он запомнил это на всю свою жизнь. Но, к сожалению, этот человек у нас, вот студент в скорости, очень рано скончался. Царство ему небесное. Так что вот, и когда вот они свои семьи вот эти создают, они ведь об этом не понимают, что они должны жить друг для друга. Вот если в целом наше общество взять, воцерковленных у нас семей не очень много, а в основном это мирские люди. И поэтому они не понимают даже. Они думают, что все у них будет вообще, не знаю. Они как бы чувствуют, что они должны терпеть друг друга. Но ведь как оно будет на самом деле? Какое самопожертвование?
1: Да, то есть как бы религиозная жизнь, она связана с такими вещами, как самопожертвование, жертвенность. Но нужно видеть, что в сердцевина этого – это все-таки позитивная вещь, да? То есть ты что-то потерпишь там или откажешься от чего-то, но получишь гораздо больше. То есть Бог хочет нам гораздо больше дать. То есть, но если мы пройдем, так скажем, вот это испытание любви, его можно назвать, да, это испытание любви, то есть когда другому тяжело, и ты с ним разделяешь какую-то скорбь, там терпишь что-то, лишаешься сам чего-то, но ты это делаешь из любви, проходя вот этот негативный этап, потом обязательно идет воздаяние, какая-то радость, утешение, любовь, она воздается всегда. Не всегда видимым образом, таким материальным, что там потерпел, и тебе там на счет упало 1000 рублей или 100 тысяч, там, грубо говоря. Но именно всегда воздаяние идет, вот эта жертвенность, терпение, какие-то усилия, лишения в семейной жизни, они воздаются большими вещами гораздо. Ну, то есть просто там простой пример. Там, допустим,
0: так работает духовный закон.
1: Да, то есть в семье там ради ребенка что только не делаешь там, и деньги на него тратишь, и время там, и силы, и нервы там. Но потом один раз посмотришь на него, как вот он радуется жизни, у него, и все, и ты прям получил, и тебе не жалко, что ты не говоришь: я столько на тебя потратил, вот, и все, зачем ты мне вообще нужен там. Ты ощущаешь вот это нематериальное такое награду, но она перекрывает, и тебе не жалко, что ты там столько времени и сил потратил. Хотя, конечно, бывает, где-то и раздражение возникнет, и мы все немощные люди, где-то ты в сердцах что-то можешь подумать там. Но потом, когда в нормальном состоянии, ты понимаешь, что ты получаешь такой смысл, радость жизни в детях, вот, если все у них как-то налаживается, то что это никак не сопоставимо с, как это в какой-то стране там говорили, что ведут запись всех трат на ребенка, и потом, когда он совершеннолетний, ему эту тетрадку передают и говорят: вот теперь ты нам должен этот долг вернуть. Понимаете? Вот. Ну, я к чему это привожу? То, что мы уже получили больше, то есть, да, мы потратили, у нас в нашей традиции такого нет, слава Богу, мы потратили, но мы получили гораздо больше от Бога утешения, радости, удовлетворения в сверхъестественном каком-то, а потом и в естественном виде, когда дети выросли, они с благодарностью у нас уже будут заботиться и будут рады это делать, и не в напряг будет это им, а в радость, что мы там уже немощны станем, а они будут нас там содержать, лечить там, делать для нас что-то, им будет это приятно, потому что они помнят, как мы для них старались, это тоже воздаяние придет нам, нам не нужны будет там думать на старости на 10 тысяч пенсии жить, а дети будут в очередь стоять, чтобы нам позаботиться о нас, когда у тебя действительно много детей, и они все благодарны тебе и ценят тебя, и будут рады тебе заботиться до последних дней. Разве это не воздаяние?
0: Ну, это самое сложное – дохаживать своих родителей.
1: Ну да, ну для того и должно быть детей много, чтобы они не один там тебя тянул, а они там у одного ты неделю жил, у второго, или они приезжали к тебе там не один там, а их там 5, 7, 10 детей должно быть, чтобы они по очереди, чтобы действительно не перенапрячься. Конечно, это трудно, но когда их много, они перераспределяются и в материальном, и в физическом смысле, они могут как-то чередоваться и вкладываться по очереди, и тогда это не так тяжело. Родители-то одни, а детей много. Сначала ты в них вкладываешься, а потом они в тебя вкладываются, им это не так трудно будет.
0: Так трудно будет.
1: Ну вот касательно русских семей, да, то есть вот мы русские люди, да, прежде всего, русские люди, мы думаем, какая должна быть русская семья, да, вот почему сохранились же нации, да, то есть Господь создал нации, то есть существуют народы, у них у каждого свои традиции, духовные, культурные, семейные, то есть и Семьи еще слабеют от того, что у них потеряны национальные семейные традиции. То есть просто, допустим, когда там люди не имеют своего национального костюма, не знают своих национальных песен, не знают национальных праздников и блюд каких-то, или какие-то огрызки там. Вот. А у кого-то, у каких-то народов, наоборот, это все прямо очень сильно.
0: И
1: там
0: очень
1: прямо,
0: естественно.
1: У них это все есть, они и они там пляшут народные свои танцы, одеваются в праздники свои народные костюмы, поют свои народные песни, у них свои обычаи, традиции, там и на какие-то семейные традиции, там межпоколенные традиции, строгие там уважения к старшим, там еще что-то. И это тоже, это цемент, который скрепляет семью и общество. А у нас этот цемент превратился почти в песок, как понимаете, вот, естественно, кирпич будут разваливаться, если они не цементом крепким связаны, а каким-то почти песком, да, они рассыпаются, здания. Вот поэтому наша задача – это свои национальные, духовно-культурные традиции изучать и восстанавливать прямо, ну, как вот правильно ребята говорили из русской общины. Просто берешь, едешь в машине, включаешь русские песни. Сначала тебя будет колбасить, потому что ты всю жизнь слушал американские песни. Да, и думаешь, что за русские песни, зачем мне нужны? Вот один рассказывал с русской общины. Я, говорит, просто включал вот диск какой-то там или флешку там с русскими песнями. Сначала мне это все непонятно было. А потом как-то сознание стало меняться, и вдруг меня оно стало пробивать, вот это русское, что-то у меня внутри, генетическая память. И я стал понимать, зачем русское, потому что это что-то свое глубинное от предков, как бы. Я стал любить постепенно. Да, сначала пришлось себя переломить, потому что всю жизнь другим жил. Также и какие-то другие элементы. Сейчас вот входит в моду русский костюм, допустим, да, среди молодежи причем. Есть, появляются фабрики, русские производители, которые русскую косоворотку интегрируют там, или русский сарафан женский там интегрируют, современный костюм как бы соединяет как бы современные тенденции и традиционные. И очень популярны. Или появились футболки с русскими узорами там, хохломак, жель там, и они становятся модными. Надписи на русском языке какие-то такие мудрые там делаются. И среди молодежи очень популярно становится косоворотка, там сарафан, это женский вот этот головной убор, там как он называется?
0: Кокошник.
1: Там его сделали модным элементом. То есть потребность есть, ее нужно развивать и вводить в современном ключе, как бы, и это как бы как часть национальной идентичности. Тем более, что сейчас идет международное обострение вот этих мировоззрений, да, противоречий, и русские под давлением извне начинают задумываться, а что такое быть русским, почему мы русские, да, почему я русский, как должен жить русский человек. И это нормально, это не против других народов, это чем больше народов самоидентифицированных, да, тем больше у нас страна крепче будет. Потому что если другие народы, допустим, их меньше долбили, да, русских же больше делали не русскими
0: обижали.
1: Специально и выхолащивали, да, нашу русскость. А другие народы, они, да, пусть они живут, у них свои, да, традиции, пусть они там все свое.
0: Не просто так.
1: И сейчас, да, и сейчас получилось, долбит. Когда мы вышли, как бы вот, и смотрим, другие народы крепче стоят на ногах, у них традиции меньше уничтожены. Так нам нужно мобилизовываться и быстрее свои традиции обратно возрождать. Это как бы национальный код, как бы, по сути, опора, без которой ни семья, ни воспитание детей, ни культура наша не удержится. Вот. Это тоже важный элемент, поэтому тоже пусть каждый задумается, что, если он русский человек, то что значит быть русским? И как привнести в свою жизнь больше русскости в хорошем смысле? Не в лубочном смысле, извращенно-поверхностном, а именно в глубинном, осознанном, во всех ее элементах. Это тоже определенная работа.
0: Вот уже в окончании передачи такой вопрос вам задам. Фёдор Михайлович Достоевский все время исследует этот вопрос, почему русский человек все время хочет кому-то подражать. Он очень много пишет об этом в дневнике писателя. Вот помните, как у нас неистово просто изучали французский язык, что ввели его вообще в обиход, как это все было модно, что мамочка там, вот эти кормилицы были, которые женщина должна быть красивой, даже в то время, там 18-19 век, женщина родила ребенка и отдает его кормилице, то есть она не кормит его грудью. И вот это постоянное желание смотреть туда, вот туда, на Запад, в Америку. Вот откуда вот это вот? Откуда, как вы думаете, почему-то так сильно в нас вот это вот живет?
1: Ну, я тоже об этом задумывался. Это мое мнение, что это вот русский человек без духовного стержня, он теряет, вернее как, начну с другого, у русского человека, именно у русской культуры, вот у нее какой-то вселенский масштаб есть, то есть мы можем впитать
0: уже, кстати,
1: любую культуру.
0: Мы уже, кстати, говорили об этом, да,
1: нам интересны все культуры, да. Как бы, и мы не говорим, что это японская культура, она плохая, это корейская, она какая-то ужасная, вот только русская. Мы как бы можем любую культуру впитать, как бы, и взять из нее что-то интересное, всем интересно. Но если у нас своего духовного стержня нет, мы свою культуру начинаем как бы принижать, а другие преувеличивать. Вот какой-то сбой происходит, что другое как бы выше ставим, иностранное что-то не наше, а свое начинаем принижать. Мне кажется, это происходит, вот и начало это исторически происходить именно тогда, когда у нас духовный кризис вот этот начался, 16, 17, 18, век, вот пошла иностранщина вся, когда духовно мы свою как бы вот эту духовную жизнь, ну, это прежде всего верхи нашего общества, да, так называемая элита стала, сначала же рыба гниет с головы, то есть загнила сначала элита, они стали все духовность, даже не русскую, да, они стали католическую духовность, протестантскую любить, и тащили это к нам, приносили к нам это все, навязывали нашей церкви католические, протестантские традиции, еще какие-то сектантские вещи стали.
0: Сейчас есть, мусульманские.
1: Да, вот, и это стало духовность ослаблять, как бы, и, соответственно, духовный человек русский стал слабеть, и он вот вместо, ну, когда ты изучаешь другие культуры, но все-таки ты свою прежде всего любишь, потому что она твоя, стало как бы свое принижаться, а чужое превозноситься, вот какой-то переворот какой-то происходит в сознании, в личности, в душе человека, и вот такое извращенное вот это вот, почему и наши русские мыслители, да, бились над этим, откуда такая русская интеллигенция, которая свою хает, а чужое хвалит. Потому что любая другая интеллигенция, английская, французская, она свое всегда, даже если другое знает, образованная часть общества, она свое все равно выше ставит всегда. А у нас какая-то больная интеллигенция, которая свое хает, а другое превозносит. Вот это, мне кажется, вот этот духовный стержень выпадает как бы у человека, и начинается какой-то переворот и вывернутое состояние. И вот мы это от себя сами как бы бежали, далеко убежали, а сейчас нам русским людям к себе самим надо возвращаться.
0: Но вот. Мы же об этом уже много лет говорим.
1: Ну, вот я думаю, что раз мы говорим, кто-то это слышит, и кто-то об этом задумывается. И существование той же русской общины, да, ее развитие, это об этом говорит, о том, что люди все-таки понимают. Да, надо возвращаться к себе, русским людям, к своим русским традициям, к русской культуре.
0: Я вас благодарю за беседу. Даст Бог встретиться в нашей студии. Священник Антоний Тишков, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского поселка Большой Исток, духовник Екатеринбургской русской общины, сегодня был в нашей студии. Тема называлась нашей передачи «Духовный кризис семьи». До встречи в эфире.
1: До свидания, с Богом.
0: Все Господь.
2: В Екатеринбурге 3 часа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощение раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся еже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Свердловскую областную межнациональную библиотеку имени Павла Петровича Бажова на мероприятие, приуроченное государственному празднику Дню независимости Республики Беларусь. Конференция состоялась при поддержке Генерального консульства Республики Беларусь в городе Екатеринбурге и общественной организации «Белорусская национальная культурная автономия Беларуси Урала Белур» и была приурочена, как я уже сказала, к Дню независимости Республики Беларусь и посвящена исторической памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Именно 3 июля 1944 года был освобожден Минск от немецко-фашистских захватчиков, а в 1996 году республиканским референдумом этот день утвержден как главный государственный праздник суверенной Беларуси. Подробнее о конференции нам расскажет Ольга Начапкина, заведующая отделом библиотечного обслуживания и культурно-просветительских программ Свердловской областной межнациональной библиотеки. А далее мы услышим уже сам фрагмент мероприятия, в том числе вокальный подарок от приглашенных гостей. Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый вечер.
1: Буквально с минуты на минуту начнется конференция «Память во имя будущего». И она приурочена ко Дню независимости Республики Беларусь. Много очень людей собралось, и консул, насколько я знаю, представитель консула Беларуси. Что еще, кто еще и что нас сегодня ждет?
2: Ну, у нас сегодня будет настоящая конференция с докладами, с интересными. И поприветствовать сегодня придут очень большое количество гостей. Конечно, это генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге, представители Министерства иностранных дел России в городе Екатеринбурге, представители регионального отделения Ассамблеи народов России Свердловской области, представитель Департамента внутренней политики Свердловской области и другие. Также мы услышим интересные доклады о историческом прошлом, потому что, конечно, мы сегодня будем говорить о празднике, который стал символом мужества, стойкости, несокрушимой воли народа, потому что День независимости отмечается в Беларуси 3 июля. Это дата, когда был освобожден Минск в 1944 году от фашистских захватчиков. Поэтому вот будем говорить о подвиге советского народа, который не знает ни возраста, ни национальности, ни границ.
1: И также будут песни, насколько я знаю.
2: Конечно, где может быть культура Беларуси без знаменитых белорусских песен на белорусском языке, на русском языке, да. У нас наш любимый гость, лауреат джазового конкурса города Челябинска Николай Егошин будет исполнять чудесные песни на русском, на белорусском языках.
3: Празднику, который стал символом мужества, стойкости и несокрушимости воли народа. Внимание! Звучат государственные гимны Республики Беларусь и Российской Федерации.

0: Для приветственного слова приглашается генеральный консул Республики Беларусь в городе Екатеринбурге Чичук Сергей Николаевич.
1: Беларусь – одна из наиболее пострадавших в годы войны советских республик. Нацистский план ОСТ предусматривал уничтожение 75% беларусов, а 25% должны были стать рабами. Фактически речь шла об уничтожении целой нации. Мы говорим о геноциде белорусского народа. Эти планы нацисты настойчиво внедряли в жизнь. На территории Белоруссии уничтожали людей, сотни лагерей смерти, сожжены тысячи деревень. Погибло около 3 миллионов белорусов. Это каждый третий. Оккупантом стало мощнейшее партизанское движение, аналогов которого не было в мире. В рядах партизан сражались не только белорусы, но и представители всех народов Советского Союза, в том числе выходцы из Урала. Уральцы вместе с эвакуированными из Белоруссии предприятиями также ковали победы в тылу. Мы плечом к плечу сражались на всех фронтах войны. И нам отрадно, что эстафета памяти о той войне сегодня передается нами, другому поколению. Что для белорусского и российского народа память о подвиге наших отцов и дедов по-прежнему священна. Такие мероприятия, как сегодня, мы проводим для того, чтобы ужасы той войны никогда не были забыты, чтобы нынешние неонацисты не втянули мир в очередную кровавую бойню, теперь уже ядерную. И в этом плане вы всегда можете положиться на белорусов, мы всегда готовы поставить вам свое братское плечо. Хочу поблагодарить директора областной межнациональной библиотеки Калинину Ольгу Ивановну и весь коллектив этого учреждения за ту помощь, которую вы оказываете белорусам Урала в проведении подобных мероприятий. Спасибо вам большое.
0: Сейчас слово для приветствия предоставляется заместителю представителя Министерства иностранных дел России в городе Екатеринбурге Иванову Александру Николаевичу.
2: Большое спасибо Генеральному консульству Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергею Николаевичу вам. Большое спасибо организаторам за то, что проводите такие мероприятия. Это действительно необходимо помнить нашу историю. И именно память о ней, да, позволяет не допускать ошибок. Мы знаем, что история очень жестоко наказывает тех, кто ее забывает. Когда мы говорим о том, что наши народы тесно связаны, Сергей Николаевич рассказал про связь Беларуси и Урала, я скажу даже на примере своей семьи. Мой дедушка в 1941 году пошел на войну и призывался в военкомате города Витебска. А моя бабушка в это время, да, когда они еще были незнакомы, она, собственно говоря, здесь, под городом Артемовский, жила, работала в колхозе 16 лет, она уже работала на тракторе, чем помогала, собственно говоря, фронту. Да? То есть здесь они работали и трудились в тылу. Вот она, судьба, да, впоследствии свела здесь, на Урале, двух людей. Это просто пример моей семьи. Я его помню. Оба мои дедушки воевали, оба вернулись, оба имеют награды. И я пытаюсь эту память передать своим детям, каждый раз рассказываем о том, кто такие бабушки, дедушки, стараюсь привести их на могилу, показать, объяснить. Для чего? Именно для того, чтобы они не забыли. Если мы говорим о периоде после Великой Отечественной войны, мы понимаем, что по ее итогам, по обе стороны, так скажем, да, границы, которая разделяла тогда Советский Союз, Запад, все понимали, кто в этой войне какую роль сыграл, кто был агрессором, кто победителем. К сожалению, на сегодняшний день на одной из сторон об этом забывают, предпочитают забывать. И самое страшное будет, если и на нашей стороне мы начнем об этом забывать. Мы перестанем об этом вспоминать, мы перестанем об этом рассказывать. Не хотелось бы, да, вот все равно Министерство иностранных дел, это все-таки ведомство, которое обеспечено искать друзей, да, всегда. Вот. Но напоминать о тех событиях, которые произошли, я считаю, мы имеем полное право. Сергей Николаевич уже сказал, сколько белорусов пострадало, да, в ходе Великой Отечественной войны. Если кто-то сомневается в том, что мы имеем право напоминать об этом, я бы порекомендовал, да, съездить в Белоруссию, проехать по тем местам, которые были фактически уничтожены, посмотреть, сколько было жертв. Я бы рекомендовал съездить в город Санкт-Петербург, посмотреть, сколько людей, в каких условиях и как погибали во время блокады. Послушать людей, которые являются детьми блокадников, послушать их истории. Если мы считаем, что мы почему-то должны стесняться об этом напоминать, я вас уверяю, нет. Мы должны об этом помнить. Перестанем напоминать мы, перестанем рассказывать об этом детям мы, им расскажет кто-то другой, не факт, что та правда, которую им будут рассказывать, будет соответствовать действительности. Поэтому еще раз благодарен за то, что такие мероприятия проходят, за то, что мы об этом говорим, мы не стесняемся об этом говорить, мы должны об этом говорить каждый раз и вспоминать. От себя, Сергей Николаевич, лично, от представительства МИДа, позвольте поздравить вас и весь народ Беларуси с праздником. Действительно, дата, которая знаменует независимость, действительно, дата, которая показывает мужество, стойкость людей. Я хочу пожелать, чтобы в Беларуси был мир, в первую очередь. Мы действительно, как никто другой сейчас знаем, что, и вспоминая бабушек, дедушек, да, которые говорили, главное, чтобы не было войны, мы действительно сегодня понимаем, что миром надо дорожить. Вот. Чтобы люди были счастливы, имели возможность развиваться, мирно жить, строить свое будущее, уверенно смотреть в него. Поэтому самые лучшие, наилучшие мои пожелания и еще раз большое спасибо.
0: Благодарим, Александр Николаевич. Слово предоставляется заместителю начальника отдела этноконфессиональных отношений Департамента внутренней политики Свердловской области Губиной Елене Станиславовне.
3: Проведение конференции в преддверии Дня независимости Республики Беларусь наполняет ее особым смыслом. Мы сегодня вспоминаем операцию «Багратион». Мы сегодня, наверное, вспомним Уральский добровольческий танковый корпус, который принимал участие в этой операции, о том, что именно в ходе этой операции разгромлен армия «Центр». 22 июня 1944 года она началась, уже к 3 июля был освобожден Минск. Слава Богу, живы еще ветераны Великой Отечественной войны, даже тот молодой тогда человек, который первым въехал на мотоцикле в Минск. И мы 22 июня его видели на акции «Свеча памяти», который рассказал вообще о своей семье, о том, как его призывали, о том, как он участвовал в этой операции. Я в апреле этого года была в Республике Беларусь, была в Хатыни, в Брестской крепости. Вот знаете, был дождь, погода была нелетная, так скажем, и слезы стояли в глазах. Знаете, даже не было желания как-то вот фотографироваться, селфи делать. Просто понимаешь, насколько сильна вот эта вот боль народа, и действительно каждый третий белорус стал жертвой нацизма, и это республика, которая больше всех пострадала в ходе Великой Отечественной войны. И то, что Беларусь отмечает день своей независимости, не привязанный к дате объявления прямо независимости, когда, к сожалению, распался Советский Союз, а именно к дате освобождения Минска в ходе Великой Отечественной войны. Знаете, это вот достойно уважения. И я хочу сказать, что только опираясь на уроки минувших лет и храня священную память о подвиге освободителей, мы можем уверенно смотреть вперед. И наше вперед, оно видится рука об руку в России и Республике Беларусь. И мы горды тем, что Свердловская область, Урал имеет отношение к освобождению Республики Беларусь, о том, что мы сотрудничаем, мы получаем выгоду обе страны от этого сотрудничества. И, надеюсь, все это будет продолжаться, и наша дружба останется нерушимой. Я всех поздравляю белорусов праздником наступающим, и сегодня желаю всем узнать что-то новое, вспомнить старое, освежить в памяти какие-то вещи и получить удовольствие от культурной программы. Спасибо.
0: Спасибо, Елена Станиславовна. И завершает наш официальный блок приветственное слово директора Свердловской областной межнациональной библиотеки имени Павла Петровича Бажова Калинина Ольга Ивановна.
4: В этом зале я вижу уже родные лица. Это очень приятно, что на все наши мероприятия они вместе с нами и разделяют нашу боль и нашу радость. В жизни каждого народа есть судьбоносные даты. И вот такая дата — 3 июля. день освобождения Белоруссии. Она также стала день праздником независимости Белоруссии. Данное мероприятие инициировано Генеральным консульством Свердловской области. Сергей Николаевич, огромное вам спасибо, что вы нам оказали такую честь, что наша межнациональная библиотека проводит это мероприятие. Мы очень чтим память братского белорусского народа. Она нам очень близка. У нас есть такое понятие «россияне». Оно очень объемно, но очень велико. Россияне — это любой человек, любой нации. Тот, кто разделяет наши взгляды. Ведь патриотизм и память — это слова одного порядка. Если ты помнишь, значит, ты патриот. Значит, ты любишь свою родину, отстаиваешь ее интересы. И, конечно, так как наша библиотека сильна книгой, я не могу не закончить свое выступление стихотворением. Его написал наш российский поэт, но посвящено ему именно празднику белорусского народа, Дню независимости. Написал его Александр Егоренко, так и называется, «Ко дню независимости Беларуси, святой Беларуси». «Святая Беларусь, в великих битвах ковалась независимость твоя. Ты, сыновей восставших на защиту, теряла в сокрушительных боях. Но и когда снаряды рвали в клочья твои поля в часы годины той, ты оставалась чистой, непорочной, истерзанной, но девственно святой. Пытался враг своей жестокой силой тебя навек достоинства лишить, но сам навек нашел себе могилу твоей лесной болотистой глуши. И не сумела вражеская клика взять силой то, что не подвластно ей, ведь твой народ от мала до велика встал на защиту родины своей. Пусть знают все, кто пестует надежду, иначе просто не могло и быть. И твой народ не менее, чем прежде, тебя святую любит и хранит. Под мирным небом зреют твои нивы, красивые, изобильные города. Чтоб жил народ достойно и счастливо, будь гордой, независимой всегда. За то, что обрела в боях свободу, и враг не в силах был тебя сломать, будь благодарна своему народу, как любит он тебя, родную мать. Поздравляю вас с этим великолепным, замечательным и таким близким и родным нашему сердцу праздником.
0: Спасибо, Ольга Ивановна, за эти важные слова. И мы рады, что наша межнациональная библиотека вновь и вновь становится местом встречи культур и поколений. Уважаемые гости, мы продолжаем нашу конференцию. И сегодня мы обращаемся к тем историческим страницам истории Беларуси, которые невозможно забыть. И еще раз мы осознаем ценность мира и независимости. Когда мы говорим о подвиге, мы часто вспоминаем песни. Те самые, что звучали в землянках, на привалах и в минуты тишины. Белорусская песня — это особая глава. В ней и душа народа, и его боль, и его надежда. Я с радостью приглашаю на эту сцену лауреата джазового конкурса города Челябинска Николая Егошина. «Белоруссия». Музыка Александры Пахмутовой, слова Николая Добронравова.
5: Добрый вечер, уважаемые сибры. Я с глубоким уважением поздравляю вас с вашим праздником независимости страны Белоруссии. Великая страна. Желаю вам всего самого доброго.

0: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о конференции «Память во имя будущего». Мероприятие было приурочено Дню независимости Республики Беларусь, а состоялось оно в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени Павла Петровича Бажова. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья! До свидания!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
2: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня город Отрадное. История этой земли, на которой он стоит, уходит вглубь седой старины. Она знала бои со шведами в начале 18 века и служила местом одного из петровских военных лагерей. Тогда на месте современного города были поселения Ивановское и Пелла, которые были известны как любимое место петербургской знати. В середине 18 века здесь долгое время жил историк-самоучка Иван Голиков. В Ивановском он работал над 12-томной историей «Деяния Петра Великого». Летом 1863 года в Ивановском жил прозаик Николай Помиловский. Здесь он работал над очерками Бурсы и рассказом «Паричане». Чуть позже здесь бывал Антон Чехов. Летом 1942 года в этом городе героически погибла 27-летняя Клариса Чернявская, служившая во время Великой Отечественной войны санинструктором. Ее имя овеяно множеством различных тайн и легенд, поэтому отделить правду от мифа довольно сложно. И тем не менее, по воспоминаниям очевидцев, Кларисса в одиночку вытащила с поля боя 49 раненых. За это ее наградили медалью «За отвагу». Такие медали направо и налево не раздавались, тем более женщинам. Она неоднократно на лодках по Неве под шквальным огнем переправляла с Ивановского пятачка раненых бойцов. В одну из таких операций ее ранило в голову осколком, но Чернявская только поправила прическу и продолжила свою работу. Современный город Отрадное образован в 1970 году слиянием рабочих поселков Отрадное, Ивановское, Усть-Тосно. Сегодня это город с высоко развитой разноотраслевой промышленностью. Среди крупнейших предприятий – российский завод «Крафт Хайнц». Там производится знаменитый кетчуп и соусы. В 2014 году завод в Отрадном даже был признан лучшим среди всех заводов «Хайнц» в мире. Другое предприятие – Невский завод «Электрощит» – более 60 лет является производителем электротехнического оборудования. Продукция завода поставлялась и поставляется на строящиеся тепло-, гидро- и атомные электростанции России. Местную продукцию можно встретить на Соликамской ТЭЦ, Пермской ГРЭС и Воткинской ГЭС. А трансформаторные подстанции поставляются даже в Индию, Иран, Вьетнам, Аргентину и другие дружественные страны. Главная гордость современного Отрадного – судостроительное предприятие «Эмпериум». Здесь разрабатывают и выпускают инновационные транспортные средства – электрические суда. Именно эта компания первая начала серийное производство электросудов в России. На этом заводе построены первые речные акваэлектробусы, которые сегодня в Москве работают на маршрутах речного общественного транспорта. Также здесь выпущен электрическое судно «Экоход», которое пермяки могут наблюдать на камере. Судоверфь можно заметить с борта нашего теплохода. Здание имеет зеленую окантовку корпуса. Ранее в Отрадном также работало крупнейшее предприятие области по выпуску рыболовной оснастки под названием «Блесна» и завод «Ленпроммеханизация», когда-то одно из ведущих предприятий по ремонту строительных и автокранов, а также автомобилей «Запорожец». Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
1: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

я совсем позабыл, то, что жизнь — это дар, а ее продавать разрешили. Мне по вере дано неземное окно, говорят, что оно для молитвы от иконы

я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай, и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества, так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества, так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною, милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал,

больше прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

Господи, слава Тебе, и накипойте со мною, милостив буди нам и позови в небо идти за Тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за Тобою.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголати аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны, причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма первая. Блажен муж иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика ще творит успеет. Не так о нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташася языцы, и люди, и поучишися тщетным, предсташа цари из земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой иси ты, аз днесь родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеве со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услыши меня, Бог, правды моей я, в скорби распространил меня си.
Ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возвать имя к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умиритеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнозе глаголят, кто явит нам благая. Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающий беззаконие, погубиши вся, глаголющий лжу, мужа кровей льстиво гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Господи, да не яростью Твоей обличишь и мене, ниже гневом Твоим накажешь и мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе». Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, смятеся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающий мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет, и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям. Суди мя, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Божие праведно. Помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила, все болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры, и ископа и падет в яму ежу садила, обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет, исповемся Господи ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес,
из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу, враг твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст твоих, луну и звезды, еже ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси под нозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же и простасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам Того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои внемлющий глас умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госовнидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей я, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Это было чтение Псалтыри Великой. В нашем эфире диакон Сергий Нежбард познакомил вас с первой кафизмой.